0: действия, которые у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, для этих регионов. И решение мы принимали о проведении выборов в нем только по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право. И для них они особенно важны.
1: На территориях Донбасса и Новороссии будет особый порядок голосования. В каждой участковой комиссии на выборах назначен ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций, уточнила Элла Памфилова. Министерство просвещения утвердило новые стандарты для 10-11 классов, которые включают базовые и профильные уровни. Так, в профильном обучении представлено 7 направлений – агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологичное и универсальное. Стандарт также требует оснащения предметных кабинетов и включает обязательные предметы – русский язык, литературу, иностранный язык, математику, информатику, историю, общество знания, географию, физику, химию, биологию, основы безопасности и жизнедеятельности, а также физкультуру, добавили в министерстве. ЕС нарастил закупки российской вязаной одежды. Показатель достиг максимального уровня за последние 25 лет. Только за июль года объем поставок в страны Евросоюза превысил 1 000 000 евро. В Европу отправились свитеры, пуловеры, кардиганы и другие вязаные изделия. Основным покупателем выступила Италия, на которую пришлось значительная часть закупок. Наибольшую долю в экспорте составили изделия из кашемира. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание» читает Александр Алексеев Валуа.
5: «Господи, Дунечка!» — заговорила тотчас же Пульхерия Александровна, как вышли на улицу. «Вот ведь теперь сама точно рада, что мы ушли. Легче как-то. Но думала ли я вчера в вагоне, что даже этому буду радоваться? Опять говорю вам, маменька, он еще очень болен. Неужели вы не видите? Может быть, страдая по нас и расстроил себя. Надо быть снисходительным, и многое-многое можно простить». «А вот ты не была снисходительна», — горячо и ревниво перебила тотчас же Пульхерия Александровна. «Знаешь, Дуня, смотрела я на вас обоих, а совершенный ты его портрет. И не столько лицом, сколько душою. Оба вы меланхолики, оба угрюмые и вспыльчивые, оба высокомерные и оба великодушные. Ведь не может быть, чтоб он эгоист был, Донечка, а? А как думаю, что у нас вечером будет сегодня, так все сердце и отнимется. Не беспокойтесь, маменька, будет то, что должно быть». «Дунечка, да подумай только, в каком мы теперь положении? Ну что, если Петр Петрович откажется?» — неосторожно высказала вдруг бедная Пульхерия Александровна. «Так чего ж он будет стоить после того?» — резко и презрительно ответила Дунечка. «Это мы хорошо сделали, что теперь ушли», — заторопилась, перебивая Пульхерия Александровна. «Он куда-то по делу спешил. Пусть пройдется, воздухом хоть подышит. Ужас у него душно. А где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах, без форточек. Господи, что за город? Постой, посторонись, задавят, несут что-то. Ведь это фортепиано, понесли, право, как толкаются. Этой девицы я тоже очень боюсь». «Какой девица, маменька?» «Да вот этой Софьи-то Семеновны, что сейчас была». «Чего же? Причувствие у меня такое, Дуня, ну, веришь или нет, как вошла она, я в ту же минуту и подумала, что тут-то вот главное-то и сидит». «Совсем ничего не сидит», — с досадой вскрикнула Дуня. «И какие вы с вашими предчувствиями, мамаша? Он только со вчерашнего дня с ней знаком, а теперь, как вошла, не узнал». «Ну вот и увидишь», — смущает она меня. «Вот увидишь, увидишь». И так я испугалась. Глядит она на меня, глядит, глаза такие, я едва на стуле усидела. Помнишь, как рекомендовать начал? И странно мне, Петр Петрович так об ней пишет, а он ее нам рекомендует. Да еще тебе, стало быть, ему дорога. Мало ли что пишет, об нас тоже говорили, да и писали, забыли, что ли? А я уверена, что она прекрасная и что все это вздор. Дай ей бог. А Петр Петрович негодный сплетник, вдруг отрезала Дунечка. Пульхерия Александровна так и приникла. Разговор прервался. «Вот что, вот какое у меня до тебя дело», — сказал Раскольников, отводя Разумихина к окошку. «Так я скажу Катерине Ивановне, что вы придете», — заторопилась Соня, откланиваясь, чтоб уйти. «Сейчас, Софья Семеновна, у нас нет секретов, вы не мешаете. Я бы хотел вам еще два слова сказать. Вот что», — обратился он вдруг, не докончив, точно сорвал, — к Разумихину. «Ты ведь знаешь этого, как его, Порфирия Петровича? Еще бы родственника, а что такое?» — прибавил тот с каким-то взрывом любопытства. «Ведь он теперь это дело, ну вот по этому убийству, вот вчера-то вы говорили, ведет». «Да, ну». Разумихин вдруг выпучил глаза. «Он закладчиков спрашивал, а там у меня тоже заклады есть. Так, Денцо, однако ж, сестрина колечко, которое она мне на память подарила, когда я сюда уезжал, да отцовские серебряные часы. И все стоит рублей 5-6, но мне дорого память. Так что мне теперь делать? Не хочу я, чтоб вещи пропали, особенно часы. Я трепетал давеча, что мать спросит взглянуть на них, когда про Дунечкины часы заговорили. Единственная вещь, что после отца уцелела. Она больна сделается, если они пропадут, женщины. Так вот, как быть, научи. Знаю, что надо бы в часть заявить, а не лучше ли самому Порфирию, а? Как ты думаешь, дело-то поскорее бы обделать? Увидишь, что еще до обеда маменька спросит». «Отнюдь не в часть и непременно к Порфирию», — крикнул в каком-то необыкновенном волнении Разумихин. «Ну, как я рад! Да чего тут? Идем сейчас, два шага, наверное, застанем. Пожалуй, идем. А он очень будет рад с тобой познакомиться. Я много говорил ему о тебе в разное время, и вчера говорил. Идем. Так ты знал старуху?» «То-то. Великолепно это все обернулось. Ах, да, Софья Ивановна». «Софья Семеновна», — поправил Раскольников. «Софья Семеновна — это приятель мой, Разумихин, и человек он хороший». «Если вам теперь надо идти», — начала была Соня, совсем и не посмотрев на Разумихина, а от этого еще более сконфузившись. «И пойдемте», — решил Раскольников. «Я к вам зайду сегодня же, Софья Семеновна. Скажите мне только, где вы живете?» Он не то чтобы сбивался, а так как будто торопился и избегал ее взглядов. Соня дала свой адрес и при этом покраснела. Все вместе вышли. «Не запираешь разве?» – спросил Разумихин, сходя по лестнице вслед за ними. «Никогда. Впрочем, вот уже 2 года хочу все замок купить», – прибавил он небрежно. «Счастливые ведь люди, которым запирать нечего», – обратился он, смеясь, к Соне. На улице стали в воротах. «Вам направо, Софья Семеновна? Кстати, как вы меня отыскали?» – спросил он, как будто желая сказать ей что-то совсем другое. Ему все хотелось смотреть в ее тихие, ясные глаза, и как-то это все не так удавалось. «Да ведь вы Полечке вчера адрес сказали». «Поля? Ах, да, Полечка. Это маленькая. Это ваша сестра? Так я ей адрес дал». «Да разве вы забыли?» «Нет, помню. А я бы вас еще от покойника тогда же слышала. Только не знала тогда еще вашей фамилии, да и он сам не знал. А теперь пришла и, как узнала вчера вашу фамилию, то и спросила сегодня, тут господин Раскольников где живет, и не знала, что вы тоже от жильцов живете. Прощайтесь, я Катерине Ивановне». Она ужасно рада была, что наконец ушла. пошла потупясь, торопясь, чтобы поскорее как-нибудь уйти у них из виду, чтобы пройти как-нибудь поскорее эти 20 шагов до поворота направо в улицу и остаться, наконец, одной, и там, идя, спеша, ни на кого не глядя, ничего не замечая, думать, вспоминать, соображать каждое сказанное слово, каждое обстоятельство. Никогда-никогда она не ощущала ничего подобного. Целый новый мир, неведомо и смутно, сошел в ее душу. Она припомнила вдруг, что Раскольников сам хотел к ней сегодня зайти, может, еще утром, может, сейчас. «Только уж не сегодня, пожалуйста, не сегодня», — бормотала она с замиранием сердца, точно кого-то упрашивая, как ребенок в испуге. «Господи, ко мне, в эту комнату, он увидит, о Господи!» И уж, конечно, она не могла заметить в эту минуту одного незнакомого ей господина, прилежно следившего за ней и провожавшего ее по пятам. Он провожал ее с самого выхода из ворот. В ту минуту, когда все трое, Разумихин, Раскольников и она, остановились на два слова на тротуаре, этот прохожий, обходя их, вдруг как бы вздрогнул, нечаянно на лету поймав слова Сони, и спросила: «Господин Раскольников где живет?» Он быстро, но внимательно оглядел всех троих, в особенности же Раскольникова, к которому обращалась Соня. Потом посмотрел на дом и заметил его. Все это сделано было в мгновение, на ходу. И прохожий, стараясь не показывать даже виду, пошел далее, убавив шагу и как бы в ожидании. Он поджидал Соню. Он видел, что они прощались, и что Соня пойдет сейчас куда-то к себе. Так куда же к себе? «Видел где-то это лицо», — думал он, припоминая лицо Сони. «Надо узнать». Дойдя до поворота, он перешел на противоположную сторону улицы, обернулся и увидел, что Соня уже идет вслед за ним, по той же дороге, и ничего не замечая. Дойдя до поворота, как раз и она повернула в эту же улицу. Он пошел вслед, не спуская с нее глаз, с противоположного тротуара, пройдя шагов 50, перешел опять на ту сторону, по которой шла Соня, догнал ее и пошел за ней, оставаясь в 5 шагах расстояния.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: Это был человек лет 50, росту повыше среднего, дородный, с широкими и крутыми плечами, что придавало ему несколько сутуловатый вид. Был он щегольски и комфортно одет, и смотрел осанистым барином. В руках его была красивая трость, которую он постукивал с каждым шагом по тротуару, а руки были в свежих перчатках. Широкое, скулистое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Волосы его очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью. А широкая густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно, пристально и вдумчиво. Губы алые. Вообще, это был отлично сохранившийся человек и казавшийся гораздо моложе своих лет. Когда Соня вышла на канаву, они очутились вдвоем на тротуаре. Наблюдая ее, он успел заметить ее задумчивость и рассеянность. Дойдя до своего дома, Соня повернула в ворота. Он за ней и как бы несколько удивившись. Войдя во двор, она взяла вправо в угол, где была лестница, в ее квартиру. «Ба!» – пробормотал незнакомый барин и начал взбираться вслед за ней по ступенькам. Тут только Соня заметила его. Она прошла в 3-й этаж, повернула в галерею и позвонила в 9-й номер, на дверях которого было написано мелом: «Капернаумов, портной». «Ба!» — повторил опять незнакомец, удивленный странным совпадением, и позвонил рядом в 8-й номер. Обе двери были в шагах в 6 одна от другой. «Вы у Капернаумова стоите?» — сказал он, смотря на Соню и смеясь. «Он мне жилет вчера перешивал, а я здесь рядом с вами, у мадам Реслих, Гертруды Карловны. Как пришлось-то?» Соня посмотрела на него внимательно. «Соседи!» — продолжал он как-то особенно весело. «Я ведь всего 3-й день в городе. Ну-с, пока, до свидания». Соня не ответила, дверь отворили, и она проскользнула к себе. Ей стало от чего-то стыдно, и как будто она обрабела. Разумихин дорогою к Порфирию был в особенно возбужденном состоянии. «Это, брат, славно», — повторял он несколько раз, — «я рад, я рад». «Да чему ты рад?» — думал про себя Раскольников. «Я ведь и не знал, что ты тоже у старухи закладывал, и давно это было, то есть давно ты был у ней? Эх, и ведь наивный дурак». «Когда?» — приостановился Раскольников, припоминая. «Да дня за три до ее смерти я был у ней, кажется. Впрочем, я ведь не выкупить теперь вещи иду», — подхватил он с какой-то торопливой и особенной заботой о вещах. «Ведь у меня опять всего только рубль серебром из-за этого вчерашнего проклятого бреду». О бреде он произнес особенно внушительно. «Ну да-да-да», — торопливо и неизвестно чему поддакивал Разумихин. «Так вот почему тебя тогда поразило отчасти. А знаешь, ты в бреду об каких-то колечках и цепочках все поминал. Ну да-да, это ясно, все теперь ясно. Вон, а, эк ведь расползлась у них эта мысль. И ведь вот этот человек за меня на распятие пойдет, а ведь очень рад, что разъяснилось, почему я о колечках в бреду поминал. Эк ведь утвердилось у них у всех. А застанем мы его?» — спросил он вслух. «Застанем, застанем», — торопился Разумихин. «Это, брат, славный парень, увидишь, неуклюж немного, то есть он человек и светский, но я в другом отношении говорю, неуклюж. Малый умный, умный очень даже, не глупый, только какой-то склад мыслей особенный, недоверчив, скептик, циник, надувать любит, то есть не надувать, а дурачить. Ну и материальный старый метод. А дело знает, знает. Он одно дело прошлого года такое об убийстве разыскал, в котором почти все следы были потеряны. Очень-очень-очень желает с тобой познакомиться». «Да с какой же стати очень-то?» «То есть не то чтобы... Видишь, в последнее время вот как-то заболел, мне часто и много приходилось об тебе поминать. Но он слушал... И как узнал, что ты по юридическому и кончить курса не можешь, по обстоятельствам, то сказал, как жаль. Я и заключил. То есть, все это вместе, не одно ведь это. Вчера, заметов, видишь, Роди, я тебе что-то вчера болтал в пьяном виде, как домой-то шли. Так я, брат, боюсь, чтоб ты не преувеличил, видишь, что это? Что, меня сумасшедшим-то считают? Да, может, и правда». Он напряженно усмехнулся. «Да, да. То есть, тьфу, нет. Но да все, что я говорил, и про другое тут же, это все было вздор из похмелья. Да чего ты извиняешься? Как это мне все надоело!» — крикнул Раскольников с преувеличенной раздражительностью. Он, впрочем, отчасти притворился. «Знаю, знаю, понимаю. Будь уверен, что понимаю. Стыдно и говорить даже. А коль стыдно, так и не говори». Оба замолчали. Разумихин был более чем в восторге, и Раскольников с отвращением это чувствовал. Тревожило его и то, что Разумихин сейчас говорил о Порфирии. «Этому тоже надо Лазаря петь», — думал он, бледнее и с постукивающим сердцем. «И натуральнее петь, натуральнее всего ничего бы не петь. Усиленно ничего не петь. Нет, усиленно было бы опять ненатурально. Ну да там как обернется. Посмотрим. Сейчас, хорошо ли, нехорошо, что я иду. Бабочка сама на свечку летит. Сердце стучит. Вот что нехорошо». «В этом сером доме», — сказал Разумихин. «Важнее всего, знает Порфирий или не знает, что я вчера у этой ведьмы в квартире был и про кровь спрашивал. В один миг надо это узнать, с первого шагу, как войду, по лицу узнать, иначе хоть пропаду да узнаю». «А знаешь что?» — вдруг обратился он к Разумихину с плутоватой улыбкой. «Я, брат, сегодня заметил, что ты с утра в каком-то необыкновенном волнении состоишь, правда?»
6: «В каком волнении?» «Вовсе ни в каком не в волнении», — передернула Разумихина. «Нет, брат, право заметно. На стуле ты давеча сидел так, как никогда не сидишь, как-то на кончике, и все тебя судорога дергало. Вскакивал ни с того ни с сего, то сердитый, а то вдруг рожа, как сладчайший леденец от чего-то сделается. Краснел даже, особенно когда тебя пригласили обедать, ты ужасно покраснел.
7: Да ничего, я врешь.

0: Послушай, послушай, послушай, ведь это серьезно, ведь это... Что ж, это после этого, черт! Сбился окончательно Разумихин, холодея от ужаса. Что ты им расскажешь? Я, брат... Фу, какая же ты свинья! Просто роза весенняя! И как это к тебе идет, если б ты знал о Ромео 10 вершков росту? Да как ты вымылся сегодня? Ногти ведь очистил, а? Когда это бывало? Да ей-богу же, ты напомадился, нагнись-ка, свинья!» Раскольников до того смеялся, что, казалось, уж и сдержать себя не мог. Так со смехом и вступили в квартиру Порфирия Петровича. Того и надо было Раскольникову. Из комнат можно было услышать, что они вошли, смеясь, и все еще хохочут в прихожей. «Ни слова тут, или я тебя размозжу!» – прошептал в бешенстве Разумихин, хватая за плечо Раскольникова.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Тот уже входил в комнаты. Он вошел с таким видом, как будто изо всей силы сдерживался, чтобы не прыснуть как-нибудь со смеху. За ним, совершенно опрокинутую и свирепую физиономией, красный как пион, долговязо и неловко, вошел стыдящийся Разумихин. Лицо его и вся фигура действительно были в эту минуту смешны и оправдывали смех Раскольникова. Раскольников, еще не представленный, поклонился стоявшему посреди комнаты и вопросительно глядевшему на них хозяину, протянул и пожал ему руку, все еще с видимым чрезвычайным усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть 2-3 слова выговорить, чтоб отрекомендовать себя. Но едва только он успел принять серьезный вид и что-то пробормотать, вдруг, как бы невольно, взглянул опять на Разумихина, и тот уже не мог выдержать. Подавленный смех прорвался тем неудержимее, чем сильнее до сих пор сдерживался. Необыкновенная свирепость, с которой принимал этот задушевный смех Разумихин, придавала всей этой сцене вид самой искренней веселости и, главное, натуральности. Разумихин, как нарочно, еще помог делу. «Фу, черт!» – заревел он, махнув рукой, и как раз ударил ее об маленький круглый столик, на котором стоял допитый стакан чаю. Все полетело и зазвенело. «Да зачем же стулья-то ломать, господа? Казне ведь убыток!» – весело закричал Порфирий Петрович. Сцена представлялась таким образом. Раскольников досмеивался, забыв свою руку в руке хозяина, но, зная мерку, выжидал мгновение поскорее и натуральнее кончить. Разумихин, сконфуженный окончательно падением столика и разбившимся стаканом, мрачно поглядел на осколки, плюнул и круто повернул к окну, где и стал спиной к публике с страшно нахмуренным лицом, смотря в окно и ничего не видя. Порфирий Петрович смеялся и желал смеяться, но очевидно было, что ему надо объяснений. В углу на стуле сидел Заметов, привставший при входе гостей и стоявший в ожидании, раздвинув в улыбку рот, но с недоумением и даже как будто с недоверчивостью, смотря на всю сцену, а на Раскольникова даже с каким-то замешательством. Неожиданное присутствие Заметова неприятно поразило Раскольникова. «Это еще надо сообразить», — подумал он. «Извините, пожалуйста», — начал он, усиленно законфузившись, — «Раскольников, помилуйте, очень приятно, да и приятно вы так вошли. Что ж, он и здороваться уж не хочет», — кивнул Порфирий Петрович на Разумихина. «Ей-богу, не знаю, чего он на меня взбесился. Я сказал ему только дорогой, что он на Ромео похож, и доказал, и больше ничего, кажется, не было». «Свинья», — отозвался, не оборачиваясь, Разумихин. «Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться», — рассмеялся Порфирий. «Ну, ты, следователь!» «Ну да черт с вами, со всеми!» — отрезал Разумихин, и вдруг, рассмеявшись сам, с повеселевшим лицом, как ни в чем не бывало, подошел к Порфирию Петровичу.

0: Петровичу. «Шабаш, все дураки, к делу. Вот приятель Родион Романович Раскольников. Во-первых, наслышан и познакомиться пожелал. А во-вторых, дельца малое до тебя имеет. Ба, Заметов, ты здесь каким образом? Да разве вы знакомы? Давно ли сошлись?» «Это что еще?» – тревожно подумал Раскольников. Заметов как будто законфузился, но не очень. «Вчера у тебя же познакомились», — сказал он развязно. «Значит, от убытка Бог избавил. На прошлой неделе ужасно просил меня, чтобы как-нибудь тебе, Порфирий, отрекомендоваться, а вы и без меня снюхались. Где у тебя табак?» Порфирий Петрович был по-домашнему в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет 35, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всей фигурой, имевшую в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать. Порфирий Петрович, как только услышал, что гость имеет до него дельце, тотчас же попросил его сесть на диван, сам уселся на другом конце и уставился в гостя в немедленном ожидании изложения дела с тем усиленным и уж слишком серьезным вниманием, которое даже тяготит и смущает с первого раза, особенно по незнакомству. И особенно если то, что вы излагаете, по собственному вашему мнению, далеко не в пропорции с таким необыкновенно важным, оказываемым вам вниманием. Но Раскольников в коротких и связных словах ясно и точно изъяснил свое дело и собой остался доволен так, что даже успел довольно хорошо осмотреть Порфирия. Порфирий Петрович тоже ни разу не свел с него глаз во все время. Разумихин, поместившись напротив за тем же столом, горячо и нетерпеливо следил за изложением дела, поминутно переводя глаза с того на другого и обратно, что уже выходило немного из мерки. «Дурак!» — ругнул про себя Раскольников. «Вам следует подать объявление в полицию», — с самым деловым видом отвечал Порфирий. «О том, что, известившись о каком-то происшествии, то есть об этом убийстве, вы просите, в свою очередь, уведомить следователя, которому поручено дело, что такие-то вещи принадлежат вам и что вы желаете их выкупить, или там, да вам, впрочем, напишут. То-то и дело, что я в настоящую минуту как можно больше постарался законфузиться Раскольников, не совсем при деньгах». И даже такой мелочи не могу. Я вот, видите ли, желал бы теперь только заявить, что эти вещи мои, но что, когда будут деньги? «Это все равно-с», — ответил Порфирий Петрович, холодно принимая разъяснение о финансах. «А, впрочем, можно вам и прямо, если захотите, написать ко мне в том же смысле, что вот, известясь о том-то и объявляя о таких-то моих вещах, прошу... Это ведь на простой бумаге», — поспешил перебить Раскольников, опять интересуясь финансовой частью дела. «О, на самый простейший-с!» И вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так показалось Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере, что-то такое было. Раскольников... побожился бы, что он ему подмигнул, черт знает для чего. «Знает», — промелькнуло в нем, как молния. «Извините, что такими пустяками беспокоил», — продолжал он, несколько сбившись. «Вещи мои стоят всего 5 рублей, но они мне особенно дороги, как память тех, от кого достались, и, признаюсь, я, как узнал, очень испугался. То-то ты так вспорхнулся вчера, когда я Зосимова сболтнул, что Порфирий закладчиков опрашивает, увернул Разумихин с видимым намерением. Это уже было невыносимо. Раскольников не вытерпел и злобно сверкнул на него загоревшимися гневом черными своими глазами. Тотчас же и опомнился. «Ты, брат, кажется, надо мной подсмеиваешься», — обратился он к нему с ловко выделенным раздражением. «Я согласен, что, может быть, уж слишком забочусь об этакой дряни на твои глаза. Но нельзя же считать меня за это ни эгоистом, ни жадным. И на мои глаза эти две ничтожные вещицы могут быть вовсе не дрянь. Я тебе уже говорил сейчас, что эти серебряные часы, которым грош цена, единственная вещь, что после отца осталась. Надо мной смейся, но ко мне мать приехала», — повернулся он вдруг к Порфирию. «И если бы она узнала...» Отвернулся он опять поскорее к Разумихину, стараясь особенно, чтобы задрожал голос, что эти часы пропали, то, клянусь, она была бы в отчаянии. Женщины. «Да вовсе же нет, я вовсе не в том смысле. Я совершенно напротив», — кричал огорченный Разумихин. «Хорошо ли? Натурально ли? Не преувеличил ли?» — трепетал про себя Раскольников. «Зачем?» — сказал «женщины». «А к вам матушка приехала?» — осведомился для чего-то Порфирий Петрович. «Да». «Когда же это-с?» «Вчера вечером». Порфирий помолчал, как бы соображая. «Вещи ваши ни в коем случае не могли пропасть», — спокойно и холодно продолжал он. «Ведь я уже давно вас здесь поджидаю». И как ни в чем не бывало, он заботливо стал подставлять пепельницу Разумихину, беспощадно сорившему на ковер папироской. Раскольников вздрогнул. Но Порфирий как будто и не глядел, все еще озабоченный папироской Разумихина. «Что? Поджидал? Да ты разве знал, что и он там закладывал?» — крикнул Разумихин. Порфирий Петрович прямо обратился к Раскольникову. «Ваши обе вещи, кольцо и часы, были у ней под одну бумажку завернуты, а на бумажке ваше имя карандашом четко обозначено, равно как и число месяца, когда она их от вас получила». «Как это вы так заметливы?» — неловко усмехнулся был Раскольников, особенно стараясь смотреть ему прямо в глаза, но не смог утерпеть и вдруг прибавил. «Я потому так заметил сейчас, что, вероятно, очень много было закладчиков, так что вам трудно было бы их всех помнить. А вы, напротив, так отчетливо всех их помните и... «Глупо, слабо. Зачем я это прибавил? А почти все закладчики теперь уж известны, так что вы только одни и не изволили пожаловать», — ответил Порфирий с чуть приметным оттенком насмешливости. «Я не совсем был здоров. И об этом слышал даже, что уж очень были чем-то расстроены. Вы теперь как будто бледны». «Совсем не бледен. Напротив, совсем здоров», — грубо и злобно отрезал Раскольников, вдруг переменяя тон. Злоба в нем накипала, и он не мог подавить ее. «А в злобе-то и проговорюсь», — промелькнула в нем опять. «А зачем они меня мучают?» «Не совсем здоров?» — подхватил Разумихин. «Эвана сморозил. До вчерашнего дня чуть не без памяти бредил. Ну, веришь, Порфирий, сам едва на ногах, а чуть только мы. Я да Зосимов вчера отвернулись, оделся и удрал потихоньку, и куролесил где-то чуть не до полночи. И это в совершеннейшем, я тебе скажу, бреду, можешь ты это представить, замечательнейший случай». «И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста», — с каким-то бабьим жестом покачал головой Порфирий.
1: «Вздор, не верьте. А, впрочем, ведь вы и без того не верите. Слишком уж со зла сорвалось у Раскольникова». Но Порфирий Петрович как будто не расслышал этих странных слов. «Да как же мог ты выйти, коли не в бреду?» — разгорячился вдруг Разумихин. «Зачем вышел? Для чего? И почему именно тайком? Ну, был ли в тебе тогда здравый смысл? Теперь, когда вся опасность прошла, я уж прямо тебе говорю».
0: «Надоели они мне очень вчера», — обратился вдруг Раскольников к Порфирию с нахально вызывающей усмешкой. «Я и убежал от них квартиру нанять, чтоб они меня не сыскали, и денег кучу с собой захватил.
1: Он, господин Заметов, видел деньги-то. А что, господин Заметов, умен я был вчера, али в бреду? Разрешите-ка спор. Он бы, кажется, так задушил в эту минуту Заметова. Слишком уж взгляд его и молчание ему не нравились. По-моему, вы говорили весьма разумно-с и даже хитро-с. Только раздражительны были уж слишком, сухо заявил Заметов. А сегодня сказывал мне Никодим Фомич, вернул Порфирий Петрович, что встретил вас вчера уж очень поздно в квартире одного раздавленного лошадьми чиновника. «Ну вот, хоть бы этот чиновник», — подхватил Разумихин. «Ну, не сумасшедший ли был ты у чиновника? Последние деньги на похороны вдове отдал. Ну, захотел помочь, дай 15, дай 20. Ну, да хоть 3 целковых себе оставь, а то ведь все 25 так и отвалил. А может, я где-нибудь клад нашел, а ты не знаешь. Вот я вчера и расщедрился. Вон, господин Заметов знает, что я клад нашел. Вы извините, пожалуйста», — обратился он со вздрагивающими губами к Порфирию, — «что мы вас пустяшным таким перебором полчаса беспокоим. Надоели ведь, а?» «Помилуйтесь, напротив, напротив. Если бы вы знали, как вы меня интересуете. Любопытно и смотреть, и слушать. И я, признаюсь, так рад, что вы изволили, наконец, пожаловать. Да дай хоть чаю-то, горло пересохло», — вскричал Разумихин. «Прекрасная идея. Может, и все компанию сделают. А не хочешь ли посущественней перед чаем-то? Убирайся». Порфирий Петрович вышел приказать чаю.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Мысли крутились, как вихрь в голове Раскольникова. Он был ужасно раздражен. Главные даже и не скрываются, и церемониться не хотят. А по какому случаю, коль меня совсем не знаешь, говорил ты обо мне с Никодимом Фомичом? Стало быть, уж и скрывать не хотят, что следят за мной, как стая собак. Так откровенно в рожу и плюют, дрожал он от бешенства. Ну, бейте прямо, а не играйте, как кошка с мышью. Это ведь невежливо, Порфирий Петрович, ведь я еще, может быть, не позволю-с. Встану, да и брякну всем в рожу всю правду, и увидите, как я вас презираю. Он с трудом перевел дыхание. А что, если мне так только кажется? Что, если это мираж, и я во всем ошибаюсь, по неопытности злюсь, подлой роли моей не выдерживаю? Может быть, это все без намерения? Все слова их обыкновенные, но что-то в них есть. Все это всегда можно сказать, но что-то есть. Почему он сказал прямо у ней? Почему Заметов прибавил, что я хитро говорил? Почему они говорят таким тоном? Да, тон. Разумихин тут же сидел. Почему ж ему ничего не кажется? Этому невинному болвану никогда ничего не кажется. Опять лихорадка. Подмигнул мне давеча Порфирий, аль нет? Верно, вздор. Для чего бы подмигивать? Нервы, что ли, хотят мои раздражить, или дразнят меня? Или все мираж, или знают? Даже Заметов дерзок. Дерзок ли Заметов? Заметов передумал за ночь. Я и предчувствовал, что передумает. Он здесь как свой, а сам в первый раз. Порфирий его за гостя не считает, к нему задом сидит. Снюхались. Непременно из-за меня снюхались. Непременно до нас обо мне говорили. Знают ли про квартиру-то? Поскорее бы уж. Когда я сказал, что квартиру нанять вчера убежал, он пропустил, не поднял. А это я ловко про квартиру вернул, потом пригодится. В бреду, дескать. Ха-ха-ха. Он про весь вечер вчерашний знает. Про приезд матери не знал. А ведьма и число прописала карандашом. Врете, не дамся, ведь это еще не факт. Это только мираж. Нет, вы давайте-ка фактов. И квартира не факт, и бред. Я знаю, что им говорить. Знают ли про квартиру-то? Не уйду, не узнав. Зачем я пришел? А вот что я злюсь теперь, так это, пожалуй, факт. Фу, как я раздражителен, а может, и хорошо. Болезненная роль. Он меня ощупывает, сбивать будет. Зачем я пришел? Все это как молния пронеслось в его голове. Порфирий Петрович мигом воротился, он вдруг как-то повеселел. У меня, братца, вчерашнего твоего голова... Да и весь я как-то развинтился, начал он совсем другим тоном, смеясь к Разумихину. А что интересно было, я ведь вас вчера на самом интересном пункте бросил. Кто победил? Да никто, разумеется. На вековечные вопросы съехали, на воздусех парили. Вообрази, Родя, на что вчера съехали? Есть или нет преступления? Говорил, что до чертиков добрались. Что ж удивительного? «Обыкновенный социальный вопрос», — рассеянно ответил Раскольников. «Вопрос был не так формулирован», — заметил Порфирий. «Не совсем так, это правда», — тотчас же согласился Разумихин, торопясь и разгорячаясь по обыкновению. «Видишь, Родион, слушай и скажи свое мнение. Я хочу. Я из кожи лез вчера с ними и тебя поджидал. Я и им про тебя говорил, что придешь. Началось с воззрения социалистов. Известно воззрение. Преступление есть протест против ненормальности социального устройства. И только, и ничего больше, и никаких причин больше не допускается. И ничего. «Вот ты соврал!» — крикнул Порфирий Петрович. Он, видимо, оживлялся и поминутно смеялся, смотря на Разумихина, чем еще более поджигал его. «Ничего не допускается!» — с жаром перебил Разумихин. «Не вру! Я тебе книжки их не покажу! Все у них потому, что среда заела, и ничего больше!» Любимая фраза. Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как ни для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается. У них не человечество, развившись историческим, живым путем до конца, само собою обратиться, наконец, в нормальное общество, а напротив социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути. Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю. Безобразие одни в ней, да глупости – и все одной только глупостью объясняется. Оттого так и не любят живого процесса жизни. Не надо живой души. Живая душа жизни потребует. Живая душа не послушается механики. Живая душа подозрительна. Живая душа ретроградна. А тут хоть и мертвечинкой припахивает. Из каучука сделать можно, зато не живая, зато без воли, зато рабская, не взбунтуется. И выходит в результате, что все на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат фаланстери свели. Фаланстера-то и готова, да натура-то у вас для фаланстера еще не готова. Жизни хочет, жизненного процесса еще не завершила, рано на кладбище. С одной логикой нельзя через натуру перескочить. Логика предугадает 3 случая, а их миллион. Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести. Самое легкое разрешение задачи. Соблазнительно ясно. И думать не надо. Главное, думать не надо. Вся жизненная тайна на 2 печатных листках умещается.
3: «Ведь вот прорвался, барабанит. За руки держать надо», — смеялся Порфирий. «Вообразите». Обернулся он к Раскольнику. «Вот так же вчера вечером в одной комнате в 6 голосов, да еще пуншем напоил предварительно. Можете себе представить?» «Нет, брат, ты врешь. Среда многое в преступлении значит. Это я тебе подтвержу». «И сам знаю, что много. Да ты вот что, скажи, 40-летний бесчестит 10-летнюю девочку. Среда, что ли, его на это понудила?» «А что ж, он в строгом смысле, пожалуй, что и среда», с удивительной важностью заметил Порфирий. «Преступление над девочкой очень и очень даже можно средой объяснить». А Разумихин чуть в бешенство не пришел. «Но да хочешь, я тебе сейчас выведу», — заревел он, «что у тебя белые ресницы единственно от того только, что в Иване Великом 35 сажен высоты, и выведу ясно, точно прогрессивно и даже с либеральным оттенком. Берусь, ну, хочешь, пари?» «Принимаю. Послушаем, пожалуйста, как он выведет». «Да ведь все притворяется, черт!» — вскричал Разумихин, вскочил и махнул рукой. «Ну, стоит ли с тобой говорить? Ведь он это все нарочно, ты еще не знаешь его, Родион. И вчера их сторону принял, только чтобы всех одурачить. И что ж он говорил вчера? Господи, а они-то ему обрадовались. Ведь он по 2 недели таким образом выдерживает. Прошлого года уверил нас для чего-то, что в монахи идет. 2 месяца стоял на своем. Недавно вздумал уверять, что женится, что все уж готово к венцу. Платье даже новое шил. Мы уж стали его поздравлять. Ни невесты, ничего не бывало. Все мираж. А вот соврал. Я платье сшил прежде. Мне по поводу нового платья пришло в голову вас всех поднадуть».
2: «В самом деле вы такой притворщик?» — спросил небрежно Раскольников.
3: «А вы думали, нет? Подождите, я и вас проведу. Ха-ха-ха! Нет, видите ли, я вам всю правду скажу по поводу всех этих вопросов, преступлений, среды, девочек Мне вспомнилось теперь, а, впрочем, и всегда интересовала меня одна ваша статейка о преступлении, или как там у вас, забыл название, не помню, 2 месяца назад имел удовольствие в периодической речи прочесть.
2: «Моя статья в периодической речи?» — с удивлением спросил Раскольников. «Я действительно написал 1/2 года назад, когда из университета вышел, по поводу одной книги, одну статью, но я снес ее тогда в газету «Еженедельная речь», а не в периодическую.
3: А попала в периодическую. Да ведь «Еженедельная речь» перестала существовать, потому тогда и не напечатали.
2: Это правда, но, переставая существовать, «Еженедельная речь» соединилась с «Периодическую речью», а потому... И статейка ваша 2 месяца назад явилась в периодической речи, а вы не знали.
3: Раскольников действительно ничего не знал.
2: Помилуйте, да вы деньги можете с них спросить за статью. Какой, однако, ж у вас характер? Живете так уединенно, что таких вещей до вас прямо касающихся не ведаете. Это ведь факт-с.
3: «Браво, Родько! И я тоже не знал!» — вскричал Разумихин. «Сегодня же в читальню забегу и номер спрошу. 2 месяца назад, которого числа, все равно разыщу. Вот штука-то и не скажет».
2: «А вы почему узнали, что статья моя? Она буквой подписана».
3: «А случайно, и то на днях через редактора, я знаком, весьма заинтересовался.
2: Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления».
3: «Да-с, и настаивайте, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью. Очень-очень оригинально, но...»
2: «Меня, собственно, не эта часть вашей статейки заинтересовала, а некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, но которую вы, к сожалению, проводите только намеком, неясно. Одним словом, если припомните, проводится некоторый намек на то, что существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут, то есть не то, что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан».
3: Раскольников усмехнулся усиленному и умышленному искажению своей идеи.
2: «Как? Что такое? Право на преступление? Но ведь не потому, что заела среда, с каким-то даже испугом», — осведомился Разумихин.
3: «Нет-нет, не совсем потому», — ответил Порфирий. «Все дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. Они обыкновенно имеют право делать всякие преступления и всячески приступать закон, собственно, потому что они необыкновенные.
2: Так у вас кажется, если только не ошибаюсь».
3: «Да как же это быть не может, чтоб так?» — в недоумении бормотал Разумихин.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Сила воли». Читает Ирина Маликова.
1: Иван Матвеевич, печально распустив губы, с покорной тоской смотрел, как докторский молоточек, упруго отскакивая, пощелкивает его по толстым бокам. «Да», — сказал доктор и отошел от Ивана Матвеевича. «Пить нельзя, вот что. Много пьете? Одну рюмку перед завтраком и две перед обедом. Коньяк», — печально и искренне отвечал пациент. «Да, все это придется бросить. Вон у вас печень-то где. Разве так можно?» Иван Матвеевич посмотрел, куда указывал доктор, и увидел свой толстый бок, раскрытый и беззащитный, и молча вздохнул. «Это, конечно, пустяки», — продолжил доктор. «Раз у вас есть сила воли, вам, конечно, ничего не будет стоить бросить эту привычку». «Да, что касается силы воли, так этого добра у меня не занимать стать». «Вот и отлично. Пропишу вам порошочки. Попринимайте их недельки две, а там зайдите показаться. Спасибо, спасибо, напрасно беспокоитесь». Иван Матвеевич шел по улице и думал: печень не на месте. Не на своем, значит, месте. Дело дрянь. Но раз есть сила воли, то все преобороть можно, и печень, и не печень. А бутылку как раз сегодня допил. Вот, значит, сам перст судьбы указывает. На углу у самого дома Иван Матвеевич загляделся в окно фруктовой лавки. «Что у них здесь? Ликеры. Ну, кому, спрашивается, нужны натощак ликеры? Выставили дурачье. А это что? Коньяк. Меня все равно не соблазнишь. У кого есть сила воли, тот, братец ты мой, ничего не боится. Я даже больше сделаю. Зайду, куплю бутылку и домой ее отнесу. Да-с, вот как-с. Потому что раз у человека есть сила воли...» Придя домой, он сейчас же запер коньяк в буфет и сел обедать. Налил супу и задумался. В буфет поставил. «Нет, я больше сделаю. Я на стол поставлю. Вот что я сделаю. Я поставлю, да еще и откупорю. Потому что раз у человека есть сила воли, братец ты мой, то ты ему хоть на нос коньяку налей, он и не шелохнется». Откупорил бутылку, посидел, поглядел, подумал, поболтал ложкой в тарелке и вдруг решил: «Нет, я больше сделаю. Я вот возьму, да и налью рюмку. Мало того, я даже выпью одну рюмку. Вот что я сделаю. Почему бы мне не выпить? Раз у человека есть сила воли, и он во всякий момент может остановиться, то ему даже приятно сделать над собой маленький опыт». Он выпил рюмку, выпучил глаза, с удивлением огляделся кругом, проглотил ложки две супу и сказал решительно: «Нет, я даже больше сделаю. Я вторую рюмку выпью». Выпил вторую, усмехнулся, подмигнул. «Нет, я даже больше сделаю. Я сделаю то, чего никогда не делал. Я третью рюмку выпью». И странно было бы не выпить. Во-первых, приятно, это раз. Во-вторых, если у меня есть сила воли, и я всегда могу остановиться вовремя, то чего же мне бояться-то? Почему, например, я не могу выпить четвертую рюмку? Я больше сделаю. Я две подряд выпью. Вот что я сделаю. А потом еще велю коньяку принести. Вот. Потому что раз у человека есть сила воли...» Вечером завернувший на огонек приятель был несказанно удивлен представшей перед ним картиной. Иван Матвеевич сидел в столовой на полу и смотрел в упор на ножку стола. Грозил ей пальцем и говорил с чувством, толково и вразумительно: «Может быть, ты, братец мой, не можешь, а я могу. Я напился,
2: Я это сознаю. Мало того, я сделаю даже еще больше. Я теперь буду каждый день напиваться. А почему? А потому что, когда у человека есть в наличности сила воли, сила воли, то он может пить, и ему ничего не страшно. А у меня, братец ты мой, сила воли есть. Раз у меня есть сила воли, следовательно...
0: Мы читали рассказ Тэффи «Сила воли». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Ключи расшифрования результатов дистанционного электронного голосования разделили сегодня в информационном центре ЦИК России. Процедура состоялась накануне начала выборов разного уровня. Система дистанционного электронного голосования уникальна, добавила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: Сочетание максимальной прозрачности дистанционного электронного голосования, которое определяется, что все процедуры под контролем той самой группы контрольной, при этой прозрачности очень много реперных точек для контроля, в том числе и посредством видеонаблюдения. Вот эти ключики, которые у каждого будут, и без одного ключика никакие пазлы не сложатся в одно. При этом обеспечивается полнейшая тайна голосования. Вот это удивительное сочетание, оно характерно для нашей уникальной, беспрецедентной системы дистанционного электронного голосования.
1: Ранее Элла Памфилова говорила о том, что на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали заявление более 4 миллионов избирателей. Российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Противнику нанесено поражение в районах сел Хрипуны и Бузова. Все попытки украинских подразделений прорваться из окружения пресечены. Также уничтожены группы противника, которые пытались прорваться на усиление у Приколотного и Новоалександровки, добавили в оборонном ведомстве. За полтора года в России изъято имущество коррупционеров на сумму более 3 триллионов рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан. В собственность государства перешли тысячи домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, финансовых активов и производственных объектов. В качестве примера Гуцан упомянул бывшего заместителя губернатора одного из субъектов федерации, у которого изъяли 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка и 24 иных помещения. Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело российского моряка, пропавшего после происшествия с судном «Геркулес Стар». Уточняется, что судно пострадало от удара беспилотником. Об этом сообщили ТАСС в Генеральном консульстве России в Дубае. Моряк числился пропавшим без вести после того, как судно получило повреждения у берегов Дубая. Сейчас тело погибшего передано правоохранительным органам для оформления необходимых документов, после чего его репатриируют в Россию, сообщили в Генконсульстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Григорий Петрович Данилевский. Главы из книги «Знакомство с Гоголем». Читает Владимир Солдатов.
3: Началась жизнь без Гоголя. Отлично помню тогдашнее наше настроение. Мы, искренние поклонники великого писателя, были в неописанном горе еще потому, что он умер, осыпаемый бессердечными, злыми укоризнами и клеветами, не успев довести до конца своей главной заветной работы. Вышла литография с изображением Гоголя в гробу, ее раскупили на расхват. Вслед за похоронами Гоголя произошел известный арест при полиции Ивана Сергеевича Тургенева и его высылка в деревню за напечатание им в Москве заметки об умершем Гоголе, не пропущенной цензурой в Петербурге. Некоторые придавали этому объяснение, будто бы Тургенев поплатился за то, что в своей невинной заметке назвал великим Гоголя, которого как сатирика недолюбливало тогда высшее начальство. Дело было несколько иначе. Автор заметки поплатился не за ее содержание, а за несоблюдение формальностей цензурного устава. Когда статью Ивана Сергеевича Тургенева цензура не пропустила в Санкт-Петербургских ведомостях, я получил от тогдашнего издателя последних, Андрея Александровича Краевского, следующее письмо. «Мне бы очень нужно было сказать вам два слова, Григорий Петрович. Не можете ли завернуть ко мне сегодня между 6 и 7 часами вечера? Пятница, 29 февраля. Ваш Андрей Краевский». Навестив господина Краевского, я узнал от него, что статью Ивана Сергеевича Тургенева после ее задержания цензором не одобрил и Михаил Николаевич Мусин-Пушкин, тогдашний попечитель Санкт-Петербургского учебного округа и председатель Санкт-Петербургского цензорного комитета. Мусин-Пушкин, к сожалению, как и некоторые другие его сверстники, смотрел тогда на Гоголя глазами враждебной последнему северной пчелы и потому не особенно высоко ценил произведение автора «Мертвых душ» и «Ревизора». Андрей Александрович Краевский горячо восстал в защиту как Гоголя, так и Ивана Сергеевича Тургенева, автора поминальной заметки о нем. Он, вручив мне оттиск задержанной статьи Тургенева, обратился ко мне с просьбой сообщить о ее задержании в высшей инстанции, а именно товарищу министра просвещения Аврааму Сергеевичу Норову, при коем я тогда состоял на службе, и просить о его ходатайстве за пропуск этой вполне невинной статьи перед министром просвещения князем Платоном Александровичем Ширинским-Шихматовым, которому в то время был предоставлен высший надзор за цензурою. Норов, совершенно разделяя взгляд господина Краевского, охотно взялся исполнить желание последнего и при первом же своем докладе сообщил это дело министру, ходатайствуя о пропуске остановленной статьи. Князь Ширинский-Шихматов не согласился на отмену распоряжения графа Мусина-Пушкина. Издатель «Санкт-Петербургских ведомостей» Андрей Александрович Краевский и их редактор Амелий Николаевич Очкин покорились этому решению. Но задержанная статья, однако, мимо их, 13 марта, явилась в «Московских ведомостях», где ее пропустил к печатанию попечитель Московского учебного округа Владимир Иванович Назимов. Послали запрос в Москву. Назимов ответил, что ему не было известно о задержании статьи попечителем Санкт-Петербургского учебного округа и самим министром просвещения. Начальство сочло себя обиженным. Статья, остановленная в одном цензурном округе, не могла явиться в другом. Нашли, что автор заметки сознательно нарушил это цензурное правило, и ему, после его ареста в половине апреля, предложили даже выехать из Петербурга в его Орловское поместье. Я был тогда уже вне Петербурга. Эта высылка всех поразила. Толковали не о простом нарушении цензурных формальностей, а о том, будто автор записок охотника написал по поводу кончины Гоголя нечто невозможно резкое. Его статья недавно помещена в его воспоминаниях. В ней, кроме нескольких сердечных, теплых слов о Гоголе, ничего более нет. Проездом в отпуск через Москву я навестил Бодянского и съездил с ним в Данилов монастырь, на могилу Гоголя. «Вы едете в Харьковскую губернию?» — спросил меня при этом Бодянский. «Да, в окрестности Чугуева». «Чтобы вам с вашего Донца проехать в Полтаву, побывали бы в деревне Гоголя. Там теперь его мать и сестры. Им будет приятно услышать о нем. Вы лично видели его осенью». «А и в самом деле», — сказал я. «Рудый Панько ни одного меня с нашего детства звал к себе на хутор. Но как туда проехать?» Бодянский вызвался справиться о пути на родину Гоголя, предупредить о моем заезде его мать и сестер и прислать мне к ним письмо, а также подробный туда маршрут по почтовой дороге и проселкам. Он сдержал слово. Недели через две по прибытии на родину я получил от него обещанное письмо и маршрут и решил навестить, манивший меня с детства, хутор близ Диканьки. Это было через 2,5 месяца по кончине Гоголя, в мае 1852 года. Из-под Чугуева, где я гостил у своей матери, я отправился на почтовый перекладной через Харьков, в Миргород, а оттуда на Калантай, Опошню и Воронянщину, в село Яновщину, Васильевка тоже, на родину Гоголя, близ Диканьки. Дорога от реки Ворсклы шла кочубеевскими степями. Поля в ту весну еще не видели косы и пышно зеленели. Цветы пестрели роскошными коврами. Голова кружилась от их благоухания. Был полдень. Лошади лениво тащились, срывая на ходу головки махровых султанчиков. Из тележки, слегка нагибаясь, я нарвал целый их букет. Невольно вспоминались картины из Тараса Бульбы. Те же пышные кусты репейника, будто косари в алых шапках торчали над травой. с своими колючими косами, тот же длинный желтый дрог и белая кашка. Огромная дрохва, как страус, подняв голову, осторожно пробиралась по зеленеющей пшенице невдалеке от телеги. Стая кузнечиков, поднимаясь с дороги перед лошадьми, летели и падали в траву голубыми и розовыми крылатыми ракетами. «Где хутор Гоголя?» — спрашивал я изредка встречавшихся путников. «Гоголя? Не знаем», — отвечали они. Я догадался объяснить, что хутор называется Васильевка или Яновщина. «Яновщина? Знаем, пани, знаем. Вот туда дорога». И мне указали проселок к Гоголю-Юновскому, в село Васильевку, Рудова Панька. От Опошни до села Воронянщины я ехал вследствие нестерпимого жара почти шагом. Всю дорогу за мною, сидя на вазу с корзинами спелой шелковицы, ехал на валах толстый поселянин-казак, свесив ноги с воза, лениво сгорбясь, напевая и покачиваясь от одолевшей его дремоты. Встречавшиеся на пути толчки будили его. Он просыпался и снова пел одно и то же. Стало прохладнее, я поехал рысью. До села Яновщина оставалось версты три. Оно было спрятано за косогором. Я остановился в соседнем хуторе Воронянщина вследствие соскочившей колесной гайки, которую ямщик пошел отыскивать. Я присел в тени на призьбе ближайшей хаты. Ее хозяйка с грудным ребенком на руках приветливо разговорилась со мной из сеней, где в прохладе сидели ее другие дети. Зашла речь о ее соседе, Гоголе Яновском. «То неправда, что толкуют, будто он умер», — сказала она. «Похоронен не он, а один убогий старец. Сам он, слышно, поехал молиться за нас в Святой Иерусалим. Уехал и скоро опять вернется сюда». Странная вещь. Соседние хуторяне, как я удостоверился в то время, действительно, может быть, ввиду частого и продолжительного пребывания Гоголя за границей, долго были убеждены, что он не умер, а находился в чужих краях. Некоторые из них, обязанные ему чем-нибудь в жизни, даже гадали по нем, ставя на ночь пустой поливенный горшок и сажая в него паука. Об этом мне передала мать Гоголя, которую все соседи близко знали и любили. По местному поверью, если паук вылезет ночью из горшка с выпуклыми, скользкими стенками, то человек, по которым гадают, жив и возвратится. Паук, на которого хуторянами было возложено решить, жив ли Рудый Панько, ночью заткал паутиную бок горшка и по ней вылез. Но Гоголь, к огорчению гадавших, не возвратился. Хутор Яновщина выглянул, наконец, между двух зеленых отлогих холмов. С дороги стала видна на широкой поляне каменная церковь с зеленой крышей. За церковью, спадая в долину, виднелись белые избы хутора вперемешку с садами. Слева от церкви — ливада, род огромного огорода, обсаженная со стороны хутора липами и вербами. Ограда церкви сквозная, в виде решетки из окрашенных желтую и белую краской кирпичей. На пути к церкви, примыкая к избам хутора, виднелась другая ограда. За нею показался господский деревянный дом с красную деревянную крышею в один этаж. Направо от него флигель, налево хозяйские постройки, кухня, амбар и конюшня. За домом, спускаясь к болотистому логу, зеленел старый тенистый сад. За садом виднелись вырытые в долине пруды. За ними неоглядные зеленые равнины украинской степи. Пруды вырыл отец Гоголя, бывший усердным хозяином. Я въехал во двор. По его траве бегали дворовые ребятишки. Телега остановилась у крыльца. Я встал, отряхая с себя густую дорожную пыль. Никто не слышал стука телеги. Я тщетно посматривал, к кому обратиться с вопросом о хозяевах. Все было тихо. Чуть шелестели листья ясеней у садовой ограды. Звонко куковала кукушка в деревьях за церковью. Я вошел в дом. Меня встретили в трауре мать и две девицы, сестры покойного Гоголя, Анна Васильевна и Ольга Васильевна. Его третья сестра, Елизавета Васильевна, при его жизни, минувшей осенью, вышла замуж за господина Быкова и тогда находилась в Киеве. Я вручил матери Гоголя письмо Бодянского. После первых приветствий мне дали умыться, переодеться, закусить. В гостиной за чаем меня осыпали вопросами о моих утренних встречах с Николаем Васильевичем. Оказалось, что Шевырев, видевшийся с Бадянским после моего проезда через Москву, предупредил мать Гоголя о моем заезде, и меня здесь уже ожидали. Эти черные шерстяные платья, эти полные горькой скорби лица и эти слезы близких великого писателя потрясли меня до глубины души. Марья Ивановна, мать Гоголя, говорила о сыне с глубоким, почти суеверным благоговением. «Моего сына, — сказала она, отирая слезы, — знал сам государь и за его писательство велел считать его на службе и отпускать ему жалование. Не пожил покойный, не послужил родине. Ваш сын долго отсутствовал за границей? Почти 18 лет, но он и там служил пером своей родине».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Григория Петровича Данилевского «Знакомство с Гоголем».
3: Мы прошли в сад. Но прежде опишу дом. Гоголь в последние 4 года в свои приезды к матери обыкновенно помещался во флигеле направо от большого дома. Здесь он, по словам его близких, работал и над вторым томом «Мертвых душ» с 20 апреля по 22 мая 1851 года, в последнее свое пребывание в Яновщине. Флигель — низенькое продолговатое строение, скрытое у галереи, выходящую во двор. Ветхие ступени вели на крыльцо. Из небольших сеней был вход в пространную комнату, род залы, а отсюда в гостиную. В этой гостиной и в этом кабинете поочередно работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Также точно он, по ее словам, не мог несколько ночей сряду и спать в одной и той же комнате. Трудно это приписать, как это объясняли впоследствии, мухам, которых на юге весною почти не бывает, или беспокойству от солнечных лучей. Во всех комнатах флигеля я застал в мой заезд на окнах занавески. Окна гостиной выходили в особый палисадник у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними был вид на избы хутора и на степь. Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания и имел особый выход в сад. Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда не выходил иногда по целым дням, являясь в дом только к обеду и вечернему чаю. Это комната в 10 шагов длины и в 4 шага ширины. 2 небольших ее окна выходят во двор. Между ними зеркало. На окнах белые кисейные занавески. Влево от двери печь. Вправо дубовый шкаф для книг. Этот шкаф был заказан Гоголем летом 1851 года и окончен уже без него. Влево от печи стояла деревянная простая кровать, покрытая ковром. Кроме писания, во флигеле Гоголь усердно занимался в последнее время улучшением фабрикации домашних ковров. Сам рисовал для них узоры, и это занятие с разведением деревьев в саду составляло его главное удовольствие в немногие часы его отдыха. Над кроватью в углу висел образ святого угодника Митрофания. Рабочий стол Гоголя помещался между печью и кроватью у забитой лишней двери. Это на высоких ножках конторка из грушевого дерева с косою доской, покрытую кожей. На верхней части конторки с двух сторон вделаны чернильница и песочница. На стене над конторкою висел привезенный Гоголем из Италии нерукотворенный образ Спасителя, писанный масляными красками. Дом, где помещались мать и сестра Гоголя, выстроен удобно. По стенам были развешаны старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображающие рыночные и рыбачьи сцены в Англии. В зале стоял рояль, за которым Гоголь, по словам его матери, иногда любил наигрывать и петь свои любимые украинские песни, особенно веселые и плясовые. «Он иногда смешил нас до упаду», — сказала мне Марья Ивановна Гоголь. «Сам казался весел, хотя в душе оставался постоянно задумчивым и печальным». Кстати, о матери Гоголя. Она урожденная Косеровская, дочь чиновника. Когда я впервые увидел ее по приезде в Яновщину, меня поразило ее близкое сходство с ее покойным сыном. Те же красиво очерченные крупные губы с чуть заметными усиками и те же карие, нежно-внимательные глаза. Она была в белом чепце и без малейшей седины. Ее полные, румяные, без морщин щеки говорили, как была в молодости красива эта, еще и в то время замечательно красивая женщина. «Покойный брат», — сказала мне старшая сестра Гоголя, когда мы вышли в сад, «все затевал исправить, перестроить дом, переделать в нем печи, переменить двери, увеличить окна и перебрать полы. Зимою у вас холодно», — писал он, «надо иначе устроить сени». Оштукатурили мы дом особым составом по присланному им из-за границы рецепту. Сам он не выносил зимы и любил лето, ненатопленное тепло. Старый дедовский сад, где так любил гулять Гоголь, расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Его деревья высокие и ветвисты. По сторонам тенистой дорожки, идущей вправо от садового балкона, Гоголь в последнее здесь пребывание посадил с десяток молодых деревцов клёна и березы. Далее на луговой поляне он посадил несколько желудей, давших с новой весной свежие и сильные побеги. Влево от балкона другая, менее тенистая дорожка идет над прудом и упирается во второй, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Гоголь. Возле нее на пригорке стояла деревянная беседка, разрушенная бурею вскоре за последним отъездом Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций, был устроен небольшой грот с огромным диким камнем у входа.

уголь устроил для себя, но пользовался ею не более 3 раз. За прудом широкая поляна, обсаженная над берегом вербами и серебристыми тополями, за которыми Гоголь ухаживал с особым участием. «Вот туда, за церковь», — заметила Марья Ивановна, указывая. «Сын любил по вечерам один ходить в поле. Это был проселок в деревне Яворовщину и Толстое, куда нередко, в прежнее время бывая здесь, Гоголь хаживал пешком в гости, своеобразно рассказывая друзьям, как он совершал возвратный путь пополам с подседом на чужие телеги, а потом опять с напуском пехандачка. За последний год он почти никого не посещал из соседей». Гоголь в деревне вставал рано. В воскресные дни посещал церковь, в будни тотчас принимался за работу, не отрываясь от нее иногда по 5 часов сряду. Напившись кофе, он до обеда гулял. За обедом старался быть веселым, шутил, рассказывал импровизованные анекдоты и все перед вечернее время оставался в кругу семьи, хотя иногда среди близких, как и среди знакомых, любил и просто помолчать, слушая разговоры других. Вечером он опять гулял, катался на плоту по прудам или работал в саду, говоря, что телесное утомление, рукопашная работа на вольном воздухе освежают его и дают силу писательским его занятиям. Гоголь в деревне ложился спать рано, не позже 10 часов вечера. Оставаясь среди семьи, он в особенности любил приниматься за разные домашние работы. Кроме рисования узоров для любимого его матерью тканья ковров, он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштукатуренных при его пособии стен. Я застал гостиную в доме его матери, раскрашенную его рукой, в виде широких голубых полос по белому полю. Зал с белыми и желтыми полосами. Из соседей Гоголя немногие посещали его. Иные боялись обеспокоить его среди литературных занятий, другие из старых друзей в то время не жили в своих поместьях, а третьи, по странному мнению о характере сатирических писателей, просто боялись его. Вообще соотечественники-полтавцы чуждались и недолюбливали его. Да и Гоголь, особенно после изданной им переписки с друзьями, упорно избегал свидания с соседями, говоря в шутку сестрам, что прежде чем явится кто-либо из окрестных знакомых, того и гляди, уже выскочит длинноязыкое бестие-черт, распускающий сплетни. Посторонними собеседниками Гоголя из его соседей изредка были большей частью простолюдины-хуторяне, убогие и несчастные, которым он часто помогал. Оба священника села Васильевки в последние заезды сюда Гоголя были отъявленные пьяницы. Поневоле он переписывался с отдаленным священником города Ржева. К украшениям дома в Яновщине в последнее здесь пребывание Гоголя прибавились его чрезвычайно схожий портрет, писанный в 1840 году масляными красками Моллером. Этот портрет был привезен Гоголем в подарок матери из Петербурга, и трость из пальмовой ветви, с которой Гоголь путешествовал по Святой Земле. «Мы его с прошлой осени ждали на всю зиму в деревню», — сказала мне мать Гоголя. Он сперва думал уехать в Крым, хотя говорил, что Крым — прелесть, но без людей там тоска. Зимой он почти никогда не жил в деревне. Почему? Он это объяснял тем, что в деревне в ненастную погоду он более хворает, чем в городе. Ему каждый день были нужны прогулки, и он предпочитал Москву, где все дома просторнее и теплее, и где для прогулок пешком устроены хорошие тротуары. «Он и при мне выражал сожаление Бодянскому, — сказал я, — что не попал на свадьбу сестры по нездоровью и из-за осенней погоды. А уж как он этого хотел, — заметила мать Гоголя, — мечтал в подарок новобрачной купить небольшую коляску и в ней приехать на свадьбу. На покупку у него, очевидно, не хватило денег. Гоголь, посылавший через меня Плетневу пособие бедным студентам, действительно сам нуждался в средствах к жизни. Надо вспомнить, что в то же время книгопродавцы, скупившие остатки последнего издания его сочинений, распускали слух, что нового издания почему-то не будет, и продавали каждый его экземпляр по 100 рублей. Гоголь, по словам его матери, родился 19 марта в 1809 году в селе Сорочинцах, в 20 верстах от Яновщины.
Через 3 года исполнится 80 лет.

его рождения. Мария Ивановна Гоголь имела до него других детей, из которых ни один не жил более недели, вследствие чего появление на свет нового дитяти она ожидала с грустным и тяжелым раздумьем, будет ли ему суждено остаться в живых. Родился мальчик, которого назвали Николаем. Новорожденный был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через 6 недель он был перевезен в родную Васильевку-Яновщину. Несмотря на слабый организм, он, однако, скоро показал, что не в теле сила человека. 3 лет от роду он уже сносно разбирал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным игрушечным буквам. 5 лет от роду Гоголь, по словам его матери, вздумал писать стихи. Никто не помнил, какого рода стихи он писал. У его домашних осталось воспоминание, что известный украинский литератор Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его 5-летнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось просьбами и ласками склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил о содержании выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая маленького сочинителя, сказал: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководителе учителя-христианина». Склонность Гоголя к стихам проявилась в нем впоследствии еще не один раз. По словам его матери, он в Нежинском лицее написал стихотворение «Россия под игом татар». Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписал в изящную книжечку, украсил ее собственными рисунками и переслал матери из Нежина по почте. Из всего содержания этой поэмы, увезенной им впоследствии из Яновщины и, вероятно, истребленной, мать покойного вспомнила мне только окончание, а именно следующие 2 стиха. «Раздвинув тучки среброрунны, явилась трепетно луна». Гоголь, начав впоследствии писать исключительно прозу, обыкновенно молчал о своих первых стихотворных попытках. О сожжении им изданной своей поэмы «Ганс Кюхельгартен» мне рассказал свидетель этого аутодафе, его бывший камердинер и повар Яким, состоявший во время моего приезда в Яновщину дворецким и ключником. Застенчивый и робкий Яким передал мне, что его покойный барин однажды в Петербурге пришел домой сильно не в духе и послал его скупать и отбирать по книжным лавкам отданные на комиссию книгопродавцам синенькие книжки, на которых было заглавие «Ганс Кюхельгартен». Были собраны, привезены и, безо всякого сожаления, сожжены около 600 этих книжек. Кстати, об этом Якиме. Узнав в 1837 году о смерти Пушкина, он неутешно плакал в передней Гоголя. «О чем ты плачешь, Яким?» — спросил его кто-то из знакомых. «Как же мне не плакать? Пушкин умер». «Да тебе-то что? Разве ты его знал?» «Как что? И знал, и жалко. Помилуйте, они так любили барина. Бывало, снег, дождь и слякоть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с мойки от полицейского моста сюда, в Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи». Зная об этом слуге Гоголя от Плетнева, я стал расспрашивать Якима о времени знакомства Гоголя с Пушкиным. По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и все твердил ему: «Пишите, пишите», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе. Накануне отъезда Гоголя в 1836 году за границу Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире в доме каретника Иохима на Мещанской всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей. В 1837 году Пушкин скончался. Гоголь по возвращении из чужих краев уже не застал его в живых.

0: Радио «Звезда». Григорий Петрович Данилевский. Глава из книги «Знакомство с Гоголем». Читает Владимир Солдатов.
1: Мать Гоголя мне передавала, что первые годы отрочества он провел со своим младшим, рано умершим братом Иваном. Отец Гоголя, ездя в поле с сыновьями, иногда задавал им дорогу темы для стихотворных импровизаций. «Солнце», «Степь», «Небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи. Гоголь-отец сам сочинял театральные комические пьесы для домашней сцены в семействе Трощинских, которые оказывали особенное внимание ему и его старшему сыну. Комедии своего покойного отца Гоголь взял с собой от матери при отъезде в Петербург для того, чтобы их напечатать. Неизвестно, какой участи они подверглись, так как впоследствии никто их не видел, за исключением выписок из них, послуживших эпиграфами к некоторым из повестей Гоголя. Смерть младшего брата до того поразила отрока Гоголя, что были принуждены отвести его в Нежинский лицей, чтобы отвлечь мысли его от могилы брата. Здесь Гоголь вскоре оправился и из хилого, болезненного ребенка стал сильным, веселым и падким до разных потех и шалостей юношей. Страстный поклонник всего высокого и изящного, он на школьной скамейке тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге с рисунками собственного изобретения, выходившие в то время в свет поэмы «Цыганы», «Полтава», «Братья-разбойники» и главы Евгения Онегина. По окончании курса в Нежинском лицее Гоголь у матери отпросился в Петербург, где некоторое время усердно занимался живописью и иностранными языками. В 1829 году Гоголь неожиданно уехал за границу. Добравшись до Любека, он написал матери покаянное письмо, она мне давала его читать, изложил в нем свои разочарования в местах, к которым он так жадно стремился, приложил к письму очерк улицы, в которой остановился, и, увидев близкий конец своих скудных денежных средств, с грустью возвратился в Петербург. Набросав давно эти воспоминания, я не решался их печатать, не собрав сведений о дальнейшей судьбе семейства Гоголя. Минувшим летом я узнал, что в настоящее время в Полтавской губернии благополучно здравствуют две сестры Гоголя, которых я 34 года назад видел в Яновщине, а именно Анна Васильевна Гоголь в городе Полтаве и Ольга Васильевна Головня в родном их селе Васильевке. На мои обращения с вопросами в Полтаву я получил от почтенной Анны Васильевны Гоголь ответ, за который приношу ей глубочайшую признательность. Привожу отрывки из ее писем ко мне, давших мне возможность значительно дополнить мою статью. Анна Васильевна Гоголь мне написала, между прочим, в августе и сентябре этого года следующее. «Как я вам благодарна, что вы прислали мне прочесть ваши воспоминания. Отвечаю по пунктам на ваши вопросы. Наша мать умерла 76 лет в 1868 году в деревне Васильевке скоропостижно, на первый день светлого праздника. Вероятно, не побереглась после семинедельного поста. Она до смерти была очень моложава и бодра. У нее не было морщин и седины. С нею тогда жила меньшая наша сестра Ольга с мужем, отставным майором Головня, который держал наше имение в аренде. Сестра Ольга с тех пор овдовела и имеет трех детей, замужнюю дочь и двух сыновей Николая и Василия Яковлевичей, служащих в Ахтырском драгунском полку в Белой церкви. Наша деревня Васильевка разделилась на две части – сестре Ольге и старшему сыну покойной сестры Елизаветы Васильевны Быковой, Николаю Владимировичу Быкову, который женат на Марье Александровне Пушкиной, внучке поэта. По жребию старая усадьба, двор, сад и прочее досталось сестре Ольге, а племянник Николай Быков построил себе новую усадьбу за прудом в другом саду, где теперь и живет, имея двух малолетних детей, сына Александра и дочь Елизавету. Он служил в Нарвском гусарском полку во время командования им Александром Александровичем Пушкиным, сыном поэта, где и женился на его дочери. Недавно он был в Москве и уступил там от нас право на издание сочинений покойного брата книгопродавцу Думнову, наследнику фирмы братьев Салаевых. До этого изданиями сочинений брата заведовал Иван Сергеевич Аксаков. Старая наша усадьба в запустении, особенно флигель для гостей, в котором брат останавливался в последнее время. Сад запущен, заглох. Гротик завалился. Старый повар Яким умер в прошлом 1885 году в деревне у женатого своего сына. Николай Павлович Трушковский, сын старшей нашей сестры Марии Васильевны, умершей в 1844 году, остался круглым сиротой с 11 лет, учился в гимназии, потом в Казанском университете по факультету восточных языков, окончил курс в Санкт-Петербургском университете кандидатом. Он занимался изданием сочинений покойного брата, но заболел и умер в помешательстве. Я с моей матерью ездила за ним в Москву. Это была славная личность. Я его очень любила. Из соседей, знакомых брата, никого уже нет в живых. В деревне Толстая, в 6 верстах от нас, жили черныши, которых брат любил. Особенно же был дружен с детства с Александром Семеновичем Данилевским. Не знаю, жив ли последний. Он ослеп и жил в Сумском уезде у родных жены. У них было трое детей. Приезжая в деревню летом, в последние 4 года брат прежних знакомых уже не нашел, а новых знакомств не любил. Был рад, что наша деревня в глуши, не на большой дороге. Брат никогда не любил говорить о своих сочинениях. Даже намека о них не допускал. Если бывало кто-нибудь заговорит о них, он хмурился, переменял разговор или уходил. В последнее время его письма были всегда грустные и строгие, а прежде в институт он нам писал веселые письма и часто шутил, особенно с сестрою Елизаветой Васильевной Быковой. Письма брата к нам потом в деревню были наполнены наставлениями. Он боялся, чтобы мы не скучали, весь день были бы в занятиях и более делали бы моциона. Боялся, чтобы нас не занимали наряды, и внушал нам, что очень стыдно при ком-нибудь говорить о нарядах. Брат считал нас, двух сестер, Елизавету и Анну, своими воспитанницами, потому что сам поместил нас в институт в Петербурге. Он заставлял нас переводить. Дал мне раз немецкую статью, где сравнивали брата с Погодиным. И когда я затруднилась перевести фразу «Погодин ist ein umgekehrter Gogol», Погодин, вывернутый наизнанку, противоположный Гоголю, он посоветовал мне перевести так «Погодин – вывороченный Гоголь». При этом он старался нас уверить, что наши переводы очень нужны. Сам их поправлял и давал нам награды за них. Бумаги брата, бывшие в его чемодане, пропали. Цел один чемодан. Русские читатели, без сомнения, с особым удовольствием узнают из вышеприведенных мною писем Анны Васильевны Гоголь, что внучка великого нашего поэта Пушкина сочеталась браком с племянником другого великого русского писателя, Гоголя, бывшего некогда в искренней дружбе с Пушкиным. Последний, как известно, еще при жизни, уже духовно сроднился с Гоголем. Он дал ему сюжеты лучших его произведений «Мертвых душ» и «Ревизора».
0: Мы читали главы из книги Григория Петровича Данилевского «Знакомство с Гоголем».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Артур Конан Дойль. Фрагмент из рассказа «Ошибка капитана Шарки». Читает Александр Клюквин.
1: Добычей оказался прекрасно оснащенный корабль «Портобелло» под командованием капитана Гарди, направляющийся из Лондона в Кингстон на Ямайке с грузом хлопчатобумажных тканей и скобяных изделий. Собрав на палубе своих ошеломленных и обезумевших от страха пленников, пираты разбрелись по кораблю в поисках добычи, передавая все, что попадалось под руку гиганту-квартирмейстеру, который, в свою очередь, передавал награбленное на борт счастливого избавления, где все вещи складывались у грот мачты и тщательно охранялись. Груз никого не интересовал, но в сейфе нашли 1000 гиней, а среди пассажиров, которых было 10 человек, оказались 3 богатых ямайских купца, возвращавшихся домой из Лондона с туго набитыми кошельками. Когда все ценное было собрано, пассажиров и моряков захваченного судна потащили на шкафут. Оттуда, по приказу Шарки, смотревшего на это с ледяной улыбкой, их поочередно бросали за борт. Причем Свитлокс, стоя у поручней, награждал каждого ударом тесака, чтобы какой-нибудь хороший пловец не предстал впоследствии перед судом в качестве свидетеля обвинения. Среди пленников была полная седовласая женщина, жена плантатора. Но и ее, несмотря на крики и мольбы о пощаде, бросили за борт. «Пощады ищешь, тварь!» — заржал Шарки. «20 лет назад ты, может, ее бы заслужила!» Капитан Портобелло, еще бодрый, крепкий старик с голубыми глазами и седой бородой, остался на палубе последним. Он стоял в свете фонарей со спокойным и решительным видом, а перед ним кланялся и кривлялся сам Шарки. «Капитаны должны уважать друг друга», — сказал Шарки. «И будь я проклят, если не знаю, как вести себя. Видишь, я дал тебе возможность умереть последним, как и подобает смельчакам. Теперь, дружище, ты видел их конец и можешь с легким сердцем отправиться вслед за ними». «Так я и сделаю, капитан Шарки», — сказал старый моряк, «ибо я по мере моих сил выполнил свой долг. Но прежде чем я отправлюсь за борт, мне хочется кое-что тебе шепнуть. Если ты собираешься просить пощады, можешь не стараться. Ты заставил нас ждать 3 дня, и будь я проклят, если хоть один из вас останется в живых». «Нет, я хочу лишь рассказать то, что тебе следует знать. Вы не подозреваете, что является настоящим сокровищем на борту этого судна. Вот как? Черт меня побери. Я вырежу тебе печенку, капитан Гарди, если ты не расскажешь нам все. Где сокровище, о котором ты говоришь?» «Это сокровище не золото, а прекрасная девушка, которая достойна не меньшего внимания». «Где же она? И почему ее не было среди других?» «Я скажу тебе, почему ее не было среди нас. Она единственная дочь графа и графини Рамирес. Вы убили их вместе с другими. Ее зовут Инес Рамирес. В ее жилах течет самая благородная кровь Испании. Они направлялись в Чагру, куда ее отец был назначен губернатором. В пути стало известно, что она, как это случается с девушками, влюбилась в человека гораздо ниже ее по званию, который тоже был здесь, на борту. Поэтому ее родители, могущественные люди, приказаниям которых нельзя было противоречить, заставили меня заключить ее в отдельную каюту позади моей собственной. Там она содержалась в строгости. Ей приносили еду и никого не позволяли видеть. Это мой последний подарок тебе. Хотя я и сам не знаю, зачем рассказал о ней. Ведь ты действительно самый отъявленный негодяй. И перед смертью меня утешает только мысль о том, что на этом свете тебе суждено стать добычей виселицы, а на том тебя ждет ад». С этими словами он подбежал к поручням и прыгнул в темноту. Опускаясь в морские глубины, он молился лишь о том, чтобы предательство по отношению к девушке не легло слишком тяжелым грехом на его душу. Тело капитана Гарди на глубине 40 сажений еще не коснулось песчаного дна, как пираты уже побежали к указанной каюте. В дальнем углу действительно оказалась запертая дверь, которую они прежде не заметили. Ключа не было, но они принялись выбивать дверь ружейными прикладами, между тем, как изнутри раздавались отчаянные крики. При свете фонарей они увидели забившуюся в угол юную девушку редкой красоты. Ее длинные спутанные волосы спадали до самых пят. Она забилась в угол, в ужасе глядя расширенными темными глазами на свирепых, залитых кровью пиратов. Грубые руки схватили ее, поставили на ноги, и пираты с воплями потащили ее туда, где находился Джон Шарки. Протянув вперед фонарь, он долго с наслаждением всматривался в ее лицо, а затем с громким смехом наклонился и окровавленной рукой коснулся ее щеки. «Это печать пирата, девочка. Он клеймит ею свои сокровища. Отведите ее в каюту и обращайтесь с ней хорошо. А теперь, друзья, потопим это судно и будем вновь пытать счастье». Не прошло и часа, как огромный Портобелло пошел ко дну и лег рядом со своими мертвыми пассажирами на песчаном дне Карибского моря. А пиратский барк с награбленным добром направился к северу в поисках очередной жертвы. В ту же ночь в каюте счастливого избавления было устроено пиршество, участники которого основательно напились. Это были капитан, Нед Галлоуэй и плешивый Стейбл, врач, сначала практиковавший в Чарльстоне, но вынужденный бежать от правосудия и предложивший свои услуги пиратам после того, как уморил одного из пациентов. Стейбл был обрюзгший субъект с шеей в жирных складках и лысым сверкающим черепом. Ему он и был обязан своим прозвищем. Шарки, зная, что ни один зверь не бывает свирепым, когда он сыт, на время забыл о бунте. Экипаж был доволен, всем досталось немало добра с Портобелло, и капитану нечего было бояться. Поэтому он пил, орал во все горло и хохотал вместе со своими собутыльниками. Разгоряченные, осатаневшие, они были готовы на любое зверство. И вдруг Шарки вспомнил о девушке. Он приказал слуге-негру немедленно привести ее. Инесс Рамирес теперь знала все. Она поняла, что отец и мать ее убиты, и она попала в руки их убийц. Но вместе с сознанием к ней пришло и спокойствие. Поэтому, когда ее привели в каюту, на гордом, смуглом ее лице не было и следа страха. Она только решительно сжала губы, да глаза у нее сверкнули ликующим блеском, как у человека, который исполнен светлых надежд. И когда предводитель пиратов встал и схватил ее за талию, она лишь улыбнулась в ответ. «Клянусь богом, девчонка с изюминкой!» — закричал Шарки, обнимая ее. «Она рождена, чтобы стать любовницей пирата! Сюда, моя птичка, выпей за нашу дружбу!» «Статья 6-я!» — заикнулся доктор. «Вся добыча поровну!» «Да, не забудь об этом, капитан Шарки», — подтвердил Галловой. «Так сказано в статье 6-й. Я разрублю на куски того, кто встанет между этой девушкой и мною!» — зарычал Шарки, переводя свои рыбьи глаза с одного на другого. «Нет, девочка, еще не родился человек, который заберет тебя у Джона Шарки. Садись ко мне на колени и обними меня вот так. Будь я проклят, если она не полюбила меня с первого взгляда. Скажи мне, милочка, почему с тобой так плохо обращались на том корабле и даже заперли в отдельную каюту?» Девушка качнула головой и улыбнулась. «Но, инглези, не говорю по-английски», — пролепетала она. Она выпила бокал вина, который протянул ей капитан, и ее темные глаза заблестели еще ярче, чем прежде. Сидя на коленях у Шарки, она обняла его за шею и играла его волосами, гладила уши и шею. Даже отчаянный старшина и бывалый доктор смотрели на нее с удивлением, смешанным с ужасом. Но Шарки лишь радостно смеялся. «Будь я проклят, если эта девочка не само пламя!» — кричал он, прижимая ее к себе и целуя покорные губы. Но вдруг внимательный взгляд доктора, неотступно следивший за ней, стал странно напряженным, а лицо окаменело, словно ему в голову пришла какая-то страшная мысль. Пепельно-серая бледность покрыла его бычью физиономию, всегда красную от вина и тропического солнца. «Посмотри на ее руку, капитан Шарки!» — закричал он. «Ради бога, взгляни на ее руку!» Шарки уставился на руку, которая ласкала его. Она была странного, мертвенно-бледного цвета, с желтыми лоснящимися перепонками между пальцев. Кожа была припудрена белой пушистой пылью, напоминавшей муку на свежеиспеченной булке. Пыль густым слоем покрывала шею и щеку Шарки. С криком отвращения он сбросил женщину с колен, но в тот же миг, издав торжествующе злобный вопль, Она, как дикая кошка, прыгнула на доктора, который с пронзительным визгом исчез под столом. Одной клешней она вцепилась в бороду Галлоуэя, но он вырвался и, схватив пику, отогнал женщину от себя. Она что-то невнятно бормотала и гримасничала, а глаза у нее горели, как у маньяка. Услышав крики, в каюту вбежал черный слуга. Им сообща удалось снова водворить обезумевшее создание в каюту и запереть на ключ. Затем все трое, задыхаясь и с ужасом глядя друг на друга, опустились в кресло. Одна и та же мысль сверлила мозг каждого, но Галлоуэй первым заговорил об этом.
2: «Прокаженная!» — крикнул он. «Она заразила всех нас, будь она проклята!» «Только не меня!» — ответил доктор. «Она не тронула меня даже пальцем!» «Черт возьми!» — закричал Галлоуэй. «Она дотронулась только до моей бороды! Я сбрею ее еще до рассвета!» «Ну и дурака же мы сваляли!» — воскликнул доктор, ударяя себя по голове. «Заразились мы или нет, но у нас теперь не будет и минуты покоя, пока не пройдет год и не минет опасность!» «И богу, покойный капитан хорошо нам отомстил!» «И как мы могли поверить, кретины, что девчонку засадили в отдельную каюту из-за каких-то там шашней? Ясно как день, что ее болезнь заметили уже в пути! Не бросать же ее за борт! Им только и оставалось, что держать ее в заперти, пока они не придут в какой-нибудь порт, где имеется лепрозорий!»
1: Мертвенно-бледный Шарки, откинувшись на спинку кресла, слушал доктора. Красным носовым платком он стер роковую пыль, которой был усыпан.
2: «Что же будет со мной?» — зарычал он. «Что ты скажешь, плешивый Стейбл? Есть у меня какой-нибудь шанс на спасение?» «Будь ты проклят, негодяй! Говори, не то я и забью тебя до полусмерти, а то и совсем прикончу! Есть у меня хоть один шанс!»
1: Но доктор отрицательно покачал головой.
2: «Капитан Шарки», — сказал он, — «было бы бесчестно обманывать тебя. Ты заражен. Ни один человек, на которого попали чешуйки проказы, не может спастись».
1: Охваченный ужасом, Шарки опустил голову на грудь и сидел неподвижно. Перед его тусклым взором уже вставало безотрадное будущее. Квартирмейстер и доктор тихо поднялись со своих мест и украдкой выбрались из душной зараженной каюты на свежий утренний воздух. Мягкий душистый ветерок овеял их лица. Кудрявые розовые облака уже ловили первый блеск солнца, поднимающегося из-за поросших пальмами гор далекой Эспаньолы. В то же утро у грот мачты состоялся второй совет, где выбрали представителей, которых послали за капитаном. Когда они подошли к каюте, из нее вышел Шарки с патронташем и двумя пистолетами. В глазах его горел все тот же дьявольский огонь.
2: «Будьте вы прокляты, негодяи!» — заорал он. «Неужели вы осмелитесь поднять на меня руку? Назад, Свитлокс! Или я уложу тебя на месте! Ко мне, Галлоуэй, Мартин, Фолли, ко мне! Загоним собак обратно в конуру!»
1: Но командиры покинули его, и никто не пришел ему на помощь. Пираты бросились на Шарки. Один был убит, но спустя минуту Шарки схватили и привязали к грот-мачте. Мутный взгляд капитана переходил с одного лица на другое, и люди, встретив его, поспешно отводили глаза.
2: «Капитан Шарки», — сказал Суитлокс, — «ты плохо обращался с нами. Ты убил плотника Бартоломью, размозжив ему голову черпаком. А сейчас ты застрелил Джона Мастерса. Все это можно было бы простить тебе, потому что долгие годы ты был нашим капитаном, и мы подписали контракт, обязавший служить под твоей командой до конца нынешнего плавания. Но теперь мы услышали об этой девчонке и знаем, что ты заражен до мозга костей. А пока ты здесь, мы тоже можем заразиться. Будем гнить и разлагаться заживо. Поэтому, Джон Шарки, мы, пираты счастливого избавления, посовещавшись, решили, пока еще не поздно и зараза не успела распространиться, отправить тебя в шлюпке навстречу твоей судьбе».
1: Джон Шарки ничего не ответил, но, медленно повернув голову, проклял их всех яростным взглядом. Спустили судовую шлюпку и, не развязывая ему рук, сбросили его туда, на тросе.
2: «Рубить концы!» — крикнул Свитлокс.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Артура Конана Дойля «Ошибка капитана Шарки».

0: Радио «Звезда». Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
1: Прежние смысловые значения слов исчезают бесследно. Язык движется вперед без оглядки, в зависимости от изменений социального строя, от завоеваний науки и техники и от других чрезвычайно разнообразных причин. Вспомним двустишие из Евгения Онегина. «Все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный». Посмотрев современный словарь, вы прочтете, что «щепетильный» — это строго принципиальный в отношениях с кем-нибудь. Между тем, во времена Пушкина это значило галантерейный, торгующий галантерейными товарами, галстуками, перчатками, лентами, гребенками, пуговицами. А взять хотя бы слово «плакат». Кто не знает этих уличных, ослепительно ярких, разноцветных картин, нарисованных с агитационными или рекламно-коммерческими целями? Мы так привыкли к плакатам, к плакатной живописи, к плакатным художникам. Мы так часто говорим «это слишком плакатно» или «этому рисунку не хватает плакатности», что нам очень трудно представить себе то сравнительно недавнее время, когда плакатами назывались «паспорта для крестьян и мещан». Между тем, если вы возьмете словарь Даля, вышедший в обновленной редакции в 1911 году, вы не без удивления прочтете «плакат, мужской род, немецкое плакат». Паспорт для людей податного сословия. Это все, что в начале 20 века можно было в России сказать о плакате.
0: Корней Чуковский о русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по судну с военными грузами в порту Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Измаил военное имущество для обеспечения противника. Кроме того, российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, добавили в Министерстве обороны. Там уточнили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Флаги Евросоюза и Германии сняли со здания Генерального консульства ФРГ в центре Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка. С фасада особняка убрали таблички, а с окон – гербы. Немецкое консульство на Форштадтской улице открылось в 1972 году и должно теперь закрыться 18 сентября, после чего сотрудники покинут Россию. Российская сторона приняла эти меры в ответ на решение Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Немецкие власти обвинили Москву в инцидентах с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия также заявила о намерении усилить контроль за въездом россиян в страну и расширить санкционный список. Северный морской путь изучают для рыболовства. Об этом в комментарии телерадиокомпании «Звезда» рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также ответил на вопрос о логистике.
2: Если говорить о логистическом потенциале, с одной стороны, да, он, наверное, имеет место быть для рыбохозяйственной отрасли. И периодически суда, которые доставляют продукцию с Дальнего Востока, идут северным морским путем. Но пока это не носит массовый характер. Потенциал, безусловно, есть. Стоимость провозки по северному морскому пути дороже, чем железнодорожным транспортом. И поэтому для такого, наверное, не капиталоемкого груза, как рыба, но пока это сдерживающий фактор.
1: По словам Ильи Шестакова, в этом районе уже нашли запасы краба и сайки. Тем не менее, они небольшие, их сложно вовлекать в рыбохозяйственный оборот. Михаил Мурашко сообщил о нововведениях в медосмотрах и диспансеризации. По словам министра здравоохранения, теперь можно будет оценить вероятность ишемической болезни сердца у людей до 59 лет и старше. Граждане с проблемами с сердцем смогут пройти КТ органов грудной клетки для проверки коронарного кальция. Курящие мужчины в возрасте от 65 до 75 лет получат возможность сделать УЗИ брюшной аорты. Для тех, кто курит более 20 лет по одной пачке в день, расширены показания для КТ, добавил министр. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава седьмая. Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой вынашивать что-нибудь остающееся, капитальное. Писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное. Каждый родится Фаустом, чтобы все обнять, все испытать, все выразить. О том, чтобы Фаусту быть ученым, позаботились ошибки предшественников и современников. Шаг вперед в науке делается по закону отталкивания, с опровержения царящих заблуждений и ложных теорий. О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились заразительные примеры учителей. Шаг вперед в искусстве делается по закону притяжения, с подражания, следования и поклонения любимым предтечам. Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю, не лишение и скитание, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получивший такое распространение. Вот это самое — заря грядущего, построение нового мира, светоч человечества. Послушать это, и поначалу кажется, какая широта фантазии, какое богатство. А на деле оно именно и высокопарно по недостатку дарования. Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое словословие честному труду, долгу, обычаям повседневности. Теперь у нас стало звучать укорительно «мещанин», «обыватель». Этот упрек предупрежден строками из родословной «я мещанин, я мещанин» и из «Путешествия Онегина». «Мой идеал теперь — хозяйка, мои желания — покой, да щей горшок, да сам большой». Из-за всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей? Ни до того и ни по чину. Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги. А эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания. И за их чередованием незаметно прожили жизнь, как такую же личную, никого не касающуюся частность. И теперь эта частность оказывается общим делом и, подобно снятым с дерева дозревающим яблокам, сама доходит в преемственности, наливаясь все большую сладостью и смыслом. Глава восьмая. Первые предвестия весны. Оттепель. Воздух пахнет блинами и водкой, как на масляной, когда сам календарь как бы каламбурит. Сонно, масляными глазками жмурится солнце в лесу. Сонно ресницами игл щурится лес, маслянисто блещут в полдень лужи. Природа зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и снова засыпает. В седьмой главе Евгения Онегина «Весна». Пустующий за выездом Онегина господский дом, могила Ленского внизу у воды под горою. И соловей весны любовник поет всю ночь, цветет шиповник. Почему любовник? Вообще говоря, эпитет естественный, уместный. Действительно любовник. Кроме того, рифма к слову шиповник. Но звуковым образом не сказался ли также былинный соловей-разбойник? В былине он называется «Соловей-разбойник, Адихмантиев сын». Как хорошо про него говорится. «От него ли то от посвисту соловьева, от него ли то от покрику звериного, то все травушки-муравушки уплетаются, все лазоревы цветочки осыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат». Мы приехали в Ворыкино раннюю весной. Вскоре все зазеленело, особенно в Шутьме, как называется овраг под Микулицинским домом, черемуха, ольха, орешник. Спустя несколько ночей защелкали соловьи. И опять, точно слушая их в первый раз, я удивился тому, как выделяется этот напев из остальных птичьих посвистов. Какой скачок без постепенного перехода совершает природа к богатству и исключительности этого щелканья. Сколько разнообразия в смене колен, и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука. У Тургенева описаны где-то эти высвисты. Дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота. Учащенно-жадная и роскошная тех-тех-тех, иногда трехдольная, иногда без счета, в ответ на которое заросль вся в росе отряхивалась и охорашивалась, вздрагивая, как от щекотки. И другое, распадающееся на два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание: «Очнись, очнись, очнись». Глава 9. Весна. Готовимся к сельским работам. Стало не до дневника, а приятно было вести эти записки. Придется отложить их до зимы. На днях, на этот раз действительно на Масленице, в Распутицу, въезжает на санях во двор по воде и грязи больной крестьянин. Понятно, отказываюсь принять. Не взыщи, милый, перестал этим заниматься, ни настоящего подбора лекарств, ни нужных приспособлений. Да разве так отвяжешься? Помоги, кожею скудаем, помилосердствуй, телесная болезнь. Что делать? Сердце не камень. Решил принять. Раздевайся. Осматриваю. У тебя волчанка. Вожусь с ним, искоса поглядывая в окно на бутыль с карболкой. Боже правый, не спрашивайте, откуда она у меня. Еще кое-что самое необходимое. Все это сам Девятов. Смотрю, на двор другие сани. С новым больным, как мне кажется, в первую минуту. И сваливается, как с облаков, брат Евграф. На некоторое время он поступает в распоряжение дома Тони, Шурочки, Александра Александровича. Потом, когда я освобождаюсь, присоединяюсь к остальным. Начинаются расспросы. Как, откуда? По обыкновению увертывается, уклоняется. Ни одного прямого ответа. Улыбки, чудеса, загадки. Он прогостил около 2 недель, часто отлучаясь в Юрятин, и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. За это время я успел отметить, что он еще влиятельнее сам Девятого, а дела и связи его еще менее объяснимы. Откуда он сам? Откуда его могущество? Чем он занимается? Перед исчезновением обещал облегчить нам ведение хозяйства, так, чтобы у Тони освобождалось время для воспитания Шуры, а у меня — для занятий медициной и литературой. Полюбопытствовали, что он для этого собирается сделать. Опять отмалчивание и улыбки. Но он не обманул. Имеются признаки, что условия жизни у нас действительно переменятся. Удивительное дело. Это мой сводный брат. Он носит одну со мной фамилию. А знаю я его, собственно говоря, меньше всех. Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав каждой биографии, наряду со встречающимися в ней действующими лицами, требует еще и участия тайной, неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, и роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф. На этом кончались записи Юрия Андреевича. Больше он их не продолжал.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава 10. Юрий Андреевич просматривал в зале Юрятинской городской читальни заказанные книги. Многооконный читальный зал на 100 человек был уставлен несколькими рядами длинных столов, узенькими концами к окнам. С наступлением темноты читальня закрывалась. В весеннее время город по вечерам не освещался. Но Юрий Андреевич и так никогда не досиживал до сумерек и не задерживался в городе позже обеденного времени. Он оставлял лошадь, которую ему давали Микулицыны на постоялом дворе у сам Девятого, читал все утро и с середины дня возвращался верхом домой в Ворыкино. До этих наездов в библиотеку Юрий Андреевич редко бывал в Юрятине. У него не было никаких особенных дел в городе. Доктор плохо знал его. И когда на его глазах зал постепенно наполнялся юрятинскими жителями, садившимися то поодаль от него, то совсем по соседству, у Юрия Андреевича являлось чувство, будто он знакомится с городом, стоя на одном из его людных скрещений. и будто в зал стекаются не читающие юрятинцы, а стягиваются дома и улицы, на которых они проживают. Однако и действительный юрятин, настоящий и невымышленный, виднелся в окнах зала. У среднего, самого большого окна стоял бак с кипяченой водой. Читающие в виде отдыха выходили покурить на лестницу, окружали бак, пили воду, сливая остатки в полоскательницу, и толпились у окна, любуясь видами города. Читающих было два рода. Старожилы из местной интеллигенции, их было большинство, и люди из простого народа. У первых, среди которых преобладали женщины, бедно одетые, переставшие следить за собой и опустившиеся, были нездоровые вытянувшиеся лица, обрюзгшие по разным причинам. От голода, от разлития желчи, от отеков в водянке. Это были завсегдатые читальни, лично знакомые с библиотечными служащими и чувствовавшие себя здесь как дома. Люди из народа, с красивыми, здоровыми лицами, одетые опрятно по-праздничному, входили в зал смущенно и робко, как в церковь, и появлялись шумнее, чем было принято, не от незнания порядков, а вследствие желания войти совершенно бесшумно и неумения соразмерить свои здоровые шаги и голоса. Напротив окон в стене было углубление. В этой нише на возвышении, отделенные высокой стойкой от остального зала, занимались своим делом служащие читальни, старший библиотекарь и две его помощницы. Одна из них, сердитая в шерстяном платке, без конца снимала и напяливала на нос пенсне, руководствуясь, по-видимому, не надобностями зрения, а переменчивостью своих душевных состояний. Другая, в черной шелковой кофте, вероятно, страдала грудью, потому что почти не отнимала носового платка от рта и носа, и говорила и дышала в платок. У библиотечных служащих были такие же опухшие, к низу удлиненные, оплывшие лица, как у половины читающих. Та же дряблая обвислая кожа, землистая с прозеленью, цвета соленого огурца и серой плесени. И все они втроем делали попеременно одно и то же. Шепотом разъясняли новичкам правила пользования книгами, разбирали билетики с требованиями, выдавали и принимали обратно возвращаемые книги и в промежутках трудились над составлением каких-то годовых отчетов. И странно, по непонятному сцеплению идей, перед лицом действительного города за окном и воображаемого в зале, а также по какому-то сходству, вызываемому всеобщей мертвенной одутловатостью, точно все заболели зобами, Юрий Андреевич вспомнил недовольную стрелочницу на железнодорожных путях юрятина в утро их приезда и общую панораму города вдали, и сам девятого рядом на полу вагона, и его объяснение. И эти объяснения, данные далеко за пределами местности, на большом расстоянии, Юрию Андреевичу хотелось связать с тем, что он видел теперь вблизи, в сердцевине картины. Но он не помнил обозначений сам девятого, и у него ничего не выходило. Глава 11. Юрий Андреевич сидел в дальнем конце зала, обложившись книгами. Перед ним лежали журналы по местной и земской статистике и несколько работ по этнографии края. Он попробовал затребовать еще два труда по истории Пугачева, но библиотекарша в шелковой кофте шепотом через прижатый к губам платок заметила ему, что так много книг не выдают сразу в одни руки и что для получения интересующих его исследований он должен вернуть часть взятых справочников и журналов. Поэтому Юрий Андреевич стал прилежнее и торопливее знакомиться с неразобранными книгами, с тем, чтобы выделить и удержать из их груды самое необходимое, а остальное выменить на занимавшие его исторические работы. Он быстро перелистывал сборники и пробегал глазами оглавление, ничем не отвлекаемый и не глядя по сторонам. Людность зала не мешала ему и не рассеивала его. Он хорошо изучил своих соседей и видел их мысленным взором справа и слева от себя, не поднимая глаз от книги, с тем чувством, что состав их не изменится до самого его ухода, как не сдвинуться с места церкви и здания города, видневшиеся в окне. Между тем солнце не стояло. Все время перемещаясь, оно обошло за эти часы восточный угол библиотеки. Теперь оно светило в окна южной стены, ослепляя наиболее близко сидевших и мешая им читать. Простуженная библиотекарша сошла с огороженного возвышения и направилась к окнам. На них были складчатые напускные занавески из белой материи, приятно смягчавшие свет. Библиотекарша опустила их на всех окнах, кроме одного. Это крайнее, затененное, она оставила незавешенным. Потянув за шнур, она отворила в нем откидную форточку и расчихалась. Когда она чихнула в десятый или двенадцатый раз, Юрий Андреевич догадался, что это свояченица Микулицыных, одна из Тунцовых, о которых рассказывал сам Девятов. Вслед за другими читающими Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел в ее сторону. Тогда он заметил происшедшую в зале перемену. В противоположном конце прибавилась новая посетительница. Юрий Андреевич сразу узнал Антипову. Она сидела, повернувшись спиной к передним столам, за одним из которых помещался доктор, и вполголоса разговаривала с простуженной библиотекаршей, которая стояла, наклонившись к Ларисе Федоровне, и перешептывалась с ней. Вероятно, этот разговор имел благодетельное влияние на библиотекаршу. Она излечилась мигом, не только от своего досадного насморка, но и от нервной настороженности. Кинув Антиповой теплый признательный взгляд, она отняла от губ носовой платок, который все время к ним прижимала, и, сунув его в карман, вернулась на свое место за загородку, счастливая, уверенная в себе —

и любят в городе. Глава 12. Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе Федоровне. Но затем чуждые его природе, но установившиеся у него по отношению к ней принужденность и отсутствие простоты взяли верх. Он решил не мешать ей, а также не прерывать собственные работы. Чтобы защитить себя от искушения глядеть в ее сторону, он поставил стул боком к столу, почти задом к занимающимся, и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собой, а другую развернутую на коленях. Однако мысли его витали за 3-9 земель от предмета его занятий. Вне всякой связи с ними он вдруг понял, что голос, который однажды он слышал зимнюю ночью во сне в Ворыкине, был голосом Антиповой. Его поразило это открытие, и, привлекая внимание окружающих, он порывисто переставил стул в прежнее положение, так, чтобы с его места было видно Антипову, и стал смотреть на нее. Он видел ее со спины, в полоборота, почти сзади. Она была в светлой клетчатой блузе, перехваченной кушаком, и читала увлеченно, с самозабвением, как дети, склонив голову немного набок к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимала глаза к потолку или, щурясь, заглядывалась куда-то перед собой, а потом снова облокачивалась, подпирала голову рукой и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги. Юрий Андреевич проверял и подтверждал свои старые мелюзеевские наблюдения. «Ей не хочется нравиться, — думал он, — быть красивой, пленяющей. Она презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то, что так хороша. И эта гордая враждебность к себе удесятеряет ее неотразимость. Как хорошо все, что она делает. Она читает так точно, это не высшая деятельность человека, а нечто простейшее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку». За этими размышлениями доктор успокоился. Редкий мир сошел ему в душу. Мысли его перестали разбегаться и перескакивать с предмета на предмет. Он невольно улыбнулся. Присутствие Антиповой оказывало на него такое же действие, как на нервную библиотекаршу. Не заботясь о том, как стоит его стул, и не боясь помех и рассеяний, он час или полтора проработал еще усидчивее и сосредоточеннее, чем до прихода Антиповой. Он перерыл высевшуюся перед ним гору книг, отобрал самое нужное — и даже попутно успел проглотить две встретившиеся в них существенные статьи. Решив удовольствоваться сделанным, он стал собирать книги, чтобы отнести их к столу выдач. Всякие посторонние соображения, порочащие сознание, покинули его. С чистую совестью и совершенно без задних мыслей он подумал, что честно отработанным уроком он заслужил право встретиться со старой доброю знакомою и на законном основании позволить себе эту радость. Но когда, поднявшись, он окинул взглядом читальню, он не обнаружил Антиповой. В зале ее больше не было. На стойке, куда доктор перенес свои тома и брошюры, еще лежала неубранная литература, возвращенная Антиповой. Все это были руководства по марксизму. Вероятно, как бывшая вновь переопределяющаяся учительница, она своими силами на дому проходила политическую переподготовку. В книжке заложены были требования Ларисы Федоровны в каталожную. Билетики торчали концами наружу. В них проставлен был адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть. Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения. «Купеческая против дома с фигурами». Тут же у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что

0: Выражение «дом с фигурами» в Юрятине настолько же ходячее, как наименование околотков по церковным приходам в Москве или название «у пяти углов» в Петербурге. Так назывался темно-серый дом с кариатидами и статуями античных муз с бубнами, лирами и масками в руках, выстроенный в прошлом столетии купцом-театралом для своего домашнего театра. Наследники купца продали дом купеческой управе, давшей название улице, угол которой дом занимал. Поэтому дому с фигурами обозначали всю прилегавшую к нему местность. Теперь в доме с фигурами помещался горком партии, и на стене его косого, спускавшегося под гору и понижавшегося фундамента, где в прежние времена расклеивали театральные и цирковые афиши, теперь вывешивали декреты и постановления правительства.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 13. Был холодный, ветренный день начала мая. Потолкавшись по делам в городе и на минуту заглянув в библиотеку, Юрий Андреевич неожиданно отменил все планы и пошел разыскивать Антипову. Ветер часто останавливал его в пути, преграждая ему дорогу облаками поднятого песку и пыли. Доктор отворачивался, жмурился, нагибал голову, пережидая, пока пыль пронесется мимо, и отправлялся дальше. Антипова жила на углу Купеческой и Новосвалочного переулка против темного, впадавшего в синеву, дома с фигурами. Теперь впервые увиденного доктором. Дом действительно отвечал своему прозвищу и производил странное, тревожное впечатление. Он по всему верху был опоясан женскими мифологическими кариатидами в полтора человеческих роста. Между двумя порывами ветра, скрывшими его фасад, доктору на мгновение почудилось, что из дома вышло все женское население на балкон и, перегнувшись через перила, смотрит на него и на расстилающуюся внизу Купеческую. К Антиповой было два хода — через парадное с улицы и двором с переулка. Не зная о существовании первого пути, Юрий Андреевич избрал второй. Когда он свернул из переулка в ворота, ветер взвил к небу землю и мусор со всего двора, завесив двор от доктора. За эту черную завесу с квахтанием бросились куры из-под его ног, спасаясь от догонявшего их петуха. Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. Вихрь застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах, с коромыслом на левом плече. Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить волос узлом на лоб кукушкой, и зажимала коленями подол пузырившегося капота, чтобы ветер не подымал его. Она двинулась было с водою к дому, но остановилась, удержанная новым порывом ветра, который сорвал с ее головы платок, стал трепать ей волосы и понес платок к дальнему концу забора, ко все еще квахтавшим курам. Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал опешившей Антиповой. Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена. У нее только вырвалось: «Живаго? Лариса Федоровна, каким чудом, какими судьбами? Опустите ведра на землю, я снесу. Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне пойдемте, а то к кому же? Кто вас знает? Все же позвольте, я переложу коромысло с вашего плеча на свое. Не могу я оставаться в праздности, когда вы трудитесь. Подумаешь, труд. Не дам. Лестницу заплещете. Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и все не могли собраться, удосужиться. Откуда вы знаете? Слухами земля полнится. Да и видела я вас, наконец, в библиотеке. Что ж вы меня не окликнули? Вы не заставите меня поверить, что сами меня не видели. За слегка покачивавшейся, подкачавшимися ведрами Ларисой Федоровной доктор прошел под низкий свод. Это были черные сени нижнего этажа. Тут, быстро опустившись на корточки, Лариса Федоровна поставила ведра на земляной пол, высвободила плечо из-под коромысла, выпрямилась и стала утирать руки, неизвестно откуда взявшимся крошечным платочком. «Пойдемте, я вас внутренним ходом на парадную выведу. Там светло, там подождете. А я воду с черного хода внесу, немного приберу наверху, приоденусь. Видите, какая у нас лестница? Чугунные ступени с узором. Сверху сквозь них все видно. Старый дом. Тряхнуло его слегка в дни обстрела. Из пушек ведь. Видите, камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия. Вот в эту дыру мы с Катенькой квартирный ключ прячем и кирпичом закладываем, когда уходим. Имейте это в виду. Может быть, как-нибудь наведаетесь, меня не застанете. Тогда милости просим. Отпирайте, входите. Будьте как дома. А я тем временем подойду. Вот он и сейчас тут, ключ. Но мне не нужно, я сзади войду и отворю дверь изнутри. Одно горе — крысы. Тьма тьмущая, отбоя нет, по головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде щели. Где могу, заделываю. Воюю с ними. Мало помогает. Может быть, как-нибудь зайдете, поможете? Вместе забьем полы, плинтусы, а? Ну, оставайтесь на площадке, пораздумайте о чем-нибудь. Я недолго протомлю вас, скоро кликну. В ожидании зова Юрий Андреевич стал блуждать глазами по облупленным стенам входа и литым чугунным плитам лестницы. Он думал, в читальне я сравнивал увлеченность ее чтения с азартом и жаром настоящего дела, с физической работой. И наоборот, воду она носит, точно читает, легко, без труда. Эта плавность у нее во всем, точно общий разгон к жизни она взяла давно, в детстве, и теперь все совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия. Это у нее и в линии ее спины, когда она нагибается, и в ее улыбке, раздвигающей ее губы и округляющей подбородок, и в ее словах и мыслях. «Живаго!» — раздалось с порога квартиры на верхней площадке. Доктор поднялся по лестнице.

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 14. Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будет две комнаты, где темно и вещи навалены до потолка. Наткнетесь и ушибетесь. Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это? В квартире ремонт? О, нет, нисколько. Дело не в этом. Квартира чужая. Я даже не знаю, чья. У нас была своя казенная в здании гимназии. Когда гимназию занял жилотдел юрсовета, меня с дочерью переселили в часть этой, покинутой. Здесь была обстановка старых хозяев. Много мебели. Я в чужом добре не нуждаюсь. Я их вещи составила в эти две комнаты, а окна забелила. Не выпускайте моей руки, а то заблудитесь. Ну так, направо. Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее. Порог, не оступитесь. Когда Юрий Андреевич с провожатой вошел в комнату, в стене против двери оказалось окно. Доктора поразило, что он в нем увидел. Окно выходило на двор дома, на зады соседних и на городские пустыри у реки. На них паслись и точно полами расстегнутых шуб подметали пыль своей длиннорунной шерстью овцы и козы. На них, кроме того, торчала на двух столбах лицом к окну знакомая доктору вывеска «Мурой Ветчинкин. Сеялки-молотилки». Под влиянием увиденной вывески доктор с первых же слов стал описывать Ларисе Федоровне свой приезд с семьей на Урал. Он забыл о том отождествлении, которое проводила молва между Стрельниковым и ее мужем, и, не задумываясь, рассказал о своей встрече с комиссаром в вагоне. Эта часть рассказа произвела особенное впечатление на Ларису Федоровну.
2: «Вы видали Стрельникова?» —
1: живо переспросила она.
2: «Я пока вам больше ничего не скажу, но как знаменательно. Просто какое-то предопределение, что вы должны были встретиться. Я вам после когда-нибудь объясню, вы просто ахнете. Если я вас правильно поняла, он произвел на вас скорее благоприятное, чем невыгодное впечатление».
1: «Да, пожалуй. Он должен был бы меня оттолкнуть. Мы проезжали места его расправ и разрушений. Я ждал встретить карателя солдафона или революционного маньяка-душителя и не нашел ни того, ни другого. Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он непоказателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия, достигнутая им.
2: Говорят, он беспартийный.
1: Да, мне кажется. Чем он располагает к себе? Это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. Он искупит зло, которое он принес. Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины. Стрельников такой же сумасшедший, как они, но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. Я не знаю его тайны, но уверен, что она у него есть. Его союз с большевиками случайен. Пока он им нужен, его терпят, им по пути. Но по первым миновениям надобности его отшвырнут, без сожаления, прочь и растопчут, как многих военных специалистов до него.
2: Вы думаете?
1: Обязательно.
2: А нет ли для него спасения? В бегстве, например.
1: Куда, Лариса Федоровна? Это прежде при царях водилось. А теперь попробуйте.
2: Жалко.
1: Своим рассказом вы пробудили во мне сочувствие к нему.
2: А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения.
1: В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера.
2: За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок — единственная родная стихия. Что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построение миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей. От неодаренности. Человек рождается жить, а не готовится к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны. Так зачем подменять ее ребяческой орликинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку? Ну, а довольно, теперь моя очередь спрашивать. Мы подъезжали к городу в утро вашего переворота. Вы были тогда в большой переделке? О, еще бы, конечно. Кругом пожары, сами чуть не сгорели. Дом, я вам говорила, как покачнуло. На дворе до сих пор не разорвавшийся снаряд у ворот. Грабежи, бомбардировка, безобразие, как при всякой смене властей. К той поре мы уже были ученые, привычные, не впервой было. А во время белых что творилось? Убийство из-за угла по мотивам личной мести, вымогательство, вакханалия. Да, но ведь я главного вам не сказала. Галиуллин-то наш приважную шишкой тут оказался при чехах. Чем-то вроде генерал-губернатора. Знаю, слышал. Вы с ним видались? Очень часто. Скольким я жизнь спасла благодаря ему, скольких укрыла. Надо отдать ему справедливость. Держал он себя безупречно, по-рыцарски. Не то, что всякая мелкая сошка. Казачьи там ясаулы и полицейские урядники. Но ведь тогда тон задавала именно эта мелкота, а не порядочные люди. Галиуллин мне во многом помог, спасибо ему. Мы ведь старые знакомые. Я часто девочкой на дворе бывала, где он рос. В доме жили рабочие с железной дороги. Я в детстве близко видела бедность и труд. От этого мое отношение к революции иное, чем у вас. Она ближе мне. В ней для меня много родного. И вдруг он полковником становится, этот мальчик, сын дворника. Или даже белым генералом. Я из штатской среды и плохо разбираюсь в чинах, а по специальности я учительница-историчка. Да, так вот как Живаго. Многим я помогла. Ходила к нему... Вас вспоминали. У меня ведь во всех правительствах связи и покровители, и при всех порядках огорчения и потери. Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается. Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всего только одно и то же. «А, так ты здесь, оказывается!» В комнату вошла девочка лет 8 с двумя мелко заплетенными косичками. Узко разрезанные уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала. Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но, показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление. Сделала книксон и устремила на доктора немигающий, безбоязненный взгляд рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка. «Моя дочь, Катенька, прошу любить и жаловать». «Вы в Мелюзееве карточку показывали, как выросла и изменилась». «Так ты, оказывается, дома, а я думала, гуляешь. Я и не слышала, как ты вошла».
3: «Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины крысина!» Я закричала и в сторону. Думала, умру со страху.
2: Катенька говорила, корча примилые рожицы, тараща плутовские глаза и растягивая кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка. «Ну, ступай к себе. Вот уговорю дядю к обеду остаться. Выну кашу из духовой и позову тебя». «Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих наездов в город стали в 6 обедать. Я привык не опаздывать. а езды 3 часа с чем-то, если не все 4. Потому-то я к вам так рано, простите, и скоро подымусь. Только 30 минут еще. С удовольствием.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 15. А теперь откровенность за откровенность. Стрельников, о котором вы рассказывали, это муж мой, Паша. Павел Павлович Антипов, которого я ездил разыскивать на фронт и в мнимую смерть которого с такой правотой отказывалась верить. Я не поражен и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю ее вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нем. Точно этих толков не существует. Но эти слухи бессмыслятся. Я видел этого человека. Как могут вас связывать с ним? Что между вами общего? И все же это так, Юрий Андреевич. Стрельников — это Антипов, муж мой. Я согласна с общим мнением. Катенька это тоже знает и гордится своим отцом. Стрельников — это его подставное имя, псевдоним, как у всех революционных деятелей. Из каких-то соображений он должен жить и действовать под чужим именем. Вот он Юрятин брал, забрасывал нас снарядами, знал, что мы тут, и ни разу не осведомился, живы ли мы, чтобы не нарушить своей тайны. Это был его долг, разумеется. Если бы он спросил, как ему быть, мы бы ему тоже посоветовали. Вы также скажете, что моя неприкосновенность, сносность жилищных условий, предоставленных горсоветом и прочее, косвенные доказательства его тайной заботы о нас. Все равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас, это в моем мозгу не укладывается. Это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное. Не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть. Одна из нынешних премудростей. Но я подпадаю под ваше влияние и начинаю петь с вашего голоса. Я бы этого не хотела. Мы с вами не единомышленники. Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем одинаково, но в вещах широкого значения, в философии жизни — лучше будем противниками. Но вернемся к Стрельникову. Теперь он в Сибири. И вы правы, до меня тоже доходили сведения о нареканиях на него, от которых у меня холодеет сердце. Теперь он в Сибири, на одном из сильно продвинувшихся наших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и впоследствии фронтовому товарищу, бедняжке Галиулину, от которого не скрыть секрет его имени и моего супружества, и который по неоценимой тонкости никогда не давал мне этого почувствовать, хотя при имени Стрельникова рвет и мечет, и выходит из себя. Да, так значит, теперь он в Сибири. А когда он тут был, он тут долго пробыл и жил все время на путях в вагоне, где вы его видели, я все порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось военное управление комуча войск учредительного собрания. И странная игра судьбы. Вход в штаб был в том же флигеле, где меня раньше Галиулин принимал, когда я приходила за других хлопотать. Например, была нашумевшая история в кадетском корпусе. Кадеты стали неугодных преподавателей подстерегать и пристреливать под предлогом их приверженности большевизму. Или когда начались преследования и избиения евреев. Кстати, если мы городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. И в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости, нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное, с неискренним, неприятным осадком. Люди, когда-то освободившие человечество от иго идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали. Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия самоотверженной обособленности. Но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость. Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны? Я об этом не думал. У меня есть товарищ, некий Гордон, он тех же взглядов. Так вот, сюда я Пашу стеречь ходила, в надежде на его приезд или выход. Когда-то во флигеле была канцелярия генерал-губернатора. Теперь на двери табличка «Бюро претензий». Вы, может быть, видели. Это красивейшее место в городе. Площадь перед дверью вымощена брусчаткой. Перейдя площадь, городской сад. Калина, клен, боярышник. Становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на прием, не говорила, что жена, фамилия-то ведь разная, да и при чем тут голос сердца? У них совсем другие правила. Например, родной его отец, Павел Ферапонтович Антипов, бывший политический ссыльный из рабочих, где-то тут совсем недалеко на тракте в суде работает, вместе своей прежней ссылки. И друг его Тиверзин, члены революционного трибунала. Так что вы думаете? Сын отцу тоже не открывается. И тот принимает это как должное, не обижается. Раз сын зашифрован, значит, нельзя. Это кремни, а не люди. Принципы, дисциплина. Да, наконец, если бы и доказала я, что жена, подумаешь, важность. Да жен ли было тут? Такие ли были времена? Мировой пролетариат, переделка вселенной — это другой разговор, это я понимаю. А отдельная двуногая, вроде жены там какой-то, это так, тьфу, последняя блоха или вошь. Адъютант обходил, опрашивал, некоторых впускал. Я не называла фамилии, на вопрос о деле отвечала, что по-личному. Наперед можно было сказать, что штука пропащая, отказ. Адъютант пожимал плечами, оглядывал подозрительно. Так ни разу и не видала. И вы думаете, он гнушается нами, разлюбил, не помнит? Он напротив. Я так его знаю. У него от избытка чувств такое задумано. Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе победителем обессмертить, ослепить нас, как ребенок. В комнату снова вошла Катенька. Лариса Федоровна подхватила недоумевающую девочку на руки, стала раскачивать ее, щекотать, целовать и душить в объятиях.
0: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Медведь у пчел. Когда-то о весне зверями в надсмотрщике медведь был выбран над ульями. Хоть можно выбрать тут другого поверней, затем что к меду Мишка падок. Так не было бы оглядок. Да спрашивай ты толку у зверей. Кто к ульям не просился, с отказом отпустили всех. И как на смех, тут Мишка очутился. Ан вышел грех. Мой Мишка потаскал весь мед в свою берлогу. Узнали, подняли тревогу, по форме нарядили суд, отставку Мишке дали и приказали, чтоб зиму пролежал в берлоге старый плут. Решили, справили, скрепили. Но меду все не воротили. А Мишенька и ухом не ведет. Со светом Мишка распрощался, в берлогу теплую забрался и лапу с медом там сосет. До уморя погода ждет. Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Медведь у пчел». Читал Владислав Купряшин.
1: История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Николая Васильевича Гоголя Александру Сергеевичу Пушкину. 7 октября 1835 года. Петербург. Начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный такой роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил я его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым можно было бы коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку всю Русь. Сделайте милость. Дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но чисто русский анекдот. Духом будет комедия из 5 актов, и, клянусь, будет смешнее черта. Ради бога, ум и желудок мой оба голодают. Обнимаю вас и целую. Николай Гоголь.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России началось голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. Затем присоединились Приморье, Хабаровский край, Еврейская автономная область. После Хакасия, Красноярский, Алтайский края, Новосибирская, Томская и Кемеровская области, а также Республики Алтай и Тува. А в эти минуты избирательные участки начали работу, в частности, в Свердловской области. Одновременно проходят выборы в региональные парламенты и органы местного самоуправления. Голосование продлится 3 дня и завершится 20 сентября. Участки работают по всей стране с 8 утра до 20 часов по местному времени. Силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Всего после полуночи вблизи столицы уничтожено 35 дронов ВСУ, сообщили власти Москвы. С вечера 17 августа в районе аэропортов Домодедово и Внуково действуют ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупреждала о возможных изменениях в расписании рейсов. Штурмовики группировки «Север» рассказали, как эвакуируют мирных жителей из освобожденной Ольховатки в Харьковской области. О том, что поселок перешел под контроль российских войск, стало известно накануне. Командир роты с позывным «Шальной» сообщил, что людей выводят небольшими группами по двое-трое под полным контролем военных. Местные жители говорят, что ждали российских солдат 4 года. Эвакуация идет постепенно и аккуратно. Людей ждут команды, после чего бойцы приходят за ними в назначенное время, сообщили в Министерстве обороны России. В Киренском округе Иркутской области отстрелили 17 медведей. Об этом сегодня сообщили в местной администрации. В четверг хищник напал на 3 сборщиков ягод. 2 мужчин погибли, 3-му удалось убежать. Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Организована доследственная проверка. В округе фиксируется резкий рост числа медведей вблизи населенных пунктов и ягодных мест. На Сахалине рыбаки установили новый рекорд Дальнего Востока. Они поймали тунца весом 285 килограммов и длиной 263 сантиметра. Поднять гиганта из воды пришлось автокраном. Добычу взяли 2 женщины в районе мыса Свободный. Предыдущий рекорд был всего на килограмм меньше. По данным властей региона, стоимость такого трофея может достигать нескольких миллионов рублей. О погоде. В Москве сегодня ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура плюс 19, плюс 21. В субботу тоже переменная облачность. Днем 15-17. В воскресенье потеплее до 22. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Томск. Памятник Чехову. В городе на набережной реки Томи, недалеко от устья реки Ушайки, стоит бронзовый двухметровый памятник. Скульптура неоднозначная. Узнать в ней классика русской литературы с первого раза не получится. Писатель изображен явно в карикатурном виде. В пальто с дурацкими пуговицами, нелепой шляпе, перекошенном пенсне и босиком. Причем с непропорционально огромными ступнями. За спиной у драматурга зонтик. По историческим меркам памятник молодой. Его установили в 2004-м. И с тех самых пор не утихают жаркие споры о его культурной ценности. Томичи разделились на два лагеря. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют снести это недоразумение. Другие считают монумент популярной городской достопримечательностью, которая привлекает туристов и поднимает настроение местным жителям.
1: Имя на карте.
2: Весной 1890 года Чехов отправился из Москвы на Сахалин. Как в то время выглядел писатель? Мы привыкли судить о нем по старым фотографиям. Скромный интеллигент в пенсне с характерной бородкой. Все это, конечно, будет, но несколько позже. На самом деле в нелегкое путешествие на Дальний Восток отправился 30-летний, физически крепкий и молодой человек ростом 1,92 м. Конечно, тогда он уже знал, что болен туберкулезом, но старался болезнь не замечать, как бы ни было трудно. Томск встретил его холодным дождем, жуткой грязью и наводнением. Измученный, изголодавшийся, простывший, Чехов едва не утонул по дороге на очередной переправе. Настроение было ни к черту, и городу от писателя досталось.
3: Томск гроша медного не стоит. Город нетрезвый, бесправие азиатское, грязь невылазная. Но возникают и зачатки цивилизации. На постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее азат. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь.
2: Кстати, обедал Чехов в ресторане «Славянский базар». И, судя по письмам, эти трапезы были единственной светлой страницей во время его пребывания в Томске. А ровно через 114 лет на набережной, неподалеку от того самого ресторана, появился бронзовый памятник «Шарж». Ироничный и совсем не пафосный. С ним с удовольствием фотографируются туристы, а студенты перед экзаменом по традиции натирают писателю нос. На удачу. Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку». А босой писатель потому, что потерял обувь в местной грязи. Томск. Памятник Чехову.
1: Имя на карте.
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Спартанцы вообще сбрасывались.
4: Отравился
5: Герритом. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
3: Литинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Какой главный национальный праздник французов?
1: День взятия Бастилии. Отмечается 14 июля. В этот день, в конце 18 века, парижане освободили из этой мрачной крепости сотни политических заключенных.
2: А вот и нет.
3: Событие, ставшее символом начала Великой Французской революции, обросло легендами. Да, 14 июля 1789 года небольшой гарнизон цитадели действительно сдался под натиском огромной вооруженной толпы. Но в казематах Бастилии повстанцы обнаружили всего 7 человек. К тому же убийца, 4 фальшивомонетчика и 2 душевнобольных совсем не тянули на жертв деспотии.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Государственную тюрьму для инакомыслящих из Бастилии сделал кардинал Ришелье. Однако заточали туда обычно аристократов. Да, без суда и следствия, но при этом у постояльцев были очень комфортные условия. Камин и мебель в комнатах, в распоряжении слуги и врачи, допускались карточные игры. Со временем в крепость попадали и люди попроще, но все равно на содержание Бастилии власти тратили кучу денег. Сами уже хотели ее закрыть, но их опередили революционеры.
0: И какова дальнейшая судьба Бастилии?
3: Сначала здание разграбили, а потом до последнего кирпичика разобрали. На это ушло 2 года.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
6: История одного прозвища.
0: Он был коронован в 12 лет. Его долгое правление пришлось на сложнейший период Столетней войны, а тяжелый психический недуг едва не уничтожил Францию. Карл VI, официально именуемый возлюбленным, а за глаза безумным.
6: И при каких же обстоятельствах он заработал такое имя?
0: В молодости его описывали как энергичного монарха. Устранив от престола многочисленных регентов, дядь и кузенов, Карл VI укрепил свою власть. Навел порядок в финансах, восстановил флот и заключил временное перемирие с англичанами. Все изменилось, когда королю стукнуло 24 года.
6: История одного прозвища.
0: Он заболел лихорадкой, после чего впал в неконтролируемую ярость и зарубил свою свиту. Год спустя едва не погиб при пожаре, что окончательно подорвало его психику. Король убедил себя, что он буквально стеклянный, и запретил к себе прикасаться. Иногда болезнь отступала. Он вел переговоры и возглавлял походы, но даже в такие моменты его все равно называли Карлом Безумным.

0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Восточный Саян. Горная система в Южной Сибири, протянувшаяся почти на 1000 километров от Енисея до Байкала. Глухая тайга, суровый климат, шапки вечных снегов на дальних вершинах. Строители железнодорожной магистрали от столицы Хакасии Абакана до станции Восточно-Сибирской железной дороги Тайшета столкнулись с нечеловеческими трудностями. 40-градусные морозы в непроходимой тайге, снежные заносы, бездорожье, ливни, град, оползни, гнус, колоссальный объем работ. Но они справились, построили дорогу, которую позже назовут «Трассой мужества». 650 километров линии Абакан-Тайшет.
1: Пути сообщения. Трасса мужества. Абакан-Тайшет.
2: Идея построить в этих местах стальную магистраль возникла давно, сразу после открытия Транссиба в 1916 году. С точки зрения грузоперевозок, дорога была необходима как воздух. Но все, кто исследовал трассу возможного маршрута, приходили к единому выводу – проложить железку через Саяны технически невозможно. Однако в середине 1930-х проект все-таки решили возродить и в очередной раз стали изучать варианты трассировки маршрута. Пылевые исследования под руководством инженера Александра Кашурникова закончились трагедией. Вся его группа, 3 человека, включая самого руководителя, погибла. Однако молодые, но уже опытные специалисты до момента своей гибели успели пройти почти 200 километров и оставить подробные записи, которые помогли понять, что приоритетный на тот момент вариант в направлении Нижнеудинска не подходит. Поэтому предпочтение в качестве конечного пункта отдали Тайшету, ставшему впоследствии важной узловой станцией.

0: моста через одноименную реку. Параллельно развернулись и другие работы. Вырубались просеки, закладывались станции, строились разъезды, поселки для рабочих, пробивались тоннели.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Те, кто после трассы мужества оказался на Баме или на других таежных стройках, позже вспоминали. Нигде не было так тяжело, как на трассе Абакан-Тайшет. Возможности строительной техники не соответствовали поставленным задачам. Причем ее катастрофически не хватало. Огромные объемы работ выполнялись вручную. Кирка, лопата, лом. Туго было с жильем. Сначала жили в 20 местных брезентовых палатках, затем в дощатых общежитиях, которые спокойно пробивал даже маломальский холод. На первых порах нескладно было и с питанием. Случалось, участки по нескольку недель из-за непогоды были отрезаны от внешнего мира. Работали в резиновых сапогах в 40-градусный мороз. На дне котлованов подтаявшая вечная мерзлота. Трассой мужества тот путь называют не зря. Проект стал одним из самых сложных в железнодорожном строительстве. Дорога почти не шла по прямой, петляя серпантинами, поворачивая на отдельных участках на 180 градусов и пересекая множество водных преград, периодически упираясь в горы. Но, несмотря на все трудности и капризы природы, строителям-комсомольцам удалось за несколько лет реализовать то, что еще несколько десятилетий назад признавали технически невозможным. Первый раз колеса поезда простучали на всем протяжении маршрута в январе 1965-го.
1: Трасса мужества. Абакан-Тайшет. Пути сообщения.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военнослужащие расчетов мобильной огневой группы и поста воздушного наблюдения группировки войск «Центр» отразили массированный налет более 40 вражеских дронов на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал стрелок-зенитчик Руслан Мамарасулов.
2: Всегда готовы отразить любой налет. Вы как бы не замечаете время, да, как оно быстро проходит, и как бы быстро магазин разоружается. Лента успевает только отскакивать, и получается короб пустой. Твоя задача состоит в том, чтобы быстрее перезарядиться и отрабатывать. Либо он, либо ты. Одно из двух. Другого не дано. Поэтому как бы все зависит только от мастерства, кто как работает. А есть у нас приборы ночного видения. Здесь все отработано по полной, чтобы человеку было удобно.
1: Высокая мобильность огневых групп и грамотное распределение секторов ответственности позволяют своевременно перехватывать воздушные цели на дальних подступах. Танковые экипажи Московского военного округа совершили 100-километровый марш. Сделали это во время занятий по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений. Учение прошло на полигоне во Владимирской области. На маршруте танкисты отработали вождение по пересеченной местности, скоростное и тактическое маневрирование с уходом от средств поражения условного противника. Обучающиеся преодолели зараженный участок местности, а также выполнили задачи по противодействию беспилотникам с применением штатных средств радиоэлектронной борьбы. При боевой подготовке применяются вооружение и техника, зарекомендовавшие себя в зоне проведения спецоперации, в том числе мототехника, дроны и наземные робототехнические комплексы. Российская корпорация представила современные образцы отечественного вооружения на выставке «Africa Aerospace and Defense». Она проходит до 20 сентября на базе военно-воздушных сил в Претории, ЮАР. Стенд с продукцией ведущих российских оборонных предприятий для всех видов вооруженных сил организовал Рособоронэкспорт. Один из основных акцентов на экспозиции сделан на демонстрации современного российского стрелкового оружия и средств ближнего боя. В комплексе со стрелковым оружием представлены тепловизионные прицелы различного назначения «Атлас», «Фобос», «Деймос» и предобъективная тепловизионная насадка «Титан». Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Анатолий Качкалда во время штурма первым обнаружил замаскированную позицию крупнокалиберного пулемета противника. Боец незаметно вышел во фланг опорного пункта, после чего штурмовая группа атаковала вражеские позиции и зачистила их. Пулеметный расчет был полностью нейтрализован. Поставленная задача выполнена без потерь среди личного состава. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Рахманинов.
2: Лучшим средством от депрессии Рахманинов считал поездку за рулем автомобиля. Очень быструю поездку, чтобы, ух, скорость, ветер, рев мотора, риск. Вот истинное наслаждение.
1: На первый взгляд.
2: Сергей Васильевич любил всякие технические штучки. Например, степлер или игрушечную железную дорогу. Однажды ему подарили пылесос, а это, на минуточку, начало 20 века. Так он, по воспоминаниям современников, демонстрировал аппарат всем друзьям и радовался, как ребенок. И все-таки главной его страстью были автомобили.
1: Где изюминка?
2: Первую машину, немецкий «Лорелей», Рахманинов получил в подарок от супруги весной 1912 года. Поначалу композитор был счастлив. Но что такое 28 лошадиных сил? Мало. И потом машина часто ломалась. Через год композитор приобрел «Мерседес» с открытым кузовом. С удовольствием гонял на нем по проселочным дорогам. Да так, что родственники боялись с ним ездить. Тем более, что за рулем близорукий Сергей Васильевич ездил без очков. Под свое увлечение подводил базу.
3: Хороший дирижер должен быть, естественно, и хорошим шофером. И автомобилисту, и музыканту необходимы концентрированная воля, напряженность внимания и постоянное присутствие духа.
2: Уже в эмиграции, в Америке, Рахманинов каждый год покупал новый «Кадиллак» или «Линкольн».
3: Я, знаете, совсем буржуем стал. Это такая чудесная, нарядная машина. Так и быть, покатаю вас.
1: Сергей Рахманинов. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все приплыли».
4: Современные научные морские экспедиции оснащены лучшими в мире навигационными приборами, новейшими кораблями, супер-пупер-компьютерами и так далее и тому подобное. А результатов почти нет. Почему? Да потому что географическое открытие не только от денег зависит. Денег, между прочим, налогоплательщиков. Иногда достаточно простого листка бумаги, карандаша, сесть, подумать и открыть. Как правило, помогает в этой ситуации Его Величество случай. В начале 1992 года из Гонконга в США отправился большой грузовой корабль. На борту 29 тысяч пластиковых игрушек, желтых уточек, а также разноцветных черепах, лягушек и бобров. В середине пути судно попало в сильный шторм, и тяжеленные контейнеры смыло в море-океан. Контейнеры раскрылись, и представляете себе этот зоопарк на воде. Спрашивается, при чем здесь география? Рассказываю. Игрушечные утята оказались в свободном плавании и через некоторое время стали появляться у берегов Аляски, Гавайев и во многих других местах. Океанографы не поверили своему счастью. Но не от того, что их детям достались бесплатные подарки. Нет. Ученые смогли с помощью этих самых игрушек изучить различные подводные течения. Не зря ведь разноцветные бобры пришвартовались именно в этих краях. Да уж, неспроста. В результате было установлено, что период круговорота течений между, к примеру, Японией, Аляской и Алеутскими островами составляет примерно 3 года. Все, понимаете, никаких тебе многомиллиардных трат на дорогостоящее оборудование. Нет, я не предлагаю повсеместно топить контейнеры с утятами. Нет. Но сама идея неплохая. Бросил пластмассовую болванку в Тихом океане и сиди себе на берегу океана Атлантического. Жди, засек время и радуйся. А мы дальше поплыли. Панамский канал вовсе не единственный водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Правда-правда, в американском штате Вайоминг есть небольшой такой ручей, который разделяется на два потока. Первый поток уходит на запад, к Тихому океану, а второй идет на восток, через Миссури, Йеллоустон и Миссисипи к океану Атлантическому. Судно по этому ручью, конечно же, не пройдет, а вот рыба мигрировать запросто может. Так во сколько там обошлось строительство Панамского канала?
0: Сколько-сколько? Сколько-сколько?
4: Правда, что ли? Вот транжиры. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли. История с географией. Индейка.
6: Натура – дура, судьба индейка, а жизнь – копейка. Читаем у Лермонтова в «Герое нашего времени». Поговорка объясняет суть фатализма. А еще рассказывает, что в середине 19 века русские люди были прекрасно знакомы с индейкой. Птицей, по мнению некоторых критиков того времени, глупой и непредсказуемой. Но факт. Ни один из них не смог бы объяснить, почему в России индейку называют индейкой.
1: История с географией.
5: Индейка.
6: Во всем мире с названием этого пернатого существа вышла настоящая путаница. Некоторые американцы и прочие англоговорящие товарищи считают, что она попала к ним из Индии через Турцию. Поэтому они называют ее теркой. Скандинавы зовут чем-то вроде Калькот, близко к индийскому городу Калькутта. А вот французы, немцы и большинство славян – индейкой.
1: История с географией.
6: Основная версия. Птицу в Европу привезли соратники Колумба и Кортеса из земель, которые сначала принимали за Индию. Индейку так назвали по той же причине, почему коренных жителей Америки называют индейцами. Дальше слово распространилось по континентальной Европе, а уже оттуда в 18 веке пришло в Россию. С тех пор мы так и живем. С индейкой.
5: Индейка.
1: История с географией.
7: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
2: Огнестрельное оружие.
1: Классификация.
2: Кавалерийский кремниевый пистолет азиатского образца.
1: Название.
2: Казачий пистолет образца 1791 года «Анатолиец». Казачий пистолет образца 1791 года предназначался для уничтожения живой силы противника в ближнем бою. Изготавливался оружейными мастерами Анатолийского побережья Малой Азии. Стоял на вооружении украинских, бугских, азовских и черноморских казаков. В простонародье пистолет получил название «Анатолиец». Калибр оружия 16 мм. Длина ствола 34,5 см. Длина всего пистолета 54 см. Замок восточного образца с наружной боевой пружиной. Огниво составное. Полка железная. Ложка с длинным цевьем крепилась к стволу с помощью специальных колец и наконечника в виде трубки. Ложа была искусно облицована серебром, украшена чеканкой, гравировкой и позолотой. Спусковая скоба и шомпол железные. Вес оружия 1 килограмм 200 граммов. В 1812 году кремниевый кавалерийский пистолет образца 1791 года «Анатолиец» был одним из самых популярных видов огнестрельного оружия среди солдат и офицеров и регулярной кавалерии, например, казаков. Такими пистолетами вооружались в основном за свой счет.
1: Арсенал 1812.
0: Радиозвезда.
1: История награды.
3: Медаль Марии Дикин. 7 сентября 1940 года гитлеровская авиация начала массированные бомбардировки Великобритании. Особенно тяжело пришлось жителям Лондона. Английскую столицу взрывы сотрясали 57 ночей подряд. К концу мая 1941 года погибло более 20 тысяч мирных граждан. Погибших могло быть еще больше, если бы не спасатели. День и ночь они разбирали руины, которые остались на месте домов. Именно тогда на всю Англию прославился фокстерьер по кличке Красавчик. Пес участвовал в спасательных работах. С его помощью были спасены 63 человека. Он погиб под завалом, пробираясь к 64-му. Посмертно Красавчик был удостоен медали. Награждать зверей и птиц, которые вместе с людьми принимают участие в войнах, предложила в 1943 году Мария Дикин, основательница лондонского госпиталя для больных животных. Награда получила имя основательницы. Медаль Марии Дикин отливалась из бронзы. На лицевой стороне награды был изображен лавровый венок, который опоясывает надписи «За мужество» и «Мы тоже служим». Изначально медаль Марии Дикин вручалась животным, которые отличились при службе Содружеству наций или службам спасения. Но с 1943 по 1949 год медалью награждались животные, которые помогали людям во время Второй мировой войны. Всего было награждено 32 голубя, 18 собак, 3 лошади и 1 кот. Одно из последних награждений состоялось в 2001 году. Медалями были удостоены 3 собаки-спасателя, которые искали людей на развалинах Нью-Йоркского всемирного торгового центра. Медаль Марии Дикин.

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: 1924 год. Норвежский город Порт-Берген. Его первое заграничное плавание. Именно тогда Николай Кузнецов познакомился с удивительным человеком. Первой женщиной-послом, советским торговым и дипломатическим представителем в Скандинавии Александрой Калантай.
2: Ей, должно быть, перевалило уже за 50. Но она все еще выглядела молодо, была красива, поражала своей жизнерадостностью и остротой ума. У нас на «Авроре» она долго и тепло беседовала с курсантами.
1: Они встретятся еще раз, спустя 21 год, сразу после войны.
2: Это было на одном из приемов в Москве. В зал везли на коляске старую больную женщину. Не сразу я узнал Александру Михайловну. Подошел к ней, спросил, помнит ли она встречу с моряками в Бергене. Оказалось, что очень хорошо помнит. Она с удовольствием заговорила о том времени, о посещении «Авроры», и в глазах ее засветился прежний молодой огонек.
1: Еще до начала войны немецкие самолеты-разведчики регулярно нарушали воздушное пространство Советского Союза. Летчики Люфтваффе фотографировали важные промышленные объекты, расположение наших войск, в том числе военно-морских баз. Николай Кузнецов без согласования с Кремлем принял тогда особое решение.
2: Я предложил главному штабу дать указания флотам открывать по нарушителям огонь без всякого предупреждения. Такая директива была подписана 3 марта 41-го. А 17 и 18 числа немецкие самолеты уже были несколько раз обстреляны над Либавой. Что же делать, если агрессор наглеет? Уговорами его не приведешь в чувство.
1: В Москве самодеятельность Кузнецова не понравилась. Офицера срочно вызвали к Сталину.
3: На каком основании вы отдали распоряжение открывать огонь по самолетам-нарушителям? Хотите спровоцировать войну? Так, что ли?
2: Товарищ Сталин.
3: Не перебивайте. Рекомендую немедленно отменить ваши распоряжения.
1: Кузнецов подчинился. Но как? Он приказал не сбивать немецкие самолеты, а принудительно сажать их на аэродромы и допрашивать экипажи.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
4: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России стартовали выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Избирательные участки уже открыты на Чукотке, Дальнем Востоке, Сибири и на Урале. Впервые голосуют жители регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки вошли 10 партий. Одновременно в 39 регионах выбирают депутатов законодательных собраний, а в 8 проходят выборы глав регионов. Голосование идет с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Между тем, представитель российской дипломатии Мария Захарова заявила ТАСС, что Запад развернул кампанию по срыву голосования россиян. По ее словам, идут попытки распространения информации и призывы использовать электронные процедуры для блокировки выборов. Захарова подчеркнула, что Министерство иностранных дел находится в круглосуточном контакте с заграничными учреждениями России. «Частично за рубежом выборы уже прошли», — сказала она. На совещании в Кремле Владимир Путин подвел промежуточные итоги экономической ситуации в стране. По словам президента, российские компании демонстрируют стабильную работу, а уровень безработицы остается на рекордно низкой отметке.
2: Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня. Да, и по итогам первого квартала 2025 года, напомню, инфляция была двузначной – 10,3%. То есть усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты.
1: Также Владимир Путин заявил о профиците федерального бюджета в августе в 600 миллиардов рублей. Существенный вклад внесли не нефтегазовые доходы, отметил президент. Что касается доходов от продажи нефти, ожидается, что в ближайшие месяцы они также увеличатся из-за роста цен на мировых рынках. Силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Всего после полуночи вблизи столицы сбито 35 дронов ВСУ, сообщили московские власти. С вечера 17 августа в районе аэропортов Домодедово и Внуково действуют ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупреждала о возможных изменениях в расписании рейсов. Правительство планирует ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотников, пишут ведомости. Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий до 2027 года. Проект уже готов, а решение объявят в ближайшие дни, утверждают собеседники издания. Бизнес просит не только приостановить надзор, но и установить льготы за инвестиции в защиту и восстановление объектов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Завтра будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Сейчас о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, ехать не менее 20 минут. Затор на четверть часа на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Также 15 минут составит потеря по времени на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до деревни Юрлова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Начинаются выборы в Госдуму. Какие необычные локации становились в прошлом участками для голосования? Искусственный интеллект поставили на службу рыбному промыслу. Как нейросеть помогает в этом деле морякам? Датские ученые выяснили, что не все дороги ведут в Рим, что позволило развенчать известные утверждения. Сегодня первый день голосования на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Избирательные участки будут работать в течение 3 дней, до 20 сентября. В это же время состоятся региональные и муниципальные выборы. Анна Елисеева решила узнать, в каких необычных местах голосовали до эры цифровизации и собрала неожиданные локации – от глухой тайги до полярной станции.
2: Обеспечить избирательное право граждан – дело непростое, когда речь заходит о неприступных уголках Сибири или Дальнего Востока. Потому голосование в тех местах проводится досрочно. К обособленной группе избирателей относятся метеорологи, геологи, горнорабочие, а еще охотники и кочевые оленеводы. До них сотрудники избиркома добираются либо на вездеходах и оленьих упряжках, либо на вертолете, облетая пастбища по наводке местной администрации. Отыскав избирателей, участок устраивают прямо на месте – в чуме, яранге, кабине вертолета, а то и на капоте машины. В остальном же процедура ничем не отличается от обычного голосования, рассказывает заводчик оленей, ветеринарный врач, зоолог Андрей Подлужнов.
3: Пролетает вертолетное пастбище с опечатанным чемоданчиком. Соответственно, стойбище оленеводов там голосуют. Дальше вертолет летит на другое стойбище. Между ними там расстояние может быть несколько сот километров. Облетает, насколько не хватит топлива, возвращается домой, сдает эти документики. Процесс достаточно длительный, медленный и малоэффективный. Но проголосовать должны все, вот и все.
2: Впрочем, вертолеты могут не везде приземлиться. На дрейфующую льдину в Арктике при сильном ветре уж точно нет. А ведь именно там, в 2011 году, был организован избирательный участок для полярников станции «Северный полюс-39». Голосование проводилось в экстремальных условиях. Полярная ночь, минус 30 по Цельсию, шквальный ветер. Комиссию из 3 человек сформировали из своих же. Провели голосование, подсчитали голоса и отправили результаты по спутниковой связи в Петербург, а оттуда в центр избирком. По такому же принципу голосование проводилось на другом полюсе, в Антарктике. Там до сих пор используется радиосвязь, комментирует полярник Владимир Носков.
4: Организовывался избирательный участок выездной, присылались соответствующие заверенные документы по радио, составлялись бюллетени, их, понятно, никто там не распечатывал, то есть просто составлялся протокол голосования. Избирательная комиссия избиралась из 3 человек, ну и, соответственно, кто как проголосовал, подсчет голосов с печатью станции, все это отправлялось в институт. Институт уже на своем избирательном участке регистрировали голоса полярников.
2: Мало чем от полярников отличается голосование моряков и путешественников в открытом море. В день выборов избиратели голосуют на участке, роль которого играют кают-компании. Данные отправляют по спутниковой связи за 1000 километров от центра избиркома. А вот не самый удаленный от него участок, но, безусловно, самый недоступный, расположен на Международной космической станции. От поверхности Земли всего 400 километров, но бюллетень туда никто не доставит. Потому тайна голосования распространяется на избирателя и его доверенное лицо, которое заранее получает открепительное удостоверение за подопечного, продолжает летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко.
5: Очень просто все. Закрытый канал связи, доверенное лицо. Космонавт сообщает по радиоканалу свой выбор, доверенное лицо за него идет, голосует. Все. Связь, 80% орбиты есть, постоянная связь. Если какой-то сбой, ну, можно через 5 минут возобновить, когда со спутника на спутника там канал перейдет. То есть каких нештатных ситуаций в этом плане нету.
2: А вот на Земле сигнал может быть крайне нестабильным. А значит, электронное голосование организовать невозможно. По этой причине к уединенным маякам через шторма пробиваются беспилотники с бюллетенями. Даже если ждут их, всего 2 смотрителей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Искусственный интеллект поможет рыбному промыслу. В России разработали цифровой сервис «Лоция», который на основе анализа данных показывает места с благоприятными условиями для конкретного вида рыбы. Нейросеть не гарантирует улов, она лишь подсказывает, где искать, чтобы рыбаки тратили меньше времени и топлива на промысловую разведку. Какие еще рыбные задачи можно поручить искусственному интеллекту? Рассуждает председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.
6: Искусственный интеллект – вещь очень хорошая и анализирует огромное количество базы данных. Но весь вопрос, что будет делать этот искусственный интеллект в части разведки? Будет просто находить или будет еще следить за объемом изъятия? Потому что ведь не так сложно найти рыбу, сложно понять, а сколько ее можно поймать для того, чтобы не нарушить существующую популяцию, чтобы этот водный биологический ресурс в течение года или какого-то периода восстановился. Больше того, я бы возложил на искусственный интеллект систему некого контроля, которая выдавала бы информацию о том, а сколько промысловик этой рыбы уже поймал в этом районе, а может ли он осуществлять дальше промысел без нанесения ущерба, чтобы об этом автоматически узнавали контролирующие органы.
1: По данным Росрыболовства, за прошлый год вылов рыбы в стране снизился на 200 тысяч тонн. В этом году к началу сентября показатели были на 4% ниже прошлогодних, в том числе из-за фактически провальной лососевой путины.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Датские ученые выяснили, что не все дороги вели в Рим. Исследователи проанализировали 300 тысяч километров дорожной сети Древней империи, и оказалось, что более существенными узловыми точками были другие города – провинциальная Антиохия, Анкара и Византия. А как строили дороги в Римской империи и за счет чего некоторые из них сохранились до наших дней, разобрался Максим Петренко.
7: «Королева дорог» – так почетно называли первую римскую мощенную трассу. Это Аппиева дорога, появившаяся в 312 году до нашей эры и получившая имя создателя, цензора Аппия Клавдия Цека. Протяженность почти 200 километров. Вообще, для строительства античных дорог выбирались самые удобные участки, без сильных уклонов. Если встречались овраги, их засыпали, холмы срывали. Стремились сделать дороги максимально прямыми. А что за приборы тогда были у римских инженеров, рассказывает доктор исторических наук, заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Гончаровский.
8: Грома. Такой шест с крестовиной, которая снабжена была поворотным механизмом. К крестовине подвешивались грузики. Таким образом можно было делать разметку прямых линий и углов. Кроме того, дорогу могли выравнивать с помощью харабата. Такая деревянная балка, длиной около 6 метров. Могли пользоваться канавкой, которая была проложена по верху балки. И туда заливалась вода. Это как в современном уровне, да, только вместо пузырька была деревянная, сказать, дощечка, которая перемещалась. Если она, сказать, находилась в центре, значит, поверхность горизонтальная.
7: Далее по намеченной линии выкапывали грунт. Получалась довольно глубокая траншея до нескольких метров. Та же Аппиева дорога существует до сих пор, а ей более 2000 лет. Такая долговечность объясняется тем, что в эту траншею закладывалось несколько слоев и продумывалась система защиты от главного разрушителя трасс – воды, продолжает Владимир Гончаровский.
8: Во-первых, значит, на дне траншеи укладывались обколотые куски камня, утрамбовывались. Затем сверху клался слой булыжников, примерно величиной с кулак, тоже все это утрамбовывалось. А затем насыпался гравий или грубый песок, и вот уже поверх выкладывали каменные плиты. Таким образом, чтобы в центре дороги была как бы горбинка, да, и в случае дождей вода стекала бы с дороги, прокладывавшись по ее, так сказать, краям небольшие каналы.
7: Было несколько типов магистралей. Частные, попроще, содержались землевладельцами, военные, возводившиеся легионерами, и общественные, что соединяли города, широкие, до 6, а порой 9 метров. Такие строились и обслуживались государством. Для контроля за их состоянием назначался куратор виарум, или смотритель дорог. Каждые 15-20 километров на них обустраивались остановки для отдыха. На обочинах стояли мильные камни, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН Игорь Шауб.
9: Они обычно ставились не по милям, а по мере необходимости, на них обозначались расстояния до тех или иных населенных пунктов. Собой они представляли цилиндрические столбы, иногда до 4 метров высотой и диаметром до 80 сантиметров. Очень основательные сооружения, некоторые сохранились до сих пор.
7: Отсчет миль в империи велся от золотого мильного камня. Своего рода нулевой километр установил на римском форуме император Август в 20 году до нашей эры. Существовали у римлян свои схематические карты. Самая известная – Пейтингерова таблица. Сохранилась ее копия. На ней сеть всех известных на тот момент дорог от Британии до Индии. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, какой парламент считают самым старым в мире. Можно ли обычную физкультуру в школе заменить на хоккей и скалолазание? Где в России находятся самые красивые маяки?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. В России стартовали выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Избирательные участки уже открыты на Чукотке, Дальнем Востоке, Сибири и на Урале. Впервые голосуют жители регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки вошли 10 партий. Парашютисты НАТО оказались на деревьях во время учений в Бельгии. 5 военных получили травмы, сообщает местный телеканал. Снимать их с деревьев пришлось пожарным. Сами учения проходят при участии 11 стран Североатлантического альянса. Мошенники придумали новую схему обмана с обещанием выплаты от Международного валютного фонда. Они рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов жертвам аферистов, сообщают эксперты. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве. Министерство просвещения разработало новый учебный курс об отечественном кино. Он направлен на формирование у российских школьников гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей. Такие уроки позволят увидеть события 20 века через художественные образы. С этого учебного года преподавание нового курса в 10-11 классах началось по выбору школ. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Горжет. Металлическая нагрудная пластина в форме полумесяца, закреплявшаяся на шее с помощью шелковой ленты или длинного шнура. Форма и содержание.
1: В средневековье горжеты считались частью рыцарских доспехов для защиты горла. Однако в начале 18 века, во времена Петра Великого, они выполняли уже совсем иную функцию – определяли чин командира на поле боя. Серебряная пластина – младшие офицеры, позолоченная – старшие начальники.
0: Горжет.
1: В ходе знаменитого Полтавского сражения в царя Петра угодили три шведские пули. Первая пробила шляпу, вторая застряла в седле, а третья попала в тот самый нагрудный металлический знак, который спас государя от верной смерти. Но по одной из альтернативных версий, русского императора спас нательный крест, некогда принадлежавший византийскому императору Константину. Крест украшала особая надпись: «Спаси, Господи, люди своя, и благослови достояние свое, победу даруй благоверному царю нашему».

0: Долгое время Константиновский крест Петра хранился в Успенском соборе Московского Кремля. Откуда бесследно исчез после нашествия французов в 1812 году. Нательный крест пропал, но горжет первого русского императора сохранился, и на нем видна небольшая вмятина. Возможно, это и есть след от шведской пули. Металлические нагрудные пластины прослужили в армии долгое время. Но в начале Первой мировой войны все русские войска, включая гвардию, перешли на походную форму. И больше горжетов наши офицеры никогда не носили.
1: Форма и содержание. Горжет.
2: Звезда.
1: Игры человечества.
3: Квадратное поле с несколькими фишками и одной свободной ячейкой. Цель механической головоломки – собрать ряд чисел от единицы до 15, перемещая костяшки по полю в горизонтальном или вертикальном направлении. Нетрудно догадаться, что речь идет о пятнашках. По легенде, эту популярную игру придумал американский почтальон Ной Чепман. В 1874 году он показал ее друзьям и даже хотел запатентовать, однако заявка по неизвестным причинам была отклонена. 16 лет спустя другой гражданин США, шахматист Сэм Ллойд, рассказал об этой головоломке журналистам. Но как он это сделал? Талантливый гроссмейстер объявил конкурс. $1000 тому, кто первым соберет правильный ряд цифр. При этом перепутано было положение всего лишь двух фишек – 14 и 15. Простая, казалось бы, задачка, но ею увлекся весь мир. А главный приз так никто и не получил. И все потому, что именно в таком варианте пятнашки собрать невозможно. Ситуация патовая. В наши дни существует несколько вариантов знаменитой игры. Вместо цифр собирают пейзажи, портреты, известные цитаты или слова, но самый интересный вариант – магический квадрат. Там сумма чисел каждого ряда всегда должна быть одинаковой.
1: Игры человечества.
4: 1914 год. Бельгийский ученый-хирург Альберт Хастин осуществляет первое в истории успешное непрямое переливание крови. В годы Первой мировой это спасет тысячи жизней. В том же году в Российской империи Санкт-Петербург на волне антигерманских настроений переименовал

0: они пройдут через многое, и каждый внесет весомый вклад в искусство и медицину.
1: Соратники. Вера Мухина и Алексей Замков.
0: Она родилась в Риге, в семье коммерсанта и мецената. Он из крестьян, внук крепостного. Вместе их свела Первая мировая. Юная Мухина пошла работать медсестрой в госпиталь, куда доставили раненого военного хирурга Замкова. Спустя 4 года пара поженилась, но денег катастрофически не хватало. Поначалу жили тем, что Алексей привозил из родного села, где вел медицинские приемы. Селяне расплачивались хлебом и картошкой. Вера к тому моменту суперталантливый архитектор, за плечами стажировки во Франции и Италии, но невостребованный. Все изменят руки ее супруга. Именно их она отразит в своей скульптуре «Крестьянка», которая получит сталинскую премию и подарит архитектору всесоюзную популярность.
1: Соратники.
0: Сам Замков к концу 20-х годов тоже станет известным на всю страну, создаст первый гормональный препарат. А его пациентами станут Будённый, Горький, Клара Цеткин. Но вскоре талантливого медика обвинят в шарлатанстве и даже отправят в ссылку. От гибели его спасут лишь высокие покровители Мухиной. Поэтому во многом сюжет ее самой известной работы «Статуи рабочего и колхозницы» можно считать автобиографическим. Мужчина и женщина, смотрящие вперед и стоящие рука об руку. В 1942-м доктор Замков скончается от последствий второго инфаркта. Вера Мухина в память о муже установит на его могиле монумент с надписью «Я сделал для людей все, что мог». А после смерти самой Мухиной на этом памятнике появится вторая надпись. И я тоже.
1: Вера Мухина и Алексей Замков. Соратники.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знакомая.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара, Нижнего Новгорода, Калуги. Также к штатной работе вернулись столичные Внуково и Домодедово. Там ограничения действовали с вечера четверга. Московские власти сообщили, что с полуночи ПВО сбило 35 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону столицы. О последствиях не сообщается. На местах падения обломков работают экстренные службы. Штурмовики группировки «Север» рассказали, как эвакуируют мирных жителей из освобожденной Хаватовки в Харьковской области. О том, что поселок перешел под контроль российских войск, стало известно накануне. Командир роты с позывным «Шальной» сообщил, что людей выводят небольшими группами по двое-трое под полным контролем военных. Местные жители говорят, что ждали российских солдат 4 года. Эвакуация идет постепенно и аккуратно. Люди ждут команды, после чего бойцы приходят за ними в назначенное время, сообщили в Министерстве обороны России. В Киренском округе Иркутской области отстрелили 17 медведей. Об этом сегодня сообщили в местной администрации. В четверг хищник напал на 3 сборщиков ягод. 2 мужчин погибли, 3-му удалось убежать. Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. После организовали доследственную проверку. В округе фиксируется резкий рост числа медведей вблизи населенных пунктов и ягодных мест. Александру Овечкину на неопределенный срок запретили въезд в Латвию. Причины местные дипломаты не назвали. Возможно, так официальная Рига отреагировала на высказывание Александра Овечкина о своей гражданской позиции. Отвечая на вопросы журналистов о планах после завершения карьеры в Национальной хоккейной лиге, капитан Вашингтон Кэпиталс подчеркнул связь с родиной.
2: Я русский, и как только закончу играть в хоккей, я останусь там. Я за мир и любовь, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Мой дом – Россия. Вашингтон – мой второй дом. У меня много друзей, я вырос здесь.
1: Капитан Вашингтон Кэпиталс, которому накануне исполнился 41 год, готовится к старту 22-го сезона в НХЛ, где ему предстоит побить абсолютный рекорд по общему числу голов в лиге. Сейчас в активе форварда с учетом плей-офф 1006 шайб. До рекорда Уэйна Грецки ему осталось забить 11. О погоде. В Москве сегодня ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 19, плюс 21. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Южа. Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-62-2022 года.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
13: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день выборов в Госдуму. Что общего у нашего парламента и новгородского вече? В программу уроков физкультуры добавили самбо, хоккей и скалолазание. Будут ли они доступны в обычных школах? Проект волонтеров Мурманской области по ремонту маяков стал всероссийским. Где искать самые необычные сигнальные башни? Россияне в ближайшие три дня выберут депутатов Государственной Думы сроком на 5 лет. Для современной России это будет 9-й созыв Нижней Палаты Парламента. Что общего у нашей Госдумы и Новгородского Вече? Какой парламент в мире считается старейшим? И от чего зависит количество его палат? Ким Андреев о российской и мировой истории парламентаризма.
9: Экклесия в Афинах и комиции в Римской империи. Эти народные собрания, где люди голосовали по ключевым вопросам, считаются первым прообразом всех современных парламентов. В отечественной истории есть свой яркий пример. Это Новгородская Веча, существовавшая с 9 по 15 век. По сути, представители разных общественных групп – бояре, ремесленники, купцы – обсуждали, каким законом быть, кого назначить главой города и так далее. Если сравнить Веча с нынешним парламентом, то полномочий сегодня стало больше, а вот контроля меньше, отмечает профессор Московского педагогического университета Герман Артамонов.
11: Вот эти делегаты, они никаких решений там на Вече, не самостоятельных, имею в виду, решений, не принимали. Их задача была просто озвучить то решение, к которому пришла та или иная община, улица Новгорода, на которой проходило собрание более низкого уровня. Сегодня депутаты принимают решения самостоятельно.
9: Современный российский парламент отчасти похож на немецкий. Обе страны федеративные, а Верхняя палата представляет регионы. У немцев это Бундесрат, у нас Совет Федерации. Но чаще всего наш парламент сравнивают с французским. Обе страны имеют республиканскую форму правления с сильной президентской властью. И это неудивительно. Российская конституция создавалась во многом опираясь на французскую модель, где глава государства выполняет роль арбитра между всеми ветвями власти, продолжает мысль доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
14: Сами по себе парламенты в России и во Франции являются двухпалатными с более активной непосредственной законотворческой и политической работой именно нижней палаты, да, то есть речь идет о Госдуме в России и о национальном собрании во Франции соответственно. Парламент в России является более компактным, чем во Франции, да, то есть в России Госдума состоит из 450 депутатов, а во Франции же количество депутатов национального собрания составляет 577 человек.
9: Кстати, самым многочисленным парламентом в мире считается Всекитайское собрание народных представителей. Оно насчитывает 2980 депутатов. Самый маленький парламент – 14 человек. Конгресс Федеративных Штатов Микронезии – крошечного островного государства в океане. Всего же в мире более 180 национальных парламентов, из которых свыше 100 однопалатные, остальные – двухпалатные. От чего это зависит, объясняет Игорь Семеновский.
14: Ключевым фактором является конституционный дизайн страны и форма ее государственно-территориального устройства. То есть является государство федеративным, например, штатами в США или же субъектами федерации в России, или страна является унитарной, не разделенной на какие-либо субъекты. Вторичными признаками при определении наличия двухпалатного или однопалатного парламента является история государства, его определенные традиции, площадь государства.
9: Звание старейшего парламента в мире носит исландский Альтинг. Он был основан в 930 году. Изначально голосовать могли только свободные мужчины. Удивительно, но некоторые принятые ими законы действуют до сих пор. К примеру, с 982 года в Исландии запрещено вывозить лошадь за пределы острова. А если это по каким-то причинам и произошло, то вернуться животное уже никогда не сможет. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
13: Министерство просвещения разрешило российским школам дополнять уроки физкультуры новыми спортивными модулями. Речь идет о занятиях по самбо, гандболу, боксу, скалолазанию. Всего 24 вида спорта. Идея хороша, но по ее реализации есть вопросы, говорит доктор педагогических наук, профессор, член правления организации «Трудовая доблесть России» Сергей Комков.
15: Все это, конечно, и хорошо, только это надо делать в рамках внеурочной деятельности, спортивных занятий дополнительных. потому что в школьном уроке принимают участие все ученики класса. Требовать от всех учеников, чтобы они лазили по скале, ну, это, конечно, можно организовать. Для этого можно сделать специальную стену. В школьном уроке принимают участие все ученики класса. Требовать от всех учеников, чтобы они лазили по скале, ну, это, конечно, можно организовать. Для этого можно сделать специальную стенку, но требовать, чтобы каждый научился вот этому скалолазанию, чревато очень серьезными последствиями. Это может привести и к травматизму, к возмущению родителей, потому что дети разные по физическому развитию, а потом, если кто-то занимается скалолазанием, остальных куда девать? Получается, что в один и тот же урок должно работать сразу 2, 3, а может быть даже и 4 педагога. Самое главное в уроках физкультуры – общее физическое развитие. Не случайно всегда в первую очередь на уроках физкультуры использовались игровые виды.
16: Сейчас каждая школа сама решает, сколько у нее будет уроков физкультуры в неделю – 2 или 3. Инициатива Минпросвещения о дополнительных спортивных модулях касается именно 3-го урока.
0: Утро на радио «Звезда».
16: Волонтерский проект по ремонту маяков в Мурманской области расширят на всю страну. Об этом сообщили в областной администрации. Участники движения представили свои работы на международном фестивале молодежи, где получили высокие оценки гостей. В России сотни маяков, которые встречают корабли практически на всех морях. От Балтийского до Берингова и от Белого до Черного. О самых необычных сигнальных башнях, включая советские маяки на атомных батарейках, расскажет Анна Елисеева.
17: В рейтинге самых красивых и мистических маяков Сахалинская башня Анива заняла бы почетное место. Круглое сооружение в 9 этажей, стоящее на одинокой скале, спроектировал японский инженер Синобу Миура. Готический по виду маяк собрал вокруг себя множество легенд. Таинственные исчезновения, странные звуки, призрачные тени. Самый жуткий миф связан с создателем башни Миуры, который погиб при строительстве. Рассказывает, что якобы теперь его дух присматривает за своим творением. Все эти странные истории легко объясняются локацией. Там, где стоит маяк, встречаются два моря – японское и охотское. Штормы и туманы – частые явления, и башня, изолированная от суши, сама по себе напрашивается стать героем ужастика. Остроты добавляет тот факт, что изначально на маяке жили люди. Рассказывает сооснователь музея маячной службы в Кронштадте, расположенного на территории форта Константин, Владимир Ергер.
18: Там нет других условий размещения персонала, поэтому жилые комнаты находились прямо в теле башни маяка. Значит, там стояли дизеля, двигатели, да, которые вырабатывали электричество, генераторы и подавали электричество на весь маяк, в том числе и работа оптики.
17: В 90-е маяк Анива прошел атомный апгрейд. На нем установили радиоизотопный термоэлектрический генератор «РИТЭК». И вплоть до нулевых сигнальная башня на Сахалине работала автономно, пока ее не погасили. На таких радиоизотопных батарейках в Советском Союзе работали 1000 маяков и навигационных знаков. Систему придумали в Соединенных Штатах, но масштабировали проект именно у нас. От Балтийского моря до Тихого океана светили 1000 таких установок. Больше всего их было вдоль Северного морского пути, где держать смотрителей оказалось логистическим кошмаром. Автономные маяки указывали путь судам и служили грелками для белых мишек. О том, как они выглядели, мы попросили рассказать доктора технических наук, профессора Владимира Кузнецова.
19: Представьте себе параллелепипед. Наверху идут антенны для выдачи сигнала, а в середине идет такой цилиндр, ребренный. Почему? Для того, чтобы происходило рассеивание этого тепла, к нему должны были предъявляться такие высокие требования по живучести. Но представьте себе, какие градиенты температур летом и зимой.
17: Собственно, из-за проблем с безопасностью маяки на РИТЭГах в нулевые годы стали демонтировать. К тому же активно развивалась спутниковая навигация, которая позволяет судам

0: точнее определять местоположение. Впрочем, даже она не умаляет значения обычных маяков. Обычных в техническом отношении, не концептуальном, если так можно выразиться, о церкви-маяке на Соловках. Уникальное сооружение было построено в 1862 году на Секирной горе. Уже в то время на острова часто заходили суда. И с позволения настоятеля в храме настроили башенку для маяка, говорит Владимир Ергер.
1: Вверху под куполом установили светооптическое оборудование. Сначала там стояли керосиновые лампы с отражателями. Только в 1904 году туда установили линзу французского производства. Эта линза до сих пор там работает, но, естественно, внутри уже нормальные лампочки.
0: Сигнальное сооружение на Секирной горе самое высокое в Белом море, более 70 метров над уровнем. Зажигают маяк по-прежнему вручную с августа по ноябрь в период беломорской навигации. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как голосовали до появления интернета полярники и космонавты. В чем нейросети могут помочь рыболовам? Почему дороги в Древнем Риме были такими долговечными?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. К штатной работе вернулись столичные Внуково и Домодедово. Там ограничения действовали с вечера четверга. Московские власти сообщили, что с полуночи ПВО сбило 35 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Соединенные Штаты рассматривают возможность заключить деловые соглашения с Россией еще до окончания конфликта на Украине, пишет «Нью-Йорк Таймс». Издание ссылается на неназванного американского чиновника. О каких именно соглашениях идет речь, пока неизвестно. Правительство планирует ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотников, пишут «Ведомости». Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий до 2027 года. Проект уже готов, а решение объявят в ближайшие дни, утверждают собеседники издания. Коллекционные автомобили за последние 10 лет могли принести больше дохода, чем золото и банковские вклады. Как пишет российская газета со ссылкой на экспертов рынка, отдельные модели Ferrari, Porsche и BMW подорожали в 3-5 раз. Для сравнения, золото за это время выросло чуть больше, чем в 3 раза, а рублевые депозиты чуть больше, чем вдвое. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: В Крыму определили самое древнее дерево на полуострове. Это сосна, которой около 1500 лет. Расскажите, а как определяют возраст дерева, не спиливая его?
3: Отвечает заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса РАН Вячеслав Харук.
4: Возраст дерева без спиливания определяется, и это широко используемый метод, с помощью приростного бурава. Это сверло полое внутри, которое пробуравливается по центру, по радиусу дерева, и извлекается туда образец толщиной с карандаш или чуть поменьше, зависит от диаметра бурава. И дальше подсчитывается просто количество колец от периферии, то есть от последнего горичного слоя до центра. Это очень простой метод, распространенный. Желательно при этом, конечно, потом вот эту дырочку небольшую, но чем-то или смолой там, или чем-то другим закрыть. Дерево, как правило, такая ранка, она заживает. Большого ущерба она не приносит. Кроме того, по этому керну, вот то, что мы вытащили из трубочки, из бурава, да, можно посчитать не только количество колец, но это своеобразный как бы аналог капли крови, которую берут из пальца. То есть можно оценить жизненное состояние дерева с определенной точностью. Учитывая ширину колец, их относительную наполненность ранней и поздней древесины и там рядом других параметров. А также проследить, как дерево реагировало на внешние воздействия. Ну, прежде всего, на изменение климата, потому что условия увлажнения, температурный режим, они сразу отображаются на величине прироста древесного растения.

0: Река истории. История реки. Теша.
1: Свои детские годы Аркадий Гайдар провел в городе Арзамас Нижегородской губернии. Однажды в начале зимы он с друзьями отправился на речку Тешу кататься на коньках. Пошли, конечно, гурьбой, так веселее. Аркадий немного покатался, отвязал коньки и собрался идти домой. У 10-летнего мальчишки к тому времени было 3 младших сестры. 1914 год, Первая мировая. Отца забрали на фронт, мать, фельдшер, сутками пропадала в госпитале.
2: «Смотри, Аркадий, ты у нас единственный мужчина в семье остался. На тебе ответственность. Следи за сестрами, береги их».
1: Вот к сестрам он и торопился. И вдруг увидел, что его одноклассник, Колька Киселев, провалился под лед. Барахтается, бьет руками. Только ухватится за край полыньи, лед обламывается.
3: «Кисель, держись! Иду к тебе!»
1: Аркадий лег и пополз. Но лед и под ним разошелся. Намокшая одежда потянула на дно. Те, кто стоял в отдалении, замерли. Все, конец обоим. Но вдруг Киселев перестал болтыхаться и начал приближаться к берегу по узкой полоске воды. Оказалось, в том месте было неглубоко. Аркадий схватил друга под водой за ремень и, ступая по дну, выволок на берег. Николай Киселев, полковник в отставке, участник 3 войн, часто вспоминал ту историю и своего друга детства. Он на многие годы пережил своего спасителя. Если бы не решительность 10-летнего Гайдара, жизнь его так и закончилась бы на дне речки Тёши.
0: Тёша. Река истории. История реки.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России стартовали выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Избирательные участки открылись на большей части территории нашей страны, а также в новых регионах. Жители Донбасса и Новороссии голосуют впервые. В предвыборных списках 10 партий. Одновременно в 39 регионах выбирают депутатов законодательных собраний, а в 8 проходят выборы глав регионов. Голосование идет с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Ночью в сторону московского региона летели более 350 беспилотников, большую часть уничтожили на дальних рубежах. 64 дрона сбили на подлете к столице. Об этом сообщили власти Москвы. Из-за угрозы временно не работали аэропорты Домодедово и Внуково, сейчас ограничения сняли. Между тем, власти Ростовской области заявили, что в результате атаки беспилотников в ВСУ повреждены 5 частных и 8 многоквартирных домов, газовые трубы и машины. О возможных пострадавших пока не сообщается. Правительство планирует ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотников, пишут ведомости. Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий до 2027 года. Проект уже готов, а решение объявят в ближайшие дни, утверждают собеседники издания. Бизнес просит не только приостановить надзор, но и установить льготы за инвестиции в защиту и восстановление объектов. Новый завод Доброфлота в Находке назван стратегическим объектом, поскольку продовольственная безопасность сегодня – это тот вопрос, который остается одним из основных на повестке дня. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» на полях Международного рыбопромышленного форума в Петербурге рассказал руководитель коммерческого управления группы компаний «Доброфлот» Владимир Пирогов.
2: Уникальность нового завода – он построен непосредственно на побережье Японского моря. И он является заводом полного цикла. Он может обрабатывать рыбу парную, принимая сырец и выпуская действительно продукты глубокой переработки. Это филе и фарш формованные изделия различные. И да, действительно, это безотходное производство, потому что отходы от разделки перерабатываются здесь же в цехе РМУ, перерабатываются востребованные сейчас рыбную муку и рыбный жир.
1: Основная идея проекта – переработка российской рыбы на российском берегу. Это рабочие места, по его словам, когда вся добавленная стоимость остается внутри страны. Сообщается, что мощность завода в Находке – 120 тонн фарша и 60 тонн филе в сутки. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Завтра будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Теперь информация о загруженности столичных дорог. Сейчас она незначительная. Яндекс.Карты оценивает ее в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Время в пути 1 час. Затор на полчаса на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. 25 минут составит потери по времени на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. В Москве 8 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Начинаются выборы в Госдуму. Какие необычные локации становились в прошлом участками для голосования? Искусственный интеллект поставили на службу рыбному промыслу. Как нейросеть помогает в этом деле морякам? Датские ученые выяснили, что не все дороги ведут в Рим, что позволило развенчать известные утверждения. Сегодня первый день голосования на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Избирательные участки будут работать в течение 3 дней, до 20 сентября. В это же время состоятся региональные и муниципальные выборы. Анна Елисеева решила узнать, в каких необычных местах голосовали до эры цифровизации и собрала неожиданные локации – от глухой тайги до полярной станции.
2: Обеспечить избирательное право граждан – дело непростое, когда речь заходит о неприступных уголках Сибири или Дальнего Востока. Потому голосование в тех местах проводится досрочно. К обособленной группе избирателей относятся метеорологи, геологи, горнорабочие, а еще охотники и кочевые оленеводы. До них сотрудники избиркома добираются либо на вездеходах и оленьих упряжках, либо на вертолете, облетая пастбища по наводке местной администрации. Отыскав избирателей, участок устраивают прямо на месте – в чуме, яранге, кабине вертолета, а то и на капоте машины. В остальном же процедура ничем не отличается от обычного голосования, рассказывает заводчик оленей, ветеринарный врач, зоолог Андрей Подлужнов.
3: Пролетает вертолетное пастбище с опечатанным чемоданчиком. Соответственно, стойбище оленеводов там голосуют. Дальше вертолет летит на другое стойбище. Между ними там расстояние может быть несколько сот километров. Облетает, насколько не хватит топлива, возвращается домой, сдает эти документики. Процесс достаточно длительный, медленный и малоэффективный. Но проголосовать должны все. Вот и все.
2: Впрочем, вертолеты могут не везде приземлиться. На дрейфующую льдину в Арктике при сильном ветре уж точно нет. А ведь именно там, в 2011 году, был организован избирательный участок для полярников станции «Северный полюс-39». Голосование проводилось в экстремальных условиях. Полярная ночь, минус 30 по Цельсию, шквальный ветер. Комиссию из 3 человек сформировали из своих же. Провели голосование, подсчитали голоса и отправили результаты по спутниковой связи в Петербург, а оттуда в центр избирком. По такому же принципу голосование проводилось на другом полюсе, в Антарктике. Там до сих пор используется радиосвязь, комментирует полярник Владимир Носков.
4: Организовывался избирательный участок выездной, присылались соответствующие заверенные документы по радио, составлялись бюллетени, их, понятно, никто там не распечатывал, то есть просто составлялся протокол голосования. Избирательная комиссия избиралась из 3 человек, ну и, соответственно, кто как проголосовал, подсчет голосов с печатью станции, все это отправлялось в институт. Институт уже на своем избирательном участке регистрировали голоса полярников.
2: Мало чем от полярников отличается голосование моряков и путешественников в открытом море. В день выборов избиратели голосуют на участке, роль которого играют кают-компании. Данные отправляют по спутниковой связи за 1000 километров от центра избиркома. А вот не самый удаленный от него участок, но, безусловно, самый недоступный, расположен на Международной космической станции. От поверхности Земли всего 400 километров, но бюллетень туда никто не доставит. Потому тайна голосования распространяется на избирателя и его доверенное лицо, которое заранее получает открепительное удостоверение за подопечного, продолжает летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко.
5: Очень просто все. Закрытый канал связи, доверенное лицо. Космонавт сообщает по радиоканалу свой выбор, доверенное лицо за него идет, голосует. Все. Связь 80% орбиты есть, постоянная связь. Если какой-то сбой, ну, можно через 5 минут возобновить, когда со спутника на спутник там канал перейдет. То есть каких-то нештатных ситуаций в этом плане нету.
2: А вот на Земле сигнал может быть крайне нестабильным. А значит, электронное голосование организовать невозможно. По этой причине к уединенным маякам через шторма пробиваются беспилотники с бюллетенями. Даже если ждут их, всего 2 смотрителей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Искусственный интеллект поможет рыбному промыслу. В России разработали цифровой сервис «Лоция», который на основе анализа данных показывает места с благоприятными условиями для конкретного вида рыбы. Нейросеть не гарантирует улов, она лишь подсказывает, где искать, чтобы рыбаки тратили меньше времени и топлива на промысловую разведку. Какие еще рыбные задачи можно поручить искусственному интеллекту? Рассуждает председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.
6: Искусственный интеллект – вещь очень хорошая и анализирует огромное количество базы данных. Но весь вопрос, что будет делать этот искусственный интеллект в части разведки? Будет просто находить или будет еще следить за объемом изъятия? Потому что ведь не так сложно найти рыбу, сложно понять, а сколько ее можно поймать для того, чтобы не нарушить существующую популяцию, чтобы этот водный биологический ресурс в течение года или какого-то периода восстановился. Больше того, я бы возложил на искусственный интеллект систему некого контроля, которая выдавала бы информацию о том, а сколько промысловик этой рыбы уже поймал в этом районе, а может ли он осуществлять дальше промысел без нанесения ущерба, чтобы об этом автоматически узнавали контролирующие органы.
1: По данным Росрыболовства, за прошлый год вылов рыбы в стране снизился на 200 тысяч тонн. В этом году к началу сентября показатели были на 4% ниже прошлогодних, в том числе из-за фактически провальной лососевой путины.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Датские ученые выяснили, что не все дороги вели в Рим. Исследователи проанализировали 300 тысяч километров дорожной сети Древней империи, и оказалось, что более существенными узловыми точками были другие города – провинциальная Антиохия, Анкара и Византия. А как строили дороги в Римской империи и за счет чего некоторые из них сохранились до наших дней, разобрался Максим Петренко.
7: «Королева дорог» – так почетно называли первую римскую мощенную трассу. Это Аппиева дорога, появившаяся в 312 году до нашей эры и получившая имя создателя, цензора Аппия Клавдия Цека. Протяженность почти 200 километров. Вообще, для строительства античных дорог выбирались самые удобные участки, без сильных уклонов. Если встречались овраги, их засыпали, холмы срывали. Стремились сделать дороги максимально прямыми. А что за приборы тогда были у римских инженеров, рассказывает доктор исторических наук, заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Гончаровский.
8: Грома. Такой шест с крестовиной, которая снабжена была поворотным механизмом, к крестовине подвешивались грузики. Таким образом можно было делать разметку прямых линий и углов. Кроме того, дорогу могли выравнивать с помощью харабата. Такая деревянная балка длиной около 6 метров. Могли пользоваться канавкой, которая была проложена по верху балки. И туда заливалась вода. Это как в современном уровне, да, только вместо пузырька была деревянная, сказать, дощечка, которая перемещалась. Если она, сказать, находилась в центре, значит, поверхность горизонтальная.
7: Далее по намеченной линии выкапывали грунт. Получалась довольно глубокая траншея до нескольких метров. Та же Аппиева дорога существует до сих пор, а ей более 2000 лет. Такая долговечность объясняется тем, что в эту траншею закладывалось несколько слоев и продумывалась система защиты от главного разрушителя трасс – воды, продолжает Владимир Гончаровский.
8: Во-первых, значит, на дне траншеи укладывались обколотые куски камня, утрамбовывались. Затем сверху клался слой булыжников, примерно величиной с кулак, тоже все это утрамбовывалось. А затем насыпался гравий или грубый песок, и вот уже поверх выкладывали каменные плиты. Таким образом, чтобы в центре дороги была как бы горбинка, да, и в случае дождей вода стекала бы с дороги, прокладывавшись по ее, так сказать, краям небольшие каналы.
7: Было несколько типов магистралей. Частные, попроще, содержались землевладельцами, военные, возводившиеся легионерами, и общественные, что соединяли города, широкие, до 6, а порой 9 метров. Такие строились и обслуживались государством. Для контроля за их состоянием назначался куратор виарум, или смотритель дорог. Каждые 15-20 километров на них обустраивались остановки для отдыха. На обочинах стояли мильные камни, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН Игорь Шауб.
9: Они обычно ставились не по милям, а по мере необходимости на них обозначались расстояния до тех или иных населенных пунктов. Собою они представляли цилиндрические столбы, иногда до 4 метров высотой и диаметром до 80 сантиметров. Очень основательные сооружения, некоторые сохранились до сих пор.
7: Отсчет миль в империи велся от золотого мильного камня. Своего рода нулевой километр установил на римском форуме император Август в 20 году до нашей эры. Существовали у римлян свои схематические карты. Самая известная – Пейтингерова таблица. Сохранилась ее копия. На ней сеть всех известных на тот момент дорог от Британии до Индии. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, какой парламент считают самым старым в мире. Можно ли обычную физкультуру в школе заменить на хоккей и скалолазание? Где в России находятся самые красивые маяки?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. С вечера четверга в сторону московского региона летело более 350 беспилотников. Большая часть была уничтожена на дальних рубежах. 64 дрона ВСУ были сбиты на подлете к Москве, сообщили власти столицы. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В частности, в порту Черноморск поражен сухогруз, а также логистический центр «Новая почта». Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва стартовали в столице. Они пройдут в течение 3 дней. Проголосовать можно на избирательных участках или онлайн. Отдать электронный голос можно в любое время, даже ночью. Достаточно полной учетной записи на mos.ru. И, как сообщает штаб по наблюдению, первые 100 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве. С 15 сентября в России запустили эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. Решение закреплено в документе Кабинета министров, пишет ТАСС. Теперь статистики будут собирать напрямую из государственных цифровых систем. Это должно заметно снизить бумажную нагрузку на образовательные учреждения. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Сергей Рахманинов.
15: Лучшим средством от депрессии Рахманинов считал поездку за рулем автомобиля. Очень быструю поездку, чтобы, ух, скорость, ветер, рев мотора, риск. Вот истинное наслаждение.
0: На первый взгляд.
15: Сергей Васильевич любил всякие технические штучки. Например, степлер или игрушечную железную дорогу. Однажды ему подарили пылесос, а это на минуточку начало 20 века. Так он, по воспоминаниям современников, демонстрировал аппарат всем друзьям и радовался как ребенок. И все-таки главной его страстью были автомобили.
0: Где изюминка?
15: Первую машину, немецкий «Лорелей», Рахманинов получил в подарок от супруги весной 1912 года. Поначалу композитор был счастлив. Но что такое 28 лошадиных сил? Мало. И потом машина часто ломалась. Через год композитор приобрел «Мерседес» с открытым кузовом. С удовольствием гонял на нем по проселочным дорогам. Да так, что родственники боялись с ним ездить. Тем более, что за рулем близорукий Сергей Васильевич ездил без очков. Под свое увлечение подводил базу.
16: Хороший дирижер должен быть естественным и хорошим шофером. И автомобилисту, и музыканту необходимы концентрированная воля, напряженность внимания и постоянное присутствие духа.
15: Уже в эмиграции, в Америке, Рахманинов каждый год покупал новый «Кадиллак» или «Линкольн».
16: Я, знаете, совсем буржуем стал. Это такая чудесная, нарядная машина. Так и быть, покатаю вас.
0: Сергей Рахманинов. Человек с изюминкой. Радио «Звезда».
17: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Подземелья замка Жизор.
18: Здесь останавливались французские герцоги и английские короли. А еще знаменитый аббат Бернард именно тут написал устав ордена тамплиеров. Все это – простоинный замок Жизор неподалеку от Парижа. Ходят слухи, что в подземельях этой каменной крепости могут храниться не только тайны прошлого, но и бесценные золотые реликвии.
17: Цена вопроса.
18: Легенда гласит, кроме золота и серебра, в старом замке средневековые рыцари спрятали корону иерусалимских царей и 4 золотые фигурки евангелистов, которые украшали гроб Христа в Иерусалиме. Речь про фигуры ангела, льва, орла и крылатого тельца. Они считались символами Матфея, Марка, Иоанна и Луки. Все эти артефакты до сих пор не найдены. А некоторые исторические документы, вроде протоколов допроса из Ватикана, связывают эти ценности именно с замком Жизор.
17: Кладоискатели.
18: По всей видимости, больше всех в наличии клада под стенами замка поверил местный сторож и смотритель Роже Ламуа. Он устроился на работу в 1928-м, а спустя 16 лет сделал сенсационное открытие. Откопав подземную галерею, якобы обставленную тяжелыми сундуками. Но когда Ломуа сообщил о находке местным властям, то чудаковатому сторожу никто не поверил, а все подземные лазы под замком замуровали. В 60-е годы уже постаревший Ломуа рассказал о своей истории парижскому журналисту, и тот опубликовал книгу «Тамплиеры среди нас». После этого к замку стали съезжаться туристы, историки, археологи и даже экстрасенсы. В какой-то момент тут начинается

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из дневника известного немецкого скрипача и дирижера Людвига Шпора. Воспоминания о Никколо Паганини. 1851 год. Город Кассель. Люди, не сведущие в музыке, говорят, что Паганини – маг и волшебник. Что он извлекает из своей скрипки звуки, которых никто никогда раньше не слышал на этом инструменте. Эти искусственные пиццикато, только левой рукой и без смычка, вариации на одной струне после того, как сняты три другие и многие другие фокусы. Звуки, не свойственные скрипке, например, голос фагота или старушечий голос. Это не колдовство, друзья мои, это мастерство. Людвиг Шпор.
2: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». «Стоп-кадр». На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военнослужащий батальона беспилотных систем группировки войск «Центр» с помощью FPV-дронов и беспилотников «Молния-2» перерезали транспортную логистику противника на подступах к Доброполью. Это Донецкая Народная Республика. Подробнее о боевой работе рассказал командир роты с позывным «Спрут».
3: Работаем, пересекаем логистические пути, но в основном он себя скрытно. Пытаемся выявлять маршруты логистики. Как только выявляем, сразу же начинаем наносить огневое поражение. Бывает на НРТК, есть на ББМ. И на то, и на то мы сразу же наносим огневое поражение. Мы им перерезаем логистику, у них нет ротации, поэтому они отступают назад. И в связи с этим у нас идет продвижение. Нам дают координаты. По этим координатам мы уже проводим доразведку, и уже после этого мы наносим огневое поражение.
2: Системный характер работы расчетов позволяет методично ослаблять оборонительные возможности украинских формирований. Перерезание транспортной логистики на подступах к Доброполью создает условия для дальнейшего наступления подразделений и освобождения города от украинских боевиков. Экипаж корвета «Герой» Российской Федерации «Алдар Цыденджапов» Тихоокеанского флота провел учения в Японском море. По замыслу маневров в акватории залива Петра Великого были обнаружены признаки нахождения вражеской субмарины. Экипаж корвета получил команду немедленно следовать в район поиска подводной цели. Совместными усилиями с вертолетом К-27ПЛ была обнаружена подводная лодка условного противника. Она попыталась уйти от преследования. Боевые расчеты корвета условно уничтожили ее торпедами. В ЮАР продолжается выставка вооружения. Отечественную продукцию там представляет Рособоронэкспорт. В частности, для военно-морских сил показали предназначенные для поддержки сил специальных операций в прибрежной зоне скоростной транспортно-десантный катер БК-16Э. Он может действовать как катер управления, огневой поддержки, поисково-спасательный, санитарный. В комплекс его вооружения могут входить пулеметы, гранатометы и дистанционно управляемые боевые модули. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Майор Семен Дамбуев выполнял задачу по управлению и координации штурмовых групп во время взятия позиций противника. При постоянных ударах артиллерии и атаках дронов офицер сохранял устойчивое управление подразделениями и обеспечивал взаимодействие штурмовых групп с расчетами беспилотников. После подавления основных очагов сопротивления майор организовал закрепление военнослужащих на занятых рубежах и продолжение продвижения штурмовиков. В итоге наши подразделения успешно овладели позициями противника, отметили в Минобороны. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина. Сложно. О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера. Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день выборов в Госдуму. Что общего у нашего парламента и новгородского вече? В программу уроков физкультуры добавили самбо, хоккей и скалолазание. Будут ли они доступны в обычных школах? Проект волонтеров Мурманской области по ремонту маяков стал всероссийским. Где искать самые необычные сигнальные башни? Россияне в ближайшие 3 дня выберут депутатов Государственной Думы сроком на 5 лет. Для современной России это будет 9-й созыв Нижней Палаты Парламента. Что общего у нашей Госдумы и новгородского вече? Какой парламент в мире считается старейшим? И от чего зависит количество его палат? Ким Андреев о российской и мировой истории парламентаризма.
5: Экклесия в Афинах и комиции в Римской империи. Эти народные собрания, где люди голосовали по ключевым вопросам, считаются первым прообразом всех современных парламентов. В отечественной истории есть свой яркий пример. Это Новгородская Веча, существовавшая с IX по XV век. По сути, представители разных общественных групп – бояре, ремесленники, купцы – обсуждали, каким законом быть, кого назначить главой города и так далее. Если сравнить Веча с нынешним парламентом, то полномочий сегодня стало больше, а вот контроля меньше, отмечает профессор Московского педагогического университета Герман Артамонов.
6: Вот эти делегаты, они никаких решений там на Вече, не самостоятельных, имею в виду, решений, не принимали. Их задача была просто озвучить то решение, к которому пришла та или иная община, улица Новгорода, на которой проходило собрание более низкого уровня. Сегодня депутаты принимают решения самостоятельно.
5: Современный российский парламент отчасти похож на немецкий. Обе страны федеративные, а Верхняя палата представляет регионы. У немцев это Бундесрат, у нас Совет Федерации. Но чаще всего наш парламент сравнивают с французским. Обе страны имеют республиканскую форму правления с сильной президентской властью. И это неудивительно. Российская конституция создавалась, во многом опираясь на французскую модель, где глава государства выполняет роль арбитра между всеми ветвями власти, продолжает мысль доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
7: Сами по себе парламенты в России и во Франции являются двухпалатными с более активной непосредственной законотворческой и политической работой именно нижней палаты, да, то есть речь идет о Госдуме в России и о национальном собрании во Франции соответственно. Парламент в России является более компактным, чем во Франции, да, то есть в России Госдума состоит из 450 депутатов, а во Франции же количество депутатов национального собрания составляет 577 человек.
5: Кстати, самым многочисленным парламентом в мире считается Всекитайское собрание народных представителей. Оно насчитывает 2980 депутатов. Самый маленький парламент – 14 человек. Конгресс Федеративных Штатов Микронезии – крошечного островного государства в океане. Всего же в мире более 180 национальных парламентов, из которых свыше 100 однопалатные, остальные – двухпалатные. От чего это зависит, объясняет Игорь Семеновский.
7: Ключевым фактором является конституционный дизайн страны и форма ее государственно-территориального устройства. То есть является государство федеративным, например, штатами в США или же субъектами федерации в России, или страна является унитарной, не разделенной на какие-либо субъекты. Вторичными признаками при определении наличия двухпалатного или однопалатного парламента является история государства, его определенные традиции, площадь государства.
5: Звание старейшего парламента в мире носит исландский Альтинг. Он был основан в 930 году. Изначально голосовать могли только свободные мужчины. Удивительно, но некоторые принятые ими законы действуют до сих пор. К примеру, с 982 года в Исландии запрещено вывозить лошадь за пределы острова. А если это по каким-то причинам и произошло, то вернуться животное уже никогда не сможет. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Министерство просвещения разрешило российским школам дополнять уроки физкультуры новыми спортивными модулями. Речь идет о занятиях по самбо, гандболу, боксу, скалолазанию. Всего 24 вида спорта. Идея хороша, но по ее реализации есть вопросы, говорит доктор педагогических наук, профессор, член правления организации «Трудовая доблесть России» Сергей Комков.
8: Все это, конечно, и хорошо, только это надо делать в рамках внеурочной деятельности, спортивных занятий дополнительных, потому что в школьном уроке принимают участие все ученики класса. Требовать от всех учеников, чтобы они лазили по скале, ну, это, конечно, можно организовать. Для этого можно сделать специальную стенку, но требовать, чтобы каждый научился вот этому скалолазанию, чревато очень серьезными последствиями. Это может привести и к травматизму, к возмущению родителей, потому что дети разные по физическому развитию, А потом, если кто-то занимается скалолазанием, остальных куда девать? Получается, что в один и тот же урок должно работать сразу 2-3, а может быть даже и 4 педагога. Самое главное в уроках физкультуры – общее физическое развитие. Не случайно всегда в первую очередь на уроках физкультуры использовались игровые виды.
4: Сейчас каждая школа сама решает, сколько у нее будет уроков физкультуры в неделю – 2 или 3. Инициатива Минпросвещения о дополнительных спортивных модулях касается именно 3-го урока.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Волонтерский проект по ремонту маяков в Мурманской области расширят на всю страну. Об этом сообщили в областной администрации. Участники движения представили свои работы на международном фестивале молодежи, где получили высокие оценки гостей. В России сотни маяков, которые встречают корабли практически на всех морях. От Балтийского до Берингова и от Белого до Черного. О самых необычных сигнальных башнях, включая советские маяки на атомных батарейках, расскажет Анна Елисеева.
9: В рейтинге самых красивых и мистических маяков Сахалинская башня Анива заняла бы почетное место. Круглое сооружение в 9 этажей, стоящее на одинокой скале, спроектировал японский инженер Синобу Миура. Готический по виду маяк собрал вокруг себя множество легенд. Таинственные исчезновения, странные звуки, призрачные тени. Самый жуткий миф связан с создателем башни Миуры, который погиб при строительстве. Рассказывает, что якобы теперь его дух присматривает за своим творением. Все эти странные истории легко объясняются локацией. Там, где стоит маяк, встречаются два моря – Японское и Охотское. Штормы и туманы – частые явления, и башня, изолированная от суши, сама по себе напрашивается стать героем ужастика. Остроты добавляет тот факт, что изначально на маяке жили люди. Рассказывает сооснователь музея маячной службы в Кронштадте, расположенного на территории форта Константин, Владимир Ергер.
10: Там нет других условий размещения персонала, поэтому жилые комнаты находились прямо в теле башни маяка. Значит, там стояли дизеля, двигатели, да, которые вырабатывали электричество, генераторы и подавали электричество на весь маяк, в том числе и работа оптики.
9: В 90-е маяк Анива прошел атомный апгрейд. На нем установили радиоизотопный термоэлектрический генератор «РИТЭК». И вплоть до нулевых сигнальная башня на Сахалине работала автономно, пока ее не погасили. На таких радиоизотопных батарейках в Советском Союзе работали тысячи маяков и навигационных знаков. Систему придумали в Соединенных Штатах, но масштабировали проект именно у нас. От Балтийского моря до Тихого океана светили тысячи таких установок. Больше всего их было вдоль Северного морского пути, где держать смотрителей оказалось логистическим кошмаром. Автономные маяки указывали путь судам и служили грелками для белых мишек. О том, как они выглядели, мы попросили рассказать доктора технических наук, профессора Владимира Кузнецова.
11: Представьте себе параллелепипед. Наверху идут антенны для выдачи сигнала, а в середине идет такой цилиндр, ребренный. Почему? Для того, чтобы происходило рассеивание этого тепла, к нему должны были предъявляться такие высокие требования по живучести. Но представьте себе, какой градиент и температур летом и зимой.
9: Собственно, из-за проблем с безопасностью маяки на РИТЭГах в нулевые годы стали демонтировать. К тому же активно развивалась спутниковая навигация, которая позволяет судам точнее определять местоположение. Впрочем, даже она не умаляет значения обычных маяков. Обычных в техническом отношении, не концептуальном, если так можно выразиться, о церкви-маяке на Соловках. Уникальное сооружение было построено в 1862 году на Секирной горе. Уже в то время на острова часто заходили суда. И с позволения настоятеля в храме настроили башенку для маяка, говорит Владимир Ергер.
10: Вверху под куполом установили светооптическое оборудование. Сначала там стояли керосиновые лампы с отражателями. Только в 1904 году туда установили линзу французского производства. Эта линза до сих пор там работает, но, естественно, внутри уже нормальные лампочки.
9: Сигнальные сооружения на Секирной горе – самое высокое в Белом море, более 70 метров над уровнем. Зажигают маяк по-прежнему вручную с августа по ноябрь в период беломорской навигации. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как голосовали до появления интернета полярники и космонавты. В чем нейросети могут помочь рыболовам? Почему дороги в Древнем Риме были такими долговечными?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Более 234 тысяч человек проголосовали электронно на выборах депутатов Госдумы в Москве за первые полчаса. Такие данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Выборы думцев 9-го созыва пройдут в течение 3 дней. Сегодня российские войска поразили портовую инфраструктуру Украины, сухогрузы, а также логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. В Черноморске Одесской области ударили по судну, которое доставило грузы военного назначения и хранилищу торгового порта. Там же поражен центр «Новая почта», на котором хранили и распределяли военную помощь из стран Европы. Пентагон изучает возможность масштабного сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе, сообщает NBC. Речь может идти о выводе около 25 тысяч военных, почти треть нынешней группировки, а также самолетов, кораблей и вооружений. Однако окончательное решение пока не принято. Почти 20 функций и сервисов нового iPhone 18 в России полностью недоступны, либо требуют смены региона и перехода на английский язык интерфейса. Как пишут «Известия», большая часть недоступных возможностей связана с ограничениями встроенной платформой искусственного интеллекта. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Как вас звать, величать-то?
13: Не царское это имя!
14: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
13: Не царское это имя!
14: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был коронован в 12 лет. Его долгое правление пришлось на сложнейший период Столетней войны, а тяжелый психический недуг едва не уничтожил Францию. Карл VI, официально именуемый возлюбленным, а за глаза безумным.
3: И при каких же обстоятельствах он заработал такое имя?
4: В молодости его описывали как энергичного монарха. Устранив от престола многочисленных регентов, дядь и кузенов, Карл VI укрепил свою власть. Навел порядок в финансах, восстановил флот и заключил временное перемирие с англичанами. Все изменилось, когда королю стукнуло 24 года.
3: История одного прозвища.
4: Он заболел лихорадкой, после чего впал в неконтролируемую ярость и зарубил свою свиту. Год спустя едва не погиб при пожаре, что окончательно подорвало его психику. Король убедил себя, что он буквально стеклянный, и запретил к себе прикасаться. Иногда болезнь отступала. Он вел переговоры и возглавлял походы, но даже в такие моменты его все равно называли Карлом Безумным.

0: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
1: Вообще сбрасывались.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Какой главный национальный праздник французов?
1: День взятия Бастилии. Отмечается 14 июля. В этот день, в конце 18 века, парижане освободили из этой мрачной крепости сотни политических заключенных.
2: А вот и нет.
3: Событие, ставшее символом начала Великой Французской революции, обросло легендами. Да, 14 июля 1789 года небольшой гарнизон цитадели действительно сдался под натиском огромной вооруженной толпы. Но в казематах Бастилии повстанцы обнаружили всего 7 человек. К тому же убийца, 4 фальшивомонетчика и 2 душевнобольных совсем не тянули на жертв деспотии.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Государственную тюрьму для инакомыслящих из Бастилии сделал кардинал Ришелье. Однако заточали туда обычно аристократов. Да, без суда и следствия, но при этом у постояльцев были очень комфортные условия. Камин и мебель в комнатах, в распоряжении слуги и врачи, допускались карточные игры. Со временем в крепость попадали и люди попроще. Но все равно на содержание Бастилии власти тратили кучу денег. Сами уже хотели ее закрыть, но их опередили революционеры.
0: И какова дальнейшая судьба Бастилии?
3: Сначала здание разграбили, а потом до последнего кирпичика разобрали. На это ушло 2 года.
2: А вот и да.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен. Заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. 234 тысячи избирателей проголосовали электронно на выборах в Государственную Думу в Москве. Об этом сообщили в штабе по наблюдениям за выборами. В эти минуты избирательные участки открыты по всей стране, в том числе в Калининградской области. Жители Донбасса и Новороссии впервые выбирают депутатов. За 450 мест в Нижней палате парламента борются 10 партий. Одновременно в 39 регионах выбирают депутатов законодательных собраний, а в 8 субъектах – губернаторов. Еще в 3 республиках – глав регионов определят местные парламенты. Голосование продлится до 20 сентября. Тем временем в России открылись 5 участков для голосования на досрочных выборах президента Южной Осетии. Один из участков находится в Москве, еще 4 в Северной Осетии. В досрочных выборах участие принимают 4 кандидата. 23 июня Алан Гаглоев объявил о снятии с себя полномочий президента Южной Осетии. Вслед за этим Кремль опубликовал указ о назначении Гаглоева советником президента России. ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Задержан 40-летний мужчина. По данным спецслужб, он прибыл в Россию из Украины по гуманитарному обмену и действовал по заданию Службы безопасности Украины. Целью был газопровод в Майском районе. Подозреваемого взяли при попытке достать взрывное устройство из тайника. Число несовершеннолетних жертв аферистов в Москве с начала года выросло на 8%. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин.
2: На сегодняшний момент в 240 случаях несовершеннолетние попались в качестве жертв именно дистанционных мошенников. И это показывает как раз тот момент, что подростки становятся более уязвимыми перед мошенниками. Здесь надо быть предельно внимательными.
1: Ранее в МВД рассказали, что все договоры, заключенные непосредственно с мобильными операторами, являются бессрочными, а предложение продлить договор связи – это не что иное, как мошенническая уловка, направленная на хищение средств. Правительство России утвердило праздничные дни на 27-й год. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. В феврале отдохнем 21, 22 и 23 числа. На Международный женский день 6, 7 и 8 марта. Майские праздники пройдут с 1 по 3 и с 8 по 10 мая и продлятся всего 6 дней. В июне на День России будем отдыхать 3 дня, 12, 13 и 14. В ноябре на День народного единства с 4 по 7 ноября. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Завтра будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Теперь информация о загруженности дорог. Она предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сервис оценивает трафик в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе. От реки Пехорка до поворота на поселок Восточный время в пути 55 минут. Затор на 40 минут на Новорижском шоссе от поселка Новый до западного портала Тоннеля. Более получаса составит потери по времени на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Начинаются выборы в Госдуму. Какие необычные локации становились в прошлом участками для голосования? Искусственный интеллект поставили на службу рыбному промыслу. Как нейросеть помогает в этом деле морякам? Датские ученые выяснили, что не все дороги ведут в Рим, что позволило развенчать известные утверждения. Сегодня первый день голосования на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Избирательные участки будут работать в течение 3 дней, до 20 сентября. В это же время состоятся региональные и муниципальные выборы. Анна Елисеева решила узнать, в каких необычных местах голосовали до эры цифровизации и собрала неожиданные локации – от глухой тайги до полярной станции.
2: Обеспечить избирательное право граждан – дело непростое, когда речь заходит о неприступных уголках Сибири или Дальнего Востока. Потому голосование в тех местах проводится досрочно. К обособленной группе избирателей относятся метеорологи, геологи, горнорабочие, а еще охотники и кочевые оленеводы. До них сотрудники избиркома добираются либо на вездеходах и оленьих упряжках, либо на вертолете, облетая пастбища по наводке местной администрации. Отыскав избирателей, участок устраивают прямо на месте – в чуме, яранге, кабине вертолета, а то и на капоте машины. В остальном же процедура ничем не отличается от обычного голосования, рассказывает заводчик оленей, ветеринарный врач, зоолог Андрей Подлужнов.
3: Пролетать вертолетные пастбища с опечатанным чемоданчиком. Соответственно, стойбище оленеводов там голосуют. Дальше вертолет летит на другое стойбище. Между ними там расстояние может быть несколько сот километров. Облетает, насколько не хватит топлива, возвращается домой, сдает эти документики. Процесс достаточно длительный, медленный и малоэффективный. Но проголосовать должны все, вот и все.
2: Впрочем, вертолеты могут не везде приземлиться. На дрейфующую льдину в Арктике при сильном ветре уж точно нет. А ведь именно там, в 2011 году, был организован избирательный участок для полярников станции «Северный полюс-39». Голосование проводилось в экстремальных условиях. Полярная ночь, минус 30 по Цельсию, шквальный ветер. Комиссию из 3 человек сформировали из своих же. Провели голосование, подсчитали голоса и отправили результаты по спутниковой связи в Петербург, а оттуда в центр избирком. По такому же принципу голосование проводилось на другом полюсе, в Антарктике. Там до сих пор используется радиосвязь, комментирует полярник Владимир Носков.
4: Организовывался избирательный участок выездной, присылались соответствующие заверенные документы по радио, составлялись бюллетени, их, понятно, никто там не распечатывал, то есть просто составлялся протокол голосования. Избирательная комиссия избиралась из 3 человек, ну и, соответственно, кто как проголосовал, подсчет голосов с печатью станции, все это отправлялось в институт. Институт уже на своем избирательном участке регистрировали голоса полярников.
2: Мало чем от полярников отличается голосование моряков и путешественников в открытом море. В день выборов избиратели голосуют на участке, роль которого играют кают-компании. Данные отправляют по спутниковой связи за 1000 километров от центра избиркома. А вот не самый удаленный от него участок, но, безусловно, самый недоступный, расположен на Международной космической станции. От поверхности Земли всего 400 километров, но бюллетень туда никто не доставит. Потому тайна голосования распространяется на избирателя и его доверенное лицо, которое заранее получает открепительное удостоверение за подопечного, продолжает летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко.
5: Очень просто все. Закрытый канал связи, доверенное лицо. Космонавт сообщает по радиоканалу свой выбор, доверенное лицо за него идет, голосует. Все. Связь 80% орбиты есть, постоянная связь. Если какой-то сбой, ну, можно через 5 минут возобновить, когда со спутника на спутника там канал перейдет. То есть каких нештатных ситуаций в этом плане нету.
2: А вот на Земле сигнал может быть крайне нестабильным. А значит, электронное голосование организовать невозможно. По этой причине к уединенным маякам через шторма пробиваются беспилотники с бюллетенями. Даже если ждут их, всего 2 смотрителей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Искусственный интеллект поможет рыбному промыслу. В России разработали цифровой сервис «Лоция», который на основе анализа данных показывает места с благоприятными условиями для конкретного вида рыбы. Нейросеть не гарантирует улов, она лишь подсказывает, где искать, чтобы рыбаки тратили меньше времени и топлива на промысловую разведку. Какие еще рыбные задачи можно поручить искусственному интеллекту? рассуждает председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.
6: Искусственный интеллект – вещь очень хорошая и анализирует огромное количество базы данных. Но весь вопрос, что будет делать этот искусственный интеллект в части разведки? Будет просто находить или будет еще следить за объемом изъятия? Потому что ведь не так сложно найти рыбу, сложно понять, а сколько ее можно поймать для того, чтобы не нарушить существующую популяцию, чтобы этот водный биологический ресурс в течение года или какого-то периода восстановился. Больше того, я бы возложил на искусственный интеллект систему некого контроля, которая выдавала бы информацию о том, а сколько промысловик этой рыбы уже поймал в этом районе, а может ли он осуществлять дальше промысел без нанесения ущерба, чтобы об этом автоматически узнавали контролирующие органы.
1: По данным Росрыболовства, за прошлый год вылов рыбы в стране снизился на 200 тысяч тонн. В этом году к началу сентября показатели были на 4% ниже прошлогодних, в том числе из-за фактически провальной лососевой путины.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Датские ученые выяснили, что не все дороги вели в Рим. Исследователи проанализировали 300 тысяч километров дорожной сети Древней империи, и оказалось, что более существенными узловыми точками были другие города – провинциальная Антиохия, Анкара и Византия. А как строили дороги в Римской империи и за счет чего некоторые из них сохранились до наших дней, разобрался Максим Петренко.
7: «Королева дорог» – так почетно называли первую римскую мощенную трассу. Это Аппиева дорога, появившаяся в 312 году до нашей эры и получившая имя создателя, цензора Аппия Клавдия Цека. Протяженность почти 200 километров. Вообще, для строительства античных дорог выбирались самые удобные участки, без сильных уклонов. Если встречались овраги, их засыпали, холмы срывали. Стремились сделать дороги максимально прямыми. А что за приборы тогда были у римских инженеров, рассказывает доктор исторических наук, заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Гончаровский.
8: Грома. Такой шест с крестовиной, которая снабжена была поворотным механизмом, к крестовине подвешивались грузики. Таким образом можно было делать разметку прямых линий и углов. Кроме того, дорогу могли выравнивать с помощью харабата. Такая деревянная балка, длиной около 6 метров, могли пользоваться канавкой, которая была проложена по верху балки, и туда заливалась вода. Это как в современном уровне, да, только вместо пузырька была деревянная, сказать, дощечка, которая перемещалась. Если она, сказать, находилась в центре, значит, поверхность горизонтальная.
7: Далее по намеченной линии выкапывали грунт. Получалась довольно глубокая траншея, до нескольких метров. Та же Аппиева дорога существует до сих пор, а ей более 2000 лет. Такая долговечность объясняется тем, что в эту траншею закладывалось несколько слоев и продумывалась система защиты от главного разрушителя трасс – воды, продолжает Владимир Гончаровский.
8: Во-первых, значит, на дне траншеи укладывались обколотые куски камня, утрамбовывались. Затем сверху клался слой булыжников, примерно величиной с кулак, тоже все это утрамбовывалось. А затем насыпался гравий или грубый песок, и вот уже поверх выкладывали каменные плиты. Таким образом, чтобы в центре дороги была как бы горбинка, да, и в случае дождей вода стекала бы с дороги, прокладывавшись по ее, так сказать, краям небольшие каналы.
7: Было несколько типов магистралей. Частные, попроще, содержались землевладельцами, военные, возводившиеся легионерами, и общественные, что соединяли города, широкие, до 6, а порой 9 метров. Такие строились и обслуживались государством. Для контроля за их состоянием назначался куратор виарум, или смотритель дорог. Каждые 15-20 километров на них обустраивались остановки для отдыха. На обочинах стояли мильные камни, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН Игорь Шауб.
9: Они обычно ставились не по милям, а по мере необходимости. На них обозначались расстояния до тех или иных населенных пунктов. С собой они представляли цилиндрические столбы, иногда до 4 метров высотой и диаметром до 80 сантиметров. Очень основательные сооружения. Некоторые сохранились до сих пор.
7: Отсчет миль в империи велся от золотого мильного камня. Своего рода нулевой километр установил на римском форуме император Август в 20 году до нашей эры. Существовали у римлян свои схематические карты. Самая известная – Пейтингерова таблица. Сохранилась ее копия. На ней сеть всех известных на тот момент дорог от Британии до Индии. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, какой парламент считают самым старым в мире. Можно ли обычную физкультуру в школе заменить на хоккей и скалолазание? Где в России находятся самые красивые маяки?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Кабардино-Балкарии диверсанта, который готовил подрыв газопровода. 2 года назад уроженец Черниговской области связался с представителем СБУ на территории Украины, затем в рамках гуманитарного обмена въехал в Россию. Более 1 миллиона избирателей проголосовали дистанционно на выборах разного уровня в 32 регионах России, свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования. Правительство утвердило календарь праздничных дней на следующий год. Отметим, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней. Кроме того, уточняется, 2-3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так что это нерабочие праздничные дни. Их решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря 2027 года соответственно. Впервые за более чем 100 лет в регионе Юнгас в Боливии обнаружен новый вид кошачьих. На данный момент ученые пока не могут сказать, чем питаются эти кошки, кто является их добычей, как они размножаются и о многих других аспектах их повседневной жизни. Вес животного менее 1,5 килограмма. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд Росконгресс 6+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
15: Очень важные вопросы.
16: В Крыму определили самое древнее дерево на полуострове.
2: Это сосна, которой около 1500 лет. Расскажите, а как определяют возраст дерева, не спиливая его?
16: Отвечает заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса РАН Вячеслав Харук.
17: Возраст дерева без спиливания определяется, это широко используемый метод, с помощью приростного бурала. Это сверло полое внутри, которое пробуравливается по центру, по радиусу дерева, и извлекается туда образец толщиной с карандаш или чуть поменьше, зависит от диаметра бурала. И дальше подсчитывается просто количество колец от периферии, то есть от последнего горичного слоя до центра. Это очень простой метод, распространенный. Желательно при этом, конечно, потом в эту дырочку небольшую, но чем-то или смолой, там, или чем-то другим, закрыть дерево. Как правило, такая ранка, она заживает. Большого ущерба она не приносит. Кроме того, по этому керну, вот то, что мы вытащили из трубочки, из бурова, да, можно посчитать не только количество колец, но это своеобразный как бы аналог капли крови, которую берут из пальца. То есть можно оценить и жизненное состояние дерева с определенной точностью, учитывая ширину колец, их относительную наполненность ранней и поздней древесины и там рядом других параметров. А также проследить, как дерево реагировало на внешние воздействия. Ну, прежде всего, на изменение климата, потому что условия увлажнения, температурный режим, они сразу отображаются на величине прироста древесного растения.
15: Очень важные вопросы. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
18: Савельевы всей семьей отдыхают на природе. Взяли палатки и в лес. Озеро, солнце и посиделки у костра под гитару. Перед сном Савельев решил запастись дровами и двинулся в лесную чащу. Но спустя пару минут почувствовал резкий запах дыма. Пригляделся сквозь листву – пожар. Буквально в 100 метрах от лагеря загорелся лесной массив. «Надо срочно эвакуироваться», – подумал Савельев. «Или сначала позвонить спасателям. Как быть в такой ситуации? Расскажем».
15: На всякий случай.
18: Первое. Если вы обнаружили очаг возгорания в лесу, то как можно скорее звоните по номеру 112. Опишите место и размеры пожара. И убедитесь, что у вас включена на телефоне активная геолокация. Это поможет спасателям отследить ваше местоположение. Второе. Определите направление ветра и распространение огня. Для этого можно подбросить вверх горсть сухой пыли или травы. Если их отнесет в сторону севера, значит ветер дует с юга. Третье. Выходить из зоны распространения пожара следует только в наветренную сторону перпендикулярно кромке огня, чтобы случайно не оказаться в окружении пламени. Перемещаться надо быстро. И не стоит думать о сохранности вещей. Жизнь дороже любой палатки или документа. Четвертое. Если ощущаете нехватку кислорода, то пригнитесь к земле и начните дышать через платок или рукав. Ткань лучше намочить. Если спрятаться от пожара не выходит, то ищите ближайший водоем. Можно укрыться в нем или просто накрыться мокрой одеждой. Подведем итоги. Сообщите о лесном пожаре по номеру 112 и дайте спасателям свои координаты. Определите направление ветра и идите в наветренную сторону перпендикулярно кромке огня. При нехватке кислорода пригнитесь к земле и дышите через мокрую ткань. Лучшее естественное укрытие от лесного пожара – это водоем. К счастью, огонь быстро потушили отдыхавшие по соседству туристы. Оказалось, просто неудачно развели костер. Но если бы все сложилось не так благополучно, наши герои знают, что делать. Узнали вы на всякий случай.
15: Как развивалась связь?
19: Слово «телеграф» происходит от двух древнегреческих слов «теле» – «далеко» и «графо» – «пишу». Писать далеко и при этом быстро – давняя мечта человечества. Но реализовать ее удалось лишь в конце XVIII века. Когда-то в Голландии передавали сообщения с помощью ветряных мельниц. Ведь там их было великое множество. Просто останавливали крылья в определенных положениях. Возможно, именно это вдохновило в 1780 году Клода Шаппа на создание оптического телеграфа. Изобретение получило название «семафор», то есть «носитель знаков». Кстати, самая длинная семафорная линия, 1200 километров, была построена в XIX веке между Петербургом и Варшавой. Из конца в конец сигнал проходил за 15 минут. Когда люди стали более плотно изучать природу электричества, сразу появилась идея создать электрический телеграф. Одну из первых работающих моделей электростатического телеграфа построил женевский физик Георг Лессаж в 1774 году. Спустя 13 лет телеграф Лессажа усовершенствовал физик Ламон. В процессе создания телеграфа решил поучаствовать и русский ученый, а именно Павел Шиллинг. В 1832 году он стал создателем первого электромагнитного телеграфа. Вскоре свои электромагнитные телеграфы и язык для них стали придумывать по всему миру. Самой удачной стала попытка Сэмюэля Морзе. Тут все и завертелось.

0: тысяч километров провода через Атлантический океан. Удивительно, но и это получилось. В 1858 году клубок кабеля весом в 3000 тонн успешно размотали по дну Атлантического океана крупнейшие на тот момент военные корабли Великобритании и США «Агамемнон» и «Ниагара». Телеграф продолжал совершенствоваться. Удалось добиться даже передачи изображений. Такие аппараты стали называть телетайпами. Фактически это были телеграфы с подключенными к ним принтерами. Сейчас телеграфы и телетайпы почти повсеместно вытеснены более совершенными технологиями, например, сотовыми сетями и оптоволоконным скоростным интернетом. Телеграфные линии общего пользования на территории России практически полностью демонтированы. Остались лишь служебные, в основном в войсковых частях.
1: Как развивалась связь?
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Ночью в сторону московского региона летели больше 350 беспилотников. Большую часть уничтожили на дальних рубежах. 64 дрона сбили на подлете к столице, сообщили власти Москвы. Из-за угрозы временно не работали аэропорты Домодедово и Внуково.

0: Сейчас ограничения сняли. Между тем, обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу многоквартирного дома в Спасском округе Рязанской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Павел Малков. Штурмовики группировки «Север» рассказали, как эвакуируют мирных жителей из освобожденной Ольховатки в Харьковской области. О том, что поселок перешел под контроль российских войск, стало известно накануне. Командир роты с позывным «Шальной» сообщил, что людей выводят небольшими группами по двое-трое под полным контролем военных. Местные жители говорят, что ждали российских солдат 4 года. Эвакуация идет постепенно и аккуратно. Люди ждут команды, после чего бойцы приходят за ними в назначенное время, сообщили в Министерстве обороны России. В Москве открылись все 1443 избирательных участка. Они начали работу вовремя, без нарушений, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Выборы в Госдуму и муниципальных депутатов района Щукино проходят с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно онлайн на elect.mos.ru или через терминалы на участках. Проголосуют на выборах депутатов Государственной Думы за пределами Земли. Об этом сообщили космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции. В своем обращении они также рассказали о важности момента.
1: От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может прийти и отдать свой голос.
2: Люди выбирают на ближайшие несколько лет важнейший элемент системы представительной власти. Тех, кто во многом будет определять развитие нашей страны. Участие в выборах – это прямая возможность поучаствовать в управлении государством.
3: Мы, несмотря на то, что находимся за пределами Земли, также принимаем участие в голосовании с помощью нашего доверенного лица. Потому что сегодня, когда вся страна выбирает свой путь, мы считаем необходимым выполнить наш гражданский долг.
0: Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня. Правительство России утвердило праздничные дни на 27-й год. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. В феврале отдохнем 21, 22 и 23 числа, на Международный женский день 6, 7 и 8 марта. Майские праздники пройдут с 1 по 3 и с 8 по 10 число. В июне на День России будем отдыхать 3 дня 12, 13 и 14. В ноябре на День народного единства с 4 по 7 ноября. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
4: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день выборов в Госдуму. Что общего у нашего парламента и новгородского ВЕЧи? В программу уроков физкультуры добавили самбо, хоккей и скалолазание. Будут ли они доступны в обычных школах? Проект волонтеров Мурманской области по ремонту маяков стал всероссийским. Где искать самые необычные сигнальные башни? Россияне в ближайшие 3 дня выберут депутатов Государственной Думы сроком на 5 лет. Для современной России это будет 9-й созыв Нижней палаты парламента. Что общего у нашей Госдумы и Новгородского Вече? Какой парламент в мире считается старейшим? И от чего зависит количество его палат? Ким Андреев о российской и мировой истории парламентаризма.
6: Экклесия в Афинах и комиции в Римской империи. Эти народные собрания, где люди голосовали по ключевым вопросам, считаются первым прообразом всех современных парламентов. В отечественной истории есть свой яркий пример. Это Новгородская Веча, существовавшая с 9 по 15 век. По сути, представители разных общественных групп – бояре, ремесленники, купцы – обсуждали, каким законом быть, кого назначить главой города и так далее. Если сравнить Веча с нынешним парламентом, то полномочий сегодня стало больше, а вот контроля меньше, отмечает профессор Московского педагогического университета Герман Артамонов.
10: Вот эти делегаты, они никаких решений там на Вече, не самостоятельных, имею в виду, решений, не принимали. Их задача была просто озвучить то решение, к которому пришла та или иная община, улица Новгорода, на которой проходило собрание более низкого уровня. Сегодня депутаты принимают решения самостоятельно.
6: Современный российский парламент отчасти похож на немецкий. Обе страны федеративные, а Верхняя палата представляет регионы. У немцев это Бундесрат, у нас Совет Федерации. Но чаще всего наш парламент сравнивают с французским. Обе страны имеют республиканскую форму правления с сильной президентской властью. И это неудивительно. Российская конституция создавалась во многом опираясь на французскую модель, где глава государства выполняет роль арбитра между всеми ветвями власти, продолжает мысль доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
11: Сами по себе парламенты в России и во Франции являются двухпалатными с более активной непосредственной законотворческой и политической работой именно нижней палаты, да, то есть речь идет о Госдуме в России и о национальном собрании во Франции, соответственно. Парламент в России является более компактным, чем во Франции, да, то есть в России Госдума состоит из 450 депутатов, а во Франции же количество депутатов национального собрания составляет 577 человек.
6: Кстати, самым многочисленным парламентом в мире считается Всекитайское собрание народных представителей. Оно насчитывает 2980 депутатов. Самый маленький парламент – 14 человек. Конгресс Федеративных Штатов Микронезии – крошечного островного государства в океане. Всего же в мире более 180 национальных парламентов, из которых свыше 100 однопалатные, остальные – двухпалатные. От чего это зависит, объясняет Игорь Семеновский.
11: Ключевыми факторами являются конституционный дизайн страны и форма ее государственно-территориального устройства. То есть является государство федеративным, например, штатами в США или же субъектами федерации в России, или страна является унитарной, не разделенной на какие-либо субъекты. Вторичными признаками при определении наличия двухпалатного или однопалатного парламента является история государства, его определенные традиции, площадь государства.
6: Звание старейшего парламента в мире носит исландский Альтинг. Он был основан в 930 году. Изначально голосовать могли только свободные мужчины. Удивительно, но некоторые принятые ими законы действуют до сих пор. К примеру, с 982 года в Исландии запрещено вывозить лошадь за пределы острова. А если это по каким-то причинам и произошло, то вернуться животное уже никогда не сможет. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
9: Министерство просвещения разрешило российским школам дополнять уроки физкультуры новыми спортивными модулями. Речь идет о занятиях по самбо, гандболу, боксу, скалолазанию. Всего 24 вида спорта. Идея хороша, но по ее реализации есть вопросы, говорит доктор педагогических наук, профессор, член правления организации «Трудовая доблесть России» Сергей Комков.
12: Все это, конечно, и хорошо, только это надо делать в рамках внеурочной деятельности, спортивных занятий дополнительных, потому что в школьном уроке принимают участие все ученики класса. Требовать от всех учеников, чтобы они лазили по скале, ну, это, конечно, можно организовать. Для этого можно сделать специальную стенку, но требовать, чтобы каждый научился вот этому скалолазанию, чревато очень серьезными последствиями. Это может привести и к травматизму, к возмущению родителей, потому что дети разные по физическому развитию. А потом, если кто-то занимается скалолазанием, остальных куда девать? Получается, что в один и тот же урок должно работать сразу 2, 3, а может быть даже и 4 педагога. Самое главное в уроках физкультуры – общее физическое развитие. Не случайно всегда в первую очередь на уроках физкультуры использовались игровые виды.
13: Сейчас каждая школа сама решает, сколько у нее будет уроков физкультуры в неделю, 2 или 3. Инициатива Минпросвещения о дополнительных спортивных модулях касается именно 3-го урока.
4: Утро на радио «Звезда».
13: Волонтерский проект по ремонту маяков в Мурманской области расширят на всю страну. Об этом сообщили в областной администрации. Участники движения представили свои работы на международном фестивале молодежи, где получили высокие оценки гостей. В России сотни маяков, которые встречают корабли практически на всех морях. От Балтийского до Берингова и от Белого до Черного. О самых необычных сигнальных башнях, включая советские маяки на атомных батарейках, расскажет Анна Елисеева.
14: В рейтинге самых красивых и мистических маяков Сахалинская башня Анива заняла бы почетное место. Круглое сооружение в 9 этажей, стоящее на одинокой скале, спроектировал японский инженер Синобу Миура. Готический по виду маяк собрал вокруг себя множество легенд. Таинственные исчезновения, странные звуки, призрачные тени. Самый жуткий миф связан с создателем башни Миурой, который погиб при строительстве. Рассказывает, что якобы теперь его дух присматривает за своим творением. Все эти странные истории легко объясняются локацией. Там, где стоит маяк, встречаются два моря – Японское и Охотское. Штормы и туманы – частые явления, и башня, изолированная от суши, сама по себе напрашивается стать героем ужастика. Остроты добавляет тот факт, что изначально на маяке жили люди. Рассказывает сооснователь музея маячной службы в Кронштадте, расположенного на территории форта Константин, Владимир Ергер.
15: Там нет других условий размещения персонала, поэтому жилые комнаты находились прямо в теле башни маяка. Значит, там стояли дизеля, двигатели, да, которые вырабатывали электричество, генераторы и подавали электричество на весь маяк, в том числе и работа оптики.
14: В 90-е маяк Анива прошел атомный апгрейд. На нем установили радиоизотопный термоэлектрический генератор «РИТЭК». И вплоть до нулевых сигнальная башня на Сахалине работала автономно, пока ее не погасили. На таких радиоизотопных батарейках в Советском Союзе работали тысячи маяков и навигационных знаков. Систему придумали в Соединенных Штатах, но масштабировали проект именно у нас. От Балтийского моря до Тихого океана светили тысячи таких установок. Больше всего их было вдоль Северного морского пути, где держать смотрителей оказалось логистическим кошмаром. Автономные маяки указывали путь судам и служили грелками для белых мишек. О том, как они выглядели, мы попросили рассказать доктора технических наук, профессора Владимира Кузнецова.
16: Представьте себе параллелепипед. Наверху идут антенны для выдачи сигнала. А в середине идет такой цилиндр, ребренный. Почему? Для того, чтобы происходило рассеивание этого тепла, к нему должны были предъявляться такие высокие требования по живучести. Но представьте себе, какой градиент температур летом и зимой.
14: Собственно, из-за проблем с безопасностью маяки на РИТЭГах в нулевые годы стали демонтировать. К тому же активно развивалась спутниковая навигация, которая позволяет судам точнее определять местоположение. Впрочем, даже она не умаляет значения обычных маяков. Обычных в техническом отношении, не концептуальном, если так можно выразиться, о церкви-маяке на Соловках. Уникальное сооружение было построено в 1862 году на Секирной горе. Уже в то время на острова часто заходили суда. И с позволения настоятеля в храме настроили башенку для маяка, говорит Владимир Ергер.
15: Вверху под куполом установили светооптическое оборудование. Сначала там стояли керосиновые лампы с отражателями. Только в 1904 году туда установили линзу французского производства. Эта линза до сих пор там работает, но, естественно, внутри уже нормальные лампочки.
14: Сигнальные сооружения на Секирной горе – самое высокое в Белом море, более 70 метров над уровнем. Зажигают маяк по-прежнему вручную с августа по ноябрь в период беломорской навигации. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
13: Через 15 минут вы узнаете, как голосовали до появления интернета полярники и космонавты. В чем нейросети могут помочь рыболовам? Почему дороги в Древнем Риме были такими долговечными?
17: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
0: Без четверти 10 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска поразили портовую инфраструктуру Украины, сухогрузы, а также логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. В Черноморске Одесской области ударили по судну, которое доставило грузы военного назначения, и хранилищу торгового порта. Там же поражен центр «Новая почта», на котором хранили и распределяли военную помощь из стран Европы. Атаки на систему дистанционного электронного голосования фиксируют в Москве. Они более серьезные, чем были ранее. Это сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Сегодня началось трехдневное голосование, в том числе по выборам в Государственную Думу. По словам Кирилловой, 90% избирателей в Москве выбирают электронную форму голосования. Задания единого госэкзамена могут потребовать усложнений, если школьники продолжат демонстрировать стабильно высокие результаты. Об этом ТАСС заявил помощник президента Андрей Фурсенко. При этом он отметил, что само по себе сокращение числа стабальников не должно восприниматься как негативный результат. В начале следующей недели в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в гидрометцентре. При этом в предстоящие выходные 19 и 20 сентября погода в столице будет комфортной. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
17: Премьера

0: Горжет. Металлическая нагрудная пластина в форме полумесяца, закреплявшаяся на шее с помощью шелковой ленты или длинного шнура. Форма и содержание.
1: В средневековье горжеты считались частью рыцарских доспехов для защиты горла. Однако в начале 18 века, во времена Петра Великого, они выполняли уже совсем иную функцию – определяли чин командира на поле боя. Серебряная пластина – младшие офицеры, позолоченная – старшие начальники.
0: Горжет.
1: В ходе знаменитого Полтавского сражения в царя Петра угодили три шведские пули. Первая пробила шляпу, вторая застряла в седле, а третья попала в тот самый нагрудный металлический знак, который спас государя от верной смерти. Но по одной из альтернативных версий, русского императора спас нательный крест, некогда принадлежавший византийскому императору Константину. Крест украшала особая надпись: «Спаси, Господи, люди своя, и благослови достояние свое, победу даруй благоверному царю нашему».

0: обмундирования.
1: Долгое время Константиновский крест Петра хранился в Успенском соборе Московского Кремля. Откуда бесследно исчез после нашествия французов в 1812 году? Нательный крест пропал, но горжет первого русского императора сохранился, и на нем видна небольшая вмятина. Возможно, это и есть след от шведской пули. Металлические нагрудные пластины прослужили в армии долгое время. Но в начале Первой мировой войны все русские войска, включая гвардию, перешли на походную форму. И больше горжетов наши офицеры никогда не носили.
2: Форма и содержание. Горжет.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Ростов! Тебе на «вы».
11: Владимир.
12: На «р». Рыбинск.
10: Ха, Кострома.
11: Арзамас.
12: Суздаль.
13: Подъезжаем.
14: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
15: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
14: Путеводитель по Золотому кольцу России.
16: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Почти 750 тысяч человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве за 2 часа. Это следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. К этому часу избирательные участки открылись по всей стране. Жители Донбасса и Новороссии впервые выбирают депутатов. Голосование продлится до 20 сентября. В Харьковской области российские военные значительно продвинулись и сжимают кольцо окружения крупной группировки ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля. Из освобожденных населенных пунктов эвакуируют мирных жителей. Во время осмотра Ольховатки штурмовики обнаружили людей, которые укрывались в своих домах и не могли перебраться на территорию России из-за постоянных ударов со стороны боевиков. Зная о том, что в населенном пункте находятся гражданские, российские военные действовали с предельной осторожностью и точечно уничтожали противника. Одна из жительниц, Ольга, рассказала, что они с семьей пытались уехать в нашу страну, но машину атаковал украинский дрон. В результате ее муж погиб, она получила ранение и с маленьким ребенком долгое время пряталась в подвале. Сейчас Ольга с ребенком в безопасности.
2: Я с Ольховатки.
3: С Ольховатки?
2: Да, сама Ольховатки. Да, они бессовестные, они по людям бьют.
3: По людям бьют?
2: Они не смотрят, да, что идите там маленькие, мирные там. Угу. Им без разницы куда бить. Мы ребенка спрятали.
3: Угу. Забирают детей насильно?
2: Да.
3: И в детдома, да?
2: То в детдома, даже на органы дети попадают. Угу. Родители сажают, угрожают родителям.
3: Ну, вы уже
2: что и посадят. Да, конечно, я это уже сама перенесла на своем опыте. Я ребенка спрятала. У меня ребенок вот и 7 месяцев не выходил из дома, прятался.
1: По словам штурмовиков, эвакуация проходила довольно сложно. Дроны ВСУ постоянно следили за ними. Приходилось часто укрываться и отсиживаться на специально подготовленных точках. В Киренском округе Иркутской области отстрелили 17 медведей. Об этом сегодня сообщили в местной администрации. В четверг хищник напал на 3 сборщиков ягод. 2 мужчин погибли, 3-му удалось убежать. Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В округе фиксируется резкий рост числа медведей вблизи населенных пунктов и ягодных мест. Правительство России планирует ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотников, пишут «Ведомости». Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий до 2027 года. Проект уже готов, а решение объявят в ближайшие дни, утверждают собеседники издания. Новость с пометкой «Молния». Пуск ракетоносителя «Союз-2-1Б» с военным спутником выполнен с космодрома Плесецк. Аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, сообщили только что в Министерстве обороны. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Завтра будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Время в пути 40 минут. Затор на 25 минут на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Более 20 минут составит потери по времени на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. До 20 минут можно простоять в пробке на Рогачевском шоссе от церкви в селе Киово до железнодорожного переезда.

0: ближайшие 10 минут мы расскажем. Начинаются выборы в Госдуму. Какие необычные локации становились в прошлом участками для голосования? Искусственный интеллект поставили на службу рыбному промыслу. Как нейросеть помогает в этом деле морякам? Датские ученые выяснили, что не все дороги ведут в Рим, что позволило развенчать известные утверждения. Сегодня первый день голосования на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Избирательные участки будут работать в течение 3 дней, до 20 сентября. В это же время состоятся региональные и муниципальные выборы. Анна Елисеева решила узнать, в каких необычных местах голосовали до эры цифровизации и собрала неожиданные локации – от глухой тайги до полярной станции.
1: Обеспечить избирательное право граждан – дело непростое, когда речь заходит о неприступных уголках Сибири или Дальнего Востока. Потому голосование в тех местах проводится досрочно. К обособленной группе избирателей относятся метеорологи, геологи, горнорабочие, а еще охотники и кочевые оленеводы. До них сотрудники избиркома добираются либо на вездеходах и оленьих упряжках, либо на вертолете, облетая пастбища по наводке местной администрации. Отыскав избирателей, участок устраивают прямо на месте – в чуме, яранге, кабине вертолета, а то и на капоте машины. В остальном же процедура ничем не отличается от обычного голосования, рассказывает заводчик оленей, ветеринарный врач, зоолог Андрей Подлужнов.
2: Пролетает вертолетное пастбище с опечатанным чемоданчиком. Соответственно, стойбище оленеводов там голосуют. Дальше вертолет летит на другое стойбище. Между ними там расстояние может быть несколько сот километров. Облетает, насколько не хватит топлива, возвращается домой, сдает эти документики. Процесс достаточно длительный, медленный и малоэффективный. Но проголосовать должны все. Вот и все.
1: Впрочем, вертолеты могут не везде приземлиться. На дрейфующую льдину в Арктике при сильном ветре уж точно нет. А ведь именно там, в 2011 году, был организован избирательный участок для полярников станции «Северный полюс-39». Голосование проводилось в экстремальных условиях. Полярная ночь, минус 30 по Цельсию, шквальный ветер. Комиссию из 3 человек сформировали из своих же. Провели голосование, подсчитали голоса и отправили результаты по спутниковой связи в Петербург, а оттуда в центр избирком. По такому же принципу голосование проводилось на другом полюсе, в Антарктике. Там до сих пор используется радиосвязь, комментирует полярник Владимир Носков.
3: Организовывался избирательный участок выездной, присылались соответствующие заверенные документы по радио, составлялись бюллетени, их, понятно, никто там не распечатывал, то есть просто составлялся протокол голосования. Избирательная комиссия избиралась из 3 человек, ну и, соответственно, кто как проголосовал, подсчет голосов с печатью станции, все это отправлялось в институт. Институт уже на своем избирательном участке регистрировали голоса полярников.
1: Мало чем от полярников отличается голосование моряков и путешественников в открытом море. В день выборов избиратели голосуют на участке, роль которого играют кают-компании. Данные отправляют по спутниковой связи за 1000 километров от центра избиркома. А вот не самый удаленный от него участок, но, безусловно, самый недоступный, расположен на Международной космической станции. От поверхности Земли всего 400 километров, но бюллетень туда никто не доставит. Потому тайна голосования распространяется на избирателя и его доверенное лицо, которое заранее получает открепительное удостоверение за подопечного, продолжает летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко.
4: Очень просто все. Закрытый канал связи, доверенное лицо. Космонавт сообщает по радиоканалу свой выбор, доверенное лицо за него идет, голосует. Все. Связь 80% орбиты есть, постоянная связь. Если какой-то сбой, ну, можно через 5 минут возобновить, когда со спутника на спутника там канал перейдет. То есть каких-то нештатных ситуаций в этом плане нету.
1: А вот на Земле сигнал может быть крайне нестабильным. А значит, электронное голосование организовать невозможно. По этой причине к уединенным маякам через шторма пробиваются беспилотники с бюллетенями. Даже если ждут их, всего 2 смотрителей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
0: Искусственный интеллект поможет рыбному промыслу. В России разработали цифровой сервис «Лоция», который на основе анализа данных показывает места с благоприятными условиями для конкретного вида рыбы. Нейросеть не гарантирует улов, она лишь подсказывает, где искать, чтобы рыбаки тратили меньше времени и топлива на промысловую разведку. Какие еще рыбные задачи можно поручить искусственному интеллекту? Рассуждает председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.
6: Искусственный интеллект – вещь очень хорошая и анализирует огромное количество базы данных. Но весь вопрос, что будет делать этот искусственный интеллект в части разведки? Будет просто находить или будет еще следить за объемом изъятия? Потому что ведь не так сложно найти рыбу, сложно понять, а сколько ее можно поймать для того, чтобы не нарушить существующую популяцию, чтобы этот водный биологический ресурс в течение года или какого-то периода восстановился. Больше того, я бы возложил на искусственный интеллект систему некого контроля, которая выдавала бы информацию о том, а сколько промысловик этой рыбы уже поймал в этом районе, а может ли он осуществлять дальше промысел без нанесения ущерба, чтобы об этом автоматически узнавали контролирующие органы.
0: По данным Росрыболовства, за прошлый год вылов рыбы в стране снизился на 200 тысяч тонн. В этом году к началу сентября показатели были на 4% ниже прошлогодних, в том числе из-за фактически провальной лососевой путины.
5: Утро на радио «Звезда».
0: Датские ученые выяснили, что не все дороги вели в Рим. Исследователи проанализировали 300 тысяч километров дорожной сети Древней империи, и оказалось, что более существенными узловыми точками были другие города – провинциальная Антиохия, Анкара и Византия. А как строили дороги в Римской империи и за счет чего некоторые из них сохранились до наших дней, разобрался Максим Петренко.
7: Королева дорог. Так почетно называли первую римскую мощенную трассу. Это Аппиева дорога, появившаяся в 312 году до нашей эры и получившая имя создателя, цензора Аппия Клавдия Цека. Протяженность почти 200 километров. Вообще, для строительства античных дорог выбирали самые удобные участки, без сильных уклонов. Если встречались овраги, их засыпали, холмы срывали. Стремились сделать дороги максимально прямыми. А что за приборы тогда были у римских инженеров, рассказывает доктор исторических наук, заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Гончаровский.
8: Грома. Такой шест с крестовиной, которая снабжена была поворотным механизмом, к крестовине подвешивались грузики. Таким образом можно было делать разметку прямых линий и углов. Кроме того, дорогу могли выравнивать с помощью харабата. Такая деревянная балка, длиной около 6 метров, могли пользоваться канавкой, которая была проложена по верху балки, и туда заливалась вода. Это как в современном уровне, да, только вместо пузырька была деревянная, так сказать, дощечка, которая перемещалась. Если она, так сказать, находилась в центре, значит, поверхность горизонтальна.
7: Далее по намеченной линии выкапывали грунт. Получалась довольно глубокая траншея до нескольких метров. Та же Аппиева дорога существует до сих пор, а ей более 2000 лет. Такая долговечность объясняется тем, что в эту траншею закладывалось несколько слоев и продумывалась система защиты от главного разрушителя трасс – воды, продолжает Владимир Гончаровский.
8: Во-первых, значит, на дне траншеи укладывались обколотые куски камня, утрамбовывались. Затем сверху клался слой булыжников, примерно величиной с кулак, тоже все это утрамбовывалось. А затем насыпался гравий или грубый песок, и вот уже поверх выкладывали каменные плиты. Таким образом, чтобы в центре дороги была как бы горбинка, да, и в случае дождей вода стекала бы с дороги, прокладывавшись по ее, так сказать, краям небольшие каналы.
7: Было несколько типов магистралей. Частные, попроще, содержались землевладельцами, военные, возводившиеся легионерами, и общественные, что соединяли города, широкие, до 6, а порой 9 метров. Такие строились и обслуживались государством. Для контроля за их состоянием назначался куратор виарум, или смотритель дорог. Каждые 15-20 километров на них обустраивались остановки для отдыха. На обочинах стояли мильные камни, рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры РАН Игорь Шауб.
9: Они обычно ставились не по милям, а по мере необходимости. На них обозначались расстояния до тех или иных населенных пунктов. Собой они представляли цилиндрические столбы, иногда до 4 метров высотой и диаметром до 80 сантиметров. Очень основательные сооружения. Некоторые сохранились до сих пор.
7: Отсчет миль в империи велся от золотого мильного камня. Своего рода нулевой километр установил на римском форуме император Август в 20 году до нашей эры. Существовали у римлян и свои схематические карты. Самая известная – Пейтингерова таблица. Сохранилась ее копия. На ней сеть всех известных на тот момент дорог от Британии до Индии. Максим Битренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, какой парламент считают самым старым в мире. Можно ли обычную физкультуру в школе заменить на хоккей и скалолазание? Где в России находятся самые красивые маяки?
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Сочи из-за угрозы атаки беспилотников временно приостановили работу избирательных участков. Члены комиссии, наблюдатели и голосующие находятся в укрытиях. Участки возобновят работу, как только станет безопасно, сообщил мэр Андрей Прошунин. Между тем, по словам председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой, все участки в России открылись в штатном режиме. Кроме того, ранее говорилось, что атаки на систему дистанционного электронного голосования фиксируют в Москве не более серьезные, чем были ранее. Зеленский отказался от 5 мирных соглашений, начиная с 2022 года. Об этом заявила на очередном интервью для зарубежного СМИ его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее словам, таким образом он не защищает страну, а разрушает, считает она. Почти каждая вторая российская розничная компания планирует в ближайший год сократить расходы на сотрудников благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия». Компании уже используют нейросети для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Вообще
14: отравился
15: Викинги. Шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
18: Какой главный национальный праздник французов?
19: День взятия Бастилии. Отмечается 14 июля. В этот день, в конце 18 века, парижане освободили из этой мрачной крепости сотни политических заключенных.
17: А вот и нет.
20: Событие, ставшее символом начала Великой Французской революции, обросло легендами. Да, 14 июля 1789 года небольшой гарнизон цитадели действительно сдался под натиском огромной вооруженной толпы. Но в казематах Бастилии повстанцы обнаружили всего 7 человек. К тому же убийца, 4 фальшивомонетчика и 2 душевнобольных совсем не тянули на жертв деспотии.
17: Исторические мифы и заблуждения.
20: Государственную тюрьму для инакомыслящих из Бастилии сделал кардинал Ришелье. Однако заточали туда обычно аристократов. Да, без суда и следствия, но при этом у постояльцев были очень комфортные условия. Камин и мебель в комнатах, в распоряжении слуги и врачи, допускались карточные игры. Со временем в крепость попадали и люди попроще. Но все равно на содержание Бастилии власти тратили кучу денег. Сами уже хотели ее закрыть, но их опередили революционеры.
21: И какова дальнейшая судьба Бастилии?
20: Сначала здание разграбили, а потом до последнего кирпичика разобрали. На это ушло 2 года.
17: А вот и да.
22: Радиозвезда.
23: Как вас звать, величать-то?
24: Не царское это имя!
25: История одного прозвища.
26: Он был коронован в 12 лет. Его долгое правление пришлось на сложнейший период Столетней войны, а тяжелый психический недуг едва не уничтожил Францию. Карл VI, официально именуемый возлюбленным, а за глаза безумным.
25: И при каких же обстоятельствах он заработал такое имя?
26: В молодости его описывали как энергичного монарха. Устранив от престола многочисленных регентов, дядь и кузенов, Карл VI укрепил свою власть. Навел порядок в финансах, восстановил флот и заключил временное перемирие с англичанами. Все изменилось, когда королю стукнуло 24 года.
25: История одного прозвища.
26: Он заболел лихорадкой, после чего впал в неконтролируемую ярость и зарубил свою свиту. Год спустя едва не погиб при пожаре, что окончательно подорвало его психику. Король убедил себя, что он буквально стеклянный, и запретил к себе прикасаться. Иногда болезнь отступала. Он вел переговоры и возглавлял походы, но даже в такие моменты его все равно называли Карлом Безумным.
27: Не царское это имя.

словарь современного города. К. Квартал. Города устроены по-разному. Одни будто снежинка растут из какого-то условного центра. Вот, скажем, Москва. Ее карта похожа на паутину. А есть такие, план которых будто начертили по линейке. А, собственно, почему будто? Был такой архитектор Гиппадам Милецкий. Он жил в Греции примерно за 5 веков до нашей эры. А его имя осталось в истории благодаря строгой геометрически выверенной системе расположения улиц и домов. Самые известные ее примеры – Манхэттен, Чикаго, Барселона и, пусть и частично, Петербург. Ровные квадраты и точно рассчитанная ширина проезжей части, несколько центральных улиц, пересекающихся под углом 90 градусов, а между ними второстепенные, и кварталы, кварталы, кварталы. Строгого определения у архитектурного термина «квартал» не существует. Обычно говорят, что это наименьший элемент города и ключевая единица городского дизайна. Ну да, все верно. На здания, создающие единую естественную среду, и смотреть приятно. Откуда название? Тут все просто. Слово пришло к нам из латинского языка и означает «четверть» или что-то ограниченное с 4 сторон, например, 4 улицами. Ну и о главном. «Мой квартал – моя крепость». Фасады домов, конечно, обращены на улицу. Ну а как же двор? Двор – это место встречи соседей. Тут все свои. Вон Михалыч пошел на работу, а это баба Галя. Она знает все местные новости. Точнее, знала, пока не переехала из своей 5-этажки в новостройку. Теперь вот не может запомнить жильцов с 36-го этажа. Но это не беда. Она привыкла. И мы постепенно привыкаем к тому, что в перенаселенном мегаполисе дом и квартал – это уже одно и то же. А уютные, заросшие деревьями дворы с цветниками, вытоптанными детскими площадками, лавочками и вечерними разговорами с соседями – это что-то из теплого прошлого. Или из какой-то другой страны.

и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по портам и логистическим центрам Украины. В порту Черноморск уничтожен сухогруз с военным имуществом, ВСУ. Также поражен логистический центр «Новая почта» под Одессой, где хранились грузы из Европы. Удары наносились беспилотниками, все цели достигнуты, отметили в военном ведомстве. В Подмосковье ожидают провокации на выборах. Об этом сообщил секретарь областного избиркома Руслан Фурс. Он отметил, что все сигналы будут проверяться. Уже зафиксирован спам-звонок с ложным сообщением о нарушении на участке. Фурс назвал это попыткой дестабилизировать работу наблюдателей. Голосование в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. В России открылись 5 участков для голосования.

0: Голосование на досрочных выборах президента Южной Осетии. Один из участков находится в Москве, еще четыре в Северной Осетии. В досрочных выборах участие принимают четыре кандидата. В июне Алан Гаглоев объявил о снятии с себя полномочий президента Южной Осетии. Вслед за этим Кремль опубликовал указ о назначении Гаглоева советником президента России. Спектакль «Москвички» по пьесе Марии Рождественской станет знаковым в новом 97-м сезоне Театра Российской Армии. Об этом рассказала директор учреждения, депутат Московской городской думы Милена Авимская. В эфире «Радио Звезда» она добавила, что это не единственная постановка, которая станет важной для театра.
1: Все эти женщины занимаются делами, приближающими победу. И это тоже знаково для нашего театра. Все ждут работу нашего главного режиссера Александра Александровича Лазарева. Это будут братья Карамазовы, но спектакль называется «Русские мальчики». Название очень актуальное. События жизни трех братьев Дмитрия, Алексея и Ивана рассказывают как раз о вере, об ответственности, о кровном родстве, сильнейшем, о семье. Традициях, и это тоже для нас очень важно, и Федор Михайлович Достоевский будет впервые на большой сцене.
0: Спектакль «Предложение» и мюзикл «Святая Анна» тоже станут знаковыми. Зрители ожидают сразу 14 премьер в новом сезоне, добавила директор Центрального академического театра Российской армии. О погоде. Со следующей недели осень в столичном регионе перестанет притворяться летом, сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, во вторник и четверг пройдут сильные ливни, выпадет до 75% месячной нормы. Ветер резкий, порывистый, температура опустится ночью до плюс 6, днем до плюс 11-16 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-001-65-02-2022 года.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день выборов в Госдуму. Что общего у нашего парламента и новгородского вечи? В программу уроков физкультуры добавили самбо, хоккей и скалолазание. Будут ли они доступны в обычных школах? Проект волонтеров Мурманской области по ремонту маяков стал всероссийским. Где искать самые необычные сигнальные башни? Россияне в ближайшие 3 дня выберут депутатов Государственной Думы сроком на 5 лет. Для современной России это будет 9-й созыв Нижней Палаты Парламента. Что общего у нашей Госдумы и новгородского вечи? Какой парламент в мире считается старейшим? И от чего зависит количество его палат? Ким Андреев о российской и мировой истории парламентаризма.
9: Экклесия в Афинах и комиции в Римской империи. Эти народные собрания, где люди голосовали по ключевым вопросам, считаются первым прообразом всех современных парламентов. В отечественной истории есть свой яркий пример. Это Новгородская веча, существовавшая с 9 по 15 век. По сути, представители разных общественных групп – бояре, ремесленники, купцы – обсуждали, каким законом быть, кого назначить главой города и так далее. Если сравнить веча с нынешним парламентом, то полномочий сегодня стало больше, а вот контроля меньше, отмечает профессор Московского педагогического университета Герман Артамонов.
3: Вот эти делегаты, они никаких решений там на ВИЧе, не самостоятельных, имею в виду, решений, не принимали. Их задача была просто озвучить то решение, к которому пришла та или иная община, улица Новгорода, на которой проходило собрание более низкого уровня. Сегодня депутаты принимают решения самостоятельно.
9: Современный российский парламент отчасти похож на немецкий. Обе страны федеративные, а Верхняя палата представляет регионы. У немцев это Бундесрат, у нас Совет Федерации. Но чаще всего наш парламент сравнивают с французским. Обе страны имеют республиканскую форму правления с сильной президентской властью. И это неудивительно. Российская конституция создавалась во многом опираясь на французскую модель, где глава государства выполняет роль арбитра между всеми ветвями власти, продолжает мысль доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
6: Сами по себе парламенты в России и во Франции являются двухпалатными с более активной непосредственной законотворческой и политической работой именно нижней палаты, да, то есть речь идет о Госдуме в России и о национальном собрании во Франции, соответственно. Парламент в России является более компактным, чем во Франции, да, то есть в России Госдума состоит из 450 депутатов, а во Франции же количество депутатов национального собрания составляет 577 человек.
9: Кстати, самым многочисленным парламентом в мире считается Всекитайское собрание народных представителей. Оно насчитывает 2980 депутатов. Самый маленький парламент – 14 человек. Конгресс Федеративных Штатов Микронезии – крошечного островного государства в океане. Всего же в мире более 180 национальных парламентов, из которых свыше 100 однопалатные, остальные – двухпалатные. От чего это зависит, объясняет Игорь Семеновский.
6: Ключевыми факторами являются конституционный дизайн страны и форма ее государственно-территориального устройства. То есть является государство федеративным, например, штатами в США или же субъектами федерации в России, или страна является унитарной, не разделенной на какие-либо субъекты. Вторичными признаками при определении наличия двухпалатного или однопалатного парламента является история государства, его определенные традиции, площадь государства.
9: Звание старейшего парламента в мире носит исландский Альтинг. Он был основан в 930 году. Изначально голосовать могли только свободные мужчины. Удивительно, но некоторые принятые ими законы действуют до сих пор. К примеру, с 982 года в Исландии запрещено вывозить лошадь за пределы острова. А если это по каким-то причинам и произошло, то вернуться животное уже никогда не сможет. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
10: Министерство просвещения разрешило российским школам дополнять уроки физкультуры новыми спортивными модулями. Речь идет о занятиях по самбо, гандболу, боксу, скалолазанию. Всего 24 вида спорта. Идея хороша, но по ее реализации есть вопросы, говорит доктор педагогических наук, профессор, член правления организации «Трудовая доблесть России» Сергей Комков.
11: Все это, конечно, и хорошо, только это надо делать в рамках внеурочной деятельности, спортивных занятий дополнительных, потому что в школьном уроке принимают участие все ученики класса. Требовать от всех учеников, чтобы они лазили по скале, ну, это, конечно, можно организовать. Для этого можно сделать специальную стенку, но требовать, чтобы каждый научился вот этому скалолазанию, чревато очень серьезными последствиями. Это может привести и к травматизму, к возмущению родителей, потому что дети разные по физическому развитию, а потом, если кто-то занимается скалолазанием, остальных куда девать? Получается, что в один и тот же урок должно работать сразу 2-3, а может быть даже и 4 педагога. Самое главное в уроках физкультуры – общее физическое развитие. Не случайно всегда в первую очередь на уроках физкультуры использовались игровые виды.
10: Сейчас каждая школа сама решает, сколько у нее будет уроков физкультуры в неделю, 2 или 3. Инициатива Минпросвещения о дополнительных спортивных модулях касается именно 3-го урока.
2: Утро на радио «Звезда».
10: Волонтерский проект по ремонту маяков в Мурманской области расширят на всю страну. Об этом сообщили в областной администрации. Участники движения представили свои работы на международном фестивале молодежи, где получили высокие оценки гостей. В России сотни маяков, которые встречают корабли практически на всех морях. От Балтийского до Берингова и от Белого до Черного. О самых необычных сигнальных башнях, включая советские маяки на атомных батарейках, расскажет Анна Елисеева.
12: В рейтинге самых красивых и мистических маяков Сахалинская башня Анива заняла бы почетное место. Круглое сооружение в 9 этажей, стоящее на одинокой скале, спроектировал японский инженер Синобу Миура. Готический по виду маяк собрал вокруг себя множество легенд. Таинственные исчезновения, странные звуки, призрачные тени. Самый жуткий миф связан с создателем башни Миурой, который погиб при строительстве. Рассказывает, что якобы теперь его дух присматривает за своим творением. Все эти странные истории легко объясняются локацией. Там, где стоит маяк, встречаются два моря – Японское и Охотское. Штормы и туманы – частые явления, и башня, изолированная от суши, сама по себе напрашивается стать героем ужастика. Остроты добавляет тот факт, что изначально на маяке жили люди. Рассказывает сооснователь музея маячной службы в Кронштадте, расположенного на территории форта Константин, Владимир Ергер.
13: Там нет других условий размещения персонала, поэтому жилые комнаты находились прямо в теле башни маяка. Значит, там стояли дизеля, двигатели, да, которые вырабатывали электричество, генераторы и подавали электричество на весь маяк, в том числе и работа оптики.
12: В 90-е маяк Анива прошел атомный апгрейд. На нем установили радиоизотопный термоэлектрический генератор РИТЭК. И вплоть до нулевых сигнальная башня на Сахалине работала автономно, пока ее не погасили. На таких радиоизотопных батарейках в Советском Союзе работали тысячи маяков и навигационных знаков. Систему придумали в Соединенных Штатах, но масштабировали проект именно у нас. От Балтийского моря до Тихого океана светили тысячи таких установок. Больше всего их было вдоль Северного морского пути, где держать смотрителей оказалось логистическим кошмаром. Автономные маяки указывали путь судам и служили грелками для белых мишек. О том, как они выглядели, мы попросили рассказать доктора технических наук, профессора Владимира Кузнецова.
14: Представьте себе параллелепипед. Наверху идут антенны для выдачи сигнала. А в середине идет такой цилиндр, ребренный. Почему? Для того, чтобы происходило рассеивание этого тепла, к нему должны были предъявляться такие высокие требования по живучести. Но представьте себе, какой градиент и температур летом и зимой.
12: Собственно, из-за проблем с безопасностью маяки на РИТЭГах в нулевые годы стали демонтировать. К тому же активно развивалась спутниковая навигация, которая позволяет судам точнее определять местоположение. Впрочем, даже она не умаляет значения обычных маяков. Обычных в техническом отношении, не концептуальном, если так можно выразиться, о церкви-маяке на Соловках. Уникальное сооружение было построено в 1862 году на Секирной горе. Уже в то время на острова часто заходили суда. И с позволения настоятеля в храме настроили башенку для маяка, говорит Владимир Ергер.
13: Вверху под куполом установили светооптическое оборудование. Сначала там стояли керосиновые лампы с отражателями. Только в 1904 году туда установили линзу французского производства. Эта линза до сих пор там работает, но, естественно, внутри уже нормальные лампочки.
12: Сигнальные сооружения на Секирной горе – самое высокое в Белом море, более 70 метров над уровнем. Зажигают маяк по-прежнему вручную с августа по ноябрь в период беломорской навигации. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
10: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
0: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска поразили портовую инфраструктуру Украины, сухогрузы, а также логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. В Черноморской Одесской области ударили по судну, которое доставило грузы военного назначения, и хранилищу торгового порта. Там же поражен центр «Новая почта», на котором хранили и распределяли военную помощь из стран Европы. Пуск ракетоносителя «Союз-21Б» с военным спутником выполнен с космодрома Плесецк. Как сообщили в Министерстве обороны, аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Бортовые системы спутников функционируют в штатном режиме. Миллион избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве, свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования. Владимир Путин наградил Сергея Ралдугина орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Указ опубликован на портале правовой информации. Ралдугин – художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист России. Награда присуждена за большие заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
7: Премьера на «Радио Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Рахманинов.
2: Лучшим средством от депрессии Рахманинов считал поездку за рулем автомобиля. Очень быструю поездку, чтобы, ух, скорость, ветер, рев мотора, риск. Вот истинное наслаждение.
1: На первый взгляд.
2: Сергей Васильевич любил всякие технические штучки. Например, степлер или игрушечную железную дорогу. Однажды ему подарили пылесос, а это на минуточку начало 20 века. Так он, по воспоминаниям современников, демонстрировал аппарат всем друзьям и радовался как ребенок. И все-таки главной его страстью были автомобили.
1: Где изюминка?
2: Первую машину, немецкий «Лорелей», Рахманинов получил в подарок от супруги весной 1912 года. Поначалу композитор был счастлив. Но что такое 28 лошадиных сил? Мало. И потом машина часто ломалась. Через год композитор приобрел «Мерседес» с открытым кузовом. С удовольствием гонял на нем по проселочным дорогам. Да так, что родственники боялись с ним ездить. Тем более, что за рулем близорукий Сергей Васильевич ездил без очков. Под свое увлечение подводил базу.
3: Хороший дирижер должен быть, естественно, и хорошим шофером. И автомобилисту, и музыканту необходимы концентрированная воля, напряженность внимания и постоянное присутствие духа.
2: Уже в эмиграции, в Америке, Рахманинов каждый год покупал новый «Кадиллак» или «Линкольн».
3: Я, знаете, совсем буржуем стал. Это такая чудесная, нарядная машина. Так и быть, покатаю вас.
1: Сергей Рахманинов. Человек.

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: Первый русский серебряный рубль появился при царе Алексее Михайловиче в 1654 году. Правда, назвать его нашим, родным, язык не поворачивается. Это был аналог европейского талера, фактическая стоимость которого равнялась 64 копейкам. Совсем неплохо для того времени, когда стадо коров стоило 7 рублей. К слову, цари династии Романовых чеканили еще и золотые червонцы. В первой половине 18 века такая монета в точности копировала голландский дукат. Народу новые деньги пришлись по душе. Правда, рисунки на монетах вызывали некоторое недоумение. Привозные дукаты чеканились в основном из драгметаллов Мексики и других колоний далекой и неведомой Южной Америки. На них были изображены диковинные для русского человека персонажи. Поэтому новые золотые монеты получили не одно и даже не два, а сразу три неофициальных названия. Первое – «Лобанчик», поскольку на аверсе хорошо был виден афроамериканский воин, постриженный наголо. На Руси лобанчиком называли рекрута, которому начисто забривали именно лоб. Второе название – арабчик. Здесь и так все понятно, от чего и почему. А вот третье – рубль пучковый, так как воин на лицевой стороне монеты держал в руках огромный пучок боевых стрел.
0: Все деньги мира.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Голосование на выборах в Госдуму проходит в штатном режиме, несмотря на попытки провокаций. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. При этом в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников временно приостанавливали работу избирательных участков. Члены комиссии, наблюдатели и голосующие были в укрытиях. Выборы депутатов Федерального собрания и другие кампании в регионах стартовали 18 сентября и продлятся 3 дня, до 20 сентября. Всего предстоит заместить более 20 тысяч мандатов. Поддержка беспилотников и минометов группировки «Восток» помогла российским штурмовикам взять Розовку в Запорожской области. Бойцы 5-й танковой бригады продвигались со стороны Неженки и зачищали позиции противника. Лесополосы там распределяют открытые участки, и подойти к вражеским позициям незаметно было непросто, рассказывает штурмовик с позывным «Тимоха».
2: Разрыв между лесополосой был дорога, и блиндаж находился как раз на краю, со всех сторон открытка, подойти сложно. Была сложность в том, что они затянулись со всех сторон, растяжки поставили, и у них были доты сделаны, они отстреливались.
1: С неба штурмовиков прикрывали расчеты беспилотников, которые контролировали позиции противника и не давали наладить снабжение. Опорные пункты ВСУ, представляющие собой сеть разветвленных подземных ходов, скрыла артиллерия. Подробности у командира штурмовой группы с позывным «Дон».
3: Они, знаете, как эти, как роты. Здесь вылез, там вылез. И вот они прокопаны от погреба к погребу, как туннели, как лабиринты.
1: После зачистки Розовки подразделения «Востока» развивают наступление в сторону Зеленой Дебровы. Под огнем находятся позиции ВСУ в Егоровке и Омельнике. Это Ореховское направление. Пуск ракеты-носителя «Союз-21Б» с военным спутником выполнен с космодрома Плесецк. Как сообщили в Министерстве обороны, аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме. Правительство России утвердило праздничные дни на 27-й год. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. В феврале отдохнем 21, 22 и 23 числа. На Международный женский день 6, 7 и 8 марта. Майские праздники пройдут с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В июне на День России будем отдыхать 3 дня, 12, 13 и 14. В ноябре на День народного единства с 4 по 7 ноября включительно. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Завтра временно закроют движение на внешней стороне Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Минском шоссе от Верхней Пролетарской улицы до поста ДПС в Одинцово. Время в пути 40 минут. Затор на 25 минут на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. До 20 минут составит потери по времени на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Путилковского шоссе до Ленинградского шоссе.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Акулы. Мифы и реальность. Рассказывает морской биолог, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.
1: Область знаний.
3: Акула. Страшный, грозный хищник, вокруг которого множество мифов, легенд. Вообще, когда мы говорим об акулах, сразу представляется какая-то такая эфемерная, огромная рыба. Ну, скорее всего, это большая белая акула. Какой-то такой людоед с огромными зубами, кровожадный, который бросается на все, что движется, и обязательно хочет всех съесть. Но, конечно же, на самом деле все не так. И вообще акулы – это очень большая группа животных, очень древних животных. Они фактически современники динозавров. Они пережили 4 великих вымирания. И в целом акула, с точки зрения эволюции, это очень интересная рыба, потому что она сохранилась до наших дней, не сильно изменившись с древности. Ну и, конечно же, все ее существо – это идеально приспособленное к водной среде и к водному обитанию животное. Вокруг акул множество мифов, которые являются правдой, и, конечно же, есть много различных небылиц. Ну, к примеру, очень интересная особенность акул заключается в том, что акула – это рыба хрящевая. В ее ткани нет ни одной кости, нет таких достаточно твердых элементов. Но возникает вопрос, а из чего же тогда ее зубы? Потому что зубы достаточно твердые, достаточно острые. Зубы акулы, они из дентина. Это ткань, которая является родственной коже. То есть изначально у них один предшественник. Это из одной ткани они образовались, и кожа, и зубы. Если мы посмотрим на кожу акулы под микроскопом, то мы увидим, что она состоит из множества крошечных чешуек, которые как раз-таки очень похожи на ее зубы. На ощупь кожа акулы очень шершавая, она похожа на наждачную бумагу, и в древности люди в том числе таким образом ее кожу и использовали, как наждачку. Кажется, что гидродинамические особенности такого материала достаточно плохие. Но на самом деле акула не страдает от такого строения чешуи, и это достаточно эффективный способ для того, чтобы передвигаться. Зубы акулы сменяются на протяжении всей ее жизни. То есть, если во время охоты акула теряет какое-то количество зубов, то на их место непременно встанут новые, она достаточно быстро восполнит эту утрату и продолжит охотиться, как ни в чем не бывало. Не все акулы обладатели вот этих больших острых зубов, которые мы привыкли наблюдать на каких-то картинках. Существуют донные виды акул, это достаточно мирные животные, и их ротовой аппарат, он имеет строение такое, которое необходимо для ее питания. То есть это сросшиеся такие хрящевые пластины, которые нужны для того, чтобы дробить раковины моллюсков и ориентироваться как раз-таки в придонном слое и употреблять ту пищу, которую они находят в песке. Вообще донные акулы – это достаточно большая группа животных. Они мирные, не несут никакой угрозы человеку. Не все распознают в этих животных акул, потому что они напоминают маленьких или достаточно крупных сомов. У них есть усы, поскольку это донные обитатели. И частенько они могут находиться на дне, отдыхать.

0: их потенциальных братьев и сестер, естественный отбор начинается прямо там. Оплодотворение у всех акул внутреннее. То есть они подразделяются на самцов и самок, у них нет никакой смены пола, как это есть, допустим, у рыб-клоунов. Они сохраняют свой пол от начала до конца жизни, и самцов и самок очень легко отличить. Нужно посмотреть на анальные плавники. У самок они круглые, а у самцов есть два выроста, два птерикоподия. Поэтому теперь, если где-нибудь вы, собственно, встретитесь с акулами, вы сразу можете отличить, кто они по полу. Акулы удивительны тем, что помимо пяти чувств, которые есть у нас, у них есть шестое, так называемое электрическое чувство, которым они обладают благодаря ампулам Лоренцини. Это специальные органы, которые могут улавливать электрические сигналы под водой. Как правило, таким способом акулы охотятся. Они с помощью вот этого улавливания электрических импульсов могут находить потенциальных жертв, которые находятся в песке или на каком-то отдалении от них. Самый яркий представитель – это акула-молот, у которой форма головы устроена так, что она фактически выглядит как металлоискатель. Акула может плыть вдоль дна и обнаруживать каких-то донных обитателей. Молоты, кстати, бывают тоже достаточно разные. Есть, например, акула-лопата, это малый молот, который размером не превышает 1 метр. И есть крупные молоты, например, настоящий молот, размер которого может достигать нескольких метров. Достаточно такой опасный хищник. Если мы говорим о всех тех мифах, которые окружают акул, то, конечно же, все они переоценены. Например, в фильме «Челюсти», очень популярном, который смотрели, наверное, большинство людей, акулы представлены как суперкровожадные, ужасные хищники, которые там только и думают о том, чтобы кого-нибудь съесть. Ну, конечно же, на самом деле это не так. Акулы достаточно мирные создания, которые нападают на своих потенциальных жертв только когда они охотятся и голодны. Сытая акула вряд ли будет на кого-то нападать. Более того, акулы чаще выбирают знакомые для них пищевые объекты. Например, это может быть черепаха, тюлень, разные виды рыб. Когда акулы нападают на людей, чаще всего они бросают это занятие, потому что человек для них – это непривычный пищевой объект. Поэтому акулы нападают на людей только если они путают их своим обычным пищевым объектом или если человек, например, заходит на территорию этой акулы, она проявляет агрессию и пытается его оттуда прогнать. Вообще акула никогда не нападает сразу. Как правило, она сначала демонстрирует свое намерение напасть. Существует так называемая поза угрозы, когда акула, она наклоняет голову, она так набычивается, подгинает грудные плавники и всем своим видом демонстрирует, что она собирается напасть на человека. В этот момент стоит не терять самообладание и ни в коем случае не поворачиваться к ней спиной, потому что, повернувшись спиной и обернувшись в бегство, можно точно спровоцировать нападение.
1: Область знаний. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200

0: ровно 20:00. Твой голос. Сила России.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Акулы. Мифы и реальность. Рассказывает морской биолог, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.
3: Область знаний.
5: Сравнительно недавно поднимался вопрос о том, что необходимо защищать пляжи сетками. Но на самом деле это очень недейственный способ, потому что в этих сетях чаще запутываются разные виды животных, и они скорее наносят вред, чем приносят какую-то пользу. Лучше всего помогает мониторинг, и, конечно же, нужно знать, как вести себя в случае встречи с акулой или с другим каким-то опасным животным. Вообще, когда люди отправляются в места обитания каких-то диких зверей, стоит понимать, что мы гости в их естественной среде обитания, и знать, как нужно вести себя в случае встречи с каким-то диким, потенциально опасным животным. Еще один популярный миф заключается в том, что акулы могут ощутить запах крови за много километров и на огромных расстояниях. Конечно же, это тоже не так. В воде различные вещества, в том числе, которые имеют запах, они распространяются с помощью течений или за счет диффузии. Поэтому акула, конечно же, может уловить запах крови, но только в том случае, если кровь непосредственно доплывет до нее. Кровь не оставляет никакой след в воде, молекулы воды не меняют свою конфигурацию, поэтому все это мифы. Акула физически может почувствовать запах крови. Более того, она может определить направление благодаря концентрации крови в воде. То есть так как человек определяет направление звука, поворачивая голову, акула может определить направление запаха в зависимости от того, в какую из ее ноздрей попадает больше этого химического вещества. Да, таким способом акула, конечно же, может найти источник кровотечения, но это не значит, что она обязательно совершит нападение. Вообще часто описаны случаи, когда дайверы, в том числе имея какие-то ранения кровоточащие, встречались с акулами, и акулы достаточно спокойно на них реагировали. Поведение, так называемое бешенство акулы, когда она начинает неистово с жадностью поедать все, что попадается к ней в пасть, оно действительно существует. Но обычно оно спровоцировано в том случае, когда акула, допустим, попадает в большой косяк рыбы, и она охотится таким способом. То есть это нетипичное поведение, когда она встречает какую-то группу людей. Вообще любое нормальное животное, завидя группу людей, с большей вероятностью развернется и постарается покинуть это место, а не будет нападать и подвергать себя потенциальной опасности. Многие виды акул не опасны в принципе. То есть если большая белая акула, тигровая акула, которая находится в топе хищников, которые могут напасть, то акулы, которые встречаются на территории Российской Федерации, катраны, например, в Черном море, они с наименьшей вероятностью совершат нападение. Поэтому этих видов бояться не стоит. Более того, не нужно убивать акул и нападать на них самостоятельно. Вообще в мире существует достаточно большая проблема, потому что огромное количество акул истребляет именно человек. То есть не нам нужно бояться акул, есть официальная статистика. Акулы совершают примерно 10 нападений на людей в год, в то время как человек в среднем убивает 11 тысяч акул в час. И это не только случайные приловы в сети, но и в том числе целенаправленная добыча для того, чтобы получить, допустим, плавники акул, какие-то части тела акул, которые используются в традиционной медицине. Но как бы действие акул в качестве какого-то лекарственного средства, оно совершенно не доказано. Поэтому как будто бы нет никакого смысла истреблять ни в чем не повинных акул для того, чтобы получить какое-то не особо эффективное средство, которое вам еще и не поможет.
4: Акулы. Мифы и реальность.
3: Область знаний.
5: Многие первыми нападают на акул, поскольку считают их людоедами, что тоже, конечно же, некорректно. Единичные случаи нападения акул не нужно приравнивать к какой-то системности. Ведь люди не удивляются нападению медведей в лесу, когда они заходят на их территорию. Точно так же не нужно удивляться нападению акул, когда человек оказывается в их естественной среде обитания. Также акул часто употребляют в пищу в качестве деликатеса, что тоже несколько странно. У акул есть достаточно индивидуальная такая особенность удаления азотистых остатков из их организма. Грубо говоря, мясо акул достаточно сильно пахнет мочой. Поэтому для того, чтобы можно было употреблять его в пищу, нужно совершить достаточно много различных манипуляций. И в качестве деликатеса этот пищевой продукт выступает достаточно так странно. Поэтому если на весах есть блюда из акулы и сохранить жизнь животному, то, конечно же, лучше сохранить этих замечательных животных, многие из которых занесены в Международную Красную книгу. Например, песчаные акулы занесены в Красную книгу, акулы и скаты занесены в Красную книгу. Многие молоты тоже являются охраняемыми видами. И численность, в принципе, многих животных на планете, в том числе акул, она страдает как раз-таки из-за антропогенных факторов и деятельности человека. Акулы не существуют в вакууме, и в природе, и в аквариуме они существуют в окружении других обитателей, что, собственно, и доказывает то, что акулы не являются какими-то сумасшедшими хищниками, поедающими все на своем пути. Например, в аквариуме, как и в море, акулы являются, так сказать, санитарами. Они нападают на других рыб только в том случае, если это ослабленные или больные животные, которых акулы могут быстро поймать, догнать и съесть. Во многих океанариумах акулы содержатся вместе с другими рыбами, что подтверждает то, что сытая, довольная акула не будет нападать на своих соседей. Ей попросту нет необходимости этого делать, поскольку ее регулярно кормят, а рыбу, которая соседствует с ней в аквариуме, нужно еще умудриться догнать и поймать. Также очень популярен дайвинг с акулами, опять-таки, как в открытом океане, так и в океанариумах, что тоже является достаточно безопасным действием, но только когда вы погружаетесь с опытным инструктором, который рассказывает про правила поведения с этими животными и достаточно полно доносит технику безопасности и объясняет, какими действиями акула показывает о своих намерениях,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Центр избирком опубликовал первые данные о явке на выборах в Госдуму. К 10 утра по московскому времени по всей стране проголосовали почти 5% избирателей. В Москве за первые два часа дистанционного электронного голосования свой выбор сделали порядка 750 тысяч человек. В Подмосковье на онлайн-голосование зарегистрировались более 732 тысяч избирателей. Это почти 12% от общего числа. Голосование продлится до 20 сентября. Более 1000 международных наблюдателей из 133 стран будут следить за выборами в Госдуму. Это рекорд, побивший показатель президентских выборов 2024 года. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что многие наблюдатели сами изъявили желание поехать в приграничные Курскую и Белгородскую области, а также в ЛНР и ДНР. Это вопреки агрессивной позиции, которую заняли западные страны, сказала Памфилова. Всем наблюдателям представят необходимую информацию и обеспечат максимальную безопасность. С космодрома Плесецк выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с военным спутником. По информации Министерства обороны, аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск. С ним установлена устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают штатно. Первый джазовый вуз в России может быть рассчитан на 2500-3000 студентов, в том числе из-за рубежа. Об этом агентству ТАСС сообщил народный артист Игорь Бутман.
2: Идея как раз возникла того, что нам не хватает высокообразованных музыкантов именно в шоу-бизнесе, которые учились, получили такие фундаментальные знания.

0: Теории музыки, гармонии, истории музыки, истории стилей. Это касается и инструменталистов, и вокалистов. Я больше, конечно, думаю об инструменталистах, потому что не хочется, чтобы исполнители, так сказать, с помощью искусственного интеллекта заменялись музыканты на инструментах. Но для того, чтобы их сохранить, мы должны поднять их уровень, чтобы они были востребованы.
1: По словам Бутмана, сейчас идет работа над программой будущего учебного заведения. Для реализации проекта необходимо финансирование и здание. При этом педагоги и методики уже есть. В предстоящие выходные в Москве обойдется без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ночью температура опустится до плюс 5-10. Заморозков не ожидается. А вот с понедельника в столичный регион придет фронт, который принесет затяжные дожди. Сильные ливны прогнозируются во вторник и четверг. За двое суток может выпасть до 75% месячной нормы осадков. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Горжет. Металлическая нагрудная пластина в форме полумесяца, закреплявшаяся на шее с помощью шелковой ленты или длинного шнура. Форма и содержание.
1: В средневековье горжеты считались частью рыцарских доспехов для защиты горла. Однако в начале 18 века, во времена Петра Великого, они выполняли уже совсем иную функцию – определяли чин командира на поле боя. Серебряная пластина – младшие офицеры, позолоченная – старшие начальники.
0: Горжет.
1: В ходе знаменитого Полтавского сражения в царя Петра угодили три шведские пули. Первая пробила шляпу, вторая застряла в седле, а третья попала в тот самый нагрудный металлический знак, который спас государя от верной смерти. Но по одной из альтернативных версий, русского императора спас нательный крест, некогда принадлежавший византийскому императору Константину. Крест украшала особая надпись: «Спаси, Господи, люди своя, и благослови достояние свое! Победу даруй благоверному царю нашему!»

0: мундирования.
1: Долгое время Константиновский крест Петра хранился в Успенском соборе Московского Кремля. Откуда бесследно исчез после нашествия французов в 1812 году. Нательный крест пропал, но горжет первого русского императора сохранился, и на нем видна небольшая вмятина. Возможно, это и есть след от шведской пули. Металлические нагрудные пластины прослужили в армии долгое время. Но в начале Первой мировой войны все русские войска, включая гвардию, перешли на походную форму. И больше горжетов наши офицеры никогда не носили.
2: Форма и содержание. Горжет. Очень важные вопросы.
3: В Крыму определили самое древнее дерево на полуострове. Это сосна, которой около 1500 лет. Расскажите, а как определяют возраст дерева, не спиливая его?
4: Отвечает заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса РАН Вячеслав Харук.
5: Возраст дерева без спиливания определяется, и это широко используемый метод, с помощью приростного бурава. Это сверло полое внутри, которое пробуравливается по центру, по радиусу дерева, и извлекается туда образец толщиной с карандаш или чуть поменьше, зависит от диаметра бурава. И дальше подсчитывается просто количество колец от периферии, то есть от последнего горичного слоя до центра. Это очень простой метод, распространенный. Желательно при этом, конечно, потом вот эту дырочку небольшую, но чем-то или смолой там, или чем-то другим закрыть. Дерево, как правило, такая ранка, она заживает. Большого ущерба она не приносит. Кроме того, по этому керну, вот то, что мы вытащили из трубочки, из бурава, да, можно посчитать не только количество колец, но это своеобразный как бы аналог капли крови, которую берут из пальца. То есть можно оценить и жизненное состояние дерева с определенной точностью. Учитывая ширину колец, их относительную наполненность ранней и поздней древесиной и там рядом других параметров. А также проследить, как дерево реагировало на внешние воздействия. Ну, прежде всего, на изменение климата, потому что условия увлажнения, температурный режим, они сразу отображаются на величине прироста древесного растения.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
0: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Радио «Звезда».
2: Приключения иностранцев в России. Когда германские войска оккупировали ее родную Норвегию, она была вынуждена скрываться сначала в Швеции, а потом в Советской России. В 1940 году в нашу страну приехала ярая антифашистка, известная скандинавская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Сигрид Унсет.
3: Мне, естественно, доводилось слышать очень много противоречивых рассказов о блеске и нищете страны Советов. И я думала, что уже ничто не сможет удивить меня. Оказалось, может. И это впечатление однообразия. Здесь не было никакой разницы между людьми в том смысле, что люди и в центре города, и на окраине были одинаково плохо одетыми, небритыми, одинаково непричесанными и неухоженными.
2: Она не собиралась оставаться в России, нет. План был такой: из Москвы по Транссибирской магистрали добраться до Владивостока, оттуда транзитом через Японию эмигрировать в США. Билет на поезд с трудом, но все же удалось достать. Однако экспресс отправлялся только через 4 дня, и Сигрид Унсет решила поближе познакомиться с нашей столицей.
3: В Москве людские массы перемещаются в любое время и по всему городу. Я прожила здесь всего несколько суток, и мое представление о времени разбилось вдребезги. А еще меня поразили советские плакаты. Они повсюду. Портреты разного рода народных героев и революционеров. Какой ужас! Эти рисунки такого качества, что, кажется, они выполнены контрреволюционерами, которые задались целью дискредитировать Ленина, Сталина и других коммунистических лидеров в глазах народа.
2: Приключения иностранцев в России. В 30-е годы прошлого века в Советском Союзе проводили специальные экскурсии для иностранных гостей – ученых, писателей, художников. Их возили по особому маршруту и показывали места, которые могли бы впечатлить. Сигрид Унсет никто не приглашал. Она приехала сама. И все же к ней приставили одного товарища в штатском. Так, на всякий случай, чтобы скандинавская писательница гуляла там, где надо, и не общалась с кем не надо.
3: Вид на Кремль с широкого моста через реку показался красивым. Заходящее солнце освещало древние сторожевые башни, которые составляли часть стены, а также позолоченные купола в форме луковиц на старинных церквах. Должна признать, что при ближайшем рассмотрении кремлевские здания показались мне скорее причудливыми и необычными, нежели великолепными.
2: Вскоре выяснилось, что тот самый товарищ в штатском будет сопровождать Сигрид Унсет аж до Владивостока, причем ехать они будут в одном купе. Но сначала знакомство с московским вокзалом.
3: Я крайне возмущена. Молодые женщины работали носильщиками. Неужели только так можно трактовать равенство между полами, когда самый тяжелый физический труд приходится на долю женщины? Нехорошо.
2: В поезде она вела дневник. Впоследствии эти путевые заметки превратились в роман «Возвращение в будущее» — воспоминания о побеге от тоталитарных режимов.
3: В сущности, путешествие через Россию и Сибирь нельзя считать утомительным. Сидишь себе спокойно и едешь, и копишь на себе грязь, ведь помыться невозможно. В дороге я пришла к выводу, что население Советов способно жить, а какая-то его часть даже находится в более или менее здоровом и работоспособном состоянии, вопреки бытовым условиям, которые все мы, живущие в скандинавских странах, назвали бы убийственными.
2: Во Владивостоке они попрощались. Далее сопровождающий не поехал. Ему срочно нужно было писать какой-то там отчет. Сигрид Унсет отправилась в США. Ее роман «Россия» опубликовали только после смерти писательницы в 1949 году, а в Советском Союзе книгу и вовсе запретили. Наверное, товарищи в штатском не оценили.
4: Приключения иностранцев в России.
5: Алиса, включи радио «Звезда».
6: Салют, включи радио «Звезда».
7: Маруся, включи радио «Звезда».
8: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
9: 19 века. Санкт-Петербург. Юнкер Михаил Лермонтов получает письмо следующего содержания.
10: «Стихи твои, мой друг, я читала. Бесподобные. А всего лучше меня утешило, что тут нет нонешней модной неистовой любви. Спасибо. Все, что до тебя касается, я неравнодушна».
9: Елизавета Алексеевна Арсеньева – бабушка Лермонтова по материнской линии. Она принадлежала к богатому и влиятельному роду Столыпиных, известному еще с XVI века. Эта женщина отличалась гордостью, независимостью суждений и решительностью характера. Ради своего внука она была готова на все.
10: «Он один свет очей моих, все мое блаженство в нем».
9: Арсеньева Столыпина не жалела средств для воспитания и образования Лермонтова. Когда тот угодил в ссылку, а потом сразу еще в одну, именно вмешательство бабушки позволило Михаилу Юрьевичу сначала досрочно вернуться с Кавказа, а затем получить отпуск в Петербург. По воспоминаниям современников, гибель Лермонтова потрясла многих, но больше всех его бабушку.
11: «Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было поэта».
9: Лермонтовы Столыпины.
12: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
13: Уровень воды в реке Урал,
14: Центральный банк сохранил
13: на Крымском мосту.
15: Российские космонавты совершили
16: государство выдуманный после проекта о возможном продлении.
17: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
18: 1950 название города Пермь.
19: Александр Платовский, Константин Симонов.
20: Утро на радио «Звезда».
17: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
21: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
22: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
21: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
23: Реклама.
24: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 400.

0: 95.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Белгородской области погиб 8-летний мальчик. Ребенок нашел на территории домовладения взрывоопасный предмет и поднял его. Боеприпасы сдетонировал. Мальчик получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он также призвал родителей провести с детьми беседы о правилах безопасности. При обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. Трогать и поднимать их категорически запрещено. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Задержан гражданин России 1986 года рождения. По данным спецслужбы, он был завербован СБУ еще в 2024 году, а в 2025 прибыл в Россию в рамках гуманитарного обмена. По заданию куратора, мужчина должен был заложить самодельное взрывное устройство под газопровод в Майском районе. Его задержали при попытке изъять бомбу из тайника. Суд заключил фигуранта под стражу. Голосование на выборах в Госдуму проходит в штатном режиме, несмотря на попытки это изменить. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, избирательные участки открылись по всей стране, а жители Донбасса и Новороссии впервые выбирают депутатов.
2: И вся эта дешевая провокация, которую выеденными яйца не стоит, я уверена в том, что она не помешает волеизъявлению свободному наших граждан. Люди идут на избирательные участки. То есть голосование, назло всем провокаторам, недоброжелателям, идет нормально, в штатном режиме. И очень хочу надеяться, что так все эти дни и будет.
1: Голосование проходит в рамках единого дня голосования с 18 по 20 сентября. Общественный мониторинг не выявил серьезных нарушений на выборах в Госдуму. Об этом сообщил член общественной палаты Алексей Песков. По его словам, система общественного наблюдения охватывает все избирательные участки страны, и подтвержденных сообщений об отклонении от золотого стандарта наблюдения на данный момент не зафиксировано. На Камчатке молодожены Аделина и Алексей Акинины сразу после регистрации брака пришли на избирательный участок и проголосовали. Об этом сообщили в краевом правительстве. Для пары этот день стал началом семейной жизни и возможностью принять участие в судьбе страны. На участке их поздравили и вручили подарок. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Оказывается, две трети российских водителей регулярно поют за рулем. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного однажды большой автомобильной компанией. Притом многие понимают, что делают это плохо, поэтому не решаются петь громко даже в одиночестве. Ну, хорошо. А что будет, если этим стеснительным гражданам попробовать спеть дуэтом, скажем, со своим автомобилем? Нет, нет, нет. Не вторить голосам из аудиосистемы, а зажечь во все горло со своим четырехколесным другом. Без всякого стеснения. Он задаст ритм, хозяин подпоет. Да-да, сегодня это вполне возможно, потому что в некоторых странах построили музыкальные дороги.
1: Пути сообщения. Музыкальные дороги.
2: Первую в мире поющую дорогу построили два художника-датчанина в 1995 году. И назвали ее «Асфальтофон». По сути, это небольшой отрезок шоссе с нанесенными на асфальт маркерами, выпуклыми кружками и полосками, расположенными на заданном расстоянии друг от друга. Когда автомобиль наезжает на них на определенной скорости, возникают шорох и вибрации, складывающиеся в мелодию. Создатели-художники назвали ее «мелодией города Гюлинга», населенного пункта, рядом с которым дорога и расположена. А вот с японской поющей дорогой все вышло интереснее. По одним данным, инженер-дорожник, по другим — простой бульдозерист по имени Сидзуо Синода, работая случайно, ненарочно, повредил зубцами отвала дорожное полотно. Оставил на нем несколько канавок. Проехав по ним на автомобиле, он понял, что вполне можно было бы создавать мелодии в зависимости от глубины и расстояния между канавками. Его идеей заинтересовались в Национальном институте промышленных исследований Хоккайдо. С тех пор в Японии действуют более 30 музыкальных дорожных отрезков. Наибольшей известностью пользуется дорога в городе Вакаяма, которая звучит как самая популярная мелодия в японском караоке.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Зачем нужны такие дороги? Для безопасности. И действительно, например, 68% ДТП в Южной Корее происходит по вине либо заснувших, либо не соблюдающих скоростной режим водителей. Теперь, чтобы услышать на южнокорейском автобане мотив английской песенки «У Мэри был ягненок», необходимо сбавить скорость до 100 км в час. Кстати, те же японцы не зря стали строить поющие дороги в городах. Если ехать с превышением скорости, то мелодию расслышать не получится. Список стран, в которых есть поющие дороги, увеличивается с каждым годом. Сегодня музыку из-под колес можно слушать в Дании, Южной Корее, Японии, Венгрии, Соединенных Штатах, на Тайване, в Китае, Голландии, Аргентине, ну и, конечно, в России. На 653-м километре трассы М-11 «Нева» водители могут услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка», но только на разрешенной скорости движения. А вообще специалисты считают, что петь нужно и полезно. Говорят, пение приносит людям физический и душевный подъем, улучшает настроение и снимает стресс. Но почему бы не спеть в автомобиле? Разумеется, не в ущерб безопасности. Ведь не зря когда-то сказал и даже спел поэт: нет мудрее и прекраснее средства от тревог, чем ночная песня шин.
1: Поющие дороги. Пути сообщения.
0: Кто так строит?
3: Энциклопедия домов мира.
0: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
4: Восточные торговцы и путешественники.
0: Что?
4: Караван-сарай. Караван-сарай – большая придорожная постройка. Постоялый двор, в котором путники, их лошади и верблюды останавливались для отдыха и ночлега. С персидского слово переводится как «дворец караванов».
0: Где?
4: Станции для отдыха торговцев и путешественников появились в Персидской империи еще до нашей эры. В странах Востока гостеприимные дворцы строились вдоль торговых путей в бескрайних барханах или у въездных ворот городов и селений. Расстояние между ними, как правило, не превышало 30-40 километров. Именно такой путь груженные товарами верблюды проходили за один день.
0: Из чего?
4: Чаще всего в строительстве использовали местные материалы. В Турции, например, это был светлый тесанный камень, а в Иране – желтый или красный кирпич.
0: Как?
4: Караван-сарай – это огромный двор, окруженный двух- и трехэтажными постройками. Внешняя сторона строений служила крепостью. В ней не было ни окон, ни балконов, ни дверей. Стена защищала постояльцев от нападений разбойников. Внутрь вел единственный вход. Ворота всегда охранялись стражниками и закрывались на ночь. Во внутренней части скромных постоялых дворов были лишь места для ночевок. Еду, воду и принадлежности для сна путешественники брали с собой. В богатых караван-сараях условия для постояльцев были роскошные. Там находились и гостиница, и мечеть, и бани, и традиционные базары, и места для отдыха. В центре – чайхана, способная вместить большое количество людей. Гости отдыхали на дорогих коврах, покуривая кальян или опиум, наслаждаясь музыкой, пленительными танцами восточных красавиц, беседуя о делах или слушая древние легенды странствующих мудрецов. Неподалеку располагались стойла благородных арабских скакунов, которых смотрители кормили отборным зерном. Чуть дальше общие стоянки для верблюдов и лошадей. Кроме того, рядом с чайханой такого караван-сарая обязательно был колодец, чтобы без ограничений поить и гостей, и животных. На стоянках непременно была и сардаба – бассейн с запасами питьевой воды, накрытый каменным куполом. Нередко большие караван-сараи разрастались до целых торговых городов. В них появлялись постоянные жители, а странствующие торговцы приезжали туда несколько раз в год на сезонные восточные базары.
0: А что теперь?
4: В странах Востока караван-сараи и сейчас выполняют функции гостиниц и торговых точек. Многие из них признаны памятниками истории и стали популярными достопримечательностями и туристическими центрами. В них каждый любознательный путешественник может окунуться в атмосферу настоящего гостеприимства, отведать традиционные восточные блюда, прокатиться на верблюдах и приобрести милые безделушки на местных колоритных базарах. Караван-сарай.
0: Кто так строит?
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Премьера на радио «Звезда».
9: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
10: «Человек с изюминкой»
9: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Рахманинов.
2: Лучшим средством от депрессии Рахманинов считал поездку за рулем автомобиля. Очень быструю поездку, чтобы, ух, скорость, ветер, рев мотора, риск. Вот истинное наслаждение.
1: На первый взгляд.
2: Сергей Васильевич любил всякие технические штучки. Например, степлер или игрушечную железную дорогу. Однажды ему подарили пылесос, а это на минуточку начало 20 века. Так он, по воспоминаниям современников, демонстрировал аппарат всем друзьям и радовался как ребенок. И все-таки главной его страстью были автомобили.
1: Где изюминка?
2: Первую машину, немецкий «Лорелей», Рахманинов получил в подарок от супруги весной 1912 года. Поначалу композитор был счастлив. Но что такое 28 лошадиных сил? Мало. И потом машина часто ломалась. Через год композитор приобрел «Мерседес» с открытым кузовом. С удовольствием гонял на нем по проселочным дорогам. Да так, что родственники боялись с ним ездить. Тем более, что за рулем близорукий Сергей Васильевич ездил без очков. Под свое увлечение подводил базу.
3: Хороший дирижер должен быть, естественно, и хорошим шофером. И автомобилисту, и музыканту необходимы концентрированная воля, напряженность внимания и постоянное присутствие духа.
2: Уже в эмиграции, в Америке, Рахманинов каждый год покупал новый «Кадиллак» или «Линкольн».
3: Я, знаете, совсем буржуем стал. Это такая чудесная, нарядная машина. Так и быть, покатаю вас.
1: Сергей Рахманинов. Человек с изюминкой.
4: Что вы говорите?
5: Долговязый. Кажется, это самое простое слово, с которым нам приходилось сталкиваться. В самом деле, давайте на него посмотрим так, как это делает любой школьник. Два корня. Первый нам ясно говорит, что речь идет о чем-то очень длинном. А второй даже разбирать неинтересно. Если у человека и бывает что-то длинное, то это, конечно, ноги. И вот она ошибка. Второй корень в нашем составном слове – вяз. Дерево, вырастающее до 40 метров в высоту, но при этом известное своими гибкими прутьями. И где же тут ноги? Ну как же, скажут иные, ноги человека подобны стволу дерева. Хорошо, согласились. А куда тогда делось туловище? Нет, на дерево надо смотреть иначе. Разве листья вам не напоминают шевелюру человека? А вся крона издали. Да это самая настоящая голова. И если так, то на чем вся эта красота держится? Ну, конечно, долговязый – это никак не длинноногий. Это человек с длинной шеей. Вот жираф – долговязый. И лебедь – долговязый. Фламинго и страусы, хотя и долговязые, но еще и длинноногие. А вот в нашей национальной сборной по баскетболу долговязых нет. Там нужны исключительно длинноногие. Не перепутайте.
4: Да что вы говорите?
6: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз. Книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем. сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пропаганда
2: страны Евросоюза.
1: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Российская система подготовки педагогических кадров и практика дошкольного образования одни из лучших в мире. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме работников дошкольного образования. Он также отметил, что основные психологические функции ребенка формируются в семье. Если не сформировать базу в дошкольном возрасте, ему будет сложно осваивать учебный материал в школе. В ближайшее время запустят единый российский цифровой ресурс дошкольного образования. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. На платформе будут собраны материалы для воспитателей и педагогов, полезная информация для родителей, а также контент, который ребенок сможет посмотреть вместе со взрослыми. Для оценки загружаемых материалов создан экспертный совет. Он определит методику отбора материалов и утвердит первые публикации. Минпросвещение расширило программу уроков физкультуры, добавив туда самбо, дзюдо, хоккей, скалолазание и спортивный туризм. Всего 24 вида спорта. Идея хорошая, но к ее реализации есть вопросы, рассказал радио «Звезда» доктор педагогических наук, глава организации «Трудовая доблесть России» Сергей Комков.
2: Только это надо делать не в рамках уроков физкультуры. Это надо делать в рамках внеурочной деятельности. Потому что в школьном уроке принимают участие все ученики класса. Требовать от всех учеников, чтобы они лазили по скале, ну, это, конечно, можно организовать. Но требовать, чтобы каждый научился вот этому скалолазанию, чревато очень серьезными последствиями. Самое главное, так сказать, в уроках физкультуры – общее физическое развитие.
1: Школы могут самостоятельно определять нагрузку 2 или 3 часа физкультуры в неделю. Обязательным остается учет медицинской группы здоровья каждого учащегося при планировании нагрузок. Венгерский школьник Левенте Варга решил поступить в МИФИ после участия в экспедиции «Ледокол знаний». Он стал первым участником от Венгрии. В августе 24 года побывал на Северном полюсе на атомном ледоколе. По его словам, поездка изменила его интересы. Раньше его привлекали гуманитарные направления, теперь микробиология.

0: Проект «Ледокол знаний» организован при поддержке «Росатома» для школьников 14-16 лет со всего мира. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Ельцин. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Издалека дома.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Какой главный национальный праздник французов?
1: День взятия Бастилии. Отмечается 14 июля. В этот день, в конце 18 века, парижане освободили из этой мрачной крепости сотни политических заключенных.
2: А вот и нет.
3: Событие, ставшее символом начала Великой Французской революции, обросло легендами. Да, 14 июля 1789 года небольшой гарнизон цитадели действительно сдался под натиском огромной вооруженной толпы. Но в казематах Бастилии повстанцы обнаружили всего 7 человек. К тому же убийца, 4 фальшивомонетчика и 2 душевнобольных совсем не тянули на жертв деспотии.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Государственную тюрьму для инакомыслящих из Бастилии сделал кардинал Ришелье. Однако заточали туда обычно аристократов. Да, без суда и следствия, но при этом у постояльцев были очень комфортные условия. Камин и мебель в комнатах, в распоряжении слуги и врачи, допускались карточные игры. Со временем в крепость попадали и люди попроще, но все равно на содержание Бастилии власти тратили кучу денег. Сами уже хотели ее закрыть, но их опередили революционеры.
0: И какова дальнейшая судьба Бастилии?
3: Сначала здание разграбили, а потом до последнего кирпичика разобрали. На это ушло 2 года.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
4: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
5: В 1919 году в Бостоне было зарегистрировано предприятие под названием «Компания по обмену ценных бумаг». Красочная вывеска у входа гласила:
6: «У каждого есть возможность быстро разбогатеть. Вкладывайте в наш бизнес от $50 до 50 тысяч, и ровно через 180 дней мы вернем вам в 2 раза больше».
5: Жажда быстрого и легкого заработка сыграла с жителями города злую шутку. Наивные американцы безропотно отдавали свои деньги, не подозревая, что они участвуют едва ли не в первой в мире финансовой пирамиде. А придумал и основал ее совсем еще молодой, но уже очень опытный европейский жулик.
7: «Я приехал в США, когда у меня в кармане было всего $2 и $1 000 000 надежд. Настала пора их реализовать».
5: Чарльз Понци, итальянец, транжира и балагур. Из университета в Риме его выгнали за неуспеваемость и многочисленные долги. Тогда юноша отправился в Америку, чтобы провернуть там самую грандиозную аферу в своей жизни.
7: «Для начала я занял у одного знакомого $200, после чего открыл небольшую фирму, якобы по продаже различных товаров в других странах. Сама схема обогащения была довольно-таки простой. Вы даете мне деньги, я через некоторое время возвращаю вам всю сумму с процентами. В чем фокус? Все вложенные в компанию доллары я оставлял себе, а старые вкладчики получали деньги и проценты за счет новых инвесторов».
4: Плутовство.
5: После первых обещанных выплат возле офиса Чарльза Понци началось столпотворение. Жители Бостона закладывали квартиры, продавали машины, ювелирные украшения. Они несли деньги человеку, который, по их мнению, свое слово сдержал. По различным данным, хитрый авантюрист зарабатывал по $250 000 в сутки. Он купил себе роскошный особняк, дорогой автомобиль и открыл по всей стране филиалы собственной финансовой конторы. Пирамида неожиданно рухнула в 1920-м после судебного иска одного из вкладчиков.
7: «Помните, я рассказывал про одного торговца, который одолжил мне первые $200 на открытие фирмы? Так вот, Этого болвана обуяла зависть. Он потребовал 50% от прибыли. Чертовы американские законы. Именно такой иск разрешал на время заморозить мои счета. Вовремя выплачивать проценты я попросту не мог. Все пропало.
5: Его признали банкротом. Аудиторская проверка выявила задолженность перед вкладчиками на 7 миллионов долларов. У Понци нашлось только 3. Суд приговорил его к 5 годам тюрьмы и полной конфискации имущества. После освобождения Чарли уехал на родину, в Италию. Затем попытался построить еще одну финансовую пирамиду, на этот раз в Бразилии, но не получилось. Он умер в 1949 году от кровоизлияния в мозг. Врачи благотворительного отделения больницы в Рио-де-Жанейро обнаружили в карманах 66-летнего афериста всего 75 долларов. Этого вполне хватило на более чем скромные похороны. Но о нем не забыли. По сей день создатели всех финансовых пирамид действуют по одной и той же схеме, которая так и называется – схема Понци.
4: Чарльз Понци. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
8: Премьера на радио «Звезда».
7: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
8: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Москва. Экскурсии в столичном музее.
2: В историю нашей страны вошел стереотипный образ этого древнерусского воина. Бородатый молодец в красном кафтане с застежками-шнурками, перекинутый через плечо берендейкой для патронов, в обитом мехом колпаке и в сапогах с загнутыми носами. В руках топор-бердыш и ружье-пищаль.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Стрелец.
4: Нет, это не знак зодиака. Стрельцами на Руси называли особых служащих регулярного войска, которые появились в нашей стране приблизительно в середине 16-го столетия. Особую государеву рать, оснащенную огненной стрельбой, учредил в 1550 году сам Иван Грозный. К слову, это заблуждение, что стрельцы носили одежду исключительно красного цвета. Ничего подобного. Кафтаны у них были лимонные, белые, клюквенные и даже ярко-зеленые. Вот так.
3: История воинских званий.
4: Стрелец – де-факто рядовой. Самый низший чин в древнерусской армии. Царь Иван Грозный набирал на пожизненную службу наиболее способных людей из свободного посадского или сельского населения. Новичков распределяли по статьям, то есть по 500 человек. Обучали военному делу, давали денежные, суконные и хлебные жалования. Обеспечивали судебными и налоговыми льготами в обмен на преданность государству. Прям-таки целый социальный пакет.
3: По случаю присвоения.
4: Помните эпизод фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Нет, не забавную такую песню «Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси». Нет, другой момент. Что-то вроде «Живьем, брат, демонов». Так вот, стрельцы действительно могли запросто взбунтоваться. По поводу и без. К примеру, мятеж 1682 года под названием «Хованщина» привел к власти царевну Софью. Ну, а потом Петр Великий жестко подавил очередное восстание государевых ратников. И в первой половине 18 века стрелецкие части были полностью ликвидированы. Хотя в качестве служивых людей старых служб городовые стрельцы кое-где сохранялись. Они продолжали тянуть лямку на протяжении еще 50 лет. Студеную зимой, опять же, под сосной, с любимой Ванюшей встречается. Кольчугой вновь звенит и нежно говорит: «Вернулся я к тебе, раскрасавица». Маруся от счастья слезы льет.
3: Стрелец. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
3: Оружейка.
5: Боевые корабли.
3: Потаенное судно Никонова.
6: Он родился в подмосковном селе Покровское. Безграмотный плотник Ефим Никонов мастерил для детишек различные забавные игрушки, а вечерами придумывал всяческие деревянные механизмы, как тогда говорили, на военный лад. Однажды, заплатив знакомому писцу, Ефим отправил письмо Петру Первому. «Сделаю на неприятелей угодное судно, которое на море в тихое время будет разбивать корабли хотя бы 10 или 20, и для пробы тому судну учиню образец». Царь на послание не обратил никакого внимания. Однако Никонов отправил государю еще один, точно такой же документ, и Петр в гневе приказал немедля взять бумагоморателя и доставить его, как есть, в Петербург.
3: Оружейка.
5: Боевые корабли.
3: Потаенное судно Никонова.
6: Внимательно выслушав конструктора-самоучку, первый русский император повелел ему, таясь от чужого глазу, сделать для начала действующую модель подводного судна. Получилось что-то вроде огромной деревянной бочки, которую положили на бок. В качестве движителя использовались весла. Экипаж — 4 человека. Для испытаний выдали особые замерочные часы — 50 свечей, что соответствовало времени пребывания под водой порядка 10-12 часов. Погружалось судно, набирая забортную воду, всплывало при помощи поршневой помпы, которая эту самую воду откачивала.
3: Оружейка.
5: Боевые корабли.
3: Потаенное судно Никонова.
6: По замыслу конструктора, лодку планировалось оснастить несколькими орудиями, но от этой идеи быстро отказались. Зато сделали шлюзовую камеру, через которую под водой должен был выходить водолаз в скафандре и с помощью различных инструментов разрушать днище вражеского корабля. И это не шутки. Никонов повелел сшить для смельчака особый костюм. Двуслойный кожаный камзол и штаны, да на голову, обитый также кожею, деревянный бочонок выдать. Да против глаз вырубить окошки, которые защитить свинцовою пленкою и лошадиными волосами. Осенью 1724 года на реке Неве в присутствии Петра Великого прошли первые испытания чудо-лодки. Прошли неудачно. Судно камнем пошло на дно, ударилось о грунт и проломило днище. Все выжили. Корабль вытащили на берег, а государь повелел, чтобы Никонову никто конфуза в вину не ставил. Что ж, были еще испытания, и все со знаком минус. То подводный корабль давал течь, то рассыпался прямо на ходу. Однако нынешние специалисты утверждают, по техническим решениям, несмотря на все неудачи, лодка Ефима Никонова действительно являлась прообразом современной субмарины.
3: Потаенное судно Никонова. Оружейка.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
7: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, бойцы группировки «Центр» освободили «Золотой колодезь» в ДНР. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Кроме того, за неделю еще два населенных пункта были освобождены в Запорожской области и один в ДНР. Как сообщили в Минобороны, в Харьковской области за неделю наши войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки прорыва из окружения противника пресечены. МИД России выразил протест временной поверенной в делах Великобритании. Повод – наращивание поставок Киеву беспилотников и других вооружений. Москва указала, что это ведет к эскалации и затягиванию конфликта. Поставки дальнобойных вооружений делают Лондон соучастником преступлений Украины. Британской стороне предъявлен перечень нарушаемых обязательств. МИД оставляет за собой право отвечать, а любые британские военные объекты на Украине – законная цель. Лондону заявлено требование отказаться от эскалационной линии. Более 2 миллионов избирателей проголосовали онлайн на выборах разного уровня в 32 регионах России. Об этом свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования. Отдал свой голос и Сергей Лавров. В своем комментарии министр иностранных дел напомнил, что участие россиян в выборах станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию и лишить ее права определять свою судьбу.
2: Всем нам предстоит сделать важный для страны выбор. Его значение для будущего России, ее поступательного развития, обеспечения безопасности и суверенитета страны особо подчеркнул президент Путин в своем обращении к гражданам России. Президент призвал всех нас обязательно реализовать свое конституционное право, принять ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
1: Выборы депутатов Федерального собрания и другие кампании в регионах стартовали сегодня и продлятся 3 дня до 20 сентября. В Луганской Народной Республике явка на выборах в Госдуму по состоянию на полдень по местному времени составила свыше 28,5%. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марианна Сумская. Впервые в выборах депутатов Госдумы участвуют жители Донбасса и Новороссии. Президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами периодически поднимаем в эфирах тему современных технологий. Если вспомнить, например, год 20-й, тогда вот без ложной скромности отметим, мы были одними из первопроходцев, обсуждая интерфейс мозг-компьютер, все разработки Илона Маска по чипированию свиней и так далее, и так далее. Сколько скепсиса было, потому что казалось это невероятно. Клеймили конспирологией периодически подобные изыскания, но прошло не так много времени, всего лишь пару-тройку лет по существу, и это уже стало реальностью, никто не сомневается в том, что именно такого рода технологии, они очень активно интегрируются в нашу жизнь. Вот о чем хотелось бы сегодня поговорить. Это нейросети, искусственный интеллект и вообще все те угрозы, с которыми неизбежно сталкивается человечество. Сегодня мы более-менее начинаем понимать, с чем имеем дело, но тем не менее. Американские компании, которые работают в сфере искусственного интеллекта, разрабатывают механизмы экстренной остановки нейросетей, которые способны предотвратить опасное поведение технологий без участия человека. Об этом пишет издание Axios. Но специалисты сомневаются, что такие аварийные тормоза смогут остановить систему, которая пытается их обойти. Разработчики, в свою очередь, отмечают, что универсальной красной кнопки для мгновенного отключения искусственного интеллекта не существует, поскольку современные модели работают через множество серверов и сетей. А поводом для новых дискуссий стали предупреждения исследователей Anthropic о рисках появления систем, которые способны самостоятельно выполнять задачи без контроля человека или преследовать цели, которые не предусмотрены разработчиками. OpenAI разрабатывает механизм, при котором одна ИИ-система будет отслеживать действия другой модели и предупреждать специалистов о возможных угрозах. А Anthropic также создала систему контроля, которая способна выявлять подозрительные поведения и приостанавливать опасные операции и уведомлять операторов. То есть все эти фантастические антиутопии, фильмы, которые мы недавно смотрели как нечто невозможное, постепенно входят в нашу жизнь.
2: Ну, мы, на самом деле, вот сейчас возьмем такую более широкую тему, тему бесчеловечности. Да, потому что это только одна из сторон проблемы. Есть еще человекоподобные роботы. Мы видим, наблюдаем целый бум в Китае. Мы это тоже коснемся, потому что это тема, которая пока еще не совсем угрожающая. Это больше финансовые аферы, чем угрозы. Но, тем не менее, вот американский сенатор Тед Круз, он заявил, если появятся роботы-убийцы, я бы предпочел, чтобы это были американские роботы-убийцы, а не китайские роботы-убийцы. Замедлить развитие – невыполнимая задача, поэтому Китай точно не собирается делать паузу.
1: Так что мы понимаем, что здесь один шаг всего лишь, от игрушек до серьезного применения.
2: Но есть еще одна проблема, да, у человечества. Прежде чем вот эти вот бесчеловечные технологии пойдут в жизнь настолько, что жизнь человечества окажется под угрозой, мы еще испытаем, но не мы, может быть, наше поколение в меньшей степени, а вот люди в развитых странах, может быть, в Китае, в тех странах, где можно будет использовать или куда доберутся двигатели прогресса из Кремниевой долины, будет просто такое полнейшее отупление человечества. Когда отдает человек вот, свои мысли, свои рассуждения, свое мышление на то, что называется аутсорсинг, да, то есть вовне компьютером, да, то человечество перестанет изобретать, перестанет понимать, утратит критическое мышление, перестанет контролировать, перестанет решать задачи. Да, ведь, вот я в моей альма-матер нас учили решать задачи, которые, в принципе, нерешаемы. Да, и в Советском Союзе было такое понятие ТРИС – теория решения изобретательских задач. Да, и когда мы говорим о вот недавнем скандале с уравнениями на Навьес-Стокса, да, когда математики пытались найти... Ну, уравнение Эйвенберга — это механика сплошной среды. Многие поколения Бауманцев, я в том числе, эти уравнения...
1: Мы рады за поколение Бауманцев.
2: Умеют решать.
1: Популярнее немного пояснить.
2: Ну, это уравнения, которые описывают течение там несжимаемых жидкостей или сжимаемых там газов. Ну, то, что используется в аэродинамике, в гидродинамике. То есть, ну, это вот такие базовые инженерные знания. И эта система дифференциальных уравнений частных производных, не буду сейчас подробно описывать даже эти уравнения, была попытка как-то унифицировать решение, найти какой-то общий подход к этому решению. Математики долго над этим работали, загружали свои мысли в систему искусственного интеллекта, и вдруг компания, которая занималась искусственным интеллектом, заявила: а мы вот решили. И скандал. Математик говорит: а вы украли наши мысли. А им говорят: до свидания. Это,
1: да, это интересно.
2: Это не ваши мысли. Это вот наш алгоритм, мы так придумали. Да, и вот получается, что через какое-то время вот это научное знание, которое человечество создавало, спрашивая о невозможном, они просто исчезнут, потому что, ну, как бы, на чем работают эти модели? На тех текстах, которые были сделаны раньше. Да, они могут галлюцинировать, они могут придумать что-то еще, но люди не смогут, во-первых, понимать не просто технологии, да, как вообще устроена Вселенная, и даже задаваться вопросом не будут, потому что все решения уже будут сделаны. И вот что меня реально очень сильно обеспокоило буквально на днях. У нас есть смартфоны, там есть браузеры и наши, и иностранные, и есть такие вот и помощники, да, с именем персонажа Льюиса Кэрролла. И вот этот и помощник в моем смартфоне каждый день выходило сообщение: я помогу тебе подготовить домашнее задание. Но, простите, это преступление. Это просто преступление перед будущими поколениями. Школьники, они должны учиться, да, вот, не для того, чтобы получить пятерки, да, а для того, чтобы потом выживать в этом мире, для того, чтобы потом что-то делать, создавать. Если они с детства будут домашние задания, за них будет готовить искусственный
1: и помощник,
2: то все, это поколение будет потеряно. Да, и вот когда мы говорим о том, как искусственный интеллект угрожает, почему он может убить человечество, а тут несколько путей, к сожалению. И без человека, без тупого человека или без сектанта Кремниевой долины здесь не получится, потому что, ну, как бы, ну, нам скажут, ну, все эти большие языковые модели, они живут же в больших компьютерных сетях, там, да, они же в реальную жизнь. А вот и нет, они и в реальную жизнь могут входить. Вот когда мы говорим о том, что с помощью искусственного интеллекта начинают разрабатываться биологические биооружия, да, американцы в одном из исследовательских отчетов одного аналитического центра Вашингтонского пишут: слепое пятно биобезопасности. А как контролировать психов в лабораториях, которые вот верят в могущество искусственного интеллекта?
1: То есть речь идет о том, что с помощью искусственного интеллекта могут быть созданы новые итерации вирусов,
2: да,
1: бактерий и так
2: более
1: далее.
2: Вирулентные, то есть более заразные, более сильные, да, против которых невозможно быстро найти антидоты там, или что-то еще, или бактерии какие-то, против которых не найти антибиотики. Да, и при этом будут люди, которые вот в лабораториях, да, либо не обеспечат просто должный уровень безопасности, либо будут намеренно это делать. А будут и преступные группы.
1: С вашего позволения паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 на «Радио Звезда».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть сегодня речь идет о том, что с помощью искусственного интеллекта можно не только роботов-андроидов, роботов-убийц создавать, но и очень опасные итерации, патогены, как мы сказали, патогены, да, проконтролировать это все то, что происходит в лабораториях, в общем-то, по большому-то счету не представляется возможным.
2: Ну да, то есть вот то исследование, которое делал американский аналитический центр, не называю, потому что, чтобы не произносить мантру «нежелательные в России или запрещенные», это те, кто с Пентагоном работают, они как раз и бьют на бат, они говорят, что у нас системные риски биобезопасности, да, что если вот подобные вирусы с помощью технологий искусственного интеллекта будут созданы, протестированы, да, то дальше гарантировать, что это не выйдет за пределы лаборатории, нельзя. Потому что более того, что, ну, как бы, может быть, случайная ошибка, а мы же понимаем, как развивалась пандемия коронавируса, и кто на этом заработал, кто был главным, по сути, бенефициаром коронавируса. Не фармкомпании, нет, IT-компании. Да, которые изменили потребительскую модель человечества. То есть мировая экономика за вот эти 2,5 года коронавируса потеряла 30 триллионов долларов, но при этом и американские банкиры, через которые шли пособия, ну, вот деньги печатались, через банк шли пособия, и компании «Кремниевая долина» стали главными бенефициарами. То есть те деньги, которые потеряла мировая экономика, они себе вернули. 30 триллионов.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Что мы сейчас имеем? Появилась новая технология, применение которой чревато самыми жесточайшими последствиями для всего человечества. И, как это всегда бывает в истории того самого человечества, есть некие первопроходцы, герои, назовем их, которые идут против системы. Ну, вот один из таких на раннем этапе, да, был Сноуден, Эдвард Сноуден, бежавший из Америки, который начал рассказывать о тотальной слежке, критиковать эту систему. А сейчас примерно то же самое разворачивается в сфере разработки искусственного интеллекта и нейросетей. То есть некоторые люди понимают всю опасность.
2: Да, ну и вот в нейросетях опасности две. Первое – это технологии, которые будут из-под контроля человека. И такие цифросектанты, которые будут считать, что человечества слишком много, что 8 миллиардов людей на Земле – это какие-то неправильные цифры, Да, мы вот это... Ну, плюс, понимаете, что остров Эпштейна, он не просто так.
1: Совершенно верно. То есть я даже неправильно выразилась. Те, кто понимают опасность, их, безусловно, я думаю, большинство уже сегодня, сейчас. А те, кто понимают опасность и готовы об этом говорить, будучи внутри системы, вот это вот герои.
2: Да. И смотрите, два направления крайне опасных. Это отупление человечества. Ну, потому что если с детства люди перестают учиться, люди перестают своим трудом получать новые знания, новый опыт и превращаются в инфантилов, которые просто нажатием кнопки и полной привязкой своего мозга, своих действий к тому, что у них есть смартфон на компьютерах и так далее, привыкли это отжить. А с другой стороны, вот это вот развитие сетей, которые потихонечку будут перехватывать контроль над критической инфраструктурой, да, контроль над биомедициной, контроль над человеческой жизнью. И, как вот сейчас многие пишут, ни в коем случае, идя в лес за грибами, не доверять искусственному интеллекту. Он не отличает мухоморы поганки от нормальных грибов. А может быть, и специально не будут отличать. Но это вот такие просто самые простые. На самом деле, если человечество утратит контроль над критической инфраструктурой, то представьте, какие будут катастрофические последствия. Ведь можно действительно погубить целые города, да, и целые страны, если вдруг электричество как-то исчезнет, или в водопроводной воде что-то появится, такое биоружие. Ну, не то, что зарин-заман, но что-то такое даже интереснее и вкуснее. И вот, пожалуйста, город-миллионник перестал существовать буквально за несколько часов. Возможно. Да? И если нет людей, которые умеют это остановить, починить, потому что через поколение вот таких вот людей уже может не остаться, да? Потому что, вот как говорит Джейкоб Коксон, который ушел из Anthropic, понимая, что эту технологию, ну, такую вот почти Сноуден, может погубить человечество, он говорит, что сейчас риска вымирания нет, но есть реальная вероятность, что в ближайшем будущем речь идет о годах. Ну, то есть не через год, не через два, но чуть больше, да, произойдет рекурсированное самоулучшение сетей, то есть они будут сами на себя учиться, да? А дальше вот полный выход из-под контроля. И если появятся цифровые сектанты, а мы видим, ну, тот же самый Палантир Алекс Карп, который говорит, давайте убивать русских, да, мы для этого делаем искусственный интеллект на Украине. А давайте вспомним еще биолаборатории на Украине и то, что американцы собирали генетический материал наш. Но видите, пазл-то складывается в очень непростую и неприятную мозаику. И получается, что есть люди, которые понимают, что дальше вот этого нельзя, а есть люди, которые говорят, ну, а мы кнопку придумаем. Сразу вспоминаем электроника, где же у него кнопка? А вот не будет кнопки. Да, и, ну, фантасты, конечно, предупреждали. Давайте вспомним Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Это роман, по которому были сняты два фильма. «Бегущий по лезвию» Гаррисоном Фордом и потом вот, в 2017 году еще один фильм, где вот это вот понятие эмпатии, которое есть у андроидов, нет у андроидов, да, где понятие риска, оно доведено вот, ну, такого почти гротеска, или, может быть, гипервола какая-то такая литературная, но, тем не менее, вопрос ставится. А что делать, если мы не можем отличать андроидов от людей? Вправе ли люди считать себя выше андроидов? Или, может быть, они уже равны? Там, есть ли эмпатия там, у машин и так далее.
1: Для того, чтобы не сбивать наших слушателей с толку, напомним себе, что Господь Бог создал человека по образу и подобию своему. И первая заповедь, которая была дана Господом Богом человечеству, человеку, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю и владейте ею. Это к вопросу о том, кто выше, человек или андроид. Я понимаю, просто не все, скажем так, могут быть прочно заземлены на главных фундаментальных ориентирах, поэтому напоминаем.
2: Итак, получается, что с одной стороны человечество идет к такой очень быстрой деградации. Ну, не то, что палеолит, может быть, люди в палеолите были даже более сообразительны, потому что условия выживания требовали от их мозга, ну, больше гибкости. Может быть, они не понимали что-то в физике и математике, механике, но интуитивно они, наверное, понимали намного больше, потому что иначе не выжить.
1: Совершенно верно.
2: Сейчас инфантилы, они вот через какое-то время просто перестанут понимать, как починить трубу, как там, починить проводку.
1: И вот продолжая вашу мысль, Александр, и мою собственную, я сейчас подумала, а смотрите, ведь это действительно угроза. Та эпоха, когда будет поставлен, а вполне может быть поставлен этот вопрос о том, кто выше, о правах андроидов, например, то человек, уже деградировавший до такой степени, которая не позволяет мыслить ясно и критически, вполне может поддаться на провокацию о том, что, мол, говорить о доминанте, да, прав человека, это расизм человеческий по отношению к роботам-андроидам. Вполне ведь вероятно.
2: Вполне, да. И мы же видели, как Black Lives Matter, а теперь Android Lives Matter. Жизнь андроидов важнее.
1: Ну, вероятно, да, можно.
2: А вот еще смешные вещи происходят. Пишут человекоподобный робот-официант.

0: Именно пузырь. Да, потому что мы видим сейчас очень много картинок из Китая о том, как Китай быстро создает целую армию андроидов, которые проводят роболимпиады, где они бегут быстрее, чем чемпионы мира по бегу, там танцуют, показывают кунг-фу, что-то еще. Да, и вот сейчас тоже, как и тогда, несколько лет назад, когда появились эти большие языковые модели, появляется развилка. Да, ведь когда искусственный интеллект, как нейросети, только входил в нашу жизнь, было полное понимание, что это помощник.
1: С вашего позволения, сделаем здесь многоточие, поставим многоточие и продолжим ровно отсюда через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности.
3: Продолжим после новостей.

Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости о космосе и космонавтике. Через два месяца антропоморфный робот «Теледроид» будет доставлен на Международную космическую станцию для помощи космонавтам. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, робот будет доставлен на грузовом корабле «Прогресс» МС-36.
2: У нас ряд проектов предусмотрен в космической отрасли и в робототехнике. И сегодня для одного из робототехнических комплексов был направлен экзоскелет на Международную космическую станцию, а в ноябре мы непосредственно сам этот робототехнический комплекс доставим. И можно будет особо опасные и рискованные операции проводить им, чтобы не рисковать жизнями наших ребят-космонавтов.
1: Теледроид представляет собой систему торсового типа без ног, оснащенную техническим зрением. Он сможет как выполнять команды в копирующем режиме, повторяя действия космонавта в экзоскелете, так и делать часть задач автономно. США обладают орбитальным оружием. Об этом сообщил министр военно-воздушных сил США Трой Мэйнг. По данным Bloomberg, в американский арсенал входят наземные системы для временного нарушения работы российских и китайских спутников связи. В российском МИДе отметили, что заявление Мэйнка служит прямым доказательством курса США на размещение вооружений в космосе. Москва считает необходимым принять безотлагательные меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Первый бразильский астронавт Маркос Понтес встретился с космонавтами Роскосмоса Валерием Токаревым и Павлом Виноградовым спустя 20 лет после совместной миссии. Встреча прошла в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Понтес отметил, что МКС не только наука и технологии, но и отношения между странами. Он подчеркнул важность совместной работы ради общей цели. Токарев добавил, что воспоминания о полете живы, а контакты с коллегой сохраняются до сих пор. Астрономы МГУ сообщили, что взрыв звезды Бетельгейзе будет виден на небе как объект, сопоставимый по яркости с Луной. Угрозы для Земли это событие не несет. Бетельгейзе – одна из самых больших и ярких звезд на небе в созвездии Ориона. По оценкам астрономов, сейчас она находится на последнем этапе звездной эволюции – стадии красного сверхгиганта. Некоторые ученые считают, что пульсации в недрах звезды после ее недавнего потускнения говорят о том, что она превратится в сверхновую уже в ближайшие десятилетия или столетия. Это позволит астрономам впервые изучить подобный катаклизм с максимально близкого расстояния. Это были новости о космосе и космонавтике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту на

0: нашей страны. Золотое кольцо России.
1: Остановка Южа. Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
0: Путеводитель по Золотому кольцу России.
2: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-091-2022 года.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Мы сегодня о хитросплетениях судьбы в отношении искусственного интеллекта и нейросетей говорим. Вот робот-помощник. Но не все так просто оказывается.
9: Ну да, потому что человечество всегда создавало механизмы, всегда создавало что-то, что облегчало труд. Да, можно копать траншею лопатой, а можно придумать экскаватор. И вот эти первые механизмы, автоматы, они же появились еще в античном мире или даже в Древнем Египте, изумляя прихожан храмов возможностями, да, но и то, что двигало наукой в Александрии. А дальше появились вот эти нейросети и компьютеры, которые также во многом стали помощниками человечества. Но потом человечество дошло вот до точки, в которой появились эти самые цифросектанты, которые решили, что мы будем строить технофашизм, мы будем строить антиутопию, где человечество будет под тотальным контролем. Опять же, причина этого тоже понятна. И то, что Китай делает, и то, что американцы делают. Современная модель мировая капитализма, она подошла к своему исчерпанию. Невозможно больше наращивать производство всего подряд и потребление за счет кредитных средств. Да, и вот эта модель капитализма, безумного потребления, безумного кредитования и безумной траты ресурсов, она заканчивается. К тому же, тут еще и ловушка в кредиты возникает, потому что Китай перехватывает инициативу, и Китай становится таким центром технологического развития, а они, американцы, ну или те, кто там пытается управлять американской политикой, понимают прекрасно, что если утратить вот это интеллектуальное лидерство, интеллектуальное в кавычках, да, потому что там всегда связка. Связка денег, ну, эмиссии долларов, связка стандартизации, когда всем навязали, что внутри компьютеров, смартфонов будут американские системы. Да, там, мы же помним, покупая компьютер, там, видим AMD, там, Intel Inside, там, и так далее. Да, то есть, ну, других альтернатив уже нет. Вот они понимают, что Китай может что-то создать свое и быть альтернативой. С этим надо бороться. Но и Китай, который тоже понимает, что нельзя отставать американцев, пытается найти нишу, где он опередит американцев. И вот эта ниша является человекоподобный робот. Да, потому что население Китая стареет. Это значит, что через какое-то время, чтобы решить проблему, нужно, чтобы рядышком были андроиды. Да, проблема в другом. Что сейчас вот это скорее шоу, чем реальность. Потому что бум на рынке человекоподобных роботов, там 97% уже делается в Китае. Это скорее, ну, то есть многие считают, что это финансовая афера. Возможно, мы получим человекоподобных роботов, роботов-убийц, но когда мы с вами несколько лет назад говорили о военном искусственном интеллекте, мы говорили, что боевые роботы – это не андроиды, андроид слишком хрупкий, андроид не приспособлен для ведения боя вот в тех условиях, в которых будут этот бой вестись все-таки и там дроны, и беспилотные танки, и так далее. Вот куда пойдет, на самом деле, мысль военных инженеров. Да, то есть машина, которая ведет бой, она должна быть защищенная броней. Соответственно, на андроид там не хватит энергии бронированного андроида куда-то запускать. Должна иметь большой боезапас, должна иметь средства защиты и пассивные, и активные, и так далее. В итоге мы приходим к тому, что боевой робот – это такой аналог танка, а не андроида. А вот что касается вот этих вот андроидов, да, то здесь пока вот эти стартапы, здесь пока вот эти мысли о том, что роботы вместо людей – это будет резерв рабочей силы, да, они хороши, но проблема в том, что у них нет, у этих роботов-андроидов, практического применения, и они не умеют работать.
8: Ну-ка, здесь поподробнее.
9: Смотрите, есть промышленные роботы. Им десятки лет.
8: Ну, это не андроиды, это какие-то машины,
9: которые стоят на промышленных линиях, на вот автоматизированных системах производства, те же самые 5G. Да? А для чего нужен 5G? Это тоже бесчеловечная технология. Для людей это не нужно. Да, потому что если мы говорим о том, что вам даст интернет больше, смотрите, в больших городах, ну, даже уже не только в больших, оптовое окно, интернет по оптовому окну, он имеет такую же скорость, как 5G. 5G нужно только для промышленности, для автоматических заводов, когда необходимо контролировать каждый этап процесса сборки, да, когда тысячи датчиков должны быстро сообщать центральному процессору о том, что вот этот элемент детали был взят манипулятором, перемещен туда-то, поставлен на то место, надо ставить следующее и так далее. Вот для этого нужно 5G. Да, это только для ускорения автоматизации производства. В среде городов, где люди, где лишнее излучение – это вопрос здоровья и существования, там, ну, смысла не имеет. Да, то есть это просто опасность. И вот когда мы говорим о том, что роботы, да, нейросети и большие лингвистические модели, они полагаются на тексты, на данные. Когда мы говорим о роботах-андроидах, там другое, там визуальная информация, которая должна быть транслирована в ощущения какие-то и в физическое перемещение. То есть там нет таких данных, на которых это можно обучить вот так, как обучают человека. Если мы говорим о человеческой руке и о сенсорике, то биологи говорят, там, на самом деле, чтобы сделать искусственную руку такую же, как у человека, вам необходимо 17 тысяч датчиков туда засунуть.
8: Ну, я вот, честно говоря...
9: Вот это создание образа и подобия Божия, да, мы
8: да, задумываюсь над тем, понимаем, да? А в чем смысл, да, повторять человека, который вот он есть сам по себе, учитывая факт того, сколько усилий требует такая задача?
9: Нет, смысл вот такой. Нам нужен резерв рабочей силы, говорят китайцы. Население стареет, да, через какое-то время за населением нужно будет огромное количество сиделок, нянек, там, медсестер. Кто-то должен выйти на фабрики, чтобы продолжать.
8: А не может ли так случиться, что создание этой технологии и того самого робота, который полностью дублирует человека со всеми качествами, связанными с обонянием, осязанием и так далее, так далее, так далее, потребует больше средств, нежели потребовалось бы средств при использовании обычного нормального человеческого труда?
9: Ну, пока да, поэтому все и говорят, что вот эти человекоподобные роботы – это финансовая афера, потому что двигается это, конечно, государственным финансированием, делается это для того, чтобы занять нишу, как китайцы сделали это в электромобилях там, или в солнечных панелях, но к тому времени, как китайцы вышли в лидеры по производству электромобилей, эта технология уже была отработана. Да, вот человекоподобные роботы, они пока не отработаны, да, им не хватает интеллекта необходимого для выполнения работ общего назначения. Вот, по сути, они находятся вот на самой ранней стадии развития. Это шариков.
8: Ага. И у меня здесь же возникает вопрос, в скобках, в качестве лирического отступления. А кто сказал, что этот будущий условный человекоподобный робот, который, ну, фактически полностью повторяет человека, не будет подвергнут взлому с точки зрения программы М и не обернется против своего собственного хозяина?
9: Вот поэтому я и начал с романа Филиппа Дика. Мечтают ли андроиды об электроовцах?
8: Вот, допустим, у тебя помощник дома. Тебе, конечно, комфортно, платить ему денег не надо, требует, правда, других затрат, но тем не менее. А потом, бац, кто-то посчитал, что ты цель. И решил оригинальным путем пойти, действуя через твоего помощника-андроида.
9: Который, ну, насыпет тебе стряхнин вместо сахара в кофе.
8: Ну или пока ты спишь, что-нибудь с тобой сотворит.
9: Да, может. Может, потому что инструменты контроля, опять же, мы возвращаемся к тому, что...
8: Особенно, когда дети дома. Вот я бы ни в коем случае не пошла бы на такой шаг. Я бы опасалась.
9: Ну, есть только одно существо, которое может справляться с роботами. И то только с роботами и пылесосами. Это домашние коты, которые на них катаются. Но, к сожалению, вот дальше робота-пылесоса, на самом деле, вот эту технологию двигать нельзя. Да, можно придумывать автоматические кофеварки, там, которые там, по голосу или по хлопку вам сделают этот кофе, или микроволновка, которая там, что-то там, вам разогреет. Но, опять же, вот мы подходим к порогу, нам предлагается выбор. Смотрите, андроиды, они уже что-то умеют делать, они могут разносить напитки врачевые и там, что-то еще. Давайте, пускайте их в дома. И вот где сказать «нет», если человечество для этого будет делать домашние задания с помощью и агентов, и будет доверять этим технологиям беспрекословно.
8: А это такая же мягкая оккупация, какую мы наблюдаем сегодня посредством новых технологий, да, все это... Мы наблюдаем очень ярко, например, на примере той же самой Молдавии, да, вроде бы демократические как бы действуют институты, вроде бы и нет никакого горячего противостояния, но постепенно отменяется молдавская государственность и поглощается Молдавия Румынией. И то же самое происходит на самом деле с человеком. Когда вы запускаете себе в дом, будучи уже совершенно не того уровня интеллектуального развития, как прежние поколения, когда вы не способны мыслить критически и сами расставлять точки над «и», вы запускаете некого робота, который управляется непонятно кем извне, то вы становитесь потенциальной целью, с одной стороны. С другой стороны, вы становитесь еще более управляемым объектом и никак не контролируете ситуацию. То есть это все механизмы манипуляции,
9: да,
8: и создания того самого служебного человечества.
9: Да, вот более того, когда говорят о том, о неразвитии технологий, о том, что роботы, человекоподобные роботы, они пока крайне тупы, вы, по сути, пускаете в дом Шарикова, которым управляет Швондер.
8: Кстати, мне нравится эта аналогия, очень яркая, да.
9: И что он там натворит, одному там Богу известно. Да? И при этом вот пока это картинки такие зрелищные, пока это реклама, смотрите, как они могут... Да? Но никто, ну, некоторые уже задаются вопросом, а могут ли машины создавать достаточную ценность на рабочем месте? Ответ – нет, не могут, потому что промышленные роботы могут, человекоподобные роботы не могут, но, тем не менее, их вот будут продавливать и так далее, продвигать. Дальше, ну, опять же, вот визуальные данные, как преобразовать физические действия, там, захватить кусок там, ткани там, или вилку, чтобы помыть, или что-то еще, да, вот это вот тоже сложно, сложнее обучить. Но при этом сделать из них роботов-убийц намного проще. Да, потому что вот эта манипуляция с оружием, ну, это все достаточно хорошо.
8: Не требует
9: серьезных усилий. 17 тысяч датчиков в искусственной руке. Да, просто нажать на кнопку, может быть, там еще и как-то по-другому автоматизировать процесс перезаряжания и нацеливания. Да, поэтому вот эти замечания американского сенатора о том, что пусть это будут американские боевые роботы, да, но тоже не надо сбрасывать со счетов. То есть, если мы говорим о том, что у таких роботов-андроидов нет практического применения, оно и есть. Да, и найдут, как применить, так же, как и найдут, как применить нейросети и большие языковые модели для того, чтобы изменить человечество, для того, чтобы поставить его под полнейший контроль, а заодно и убрать там несколько миллиардов людей с помощью созданных вирусов и вот таких цифросектантов, которые окажутся сотрудниками лаборатории, которые с легкостью это выпустят.
8: Ну, и у нас остается 2 минуты до конца программы. А какой тогда вывод мы должны сами для себя сделать?
9: Вывод, во-первых, контроль государства над подобными технологиями должен быть очень серьезный, такой же, как контроль над наркотиками. Да, мы понимаем, что есть препараты, ну, в том числе для онкологии, наркотиксодержащие. Ну, там тотальный контроль, да. И полное отсутствие вот этих вещей в школах. Да, человечество должно учиться самостоятельно думать. Да, и полное понимание, что это как экскаватор для тех, кто копает траншею. Но ни в коем случае не замена людей, потому что дальше вот все, о чем писали писатели-фантасты, и Иван Ефремов, и Евгений Замятин, мы, да, где робот-учитель, да, 20-й год написано, и «Дивный новый мир» Хаксли, да, когда люди тупые, когда у них наркотики там, и вот все, и тотальный контроль. Вот этот мир, мы не должны туда попасть. А чтобы туда не попасть, мы уже сейчас должны понимать, что можно, а что нельзя вот в этих технологиях. И ограничивать и самостоятельно, и не давать детям это ни в коем случае. Пользоваться, делать домашние задания с помощью и помощников. И на уровне государства все-таки разделять технологии как помощник и технологии, замещающие человека, чтобы не было вот этих бесчеловечных технологий.
8: Александр, спасибо вам большое за эту тему важную, которую вы подняли, за беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, был сегодня с нами. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось собственное приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите, слушайте свои любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч!
4: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Горжет. Металлическая нагрудная пластина в форме полумесяца, закреплявшаяся на шее с помощью шелковой ленты или длинного шнура. Форма и содержание.
1: В средневековье горжеты считались частью рыцарских доспехов для защиты горла. Однако в начале 18 века, во времена Петра Великого, они выполняли уже совсем иную функцию – определяли чин командира на поле боя. Серебряная пластина – младшие офицеры, позолоченная – старшие начальники.
0: Горжет.
1: В ходе знаменитого Полтавского сражения в царя Петра угодили три шведские пули. Первая пробила шляпу, вторая застряла в седле, а третья попала в тот самый нагрудный металлический знак, который спас государя от верной смерти. Но по одной из альтернативных версий, русского императора спас нательный крест, некогда принадлежавший византийскому императору Константину. Крест украшала особая надпись: «Спаси, Господи, люди своя, и благослови достояние свое, победу даруй благоверному царю нашему».

0: обмундирования.
1: Долгое время Константиновский крест Петра хранился в Успенском соборе Московского Кремля. Откуда бесследно исчез после нашествия французов в 1812 году? Нательный крест пропал, но горжет первого русского императора сохранился, и на нем видна небольшая вмятина. Возможно, это и есть след от шведской пули. Металлические нагрудные пластины прослужили в армии долгое время. Но в начале Первой мировой войны все русские войска, включая гвардию, перешли на походную форму. И больше горжетов наши офицеры никогда не носили.
2: Форма и содержание. Горжет.
3: Есть что рассказать.
4: Программа об открытиях и изобретениях.
5: Закон Генри. Уильям Генри, несмотря на семейную химическую мануфактуру, стал медиком. Ну и работал в морге. В Манчестере дело было. И после такой работы выпить пинту-другую пиво сам Бог велел.
6: Ох, и не говори.
5: И вот наблюдал он за поднимающимися со дна кружки пузырьками. Может, даже представлял себя одним из таких пузырьков. И вдруг понял, пузырьку, чтобы покинуть кружечку, надо преодолеть сопротивление воздуха.
7: А вот отсюда поподробнее.
5: Он, пузырек, только хочет выскочить из старого доброго напитка, а молекула воздуха ему сверху по голове. Бац, мол, сиди пока, пузырись. Давление осенило Генри после третьей кружки. Чем оно над кружкой больше, тем пузырьку выскочить труднее. И если давление повысить, то газировать напиток можно сильнее. Тут он хватает салфетку и пишет: количество газа, которое можно растворить в жидкости, пропорционально давлению газа или воздуха над поверхностью жидкости. Батюшки Светы, да это же закон, подумал Генри и решил его назвать своим именем. С тех пор, когда мы открываем какую-нибудь баночку с лимонадом, то в зависимости от образования кто-то слышит шипение такое, а кто-то вспоминает работника морга Генри и его закон.
6: Голова.
7: Голова?
5: Про шампанское говорить не приходится. В нем, в закупоренной бутылке, идет ферментация. Поэтому уговаривать пузыречки сбежать из бутылки после ее открытия не приходится. Бегут всей толпой и еще выносят ценную жидкость. Но вынос без разрешения – это уже не закон Генри. Это другой закон. А у Генри все просто. Чем сильнее давим, тем больше пузыримся.
3: Да, есть что рассказать.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
2: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка, а бойцы группировки центра – село Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Кроме того, за неделю еще два населенных пункта были освобождены в Запорожской области и один в ДНР. Как сообщили в Министерстве обороны, в Харьковской области за неделю наши войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки прорыва из окружения пресечены. Военнослужащие расчетов мобильной огневой группы и поста воздушного наблюдения группировки войск «Центр» отразили массированный налет более 40 вражеских дронов на Добропольском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал стрелок-зенитчик Руслан Мамар Саасулов.
2: Всегда готовы отразить любой налет. Вы как бы не замечаете время, да, как оно быстро проходит, и как бы быстро магазин разоружается. Лента успевает только отскакивать, и получается короб пустой. Твоя задача состоит в том, чтобы быстрее перезарядиться и отрабатывать. Либо он, либо ты. Одно из двух. Другого не дано. Поэтому как бы все зависит только от мастерства, кто как работает. Есть у нас приборы ночного видения. Здесь все отработано по полной, чтобы человеку было удобно.
1: Высокая мобильность огневых групп и грамотное распределение секторов ответственности позволяют своевременно перехватывать воздушные цели на дальних подступах. Российская госкорпорация представила современные образцы отечественного вооружения на выставке «Africa Aerospace and Defense 2026». Она проходит до 20 сентября на базе военно-воздушных сил в Претории, ЮАР. Стенд с продукцией ведущих российских оборонных предприятий организовал «Рособоронэкспорт». Для военно-воздушных сил там показаны современные российские военно-транспортные боевые вертолеты Ми-171Ш и Ми-28НЭ, а также учебно-боевой самолет Як-130, созданный Объединенной авиастроительной корпорацией «Ростеха». Около 10 тысяч жителей Сахалина приняли участие в агитационно-патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде». Ее проводили на разных площадках Корсакова. В рамках мероприятия туда зашли большой десантный корабль «Ослябля» и морской тральщик Анатолий Шлемов. Патриотическая акция – часть масштабного проекта Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге». Корабли флота вышли в дальний поход из Владивостока и Петропавловска-Камчатского в конце августа. Впереди порт «Советская гавань» в Хабаровском крае и главная база Тихоокеанского флота «Владивосток». Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Сергей Рахманинов.
2: Лучшим средством от депрессии Рахманинов считал поездку за рулем автомобиля. Очень быструю поездку, чтобы, ух, скорость, ветер, рев мотора, риск. Вот истинное наслаждение.
1: На первый взгляд.
2: Сергей Васильевич любил всякие технические штучки. Например, степлер или игрушечную железную дорогу. Однажды ему подарили пылесос, а это на минуточку начало 20 века. Так он, по воспоминаниям современников, демонстрировал аппарат всем друзьям и радовался как ребенок. И все-таки главной его страстью были автомобили.
1: Где изюминка?
2: Первую машину, немецкий «Лорелей», Рахманинов получил в подарок от супруги весной 1912 года. Поначалу композитор был счастлив. Но что такое 28 лошадиных сил? Мало. И потом машина часто ломалась. Через год композитор приобрел «Мерседес» с открытым кузовом. С удовольствием гонял на нем по проселочным дорогам. Да так, что родственники боялись с ним ездить. Тем более, что за рулем близорукий Сергей Васильевич ездил без очков. Под свое увлечение подводил базу.
3: Хороший дирижер должен быть, естественно, и хорошим шофером. И автомобилисту, и музыканту необходимы концентрированная воля, напряженность внимания и постоянное присутствие духа.
2: Уже в эмиграции, в Америке, Рахманинов каждый год покупал новый «Кадиллак» или «Линкольн».
3: Я, знаете, совсем буржуем стал. Это такая чудесная, нарядная машина. Так и быть, покатаю вас.
1: Сергей Рахманинов. Человек с изюминкой.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все приплыли».
4: Не секрет, что автомобилисты часто выручают друг друга в пути. Бензином поделятся, двигатель помогут запустить, если аккумулятор сел. С толкача машину заведут слегка фарами. Лихачу подмигнут, мол, дружок, сбрось скорость, впереди ДПС. Точно так же поступали мореплаватели и путешественники прошлого. Поступали по-своему, на карту мира. Они наносили географические объекты с весьма красноречивыми названиями, предостережениями. К примеру, в Тихом океане у берегов Аляски множество опасных течений, рифов, скалистых островов. В этих водах погибли сотни кораблей, тысячи моряков. Но наши предки оставили нам спасительные подсказки. Вот они. Остров Альбриола. В переводе с испанского значит «смотри в оба». Остров Китасуэньо. На том же языке означает «не спи». Остров Алар-Гетто. «Посторонись». «Приносящий несчастье». Именно так нарекли мыс Пунта-Мальдоната. А вот в Карпатах есть горная вершина – Стой. А у берегов Чили есть остров – Десоласьон или Горе. Но не все так мрачно на самом деле. Существуют географические названия, которые символизируют хорошие, добрые пожелания. Например, итальянский город Беневенто. Знаете, как переводится? «Попутного ветра». А вот в Гренландии и в Новой Зеландии есть сразу два мыса с одинаковым именем. «Будь здоров». Но это еще что? На карте мира существуют названия, которые вызывают, как правило, добродушную улыбку, а иногда даже смех. К примеру, на юге Франции есть река Агу, а в Германии река Ах. В Австрии течет река Ау, а в Ханты-Мансийском округе Тюменской области можно найти реку Ух. Возгласом «Ай» назвали левый приток реки Уфы в Башкирии. А название азербайджанского города Ленкорань переводится как «задержись» или «останься». Интересно, что один из поселков Семипалатинской области в Казахстане носит название «караул». Переводить надо? Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
6: Горы – место не только притягательное, но и крайне опасное. И несмотря ни на что, люди стремятся покорять снежные вершины. Виталий Михайлович Абалаков был не только легендарным советским альпинистом, но и выдающимся изобретателем снаряжения, которым скалолазы пользуются до сих пор. Одно из самых известных его изобретений – Абалаковская петля. Представьте, вы висите на ледовой стене, и вам нужно создать надежную точку страховки, чтобы спуститься или поднять напарника. До Абалакова это было проблемой. Он предложил гениально простое решение – проделать в толще льда два пересекающихся канала, через которые продевается репшнур. Получается надежный ледовый якорь. Этот метод остается золотым стандартом страховки в мире.
0: Ну ты кулибин.
6: Еще одно его изобретение, о котором часто говорят, это френд или камалот. Это устройство можно вставлять в трещины различной ширины. Оно распирает их, обеспечивая надежную точку страховки без необходимости забивать крюк скальным молотком. Хотя патенты на современные френды принадлежат другим, Абалаков еще в 30-е годы разработал и запатентовал распорный скальный крюк с эксцентриковым механизмом. Нельзя не упомянуть и об Абалаковском рюкзаке. Виталий Михайлович был одним из первых, кто начал использовать наружный каркас, который позволил перенести часть веса с плеч на бедра, значительно облегчив переноску тяжелого груза в длительных походах. Также Абалаков добавил широкий клапан, защищающий содержимое от дождя, плюс боковые карманы. Этот дизайн и стал основой для многих современных туристических рюкзаков.
0: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Реклама.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Служивые люди. Воинские династии России.
1: Как записано в древних родословных книгах, выехал в 1371 году из Большой Орды честен муж Салхамир Мирославич, и прибыл он к великому князю Олегу Рязанскому. И был у Салхамира правнук Андрей Иванович, прозванием Апракса, от которого и начали писаться сперва Опраксины, а потом Апраксины. Стольники и воеводы, стряпчие и бояре, генералы и адмиралы. Больше шести веков они, как говорили в стародавние времена, служили долгие службы государству, и многие пали на поле брани. Матвей Апраксин погиб при взятии Казани в 1552 году. Его имя было записано в синодик Московского Успенского собора для вечного поминовения. Сыновья героя Богдан и Степан Матвеевичи также не вернулись из боя. Но старинный род на этом не прервался. Апраксины стали верными слугами русских царей Федора Алексеевича, Петра Великого и Александра Первого. «Из грязи в князи» – так говорили об этом человеке. Обычный дворовый стольник, который обслуживал государя во время пира, комнатный стольник, солдат первых русских потешных полков, воевода и губернатор Архангельска, граф, сенатор, президент адмиралтейств коллегии, один из создателей российского флота Федор Матвеевич Апраксин. Строгий, отважный, решительный полководец без какого-либо военного образования. Испанский посол в Москве герцог Лирийский вспоминал:
2: «С величайшим усердием служил он императору Петру. Иноземцев ненавидел смертельно. В политических делах был вовсе не сведущ. И хотя считался великим адмиралом, но не знал даже первых начал мореходства».
1: Федор Матвеевич вышел в отставку в 1728 году. Потомство он не оставил, и самым известным и влиятельным политиком при дворе стал его родственник, генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин. В 1757 году, в ходе Семилетней войны, русские войска под его командованием разгромили при Гросс-Егерсдорфе непобедимую доселе армию Пруссии. Оставалось только добить обескураженного противника, но вместо этого Апраксин отдал нашим солдатам приказ отступать. Говорят, что так решили в Петербурге в угоду королю Фридриху Великому. Запутанный в политических и придворных интригах, Апраксин вернулся в столицу, где был арестован, допрошен, после чего внезапно скончался. Сенаторы, тайные советники, военные инженеры. Еще долгое время Апраксины служили российским императорам. Одним из последних представителей старинной фамилии считается управляющий монаршим домом граф Петр Николаевич. После Октябрьской революции он эмигрировал в Европу. Его старший сын Владимир Апраксин скончался в 1993 году. О других сыновьях, Андрее Петровиче и Николае Петровиче, сегодня мало что известно. А это значит, что история древнего рода продолжается.
0: Служивые люди. Апраксины. Воинские династии России.
3: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку, и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму. По ее словам, проводится массовая рассылка фейковых писем, а также создано большое количество фейковых аккаунтов, которые маскируются под официальные каналы.
4: Главам регионам, руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений, государственным органам осуществляется рассылка. Это началось вчера, прямо с утра, фейковых писем от моего имени с требованием прекратить подготовку к голосованию. Да, кто-то прям так пытался расписаться, как я. В общем, сделано достаточно неплохо. Бланки, да, нашли. В общем, враг старается. Кроме того, вышло фейковое постановление якобы избирательной комиссии Республики Бурятия, тоже якобы подготовки отдельных помещений для голосования на базе военных комиссариатов.
3: Кроме того, поступают обезличенные угрозы в адрес организаторов выборов и их семей, добавила Элла Памфилова. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 14 часов составляет около 11%. Российские космонавты на МКС дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму. Бюллетени за них опустил замначальника Центра подготовки космонавтов Андрей Бабкин, он выступил доверенным лицом. В ходе закрытого сеанса связи космонавты сообщили, за кого голосуют. Сейчас на орбите находятся Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Бабкин отметил, что голосование прошло штатно. Космонавты также обратились к россиянам с призывом выполнить гражданский долг. Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов «Ашан» и «Нестле» во временное управление компанией «Лев Менеджмент». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что решение связано с тем, что эти компании представляют недружественные страны, вовлеченные в боевые действия против России. Выбор управляющей компании обусловлен ее соответствием необходимым параметрам. Песков подчеркнул, что речь идет только о временном управлении, иных решений не принималось. Предстоящие выходные в Москве обойдется без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ночью температура опустится до плюс 5-10. Заморозков не ожидается. А вот с понедельника в столичный регион придет атмосферный фронт, который принесет затяжные дожди. Сильные ливни прогнозируются во вторник и четверг. За двое суток может выпасть до 75% месячной нормы осадков. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
5: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
2: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
5: «Соленый лед».
2: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч.

0: рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: В Крыму определили самое древнее дерево на полуострове. Это сосна, которой около 1500 лет. Расскажите, а как определяют возраст дерева, не спиливая его?
3: Отвечает заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса РАН Вячеслав Харук.
4: Возраст дерева без спиливания определяется, и это широко используемый метод, с помощью приростного бурава. Это сверло полое внутри, которое пробуравливается по центру, по радиусу дерева, и извлекается туда образец толщиной с карандаш или чуть поменьше, зависит от диаметра бурава. И дальше подсчитывается просто количество колец от периферии, то есть от последнего горичного слоя до центра. Это очень простой метод, распространенный. Желательно при этом, конечно, потом в вот эту дырочку небольшую, но чем-то или смолой там, или чем-то другим, закрыть дерево. Как правило, такая ранка, она заживает. Большого ущерба она не приносит. Кроме того, по этому керну, вот то, что мы вытащили из трубочки, из бурава, да, можно посчитать не только количество колец, но это своеобразный как бы аналог капли крови, которые берут из пальца. То есть можно оценить и жизненное состояние дерева с определенной точностью. Учитывая ширину колец, их относительную наполненность ранней и поздней древесины и там рядом других параметров. А также проследить, как дерево реагировало на внешние воздействия. Ну, прежде всего, на изменение климата, потому что условия увлажнения, температурный режим, они сразу отображаются на величине прироста древесного растения.

0: Теперь так не принято. История правил поведения.
1: В 1774 году на французский престол взошел Людовик XVI. Отныне полноправной и единоличной хозяйкой Версаля стала его жена Мария Антуанетта. Изысканная, грациозная, изящная. Она полностью изменила этикет, разрушила все устои дворцовой жизни, после чего назначила саму себя законодательницей новой моды стиля рококо. Парижские газеты сообщали:
2: никогда, ни до, ни после, женщины Франции не тратили такую уйму денег на то, чтобы выглядеть посмешищем.
1: Покорять, нравиться и восхищать – вот три основных правила жизни Марии Антуанетты. Это она первой в Европе стала носить высокие причудливые прически, украшенные белыми перьями и невероятно длинными жемчужными ожерельями. Это она, королева Франции, так возненавидела тяжелые ткани для платьев, бархат, парчу и толстый шелк, что стала одеваться в тонкий муслин и полупрозрачный батист. Да что говорить! Личная модистка государыни, как теперь принято говорить, стилист, мадам Бретен, была влиятельней любого министра.
3: Носить все светлое лучше всего бежевое, зеленое или голубое. Темные тона на свалку. Только по одной прихоти королевы вся страна должна тут же измениться и переодеться, подражая капризам ее величества.
1: За всю свою жизнь Мария Антуанетта не прочла до конца ни единой книги. И даже срочные письма едва пробегала глазами, чтобы тут же отбросить их в сторону. Политику государыня ненавидела. Советник королевы аббат Вермон вспоминал:
4: «Я преподавал ей основы изящной словесности и очень быстро понял. Хорошо она усваивает лишь то, что одновременно ее и развлекает».
1: И она развлекалась. Выпросила у Людовика XVI дворец Малый Трианон на границе Версаля. Устроила там свою резиденцию. День и ночь пировала. Построила стационарный театр. И даже сама играла на сцене. Однажды, нарушая все мыслимые правила этикета, королева Франции исполнила роль провинциальной пастушки в малоизвестной парижской пьесе. И никто даже слова не сказал. Веселиться и слава Богу! Одна беда. На все эти вечеринки требовались деньги. А где их взять, если казна пуста? И вот тогда, чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами...
5: Туз, дама, валет. Вы проиграли, монсеньор.
1: Мария Антуанетта начала играть в карты, хотя официально они были запрещены по всей стране. А в это время голодающие французы готовились к бунту. Вскоре падет Бастилия, Людовика и Марию Антуанетту схватят, обвинят во всех бедах и приговорят к смертной казни.
5: У них нет хлеба, пусть едят пирожные.
1: Знакомая фраза? На самом деле, ничего такого Мария Антуанетта не говорила, поскольку никогда не была настолько глупой, чтобы произнести подобное даже в шутку. Зато хорошо известны ее действительно последние в жизни слова. Взойдя на эшафот, королева Франции случайно наступила на ногу палачу, после чего гордо произнесла:
5: «Простите, месье, я ненарочно».
0: Теперь так не принято.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
6: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Барнаул. Переулок Геблера. В теплый день из распахнутых окон музыкального колледжа на жителей Барнаула бесконечным потоком льются пассажи юных музыкантов. Репетируют. Обычно это напоминает бессвязную какофонию, но иногда исполненная без ошибок красивая мелодия заставляет прохожих замедлить шаг. Барнаульцы — люди музыкальные. Слушают, улыбаются и совсем не торопятся сворачивать с песчаной улицы в переулок Геблера. Кто это?
1: Имя на карте.
2: Фридрих Август фон Геблер родился в Германии в 1781 году. С детства мечтал быть геологом, увлекался географией, ботаникой и зоологией. Но в итоге окончил медицинский факультет Йенского университета. Так хотел его отец. Когда глава семейства умер, оказалось, что своим детям он не оставил ничего, кроме долгов. И тогда Геблер в поисках заработка приехал в Россию, где вскоре получил предложение работать в одном из самых динамично развивающихся регионов – на Алтае. Он подписал контракт на 6 лет и остался в Барнауле навсегда.
1: Имя на карте.
2: Через несколько лет после переезда Геблер стал главным по медицине всего округа. Особое внимание он уделял профилактике болезней и охране труда. Срочные карантинные меры, принятые энергичным немцем, предотвратили на Алтае несколько серьезных эпидемий. А преуспев в своей основной деятельности, Геблер смог спокойно заняться естественными науками.
3: Путешествовать, наблюдать природу, подслушивать ее тайны и при этом быть счастливым. Вот что я называю жизнью.
2: Он пешком обошел Катунский хребет, попытался измерить высоту горы Белухи, первым описал ледник, который теперь носит его имя. Вместе с другим известным барнаульцем, горным инженером Петром Фроловым, организовал краеведческий музей. Доклады Геблера о фауне и флоре Алтая легли в основу многих научных трудов Российской академии наук. Переулок Геблера никогда не переименовывали. В планах города 1932 года он уже значится под своим нынешним именем. Одно обидно. Почему только переулок? Почему не целый проспект? Барнаул. Переулок Геблера.
1: Имя на карте.
4: История с географией.
0: Шведка.
3: Так в России часто называют гимнастическую стенку. Шведку можно встретить в любом спортзале. Шведская, потому что когда-то, в 19 веке, ее придумал врач из Швеции Пер Хенрик Линк. Кстати, у них на родине этот гимнастический снаряд называется рипстул, что означает «рама с перекладинами». Но, как говорится, не стенкой единой. Шведкой в России еще называют удар в футболе. Точнее, способ удара.
4: История с географией.
0: Шведка.
3: В португальском языке, а в Бразилии говорят на португальском, удар внешней стороной стопы называется тривела. В испанском – трес дедос. И то, и другое в переводе означает «три пальца». В Советском Союзе стараниями спортивных журналистов тривелу стали называть ударом шведой или просто шведкой после чемпионата мира по футболу 1958 года, который проходил, да, в Швеции. Лучший игрок турнира, бразилец Диди, показал всему миру, как это делается. Этот чемпионат впервые смогли посмотреть по телевизору болельщики всей земли.
4: История с географией.
3: Шведка – сложный, крученый удар. Виртуозно им владели и владеют немногие футболисты. Если такой удар достиг цели и мяч влетел в ворота, это всегда очень красиво. Ай, какой гол со штрафного, именно шведкой, забил французом бразилец Роберто Карлос в июне 1997 года. Болельщики рыдали от восторга.
4: Шведка. История с географией.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле. Это уже не первый раз, когда президент выбирает электронную форму голосования. Впервые онлайн он проголосовал на выборах в Госдуму в 2021 году. Затем дистанционно на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, президента и в Мосгордуму. Президент назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. В Южной Осетии проходят досрочные выборы президента. Российские сенаторы во главе с Виктором Бондаревым прибыли как наблюдатели. По его словам, выборы идут без нарушений, инцидентов не зафиксировано. Явка высокая. На некоторых участках еще до полудня проголосовало более половины избирателей. На пост президента претендуют 4 кандидата. Исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов, лидер партии «Единство» Зураб Какоев, а также Мурат Валиев и Казбек Кадоев. Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по 4 сухогрузам в портах Черноморск, Одесса и в акватории Черного моря, сообщили в Министерстве обороны. Цель – ограничить логистические возможности ВСУ по транспортировке вооружения и техники. Как отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, противник использует морской путь как круглосуточный канал доставки военных грузов. За 3 года через одесские порты прошло около 8 тысяч судов с оружием, что и объясняет удары по этим целям. В Кремле прокомментировали введение внешнего управления над российскими активами компаний «Ашан» и «Нестле». Как уточнил Дмитрий Песков, решение обусловлено тем, что это организация из недружественных стран. Подробности пресс-секретарь президента озвучил журналистам.
2: Но речь идет о компаниях европейских. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
1: Как отметил представитель Кремля, выбор Lef Management для контроля над активами Ашан и Нестле обусловлен тем, что компания наилучшим образом соответствует параметрам. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
0: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Про идут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Сегодня мы поговорим о литературных прототипах. Большинство книжных персонажей – это конкретная историческая или современная личность, которая послужила основой и вдохновением для создания литературного героя. К примеру, прообраз деревянного мальчика из сказки Карла Коллоди – Пиноккио Санчес. Не так давно его могилу обнаружили в итальянской Флоренции. Несмотря на крохотный рост, реальный Пиноккио 15 лет отдал воинской службе. Вернулся на гражданку инвалидом. Но врач-умелец сделал ему деревянные протезы. После чего Санчес смог стать балаганным артистом. Идем далее. Мануэль Бланко Ромасанта. Самый известный серийный убийца Испании и одновременно главное действующее лицо романа «Парфюмер». Ромасанта лишил жизни 13 человек, а их внутренние органы переработал на мыло. Смертной казни маньяк избежал, заявив, что он оборотень, и его признали невменяемым. Дальше перечисляем. Митрофанушка, герой комедии Фанвизина «Недоросль». Мало кто знает, что автор списал этого персонажа с 18-летнего дворянина Алексея Оленина. Когда тот увидел копию себя в спектакле, то очень смутился, бросил свою голубятню, перестал бездельничать и начал учиться. Удивительно, но факт. Со временем этот самый Оленин Митрофанушка стал одним из самых образованных людей своего времени, президентом Академии искусств и директором публичной библиотеки в Петербурге.
4: Исторические заметки.
5: А вот еще один литературный прототип. Влад III, кровожадный граф Дракула, который прославил писателя Брэма Стокера. За свои злодеяния князь Валахии, нынешней Румынии, получил кличку Цепиш или Насаживатель на кол. Что ж, нужно признать, на создание многих литературных образов авторов нередко подталкивала сама жизнь. Анна Каренина, например. Прототипом этой героини романа стала старшая дочь Александра Пушкина Мария Александровна, в замужестве Гартунг. Ее отличали необыкновенная изысканность манер, остроумие и красота. Она познакомилась с Львом Николаевичем Толстым в Туле. При встрече девушка очень понравилась писателю и тут же стала объектом его крайне настойчивого внимания. Получив категорический отказ, Толстой решил, что его Анна Каренина, списанная с Марии Александровны, должна, нет, просто обязана прожить трагичную жизнь с соответствующим финалом.
6: Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей стыдно этого самого. «Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно?» — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал. Вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо. Вспомнила все свои отношения с ним. Ничего не было стыдного. А вместе с тем, на этом самом месте воспоминаний, чувство стыда усиливалось. Как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей «тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же», — сказала она себе, решительно пересаживаясь в кресле, «что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же, Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым? Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее.
5: К слову, Мария Александровна Гартунг, она же Анна Каренина, ни под какой поезд не бросалась. Более того, она пережила Льва Толстого почти на 10 лет и скончалась в Москве в 1919 году.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Преступление и наказание. Считается, что прообразом старухи-проценщицы Алены Ивановны является родная тетка Федора Достоевского. Александра Куманина, сестра матери писателя. Она была необычайно богатой, но немного не в своем уме. Собственное состояние эта пожилая женщина завещала церкви на украшение храмов. Хоть как-то помогать родственникам не собиралась. И даже оставила без средств к существованию свою слабоумную сестру Лизавету.
7: Он решил отнести колечко, разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная ни особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение, взял у нее два билетика и по дороге зашел в один плохенький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень-очень занимала его. Почти рядом с ним на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про проценщицу Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным. Он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. Конечно, случайность. Но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления. А тут как раз ему как будто кто-то подслуживается. Студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разные подробности. «Славная она», — говорил он. «У нее всегда можно денег достать. Богата, как жид. Может сразу 5000 выдать. А и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная». И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает в четверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по 5 и даже по 7 берет в месяц и так далее. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, 8 вершков росту.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Агент 007. Реальным прототипом Джеймса Бонда называют сотрудника британской разведки МИ-6 Билла Дандердейла. Он вырос в Одессе, прекрасно говорил по-русски. В 19 лет отправился в Россию собирать данные о строительстве подводных лодок во время Первой мировой войны. Переодетый в школьную форму английский шпион поселился в пансионате при учебном заведении и со своим ростом, всего 160 сантиметров, вполне мог сойти за пятиклассника. А вот внешность Бонда писатель Ян Флеминг позаимствовал у другого британского разведчика, чемпиона по боксу Майкла Мейсона. И вообще, в образе агента 007 прослеживаются черты многих людей.
13: Тайная война. История мирового шпионажа.
14: В 1939 году британский разведчик-нелегал сообщал из Москвы в Лондон.
15: Пытаясь дать оценку русским как союзникам, хочу лишь отметить, что боевой дух их высок, а храбрость и мужество сомнений не вызывают. Подпись Ян Флеминг.
14: Становиться разведчиком он не хотел. О карьере писателя даже не думал. Богатый, нахальный, самодовольный разгильдяй. Так говорили учителя престижного Итонского университета о студенте Яне Флеминге. Деньги, дорогие машины, девушки – это все, что интересовало его в жизни. Он плохо знал английскую грамматику и с превеликим трудом сдал выпускные экзамены. Пытался устроиться в Министерство иностранных дел, но не смог без ошибок написать даже собственную биографию. Тогда родители купили ему место репортера в агентстве Рейтер, даже не подозревая, чем все это закончится. Его первое редакционное задание – командировка в Москву. В 1933 году там начался очередной судебный процесс. 6 англичан-инженеров обвинялись в намеренном затягивании строительства метро. Британцев арестовали. 4 депортировали, 2 отправили за решетку, но вскоре отпустили на родину. Дело было откровенно скучным и явно сфабрикованным. От безысходности Флеминг начал отправлять в Лондон короткие сатирические заметки. И, о чудо! После редактуры ими зачитывались не только простые англичане, но и дипломаты, члены королевской семьи и даже сотрудники британских спецслужб. Именно они, разведчики, дали Флемингу новое задание – выяснить и подробно рассказать, что же представляет собой эта загадочная большевистская Россия.
13: Тайная война.
14: Флеминг был, мягко говоря, чудаком. Он решил взять интервью у самого Сталина и даже отправил ему письмо с просьбой о встрече. Вождь народов вежливо ответил, что на пустые разговоры у него нет свободного времени. Тогда Флеминг стал отправлять в центр свои собственные впечатления о русских.
15: Эти крутые ребята, небольшого роста, с невыразительными лицами, уже намного отличаются от плохо вооруженного пушечного мяса Первой мировой.
14: Он вернулся в Лондон в 1939-м и тут же превратился из нелегала в штатного сотрудника разведки британских ВМС. В годы Второй мировой Ян Флеминг был тайным агентом на территории оккупированной Франции. Устанавливал местонахождение секретных немецких лабораторий по изготовлению ракет «Фау». Затем руководил спецоперацией по освобождению военнопленных из плавучей тюрьмы у берегов Норвегии. Занимался анализом разведданных во время высадки англо-американских войск в Италии. По легенде, Ян Флеминг принимал непосредственное участие в похищении соратника Гитлера Мартина Бормана и лично вывез его на автомобиле из горящего Берлина. Что маловероятно. Скорее всего, писатель придумал эту историю сам. В 1946 году Ян Флеминг вышел в отставку. За особые заслуги перед Англией ему присвоили звание командора и наградили именным револьвером. Бывший разведчик поселился на Ямайке, где написал 14 романов о супершпионе Джеймсе Бонде. Говорят, что образ агента 007 он списывал самого себя. Что ж, вполне возможно. Но вот парадокс. Ян Флеминг служил в разведке долгих 7 лет. Все эти годы рядом с ним бок о бок находился не выдуманный Джеймс Бонд, а настоящий советский разведчик Ким Филби, которого Флеминг почему-то так и не вычислил, а должен был.
10: Ян Флеминг.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. «Мэри Поппинс». Сказка о самой известной и самой совершенной в мире няне. Очаровавшая всех без исключения детей, главная героиня была срисована британской писательницей Памелой Треверс с одной из своих домработниц.
16: Сейчас я расскажу вам, как я ее придумала. У Беллы, или эту девушку звали Бертой, я уже и не помню. Неважно. Так вот, у нее был зонтик с ручкой в виде головы попугая. Меня это зачаровывало. По выходным на прогулке он запутывался в Беллиных оборках, а по возвращении тщательно упаковывался в оберточную бумагу, в то время как она рассказывала нам фантастические истории о том, что она делала и видела.
5: Кстати, у оригинала сказки о загадочной няне нет ничего общего с экранизацией, особенно советской. Книга наполнена рассказами о перерождении душ, говорящих змеях и притчами об иллюзорности реальности. В нашем фильме все эти подробности отбросили как ненужные.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор о литературных прототипах. Давным-давно в Одессе в семье австрийского эмигранта Густава Суок родились три девочки – Лидия, Ольга и Серафима. Юрий Олеша женился на средней из сестер. Именно Ольге посвящена его знаменитая сказка «Три толстяка». Более того, супруга писателя и стала прообразом отважной циркачки и куклы-наследника Тутти. Это не было тайной для всех и даже для самой Ольги. Очень часто Олеша говорил жене: «Вы обе, вы и книжная героиня, две половинки моей души». Идем далее. Александр Пушкин, «Пиковая дама». Ее прототипом стала княгиня Наталья Петровна Голицына. В молодости она была красива, азартна, водила знакомство с алхимиком и колдуном Сен-Жерменом и якобы от него узнала тайну трех карт, приносящих выигрыш.
17: Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая — коробку со шпильками, третья — высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, грамма-мама», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиз. Грамма-мама, я к вам с просьбою».
18: «Что такое, Поль?»
17: «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привести его к вам в пятницу на бал».
18: «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...»
17: «Как же! Очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая».
18: «И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чаю, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна».
17: «Как постарела?» — отвечал рассеянно Томский. «Она 7 лет как умерла». Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
18: «Умерла?» — сказала она. «А я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...»
17: И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.
18: «Ну, Поль», — сказала она потом, — «теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?»
17: И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет.
5: Наталья Голицына была очень влиятельной женщиной. Ее боялись многие. Неудивительно, что Пушкин очень нервничал. Как отреагирует княгиня на публикацию «Пиковой дамы»? Обошлось. И в апреле 1834 года Александр Сергеевич записал в своем дневнике:
19: «Мое творение в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердится».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Новый стандарт дошкольного образования в России примут в ближайшее время и введут с 1 сентября следующего года. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова на Всероссийском форуме «Время дошкольного образования». Действующий стандарт работает уже 13 лет. За это время дети стали по-другому воспринимать информацию, поэтому требования решили обновить. В новом документе хотят уделить больше внимания воспитанию и развитию ребенка, а не только обучению. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее приходится половина курса под названием «Основы безопасности и защиты Родины». Подробнее «Радио Звезда» рассказала ведущий научный сотрудник Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Наталья Тарасова.
2: Значит, весь материал будет использоваться с учетом возрастных особенностей детей. Ну, например, 8 класс – это будут какие-то общие вопросы безопасности, роль вооруженных сил. А вот все, что касается 10-11 классов, здесь предполагается, что, безусловно, они будут глубже погружаться. Чем-то это пересекается с советской программой – химическая, радиационная, биологическая защита, изучать военную топографию, инженерная даже отчасти какая-то подготовка будет. И, конечно же, углубленное изучение все, что связано с беспилотниками.
1: За 4 года обучения школьники будут заниматься начальной военной подготовкой в общей сложности 68 часов. В российских вузах законодательного запрета на использование смартфонов во время лекций нет. Об этом сообщил юрист Роскачества Игорь Поздняков. Каждый университет вправе сам устанавливать правила внутреннего распорядка и закреплять их в регламентах. Если правила не прописаны или студентов с ними не ознакомили, привлечь к ответственности нельзя. В школах, напротив, запрет четко прописан в законе об образовании. Он действует только во время урока, а не в течение всего дня. Исключение – экстренные ситуации, когда есть угроза жизни или здоровью. В Общественной палате предложили сделать среду полувыходным днем в российских школах. По мнению заместителя секретаря палаты, это снизит нагрузку на детей и повысит эффективность учебы в конце недели. Среда, как полувыходной день, по мнению экспертов, поможет лучше учиться в четверг и пятницу. Подобная практика есть за рубежом. Во Франции и Бельгии в среду занятия в младшей школе заканчиваются в полдень, в старшей – в 13 часов. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда. На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Писатель Алексей Толстой, как известно, хотя и стремился всего лишь переписать Пиноккио Карло Коллодио русским языком, но выпустил в свет вполне самостоятельную историю, в которой четко прочитываются аналогии с его современниками. Толстой не был поклонником театра Мейерхольда и его биомеханики, так что известному режиссеру досталась роль главного антагониста.
5: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
6: Карабас-Барабас. Известного театрального режиссера Всеволода Мейерхольда считали тираном. От актеров он добивался максимально точного исполнения.

0: выполнения творческого замысла. Выдерживали не все. Многие сбегали после тяжелых репетиций, как Пьеро и Мальвина из кукольного театра. Мейерхольд носил невероятный длинный шарф, концы которого прятал в карманы брюк. Так же поступал со своей бородой Карабас-Барабас. Сказочный злодей стегал актеров плеткой, а Мейерхольд на репетициях всегда клал перед собой заряженный маузер. Алексей Толстой не любил Мейерхольда. Это отразилось даже на имени персонажа. Барабас. Это, с одной стороны, борода, которая по-итальянски звучит как «барба», а с другой – намек на библейского разбойника Варавву. Даже помощник Мейерхольда, которого звали Вальдемар, попал в сказку в образе Дуримара.
1: Кто эти люди?
0: Карабас-Барабас, он же Всеволод Мейерхольд.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Он родился в Одессе и уже в детстве был гораст на всяческие странные выходки. К примеру, однажды пообещал младшей сестренке Эльзе показать два трупа, спрятанных в прихожей. Чтобы взглянуть на них, замирающая от ужаса и любопытства девчушка согласилась отдать братцу фарфоровую копилку. Тот не подкачал. Вытащил из-за спины парочку безголовых кур, напугав малышку до полусмерти. Этот литературный герой и в то же время вполне себе реальный человек известен каждому из нас.
4: Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Палча и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите!» — сказала Эллочка нежно. «Это мексиканский тушкан!» «Быть этого не может! Вас обманули! Вам дали гораздо лучше мех! Это шанхайские барсы!» «Ну да, барсы! Я знаю их по оттенку! Видите, как мех играет на солнце? Изумруд! Изумруд!» Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. «Вы парниша, что надо!» «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?» «Хо-хо! Но я к вам по одному деликатному делу». «Шутите?» «Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление».
5: «Хамите!»
4: «Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно!»
5: «Жуть!»
4: Беседа продолжалась дальше, в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от раза становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, — «стулья расползаются, как тараканы». «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап. «Продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей».
5: «Хамите, парниша», —
4: лукаво сказала Эллочка. «Хо-хо», — втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе», — решил он. «Предложим обмен. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Эллочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь».
5: «Должно быть знаменито», —
4: заинтересовалась Эллочка. «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Эллочка тихо застонала.
5: «Хо-хо!»
4: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.
3: Когда 12 стульев и золотой телефон

0: пленок были опубликованы, реальный прототип двух романов разыскал авторов и потребовал гонорар за списанного с него Бендера. Но Ильф и Петров только посмеялись над ним и сказали, что образ собирательный, что не только он является прообразом главного героя. Так кем же на самом деле был Остап Бендер? Узнаем прямо сейчас.
1: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Осип Шор. Остап Бендер. Образ настолько яркий и цельный, что, кажется, создать его могла только гениальная фантазия Ильфа и Петрова. Тем интереснее тот факт, что портрет Остапа Бендера был написан с натуры. Натурщика звали Осип Шор. От Осипа Шора обаятельный мошенник Бендер унаследовал многое. Взять хотя бы вязаный шарф, согревавший могучую шею великого комбинатора. Точно такое же кашне вкупе со знаменитой кепкой и памятными штиблетами носил и Осип Шор. Но на этом совпадения не заканчиваются. Если верить Остапу Бендеру, в его арсенале находилось 400 способов относительно честного отъема денег. Сколько таких способов знал Осип Шор, неизвестно. Но искусством эффектно присваивать чужое он, безусловно, владел. Приведем лишь один случай. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка готовилась к закрытию. Когда в дверях павильона птицеводства возник человек с облезлой курицей под мышкой. На фоне тучных индюшек и широкогрудых племенных гусей этот экспонат смотрелся, мягко говоря, бледно. Но молодой человек, которого звали Осип Шор, объяснил: отсутствие перьев у несушки – это особенность породы и величайшее достижение советских селекционеров. Ведь теперь домохозяйки избавлены от утомительной процедуры ощипывания. После такой рекламы в его контору выстроилась очередь из доверчивых производителей птицы. Они охотно выдавали Шору авансы в надежде первыми получить чудо-цыплят. Но в назначенный день Осип Шор на рабочем месте не появился. В его кабинете разгневанные птичники обнаружили только курицу, на шее которой болталась записка. «Мы, одесские селекционеры, вывели также курицу без головы и костей». Курсивом.
0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о литературных прототипах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, наши праздники,
3: и каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет трудно.
4: Пред нами огромные разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
0: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Тайное и неизведанное. Турция. Полуостров Галиполи. Здесь летом 1915 года, во время Первой мировой войны, шли ожесточенные бои за Дарданеллы. Решающее сражение произошло 12 августа на широкой равнине возле бухты Сулла. Здесь, на так называемой высоте 60, оборонялись крупные силы турок. Выбить противника из хорошо укрепленного района было поручено батальону из состава Норфолкского полка британской армии. Численность – 267 солдат и офицеров. Построившись в боевой порядок, англичане двинулись на врага. В этот момент, несмотря на порывистый ветер, на высоту 60 опустилось огромное облако, больше напоминающее серебристый туман. Оно отразило солнечные лучи и ослепило британских артиллеристов, которые не успели обеспечить огневую поддержку. Норфолкский полк вошел в странную дымку. Раздались первые выстрелы. Через некоторое время загадочное облако испарилось. В гробовой тишине раздались возгласы удивления британских военных. На месте сражения не было никого. Ни живых, ни мертвых. 267 человек бесследно исчезли. Средь бела дня, на виду у всех. Назад к своим укреплениям так никто и не вернулся. Невероятно. Неужели королевский полк Ее Величества был в полном составе взят в плен? Позже было проведено тщательное расследование. Турецкая сторона выступила с официальным заявлением. Вооруженные силы нашей страны не захватывали в плен английских солдат на протяжении всех боевых действий близ бухты Сулва. Но как такое может быть? Куда же подевались солдаты и офицеры элитного британского полка? На этот вопрос до сих пор никто не может ответить. С 1915 года батальон Норфолкского полка считается пропавшим без вести. Его таинственное исчезновение – одна из главных загадок 20 века. Тайное и неизведанное.
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Он был коронован в 12 лет. Его долгое правление пришлось на сложнейший период Столетней войны, а тяжелый психический недуг едва не уничтожил Францию. Карл VI, официально именуемый возлюбленным, а за глаза безумным.
4: И при каких же обстоятельствах он заработал такое имя?
5: В молодости его описывали как энергичного монарха. Устранив от престола многочисленных регентов, дядь и кузенов, Карл VI укрепил свою власть. Навел порядок в финансах, восстановил флот и заключил временное перемирие с англичанами. Все изменилось, когда королю стукнуло 24 года.
4: История одного прозвища.
5: Он заболел лихорадкой, после чего впал в неконтролируемую ярость и зарубил свою свиту. Вот спустя едва не погиб при пожаре, что окончательно подорвало его психику. Король убедил себя, что он буквально стеклянный, и запретил к себе прикасаться. Иногда болезнь отступала. Он вел переговоры и возглавлял походы, но даже в такие моменты его все равно называли Карлом Безумным.
6: Не царское это имя. История одного прозвища.
0: всемирная энциклопедия еды. Жареное или копченое, топленое или тушеное, вареное, соленое или свежее. Сало. Оно же в древнеславянском садло. Это все, что садится на мясо. Точнее, насаживается, находится поверх него. Проще говоря, жир, который природа повелела животным запасать на случай голода. Человек этот фокус природы раскусил примерно 10 тысяч лет назад. Одомашнил свиней, и жир стал накапливать прямо в них. Несмотря на все медицинские противопоказания, продукт оказался ценнейшим. Для нас сало с точки зрения энергии как атомный реактор. 700 с лишним килокалорий на 100 граммов – это примерно пятая часть дневной нормы. А ведь салом сыт не будешь. Сколько его съешь? 2-3 кусочка. Сало с пряностями, сало с прожилками мяса, сало в каше и яичнице, лард, бекон и шпик – это не русская, не белорусская и не украинская кухня. Это уже общемировое достояние. Француз Александр Гримо де Лариньер считал: «Тот недостоин звания гурмана, кто не питает к свинье глубочайшую благодарность». Разве можно не согласиться с основоположником кулинарной критики в то мгновение, когда на языке оказывается слегка подкопченный, в меру подсоленный, тонкий, буквально тающий ломтик сала?
4: Всемирная энциклопедия еды.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил ключевой
7: мосту.
8: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Ялодовский, Константин Симонов.
4: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва составляет почти 16%. Это данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 15.25 в Москве. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила о том, что все избирательные участки в стране открылись в штатном режиме.
2: И вся эта дешевая провокация, которую выеденного яйца не стоит, и я надеюсь, что она, я уверена в том, что она не помешает волеизъявлению, свободному волеизъявлению наших граждан. Люди идут на избирательные участки, и мы их приветствуем. То есть голосование, назло всем провокаторам, недоброжелателям, идет нормально, в штатном режиме. И очень хочу надеяться, что так все эти дни и будет.
1: По словам главы Центральной избирательной комиссии, немалое число наблюдателей приехало в Россию из стран Запада. Им действительно интересно, что происходит в России. Они хотят своими глазами убедиться в том, как наша страна проводит выборы, уточнила Элла Памфилова. Премьер Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму дистанционно. Он заявил, что участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о ее успешном развитии и благополучии близких. Глава правительства призвал ответственно подойти к реализации избирательного права и тщательно выбирать тех, кто будет защищать интересы людей в органах власти и Госдуме нового созыва. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка, а бойцы группировки центра село Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Кроме того, за неделю еще два населенных пункта были освобождены в Запорожской области и один в ДНР. Как сообщили в Минобороны, в Харьковской области за неделю наши войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов предостерег Ереван от рейдерских захватов российских предприятий. По его словам, это станет выстрелом в ногу для армянской экономики, поскольку российский бизнес создал десятки тысяч рабочих мест и вносит значительный вклад в ВВП страны. Шевцов отметил признаки того, что следующими целями могут стать промышленные и инфраструктурные объекты. Ранее на эту проблему указывал секретарь Совбеза Сергей Шойгу, назвав происходящее рейдерским захватом. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: Лето 1799 года. Франция. Молодой, 30-летний генерал наполеоновской армии прощается с женой. Он уходит на войну. «Не беспокойся, дорогая, я быстро разобью этих варваров, этих русских и этого выскочку Суворова». Складывается впечатление, что более самоуверенного человека в этот момент в мире нет. Он как будто не понимает, с кем ему предстоит сражаться и против кого он идет воевать. Француз возомнил себя непобедимым воином древности и, по примеру легендарных спартанцев, обещает супруге вернуться живым. Что ж, он исполнит свою клятву. Всего через 3 недели полководец действительно вернется. Но только, как говорили спартанцы, не со щитом, а на щите. Его имя – Бартолеми Катрин Жубер. Он родился 14 апреля 1769 года в городке Пон-де-Во в семье известного французского адвоката. После окончания школы поступил в Лионский университет, где, по примеру отца, усердно изучал право. Но не прошло и года, и постоянная зубрежка различных там законов, всяческих юридических статей и постановлений юному студенту порядком надоело. Жубер-младший тайком бросил учебу и записался рядовым солдатом в артиллерийский полк королевской армии. Родители о побеге своего любимого отпрыска, конечно же, узнали. Узнали и пришли в ярость. Столько денег и сил было потрачено на обучение сына. А он что учудил? Куда побежал? В войска? Это просто ужас какой-то. И вот тогда адвокат Жубер-старший задействовал все свои связи. В результате свежий, только что подписанный армейский контракт быстро расторгли, а бывшего студента немедленно уволили с военной службы. Так Бартолеми Катрин Жубер вернулся домой. Без артиллерийской формы и без образования. А впереди была французская революция. Свобода, равенство, братство. Звучит. И новоиспеченный патриот Бартолеми Жубер в очередной раз бросает университет, на этот раз в Дижоне, после чего добровольцем записывается в батальон волонтеров Рейнской армии. Теперь ему никто не помешает стать великим полководцем. Даже родители. Пускай только попробуют. Времена-то изменились. Франция – республика! Он участвует во многих кровопролитных сражениях, проявляет храбрость, мужество и отвагу. Всего через несколько месяцев военной службы получает чин офицера и направляется в итальянскую армию самого Бонапарта. Жубер теперь полковник и командует батальоном. В битве при Люано против австро-сардинских войск умело руководит войсками и становится бригадным генералом. И это в 26 лет. Всего за 3 года он прошел путь от рядового солдата-волонтера до генерала. Фантастическая карьера, просто феноменальная. А впереди была битва при Риволи. В этом сражении войска дивизионного генерала Бартолеми Катрин Жубера больше суток сдерживали натиск втрое превосходящих сил врага – австрийцев. В решающий момент боя, когда казалось, что битва неизбежно проиграна, Жубер слез с только что убитого под ним коня, схватил ружье, встал впереди своих гренадеров и повел их в последнюю штыковую атаку. Неприятель дрогнул и отступил. Блестящая победа! Возможно, именно она, эта Виктория, и вскружила голову молодому французскому полководцу. Он возомнил себя непобедимым. В 1799 году генерала Жубера назначают главнокомандующим французской армией в Италии. Его отправляют туда, где опаснее всего. Именно там, на Апеннинах, громит всех подряд русско-австрийское войско под командованием Александра Васильевича Суворова. Жубер называет русских солдат варварами, мечтает разбить их быстро и без особых усилий. Вот он, недостаток образования. Любимец Бонапарта просто не знал, что якобы отсталая варварская армия России уже давно и значительно опередила в военном искусстве любую страну мира, в том числе и Францию. Это они, русские, первыми взяли на вооружение совершенно новую тактику боя. Мощный удар едиными сомкнутыми колоннами в сочетании с шеренгами рассредоточенных боевых стрелков. Натиск и победа. В Европе будут воевать подобным образом только через четверть века. А пока молодого генерала Франции ждала незабываемая встреча с Александром Суворовым. Бартоломи Жубер двинул свои войска вперед. Им нужно было преодолеть Лигурийские горы, спуститься на равнину у итальянского города Нови, где, по данным республиканской разведки, вроде бы находилась русско-австрийская армия, и атаковать неприятеля. Французы с гор спустились и нос к носу столкнулись с богатырями Суворова. «Добрый день! Что, не ждали?» Жубер понял, его перехитрили. По легенде, обескураженный француз пробормотал тогда вслух: «Этот русский генерал, он и впрямь гений. Провел меня как мальчишку». Но сдаваться просто так Жубер не собирался. На боевом коне он поспешил на левый фланг, где началось сражение. Он уже не узнает, что 20 тысяч его солдат из 36 будут убиты. Не узнает, потому что шальная пуля сразит французского полководца всего через несколько секунд. Перед смертью Бартоломи Катрин Жубер успел произнести всего несколько слов: «Наступайте, всегда наступайте». Что ж, он исполнил свой долг. Это был достойный противник.
2: Парад побежденных.
1: Заводите себе сколько угодно врагов спереди, но не оставляйте их сзади. Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу.
2: Радиозвезда. Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
3: Тяжелая немецкая самоходка «Ягд-Тигр» медленно выползла на небольшой холм. Прямо по курсу в километре был отчетливо виден силуэт неподвижного танка. Ствол самоходки шевельнулся и замер. Танк был в прицеле. Через секунду грянул выстрел. Снаряд попал точно в лоб корпуса. Испытания секретного советского танка ИС-7 проходили весной 1947 года на подмосковном полигоне в Кубинке. Броню проверяли, обстреливая машину из разных противотанковых орудий. Но даже самая мощная на то время противотанковая пушка пробить ИС-7 не смогла. Проектировать необычный танк начали еще в 1945-м на Ленинградском Кировском заводе. Задача у конструкторов была простая – создать самый лучший в мире танк. Орудие – морская пушка калибра 130 мм. Двигатель – судовой дизель на 1000 лошадиных сил. Скорость и маневренность танка поражала даже специалистов. Махина весом почти 70 тонн легко разгонялась до 60 км в час. Ни один тяжелый танк в мире так не ездил. При этом испытателям особенно нравилась легкость управления и плавность хода. Танк получился. ИС-7 стал самым быстрым в своем классе, самым бронированным и отлично вооруженным. Но были и недостатки. Главный – огромный вес танка. Далеко не каждый мост мог выдержать такую нагрузку. Даже по железной дороге перевозить танк было сложно. Несмотря на выдающиеся характеристики, серийно ИС-7 никогда не выпускался и на вооружении не стоял. Его судьба решилась в 49-м. Советское правительство приняло постановление о прекращении всех работ над танками весом более 50 тонн.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, принесении боевой службы и боевого дежурства, а также принесении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, мотострелковое отделение старшего сержанта Юрия Лобанова обеспечивало безопасность перемещения машин с боеприпасами для РСЗО «Ураган». Противник обнаружил нашу колонну и открыл прицельный, пулеметный и минометный огонь. Несколько российских БМП были повреждены. Тогда сержант организовал круговую оборону, а его отделение отразило все атаки неприятеля. За мужество, проявленное при выполнении поставленной задачи, Юрий Лобанов был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел
4: «Метательное оружие».
1: Классификация.
4: Разновидность оружия для стрельбы стрелами.
1: Название.
4: Башкирский боевой лук.
5: Башкирский боевой лук предназначался для уничтожения живой силы противника. Изготавливался из длинных, изогнутых деревянных пластин, склеенных между собой. Для упругости и прочности внутренняя сторона оружия покрывалась роговыми пластинами. Снаружи для предохранения от сырости лук покрывался берестой. Длина лука – 1 метр. Дальность стрельбы – 200 метров. Тетива – шелковая. Стрелы – деревянные. Наконечники – железные. Широколобосной или ромбической формы. Башкирский лук хранился в специальном кожаном налучнике. Стрелы помещались в колчан острием вниз по 15-30 штук. Во время Отечественной войны 1812 года боевыми луками вооружались кавалеристы 1-го и 2-го башкирских полков русской армии. Стрела, выпущенная башкирским воином на полном скаку, могла пронзить не только вражеского всадника, но и его лошадь на расстоянии до 35 метров.
1: Арсенал 1812.
4: Радио «Звезда».

Мёт траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости о космосе и космонавтике. Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк прошел штатно, сообщили в Министерстве обороны. После старта ракета-носитель взяла на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова, говорится в сообщении. Космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве. Российские ученые проверят гипотезы о Луне в рамках лунных миссий, исследуя формирование спутника и наличие воды над его поверхностью. Об этом сообщили в Институте космических исследований. Популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов напомнил о многочисленных открытиях, связанных с Луной, сделанных отечественными учеными.
1: В 20 веке началось планомерное освоение Луны, и, конечно, это начал Советский Союз. «Луна-2» был первый космический аппарат, который попал на Луну в сентябре 59 года. Первый рукотворный объект на Луне. В 59 году в октябре сделал фотографии обратной стороны Луны, космический аппарат «Луна-3». Ну, практически все достижения на Луне принадлежат Советскому Союзу. Мягкая посадка первая, доставка грунта в автоматическом режиме, первые планетоходы на Луне и так далее. Это все достижения нашего государства.
0: До конца 2030 года запланированы две важные миссии для изучения Луны. Первая из них предусматривает создание платформы для наблюдения за спутником с низкой орбиты. Вторая миссия направлена на тестирование технологий точной и безопасной посадки на Луну. В будущем на территории России возможно отключение электроэнергии по причине вспышек на Солнце, заявил доцент кафедры физики космоса физического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Красоткин. Сейчас страна не находится в зоне серьезного влияния магнитных бурь на энергосистему. Причина в расположении северного магнитного полюса вблизи Канады. Однако со временем ситуация может измениться. Полюс постепенно смещается в сторону России. Ученый отметил, что этот процесс займет сотни лет, поэтому угрозы в ближайшей перспективе нет. В Звездном городке на избирательном участке номер 708 заметили необычного избирателя. Мужчина пришел голосовать в скафандре «Сокол». Отмечается, что костюм детально стилизован под экипировку российских космонавтов, включая шлем. По данным Мособлизбиркома, избиратель спокойно прошел стандартную процедуру, предъявил паспорт, получил бюллетень и опустил его в урну. При этом сами выборы в регионе проходят в штатном режиме без нарушений, добавили в Мособлизбиркоме. Это были новости о космосе и космонавтике. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Слушайте сегодня в 9 вечера.
3: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности, прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-852-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Василий Чуйков.
1: Во время войны он всегда находился на переднем рубеже вместе со своей армией, под бомбежками и обстрелами. Слава к Чуйкову пришла в Сталинграде. Именно ему принадлежат ставшие легендарными слова.
2: «Помните, ребята, за Волгой для нас земли нет».
1: На фронте его называли «генерал-штурм», поскольку он до совершенства довел тактику уличных боев.
2: В Сталинграде наши специальные группы, наши красноармейцы, проникали в тыл к фашистам по разваленным и подземным туннелям и наносили врагу неожиданные удары. Этот опыт позднее использовался при штурме других городов, включая Берлин.
1: Для парада Победы 45-го года Василию Чуйкову специально пошили военную форму, которая сидела на нем очень хорошо, вспоминал внук маршала Николай.
3: При подписании капитуляции Германии Василий Иванович на радостях сделал переднее сальто. Представляете, в армейской форме, между прочим. И это в свои 45 лет. У него была блестящая подготовка, великолепная координация движений.
1: Чуйков родился в простой крестьянской семье, 8 сыновей и 4 дочери.
2: С детства я помогал родителям по хозяйству. В 12 лет отправился на заработки в Петроград, где стал учеником шпорной мастерской. А в 1917-м уже служил юнгой отряда минеров в Кронштадте.
1: Во время гражданской войны Чуйков был ранен 4 раза, но неизменно возвращался в строй.
2: На Восточном фронте под Елабугой меня ранили в руку. В июле 19-го прилетела пуля в ногу. Затем на Западном фронте вновь получил ранение в ногу, а потом почти сразу ранение разрывной пулей в плечо. Но это так, пустяки.
1: Великую Отечественную войну прошли все 7 родных братьев Чуйкова. Все они выжили, несмотря на то, что постоянно находились на передовой. Маршал очень гордился своими родственниками и всегда 9 мая поздравлял их с великим Днем Победы.
0: Василий Чуйков. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Русско-немецкий легион. В июле 1812 года председатель Российского комитета по немецким делам барон Карл фон Штейн призвал немцев подняться на борьбу с Наполеоном во имя освобождения Германии. Из проекта организации русско-немецкого легиона. Немцы должны оставить войска Наполеона и объединиться под знаменами Российской империи, чтобы освободить Отечество от позорного рабства, в котором они находятся. Александру Первому проект русско-немецкого легиона пришелся по душе. Император лично отредактировал воззвание Штейна. Зачеркнул резкие и ругательные выражения в адрес Наполеона и велел напечатать и разослать бумаги за подписью главнокомандующего Барклая де Толли. Русско-немецкий легион. Добровольческое воинское формирование. Личный состав до 6 тысяч человек. Вооружение. Русские, прусские и шведские ружья. Командир – полковник русской армии Владимир Ореншильд. Формирование воинской части началось в конце 1812 года. В легион вступали главным образом пленные немцы и перебежчики. Особенно личный состав легиона отличился в боях на территории Северной Германии. Во время штурма занятой французами деревни Гроссберен пошел проливной дождь. Порох намок, и ружья очень скоро перестали стрелять. Тогда солдаты русско-немецкого легиона выбили французов из деревни при помощи штыков и кулаков. В марте 1815 года русско-немецкий легион перешел в прусское командование и почти сразу был распущен королем Фридрихом Вильгельмом III. Так закончилась недолгая, но яркая судьба интернационального подразделения русской армии.
4: Личный состав.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Автомат Константинова.
2: ФАП «Заяц». Так в шутку называли всех воспитанников советских фабрично-заводских училищ. Саша Константинов – один из них. Карьеру оружейника он начал простым токарем, затем служил в армии, точнее, в авиации, числился стрелком-наблюдателем на бомбардировщиках, сделал ряд предложений по улучшению вооружения самолетов. А после демобилизации неожиданно получил приглашение в конструкторское бюро, которым руководил Василий Дегтярев, создатель легендарного пулемета.
0: Автомат Константинова.
2: Каждый из нас знает, аббревиатура АК, применительно к стрелковому оружию, означает не что иное, как автомат Калашникова. Но мало кто в курсе, что это самое наименование АК могло расшифровываться совсем иначе. Автомат Константинова. И это не шутка. В 1956 году был объявлен конкурс на создание нового оружия под боевой патрон калибра 7,62. Константинов представил свой автомат под кодовым шифром SA-006. Специалисты не поверили своим глазам. На испытаниях этот экземпляр сразу по нескольким параметрам оказался значительно лучше очередной модификации автомата Калашникова. Самая настоящая сенсация. Детище Константинова было основано на принципе сбалансированной автоматики. Это делало его более устойчивым при стрельбе непрерывными очередями. Фактически, SA-006 – это оружие нового поколения. Но победу в испытаниях нужно было еще заслужить. И соперничество Константинов-Калашников растянулось на целую пятилетку.
0: Автомат Константинова.
2: В итоге Министерство обороны решило: лучше уж старое, но проверенное оружие, чем новое, едва испытанное. Официально аргументы таковы: модернизированный автомат Калашникова солдату будет легче освоить, так как он очень похож на прежний. Константинов проиграл. Но все прекрасно знали: проиграл он на бумаге, а в реальности победил.
0: Автомат Константинова. Оружейка.
3: Слова особого назначения.
4: Шеренга. Вспомните любой фильм про Первую или Вторую мировую войны. Солдаты с криками «Ура!» бегут в атаку. Думаете, так было всегда? А вот и нет. В 20 веке в бой бросались действительно, сломя голову. Ведь бойцам требовалось как можно скорее преодолеть простреливаемое пространство перед вражескими позициями. А в древности спешить навстречу врагу было не принято. Воины шли в рукопашную с достоинством, понимая, что без них не начнут. Причем шли не абы как, а рядами, плечом к плечу с товарищем, то есть шеренгой. Слово это произошло от итальянского «шиерра», то есть «колонна», «ряд», через длинную цепочку заимствований. Слова как будто передавали эстафету, как настоящие солдаты.
5: «Приказано строиться шеррой! Передай дальше! Стройся шеренгой! Передай дальше! Шеренгой становись!»
4: Построение шеренгой в одну линию проще всего. Но одну цепочку бойцов слишком легко прорвать. Если армия большая, появлялся соблазн увеличить количество шеренг. Так появилась фаланга. В ней уже было от 8 до 16 рядов, один за другим. Все шеренги воинов вступали в бой одновременно. Задние ряды просто наваливались на передние и проталкивали их вперед. Фаланга попросту прорывала вражеский строй. Враг не мог устоять под таким напором. Кстати, Никогда не задумывались, почему шахматная пешка ходит вперед, а бьет наискосок? Ха. Потому что древние пехотинцы, наступая, давили щитами вперед, а копьем или мечом разили в бок, в открывшуюся между вражескими щитами щель. Построение шеренгами даже ввело новый эталон красоты. Сначала все воины ходили в бой с окладистыми бородами, но это считалось признаком мужественности. Но в тесном бою шеренгой за бороду мог ухватиться враг. И устав античных армий запретил это мужское украшение. Так в моду вошел бритый подбородок. Именно шеренги обязаны своим появлением и строевая подготовка. Ведь двигаться в плотном строю можно только в ногу. Со временем это вошло у военных в привычку. Скажете, сейчас это уже не актуально? Ха, как бы не так. Шагистика – уникальный метод психологического тренинга, вырабатывающий у солдат автоматизм выполнения приказов и чувство локтя. Так что, отделение, в одну шеренгу становись! Шеренга – слово особого назначения.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
9: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
12: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Космические войска провели успешный пуск ракетоносителя «Союз-21Б» с космическим аппаратом. Осуществили его в интересах Министерства обороны России. Как отметили в ведомстве, в расчетное время спутник был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом была установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Бойцы мобильной огневой группы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» прикрывают логистические маршруты и уничтожают вражеские дроны на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал старший мобильной огневой группы Ильнур Салахов.
2: Ведем в основном борьбу с малолетящими воздушными целями, такие как «Хорнет», бензопилы и FPV. Прикрытие логистики и больше помешать пролету в тыловую часть птичек дронов. У нас полностью сформировано уже небольшое подразделение, которое работает именно непосредственно по низколетящим воздушным целям. Да, большая сеть уже и между нами есть связь, настроено все полностью. Передается по цепочке, то есть по квадратам, и уже отслеживаются и следующие подразделения, то есть МОГи стоят и ждут уже их. На вооружении у нас стоит 12,7 корт пулемет. У каждого штатное оружие, автомат 5,45 и два гладкоствола.
1: За время боевой работы расчеты мобильных огневых групп уничтожили десятки беспилотников противника типа «Хорнет» и «Лютый». Благодаря слаженным действиям военнослужащих вражеские дроны не достигли сопровождаемых колонн и охраняемых объектов. В Калининградской области прошло учение подразделений радиоэлектронной борьбы Балтийского флота. Специалисты в рамках тренировки подавили радиосвязь в КВ-диапазоне, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Для этого были задействованы все радиоэлектронные средства современных комплексов радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, военнослужащие отработали специальные задачи по созданию ложных линий связи и в радиосети условного противника. Концерн «Калашников» отгрузил крупную партию снайперских винтовок «Драгунова» по государственным контрактам. Поставлены были образцы со складными прикладами. Это современная адаптация снайперской винтовки «Драгунова» для воздушно-десантных войск, морской пехоты и подразделения специального назначения. Отмечается, что такое оружие пользуется повышенным спросом с начала проведения специальной военной операции. Изделие предназначено для поражения личного состава и одиночных целей противника на дальностях до 1300 метров. Поставки винтовок осуществили в преддверии Дня оружейника. Его в России отметят в субботу. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Как мы с вами уже говорили, многие особенности китайской культуры определяются тем, что люди, живущие там ныне, в значительной степени потомки тех, кто там 12 тысяч лет назад пришел куда-нибудь на берега там Хуанхэ, немножко раньше на берега Янзы, и там, немножко позанимавшись собирательством, понял, что гораздо выгоднее и стабильнее выращивать самим всякие культуры. Для севера это чумиза и проса, для юга это рис и много чего другое. И, собственно, с тех пор именно эти люди в дальнейшем создали китайскую цивилизацию, эти люди придумали китайскую письменность, эти люди создали первые государства на территории Восточной Азии. Собственно говоря, вот эту линию довольно легко продолжать вплоть до нашего времени. Соответственно, как и со всем остальным, эта история касается медицины, и, может быть, даже в большей степени, чем в остальных, потому что всегда, когда люди, значит, где-то живут, одна из главных традиций, которая формируется, это именно традиции, связанные с целительством, потому что, естественно, проблема здоровья – это то, что людей волновало всегда. И если люди живут на одном и том же месте, на базе одной и той же природы, одних и тех же продуктов в течение долгого времени, то почти обязательно у них будет формироваться какое-то свое представление о том, как правильно лечить всякие хвори. И когда, как в случае Китая, вот эти тысячелетия, они еще и проходят под знаком непрерывной письменной традиции, которые могут фиксировать вот эти какие-то, значит, наработки, то, так сказать, тут уж неудивительно, что китайская медицина существует и что она довольно сильно отличается от западных подходов, причем как древних, так и современных. Надо сказать, что первые какие-то интересные данные, связанные с особыми методами медицинскими, действительно, мы знаем с самой глубокой древности, в частности, уже во времена неолитических культур, то есть где-нибудь там 4, 5, 3 тысячелетия до нашей эры, археологами найдены, например, приспособления для иглоукалывания. Единственное их отличие от тех, что есть сейчас, это то, что они сделаны не из металла, а из камня, такие каменные иглы. При этом, видимо, сама идея о том, что тело представляет собой переплетение энергетических линий, соответственно, с энергетическими точками, на которые можно воздействовать на поверхность для того, чтобы влиять на внутренние органы, вообще идея, надо сказать, довольно сложная и совсем не очевидная, она уже сформировалась уже тогда, то есть всякие сложные вещи были придуманы уже в те времена, и в дальнейшем мы с вами видим продолжение формирования этой традиции, хотя, очевидно, так сказать, там приходило много нового. В частности, китайская медицина, как мы ее знаем, для поздней древности и вплоть до сейчас, в частности, очень сильно связана с двумя натурфилософскими концепциями, которые сложились где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры. Это, во-первых, концепция двух начал инь и ян. Инь – это начало, связанное с тьмой, влагой, холодом и женским началом, а ян – это что-то связанное с жаром, сухостью, светом и началом мужским. Причем, в отличие от всяких дуалистических концепций западных, этот дуализм не конфликтен, то есть эти две силы борются друг с другом, но ни одна из них не хорошая и ни одна из них не плохая, потому что они в идеале должны находиться в гармонии, но в любом случае, если одна из них будет полностью побеждена, то наступит гибель, да, это касается не только организма, но и мира в целом, потому что через концепцию инь-ян объяснялось, в частности, например, смена времен года, да, и вообще все в мире, что меняется, оно связано с тем, что вот этот баланс между инь и ян нарушается, и, соответственно, происходит изменение сути, да, но во многом для нас с вами интересно то, что это, видимо, очень рано стало использоваться в медицине, и практически все болезни объясняются нарушением баланса двух этих сил либо в организме в целом, либо в каком-то отдельном органе. Соответственно, задача медицины в том, чтобы этот баланс наладить обратно.
2: Китайская медицина.
1: Область знаний.
3: Второй концепцией была концепция пяти стихий УСИН, которая предполагает, что существует пять таких основных начал. Это, соответственно, огонь, вода, почва, дерево и металл, которые вот как примерно, значит, камень, ножницы, бумага друг друга сменяют. Там есть либо концепция взаимного порождения, либо взаимного победы. Так сказать, тоже эта концепция сыграла большую роль в объяснении окружающего мира, но в частности она тоже играет роль в медицине, поскольку выделяется пять основных органов человеческого тела, или, так сказать, группу органов, каждый из них связан с тем или иным вот из этих стихий, и, соответственно, тоже это используется в медицине. Соответственно, в рамках всего этого формируется большая традиция, которая зафиксирована, например, в древнейшем тексте, который называется «Трактат желтого правителя», да, Хуан Ди, о внутреннем, Хуан Ди Нэйдин, который где-то создан, видимо, в начале нашей эры. И есть очень интересные находки, которые связаны с империи Хань, это второй век до нашей эры, это знаменитые могилы ханьской знати на юге Китая в Мавандуе. Там, в отличие от северных территорий, очень хорошо сохраняются пища и материал, тогда это были бамбуковые планки и шелк. И вот из этих могил Мавандуи мы знаем массу всего, в частности, что касается медицины, там было найдено несколько сборников рецептов, которые показывают, что к этому времени традиция уже прекрасно сформировалась, там сотни рецептов, там 200 с чем-то, по-моему, ингредиентов, которые используются в лекарствах, и видно, что уже тогда главная идея китайской медицины была в том, что посредством медикаментов, а медикаментами может являться любое съедобное, поскольку каждая субстанция, каждый продукт, каждый, сказать, какая-то специя, она обладает способностями поддержать ту или иную, в частности, из этих вот противоборствующих линий, да, инь и ян. И нужно только знать, при какой болезни, в каком месте, каким продуктом вот, нужно повлиять для того, чтобы эту гармонию восстановить. Поэтому, в принципе, то, чем китайская медицина отличается, скажем, от медицины западной, особенно современной, это то, что любая еда является лекарством. Просто нужно это правильно применить. И, в частности, у меня был собственный опыт, когда я где-то там в Китае простудился, и ко мне пришли друзья, которые мне принесли мандарины и объяснили, что при простуде вот мандарины есть можно, а апельсины нельзя. Когда я, значит, заинтересовался, как это так, мне объяснили, что простуда происходит, когда ян, вот это вот горячее, значит, сухое, оно, его слишком много, и поэтому из-за простуды жар. И, соответственно, его надо подавить. Вот апельсинами подавить нельзя, потому что апельсины, они янные, да, и они могут только усилить ян. А мандарины, они инные, если их есть, то, соответственно, инь усилится, а ян ослабнет. И вот это были люди, никак не связанные с китайской медициной, совершенно обычные китайцы. То есть вот, вот этот подход, согласно которому надо представлять, какие продукты на какую энергию влияют, она совершенно в живой практике даже и сейчас. И это не слишком сильно отличается от того, что мы с вами видим в каких-нибудь мавандуйских текстах. И тут, соответственно, важно было найти правильного лекаря, который может определить, в чем у вас проблема, и прописать, соответственно, правильную какую-то еду. При этом в тех же мавандуйских текстах мы видим, что есть какие-то дорогостоящие лекарства, типа там оленьих рогов или там желчи носорога, но на самом деле примерно того же можно достичь и более простыми ингредиентами, поскольку вот просто надо знать, как их определить. И надо сказать, что действительно китайские врачи достигли очень серьезных успехов. В частности, именно в Китае была разработана методика определения состояния организма по измерению пульса. Для нас сейчас кажется, что что-то само собой разумеющееся, но первый трактат по пульсовой диагностике был в Европе опубликован только в 17 веке. Причем сделал это польский иезуит Михаил Бойм, который приехал из Китая по делам, и пока он ждал аудиенции у папы, вот он опубликовал некоторое количество наблюдений, в частности, перевод, пересказ китайских практик, связанных с измерением пульса. До этого в Европе это было абсолютно неизвестно. Китайским лекарям часто это было единственное, что их спасало, поскольку, когда китайский врач приходил куда-нибудь, особенно лечить, например, даму, то ему больше руки-то, конечно, никто не выдавал ни по какому поводу. И нужно было вот с использованием того, что есть, каким-то как-то понять вообще, чем потом ее кормить, чтобы она все-таки по возможности выздоровела.
1: Область знаний.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным, но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
2: Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: При этом интересно, что уже в мувандуйских текстах также мы видим, что медицина неразрывно связана с магией, и для очень большого количества болезней там перечислены какие-нибудь ритуалы, например, там какую-нибудь опухоль на шее надо было, значит, мести старым веником, приговаривая, значит, выметим опухоль на север, что-то в таком духе. И при каком-то исцелении было указано, что лекарь должен ходить, приволакивая ногу. Считалось, что так ходил великий Ю, смиритель потопа, который там в рамках своих этих, значит, земляных работ ногу повредил, и так ходили маги и волшебники. Вот врач при некоторых случаях должен был также это делать, да, то есть здесь связь медицины и магии была совершенно осознанной, да, никакого противоречия здесь не было, что, в принципе, тоже понятно, и в более поздних практиках это постепенно становится менее заметно, и все-таки такие волшебные, так сказать, волшебства от врачей ждут все меньше, но полностью это не ушло. Из других важных моментов, которые стоит отметить, характерных для китайской медицины, уже заметных в самых древних памятниках и потом, значит, только развивающихся, это полное неприятие хирургии, поскольку предполагалось, что тело человека наследуется им от родителей, и никакое вмешательство в него невозможно, да, это будет неуважение к своим родителям, и хороший китаец где-нибудь там в средние века по возможности не должен был стричь даже ногти и волосы, поскольку это тоже часть тела, и с этим, кстати, связано, что традиционная китайская прическа, в том числе мужская, это очень длинные волосы, которые завязываются в пучок, значит, на затылке, но поскольку, естественно, это не всегда можно было соблюсти, то со стриженные или потерянные волосы и ногти в течение всей жизни хороший китаец складывал в коробочку, которую потом с ним хоронили вместе, чтобы вся целостность тела она была не нарушена. Это, естественно, также была профилактика черной магии, поскольку во всех магических направлениях, в том числе в Китае, частичка тела, то есть волосы или ногти, это самый лучший способ человеку нанести какой-то вред, но здесь было и другое объяснение. Как вы понимаете, в случае, когда целостность тела – это абсолютный фетиш, с этим было связано, кстати, и многие практики погребальные, в частности, во всех китайских кодексах законов строго преследовалось осквернение могил, но почти всегда, если при осквернении могил нарушена целостность останков, то наказание было гораздо больше, чем за просто разграбление, поскольку вот если останки повреждены, то это ухудшает возможности души в ее посмертной жизни. При этом удивительно, кстати, что в Китае не сформировалось никаких практик бальзамирования. То есть, например, предполагалось, что нужно класть в рот покойнику кусочек нефрита, и был момент, когда во времена западной Хань во II-I веке до нашей эры те, кто мог себе позволить, хранили в таком целом саване из кусочков нефрита, связанным, значит, золотыми нитями, что, конечно, совсем не работало по назначению, но выглядело красиво. А никакого бальзамирования на египетском каком-нибудь уровне или даже чего-то более простого в Китае не появилось, но идея целостности тела, тем не менее, была важна, и в каких-нибудь средневековых текстах мы можем с вами увидеть морализаторских такую историю, что какой-нибудь чиновник допрашивает преступника, тот никак не соглашается признаваться, и тот говорит, ну смотри, сейчас я прикажу тебя бить палками, и не потому что тебе будет больно, да, но учти, да, это, так сказать, донесет вред твоему телу, это покажет, что ты негодный сын. И тот, значит, сразу колется и говорит, да, действительно, начальник не подумал, вы совершенно правы, я во всем признаюсь.
2: Китайская медицина.
1: Область знаний.
3: Соответственно, при таком подходе никакая хирургия, даже такая простая, как, например, в Греции, была невозможна. Тут мы с вами, конечно, должны понимать, что до изобретения наркоза и, значит, всякой стерилизации инструментов хирургии, это вообще дело такое довольно неоднозначное, поскольку пациент, будучи избавлен от причины болезни, с высокой вероятностью умрет от последствий, значит, медицинского вмешательства, но... А в Китае это было даже, так сказать, еще более сложно, поскольку, видимо, кроме вскрытия там каких-то поверхностных нарывов, ничего больше не позволялось, и поэтому так популярна фигура лекаря Хуатхо, который жил, значит, в конце II века нашей эры, который был, как ни странно, хирургом, и он придумал какую-то конопляную вытяжку для обезболивания, и вот активно лечил, причем очень успешно, и, правда, кончилось все равно плохо, потому что тогда был такой полководец Хао Цхао, который практически правил страной, и у него были головные боли, причем, кстати, недавно оказалось, что это правда была найдена, разграблена была грабителями его могила, и потом были проведены, значит, дополнительные исследования, в том числе удалось перехватить кое-что из найденного, и там в его могиле был найден камень такой довольно странной формы, на котором было написано «камень для успокоения затылка вот господина Цхао», то есть у него действительно был, как бы, что-то было с головой, и у него была, наверное, нужна была особая такая твердая подкладка, чтобы эту боль немножко снизить. И вот, в частности, он, узнав про этого Хуатхо, много раз его приглашал, значит, и всячески настоятельно, чтобы он его полечил. А Хуатхо не очень одобрял, значит, политику Цхао Цхао, поэтому долго отказывался, в итоге был вынужден согласиться и, приехав, осмотрев, предложил ему трепанацию, судя по всему. И поскольку Цхао Цхао понял, что это, очевидно, наверное, покушение на убийство, то он, значит, его казнил, но так и до конца жизни в итоге не избавился от этих головных болей и во многом от них умер, а если бы согласился, может быть, жизнь была бы полегче. Соответственно, в дальнейшем, поскольку и дальше Китай и китайская медицина развивались в значительной степени, нельзя изолированно сказать, нельзя, потому что, на самом деле, при всей вот этой привычной нам картине Китая, как такой отдельной планеты, никак не связанной с каким-нибудь Западом, это совершенно не так, поскольку Китай, несмотря на всякую географическую изолированность, таки получил с Запада и технологии и бронзы, и железа, и колесницы, и лошадей, овец и так далее. И даже в древности, когда не было такого, чтобы Китай развивался в изоляции полной, тем не менее, все-таки само количество населения и важность собственной традиции, конечно, привели к тому, что внешние влияния возникали, но не играли, видимо, определяющей роли. Соответственно, китайская медицина развивалась в своей, так сказать, такой среде очень долго и во многом развивается и сейчас. И сейчас в Китае отдельно учат западной медицине, отдельно китайской, могут быть разные аптеки. В Китае, кстати, это не так строго, а вот на Тайване, например, просто китайские лекарства в обычных аптеках не продаются. Нужно искать только отдельные. И это привело к тому, что сложилась очень интересная традиция, которая... Ну, мы с вами достаточно сказали, чтобы понять, что она абсолютно ненаучна с точки зрения науки, которая даже сейчас трудно назвать западной, это просто наука человеческая. Но, тем не менее, как это часто бывает с традиционными медицинами, да, не обязательно верить в подкову, чтобы она вам приносила счастье. Да. Вот я сам был свидетелем того, что иногда китайские методы оказывают невероятное воздействие, в частности, скажем, на лечение той же самой простуды, которая вот так часто нас мучает, и непонятно, чем ее лечить. Вот в этом плане просто я по своему опыту могу сказать, что китайские лекарства иногда, особенно в первые разы, могут быть удивительно эффективными, но при этом должен вам сказать, что все-таки даже в самом Китае, где медицина китайская считается одним из таких символов национальной гордости, ее всячески хранят и развивают, все-таки абсолютно точно понятно, что есть довольно много болезней, при которых надо прибегнуть к хирургии, и тогда прибегают к медицине западной. Так что, так сказать, тут китайцы любят свою медицину, но знают ее пределы, ее возможности, и это на самом деле правильный подход. Даже из хороших, интересных вещей, наверное, не стоит делать догму. Надо все-таки держать глаза открытыми.
2: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
5: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим.

0: ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
1: поезде? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий происходивших.
8: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Поставки первых 18 российских самолетов МС-21 Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году. Об этом заявил Владимир Путин. Развитая авиасеть является важным условием связанности регионов России, подчеркнул.

0: Ставрополе, Чебоксарах, в целом ряде других городов.
1: В целом комфортность и безопасность авиаперевозок в России повышается, подчеркнул президент. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка. А бойцы группировки «Центр» село Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за неделю еще два населенных пункта были освобождены в Запорожской области и один в ДНР, добавили в ведомстве. В Харьковской области за неделю российские войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. В Южной Осетии проходят досрочные выборы президента. Наблюдать за процессом прибыли российские сенаторы во главе с Виктором Бондаревым. Он заявил, что выборы проходят без нарушений, инцидентов не зафиксировано. Явка оказалась высокой, на некоторых участках к полудню проголосовало более половины избирателей. В борьбе за президентский пост участвуют 4 кандидата. Исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов, лидер партии «Единство» Зураб Какоев, а также Мурат Валиев и Казбек Кадоев. Сергей Собянин принял участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования. Об этом мэр Москвы сообщил в своем официальном канале, подчеркнув важность гражданской активности москвичей. По данным Мосгоризбиркома, электронный формат остается одним из самых востребованных способов волеизъявления среди жителей города. Он сочетает удобство и надежность благодаря многоуровневой системе защиты данных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера.

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Горжет. Металлическая нагрудная пластина в форме полумесяца, закреплявшаяся на шее с помощью шелковой ленты или длинного шнура. Форма и содержание.
1: В средневековье горжеты считались частью рыцарских доспехов для защиты горла. Однако в начале 18 века, во времена Петра Великого, они выполняли уже совсем иную функцию – определяли чин командира на поле боя. Серебряная пластина – младшие офицеры, позолоченная – старшие начальники.
0: Горжет.
1: В ходе знаменитого Полтавского сражения в царя Петра угодили три шведские пули. Первая пробила шляпу, вторая застряла в седле, а третья попала в тот самый нагрудный металлический знак, который спас государя от верной смерти. Но по одной из альтернативных версий, русского императора спас нательный крест, некогда принадлежавший византийскому императору Константину. Крест украшала особая надпись: «Спаси, Господи, люди своя, и благослови достояние свое, победу даруй благоверному царю нашему».

0: Мундирование.
1: Долгое время Константиновский крест Петра хранился в Успенском соборе Московского Кремля. Откуда бесследно исчез после нашествия французов в 1812 году? Нательный крест пропал, но горжет первого русского императора сохранился, и на нем видна небольшая вмятина. Возможно, это и есть след от шведской пули. Металлические нагрудные пластины прослужили в армии долгое время. Но в начале Первой мировой войны все русские войска, включая гвардию, перешли на походную форму. И больше горжетов наши офицеры никогда не носили.
2: Форма и содержание. Горжет.
3: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
4: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие

0: исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Биляр. Развалины этого великого города находятся в республике Татарстан около 200 километров южнее Казани. Основан он был в X веке и уже в ранний период занимал площадь порядка 600 гектаров. А перед монголо-татарским нашествием все 800. Это почти в два раза больше, чем площадь средневекового Парижа. Только Багдад и Константинополь превосходили Биляр размером. По подсчетам ученых, на территории города проживали около 100 тысяч человек. Да, могуч был Биляр. Недаром в русских летописях его называли просто «Великий город». Был он столицей Волжской Булгарии. В Биляре пересекались торговые пути из Руси и Прибалтики, Западной Европы и Скандинавии, Средней Азии, Персии, Индии и Китая, Византии и Кавказа. Средневековые путешественники называли его «городом купцов». И действительно, такого богатого торга, как в Биляре, не было нигде в Западной Европе и Руси. Приезжавшие издалека купцы останавливались в гостиницах, караван-сараях. Развалины одного из таких двухэтажных каменных строений сохранились до наших дней. Наибольшего расцвета великий город достиг к началу 13 века. Здесь расцвела не только торговля, но и наука, и всяческое ремесло. Помещения каменных и кирпичных зданий подогревались подпольной системой отопления. Для изготовления окон широко применялось стекло. Именно в Биляре располагалась одна из первых в Европе алхимических мастерских. Тремя рядами окружили город мощные оборонительные сооружения. Но и они не спасли Биляр от страшной участи. Осенью 1236 года город был разграблен и сожжен отрядами монголов. Как говорят летописи, воины не щадили никого. Время и степной ветер завершили начатое кочевниками. Оставшиеся постройки постепенно скрылись под многометровым слоем земли, заросли травой и деревьями. Только по многокилометровым линиям валов и развалинам огромного минарета удалось ученым определить, что здесь когда-то жили люди. С 1967 года в Биляре активно ведутся археологические раскопки. Находок так много, что осколки булгарской глиняной посуды можно просто собирать на свежевспаханном поле. И каждый артефакт открывает новую страницу истории великого города. Биляр.
0: Старый город. История России.
2: Граф де ля Фер?
3: Я. Yeah.
2: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
3: Я. Yeah.
2: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
3: Я. Yeah.
2: Аббат Дербле?
4: Я. Yeah.
2: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
5: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
6: Сермяжные холсты, угрюмые просторы –

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Место, которое царь Петр выбрал для новой столицы России, в устье реки Невы, на самом деле было довольно оживленным. В границах современного Петербурга археологи обнаружили остатки 40 поселений, в которых когда-то обитали финны, шведы, русские, вепсы и жора. Они прекрасно уживались вместе и вели активную торговлю и с Европой, и через Новгород Великий с Москвой. Передвигались по морям, озерам и рекам. Начиная стройку, Петр не задумывался, как будут доставлять товары из Центральной России в устье Невы. По воде.
1: Пути сообщения. Вышневолоцкая водная система.
2: Водный путь от Волги к Великому Новгороду был известен с давних времен. От Твери суда двигались вверх по реке Тверце. Затем их волоком перетаскивали в реку Цну. На этом месте сейчас находится город Вышний Волочок. Дальше суда спускались вниз по Цне. Она впадает в озеро, где берет начало река Мста. На Мсте был еще один волок в обход порогов. Мста впадает в озеро Ильмень, из него берет начало река Волхов, Волхов впадает в Ладожское озеро, из которого вытекает Нева, на которой стоит Петербург. Вот, собственно, и все. Приплыли. Однако новым задачам старый путь не соответствовал. Со строительством объемы перевозок в Петербург выросли настолько, что волоки требовалось исключить. Уже в 1703 году в Вышнем Волочке началось строительство канала на месте волока между Тверцой и Цной. Назывался он Гагаринским в честь князя Гагарина, руководившего стройкой, или Тверецким. Возвели плотины, благодаря которым уровень воды в Цне поднялся. Построили шлюзы. В 1709 году по Вышневолоцкой водной системе прошли первые суда. Шлюзы были узкими, реки и каналы мелкими. Воды в них хронически не хватало. Поэтому приходилось использовать небольшие суденышки с минимальной осадкой. Вверх по рекам и по каналу суда двигались на конной тяге. Лошади шли вдоль реки по дороге, называемой бичевником, и тянули лодки на канате – бичеве.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Интересно, что система работала только в одном направлении – из Твери в Петербург. Это было связано с тем, что поток грузов в Петербург был значительным, а обратно – нулевым. В будущую столицу с Волги доставляли продовольствие и экспортные товары. Из России в то время за границу везли в основном сырье – лес, лен, пеньку, меха, кожу. А импортировали главным образом предметы роскоши – ткани, вина, пряности. И все это импортное добро – оседала в Петербурге. Вышневолоцкая водная система проработала более 100 лет, постоянно совершенствуясь. Но когда в 1851 году две столицы соединила Николаевская железная дорога, дорога водная осталась неудел. А сегодня... Сегодня можно приехать в Вышний Волочок, полюбоваться величественными остатками древних шлюзов, погулять вдоль живого Тверецкого канала, посмотреть на абсолютно целые плотины и в очередной раз восхититься гениальностью инженеров и строителей эпохи Петра.
1: Вышневолоцкая водная система. Пути сообщения. Река истории. История реки. Пёсья деньга.
0: Старинный город Тотьма, что на Вологодчине, стоит на берегу реки Суханы. Здесь же в Сухану впадает небольшая речка с весьма оригинальным названием – Пёсья деньга. Удивительно, пёсья, да еще и деньга. Как такое объяснить? Ученые разбирались, и вот что у них получилось. Слово «пёсья» в названии на самом деле никакого отношения к собакам не имеет. В старину оно означало «песчаное». А вторая часть – у древней чуди слово «еньга» – это просто «река». Буква «Д» появилась со временем исключительно в качестве префикса. Получается, что «пёсья деньга» – это, по сути, «песчаная река». Но… Наука – дело скучное. Народу больше нравится верить легендам. Сказывают, однажды в Тотьму ехал Иван Грозный, и перед самым городом его карета застряла посреди речки. А в это время шли мимо местные мужики. Взяли, подняли и перенесли монарший экипаж на сухое место. Царь решил с ними расплатиться. Достал деньгу, а она упала в реку. Мужики переглянулись, пожали плечами, да и махнули рукой.
3: Ай, пес с ней, с деньгой-то. Главное что? Главное, на царя посмотрели.
0: Современные пользователи сети превратили забавное название в мем.
4: Ну, как, зарплату получил?
5: А, пёсья деньга.
0: Разошелся этот мем по интернету и обрел заслуженную популярность.
1: Пёсья деньга. Река истории. История реки.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия располагает крупнейшими запасами газа. Этот ресурс должен служить стране и повышать качество жизни людей. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент добавил, что наша страна за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру.
2: Если в 2005 году такая инфраструктура работала в 40 субъектах Федерации, то сейчас уже в 73. В предыдущие 5 лет практически каждый день на карте страны появлялся новый газифицированный населенный пункт. Обращаю внимание, программа социальной газификации является бессрочной. Мы обязательно продолжим эту работу, как и в целом газификацию наших городов, территорий, включая, разумеется, и Сибирь, и Дальний Восток.
1: Доступ к сетевому газу дает мощный комплексный эффект в регионах. Спрос на газификацию в небольших городах огромен, подчеркнул президент. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка, а бойцы группировки «Центр» — село Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за неделю еще два населенных пункта были освобождены в Запорожской области, один в ДНР, добавили в ведомстве. В Харьковской области за неделю наши войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране превысила 20%, следует из данных на сайте ЦИК России. Избирательные участки по всей стране открылись 18 сентября и проработают до воскресенья, 20 сентября. Граждане избирают 450 депутатов Нижней палаты парламента, 225 по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. За пределами России работают 313 избирательных участков в 152 странах, следует из данных комиссии и МИДа. Впервые участки появились в странах Африки, Доминиканской Республики и Экваториальной Гвинеи. За рубежом находится более 1 миллиона 800 тысяч российских избирателей. Умерла журналистка Наташа Рей, которая утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, была рождена мужчиной. Причиной смерти стал рак, сообщает ее коллега Ксавье Пусар. В 2024 году суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тысяч евро за распространение клеветы и слухов о Брижит Макрон. В прошлом году суд вынес оправдательный вердикт по делу журналистки. Скандальные заявления Рей неоднократно вызывали широкий общественный резонанс и становились предметом жесткой критики со стороны французских медиа и политиков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
4: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор. Артур Шопенгауэр.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. Оно у всех разное. Чувство юмора. У каждого свое. Шутка, над которой один читатель будет смеяться до колик, другого совсем не впечатлит. Поэтому универсального рецепта литературного комического сюжета нет и быть не может. И вот вам характерный пример. Диалог из советского фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Разговор вожатой и директора пионерского лагеря товарища Дынина. Что читаешь? Чехова. Зачем? Смешно. Много смеешься. Ты бы лучше журнал «Вожатый» почитала. Вот почему именно Чехов? Так в том-то и дело, что Антон Павлович считается в нашей стране и не только выдающимся мастером сатирических рассказов. Писатель, кстати, и в жизни обладал прекрасным чувством юмора. Вот послушайте.
7: История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма Антона Павловича Чехова известной детской писательнице Марии Владимировне Киселевой. 28 января 1890 года, Петербург. Милостивая государыня, посылаю вам из глубины души следующие подарки. Первое. Два пера для писания стихов. Одно перо для плохих стихов, другое для хороших. Второе. Высылаю вам рамку для портрета какой-нибудь рожи. Какой, неважно, придумайте сами. Третье. Отправляю вам свежий номер «Славянской газеты» для чтения натощак. Четвертое. Дарю вам древнюю историю с рисунками. Из этой истории видно, что и в древности также жили дураки, ослы и мерзавцы. Пятое. Больше подарков нет. И последнее. Потратившись на сувениры и находясь поэтому без всяких средств к существованию, прошу вас выслать мне денег. А если у вас денег нет, то украдите у папаши и пришлите. Ваш покорнейший слуга Чехов.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Антон Павлович Чехов собирал записные книжки. Ну, как собирал? Они были необходимы ему прежде всего для работы. Писатель брал с собой небольшие блокнотики, даже во время самого маломальского путешествия или поездки. Все чеховские записные тетрадки всегда содержались в идеальном порядке и были разбиты по темам: дневник, адресная книжка, записная книжка с рецептами для больных, заметки о садовых делах, библиографические заметки, записная книжка для сатирических случаев. Вот из нее-то Антон Павлович и черпал сюжеты для своих будущих юмористических рассказов. Реальные истории, между прочим.
9: Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки хранится у станционного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте. «Милостивый государь, проба пера». Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано: «Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет, я морда твоя». Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа и Ермонкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Коловроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтобы все было тихо, а также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев. Никаноров, социалист, находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто, проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим, зачеркнуто. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зудьев. В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии неунывающий дачник. Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д. Господа, Тельцовский шулер. Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм. Проезжая через станцию и будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Диакон Духов. Лопай, что дают. Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу. Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский. Добродетелью украшайтесь, Катенька. Я вас люблю безумно. Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7. Хоть ты и 7, а дурак.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Человеческий юмор многогранен. У него много оттенков, нюансов. Например, гротеск. То есть намеренное сгущение красок в литературном произведении. С одной стороны, это доведение ситуации до абсурда. С другой, создание заведомо отталкивающих, неестественных образов, которые кажутся смешными лишь поначалу, а затем вызывают страх или отвращение. Королем гротеска в русской литературе считается Михаил Салтыков-Щедрин. Мастер, одним словом.
10: В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того малооживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» и опять садится за стол и опять скребет.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. «Ля Полисиада». Кто-нибудь о ней слышал? А она есть. Это литературная тавтология особого рода, которая на мгновение вызывает у читателя иллюзию различия. К примеру, вот такая фраза: «Если не умерли, то и поныне живы». Или вот цитата из советского фильма про Буратино: «Пациент скорее жив, чем мертв». «Ля Полисиады» создают некий комический эффект в совершенно неуместных, зачастую трагических ситуациях. Такой вариант черного литературного юмора возник совершенно случайно. В 1525 году, когда скоропостижно скончался один отважный французский генерал. Благодарные сослуживцы выбили на его надгробии надпись: «Здесь похоронен сеньор Жак де ла Полис. Если бы он не был мертв, ему бы завидовали». Все бы хорошо, да вот только во французском языке есть слово «envy» – «зависть». А если добавить пробел, «envy» – это другое слово, «живой». И фраза будет звучать: «Если бы ла Полис не был мертв, он был бы жив». Когда прошло достаточно времени, чтобы шутки на столь мрачную тему не оскорбляли память славного воина, французские, а затем и английские острословы стали активно использовать тавтологии «Ля Полисиады», сочиняя солдатские песенки и даже стишки. Одно такое произведение британских юмористов перевел наш Самуил Маршак. «Свинка морская была мала, и значит, большой свиньей не была. Работали ножки у маленькой свинки, когда убегала она по тропинке, но не стояла, когда бежала, и не молчала, когда визжала, но вдруг, почему-то, она умерла, и с этой минуты живой не была». Что ж, «Ля Полисиады» были некогда очень популярны. Даже Пушкин использовал их в своих письмах и произведениях.
16: Наши критики говорят обыкновенно: «Это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно».
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. Чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек. Его роман «Похождения бравого солдата Швейка» популярен и в наши дни. Это искрометный текст, над которым читатели смеются до слез. К слову, Гашек знал об армии не понаслышке. Он принимал участие в Первой мировой войне, и многие персонажи в его книге автобиографичны. Однако писал известный юморист не только о войне, а обо всем на свете.
17: Как вести себя в театре? Если вы хотите, чтобы театр утолял вашу жажду культуры, не следует являться на спектакль в пьяном виде. Если же вы все-таки хлебнули и пришли в театр, постарайтесь не свалиться с галерки в партер, чтобы не нарушить мирный ход спектакля. Нельзя во всеуслышание браниться с соседями, читать во время спектакля газеты вслух, а в опере подпевать артистам. Если вы чистите в театре апельсин, корки следует бросать не в партер, а под кресло. Если вы принесли с собой бутылку пива, старайтесь во время действия извлечь пробку бесшумно. На сцену пробки не швыряют. взятый на прокат бинокль, следует вернуть билетерши. Если же вы снесли его в ломбард, квитанцию отошлите по почте, наклеив на конверт марку. Если вы курите во время спектакля, следите, чтобы не возник пожар. С вызванным полицейским не следует переругиваться в зрительном зале. Все можно обсудить в коридоре. Если удастся проникнуть за кулисы, в дамскую уборную, самое лучшее — спрятаться под стол, чтобы переодевающаяся актриса не испугалась, увидев чужого человека. Как вести себя на улице? Следует помнить, что улица для всех прохожих, а не для вас одних. Правила приличия требуют, чтобы вы не толкали людей, идущих по тротуару, не приставали к незнакомым дамам и господам и не затевали на мостовой драк с полицейскими. Это лучше делать в подъезде. Столь же непристойно и некрасиво орать на прохожих и показывать язык проезжающим мимо в трамвае, в экипаже, в автомобилях. На прогулке вы должны следить за тем, как бы не высадить витрину, не прожечь папиросы или сигары одежду идущих впереди, не раздавить чужую собаку и не сунуть руку в чужой карман. Если все-таки это случится, нужно сказать: «Пардон, простите, пожалуйста, не извольте гневаться». Ваш долг — извиниться как можно вежливее. Тем самым вы избежите судебного разбирательства, а пострадавший унесет с собой отнюдь не кровоподтек, а лишь впечатление, что встретил джентльмена. Из этого, впрочем, не следует, что на улице надо быть сентиментальным. Падать на колени перед встречными дамами не рекомендуется. Это производит неблагоприятное впечатление, ибо выходной костюм не должен быть запылен на коленях. Одежду и обувь надлежит содержать в порядке. Чистить на тротуаре ботинки или одежду во время прогулки недопустимо. На улице надо очаровывать всех прохожих безукоризненными манерами. Избегайте появляться на улице в расстегнутой одежде, с развязанными тесемками на кальсонах и ботинках. Совершенно неприлично подставлять подножку господам или дамам старше вас по возрасту, идущим по тротуару навстречу. В каждом отдельном случае это надо делать незаметно, чтобы избавить себя от взрыва негодования. Следует уважать старших и здороваться со всеми, кто старше вас, вежливо сняв шляпу и приветливо улыбнувшись. Если вы не уверены, что встречный господин или дама старше вас, учтиво подойдите к ним и поинтересуйтесь их возрастом. На улице всегда надо быть любезным. Валяться на тротуаре недопустимо. Как вести себя дома? Дома каждому надлежит вести себя пристойно, дабы не огорчать ни себя, ни окружающих. Порядочный человек никогда не ломает мебель в ночное время, чтобы не нарушать сон соседа. Он делает это днем. Причем заводит граммофон, чтобы никому и в голову не пришло, чем он, собственно, занимается. Если мебель взята на прокат, он страхует ее в страховом обществе. Вообще он ведет себя весьма солидно. Если он бьет тарелки или бутылки, то кидает их на ковер, чтобы заглушить звон и не приводить в отчаяние жильцов нижних этажей. Разумеется, если его квартира расположена над подвалом, можно бить тарелки прямо о пол, выяснив предварительно, не спустился ли кто туда за углем. Со своими гостями он обходится дружески, а коли уж случится конфликт, всегда старается вышвырнуть гостя так, чтобы не попортить дверей. Ругаться в этот момент можно лишь по-французски или по-английски. Если хозяин этими языками не владеет, он выставляет гостя молча. Истинный джентльмен никогда не станет рвать воротничок или жилет того, кого прогоняет взашей. Он просто хватает его правой рукой за кисть левой, выкручивает назад и, приподняв его сзади левой рукой за брюки, выносит из квартиры, корректно попросив при этом открыть дверь свободной правой рукой. Если дело дойдет до бокса, хозяину не следует снимать пиджак при госте. Абсолютно недопустимо, чтобы у гостя пропали часы или кошелек. Дома всякий обязан следить за порядком и стараться не плевать на пол или в потолок. Наш дом должен быть для нас святыней. Как вести себя в учреждениях? Войдя в учреждение, вы здороваетесь со всеми присутствующими и приветливо машете им рукой. Затем, переходя от одного к другому, расспрашиваете об их здоровье, о том, откуда они родом, какое жалование получают, до тех пор, пока вас не попросят объяснить, что вам здесь, собственно, угодно. Чувство такта диктует вам никому не навязываться. Недопустимо на глазах у всех отделять чиновников папиросами или сигарами. Жизнь не знает подобных примеров. Подкупать чиновников следует крайне деликатно. Деньги вкладываются в розовый конверт, чтобы создать впечатление, будто речь идет о любовной интрижке. Если вы учините в учреждении скандал, стремитесь незаметно исчезнуть. А коли уж дело дойдет до драки, остерегайтесь недозволенных приемов. Нельзя стрелять в учреждении из револьвера. С вызванным полицейским следует бороться по всем правилам джиу-джитсу. В любом случае вы обязаны помнить, что только достойными и приличными манерами можно снискать расположение чиновников. Уносить из учреждений пальто недопустимо.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Газификация регионов России, включая Сибирь и Дальний Восток, будет продолжена. Об этом в пятницу заявил Владимир Путин. По словам президента, доступ к сетевому газу дает мощный комплексный эффект в регионах, а спрос на газификацию в небольших городах огромен.
2: Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. И наша задача, чтобы этот ресурс в первую очередь служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан. За последние 20 лет мы заметно укрепили газовую инфраструктуру.
1: Благодаря социальной газификации около 2 миллионов домовладений получили доступ к газоснабжению, добавил президент. Российские войска атаковали беспилотниками «Герань» 4 сухогруза в портах Черноморска и Одесса, а также в акватории Черного моря, сообщили в Министерстве обороны. Целью ударов стало ограничение логистических возможностей противника для транспортировки вооружений.

0: мобилизации после выборов в Госдуму в России не будет. По словам представителя Кремля, у российских властей нет планов призывать до конца года еще 300 тысяч человек. Так он отреагировал на публикацию западных медиа, где утверждалось обратное. Ранее Песков также называл сообщения о подготовке новой мобилизации информационными утками, которые распространяются для дестабилизации обстановки в стране. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране превысила 21%, следует из данных на сайте ЦИК России. Избирательные участки по всей стране открылись 18 сентября и проработают до воскресенья 20 сентября. Граждане избирают 450 депутатов Нижней палаты парламента, 225 по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. За пределами России работают 313 избирательных участков в 152 странах, следует из данных комиссии и МИДа. Впервые участки появились в странах Африки, Доминиканской Республики и Экваториальной Гвинеи. За рубежом находится более 1 миллиона 800 тысяч российских избирателей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе.
4: Мой способ шутить – говорить правду.
3: Это слова известного ирландского драматурга, критика и философа Бернарда Шоу. Он любил и умел шутить, иронизировать, высмеивать различные явления не только в своих текстах, но и в жизни. Однажды писатели попросили составить список самых выдающихся, по его мнению, литературных авторов. И вот что из этого получилось. Первый – Бернард Шоу. Второй – Шоу Георг Бернард. Третий – Гео Шоу Бернард. Четвертый – Б. Шоу Г. Дальше, думаю, продолжать не стоит. И так все понятно.
5: А вот была история.
6: Один драматург пригласил на премьеру своей пьесы Бернарда Шоу. Писатель опоздал к началу, и педантичный контролер долго не хотел пропускать его в зал. Только после вмешательства администратора известного драматурга пропустили. Шоу молча просмотрел весь спектакль, а после его окончания подошел к контролеру и протянул ему фунт стерлингов со словами: «Прошу меня извинить, я убедился, что в отношении меня у вас были самые благие намерения».
5: Да уж, была история.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. В годы Второй мировой войны Бернарда Шоу попросили выступить по британскому радио. Писатель охотно согласился. Пришел на эфир вовремя. Однако никто не ожидал, что он скажет самую краткую речь, состоящую всего из двух слов: «Помогайте России».
5: Приключения иностранцев в России.
7: Я оставляю за собой право критиковать любой народ, в том числе русских. Правда, для этого нужно побывать в самой России. И я сделаю это.
8: Эти слова принадлежат выдающемуся ирландскому драматургу. Летом 1931 года он действительно приехал в Москву. Бернард Шоу. Он остановился в гостинице «Метрополь» и тут же попросил отвезти его в мавзолей. Наверное, ни один иностранец не стоял так долго у гроба вождя мирового пролетариата. Писатель внимательно рассматривал лицо Ленина, после чего тихо произнес:
7: «Чистейший интеллектуал».
8: Затем Бернард

0: Шоу прогулялся по Кремлю, посмотрел, как разбирают храм Христа Спасителя, и очень сильно удивился, потому что церкви 13-14 веков стояли поблизости, но никто их не трогал и не сносил.
1: Вы, русские, совершенно непоследовательные. В Англии король VIII и Кромвель в Ирландии сделали гораздо больше, разрушая монастыри. Мы, англичане, действительно революционеры, а вы полуреволюционеры.
0: Советские руководители пребывали в растерянности. Они никак не могли понять, когда ирландец шутит, а когда говорит всерьез. К тому же Бернард Шоу оказался на редкость неугомонным гостем. Никакого праздного отдыха. Всего за пару дней он успел посетить несколько театров, дворец съездов, Петровский парк, стадион, завод, посмотрел волейбольный матч, побывал на заседании Народного суда, после чего захотел прогуляться в парке культуры и отдыха, а затем и вовсе попросил отвезти его в тюрьму, в колонию для беспризорников. К большому недовольству охранников и к великой радости мальчишек Шоу взобрался на импровизированную трибуну и толкнул речь.
1: Когда я был мальчишкой, я тоже воровал. Но воровал так хитро, что меня никто не поймал. Вор не тот, кто ворует, а тот, кого на этом поймали. Все вы, должно быть, плохие воришки. За границей тысячи бандитов разгуливают на свободе, совершая мелкие и тяжкие преступления. Они еще не пойманы только потому, что делают это по-хитрому. Однако придет время, когда их тоже поймают.
2: Приключения иностранцев в России.
0: В Москве Бернард Шоу встречался с Луначарским, Максимом Горьким, Станиславским, Надеждой Константиновной Крупской. А в последний вечер перед отъездом ирландца пригласили к Иосифу Сталину.
1: Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. По дороге в кабинет мы прошли 3 или 4 комнаты. В каждой из них за письменным столом сидел чиновник. Как мы догадывались, в ящике он держал наготове пистолет.
0: Как правило, Сталин уделял иностранцам не более 20 минут. Но эта встреча длилась больше 2 часов. Когда она завершилась, Шоу окружили репортеры. Драматург улыбнулся.
1: Я вам расскажу кое-что о Сталине. У него черные усы. Я ожидал увидеть русского рабочего, а увидел грузинского джентльмена. Он не только сам был прост, он сумел сделать так, чтобы и нам было с ним просто. У него хорошее чувство юмора. Он вовсе не злой, но и не легковерный. Сталин – гигант, остальные политики – пигмей.
0: Бернард Шоу провел в Москве 10 дней. Уезжая, подвел итоги своей поездки.
1: Россия наводит в стране порядок. Другие страны лишь валяют дурака.
0: Но британским журналистам этого показалось мало. Они вообще не понимали, зачем этот всемирно известный писатель приехал в страну советов. Шоу терпеливо выслушал очередной занудный вопрос и ответил.
1: Я побывал в Москве, чтобы именно тут отметить свое 75-летие. И знаете что, господа? Праздник удался.
2: Приключения иностранцев в России.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о юморе в мировой литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, и наши праздники.
5: И каждому дано яблоко.
6: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
7: Пред нами огромные, разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Как корабль назовешь, так он и поплывет.
10: Название и прозвище боевого оружия. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались
3: на тропинку.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Какой главный национальный праздник французов?
7: День взятия Бастилии. Отмечается 14 июля. В этот день, в конце 18 века, парижане освободили из этой мрачной крепости сотни политических заключенных.
5: А вот и нет.
8: Событие, ставшее символом начала Великой Французской революции, обросло легендами. Да, 14 июля 1789 года небольшой гарнизон цитадели действительно сдался под натиском огромной вооруженной толпы. Но в казематах Бастилии повстанцы обнаружили всего 7 человек. К тому же убийца, 4 фальшивомонетчика и 2 душевнобольных совсем не тянули на жертв деспотии.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Государственную тюрьму для инакомыслящих из Бастилии сделал кардинал Ришелье. Однако заточали туда обычно аристократов. Да, без суда и следствия, но при этом у постояльцев были очень комфортные условия. Камин и мебель в комнатах, в распоряжении слуги и врачи, допускались карточные игры. Со временем в крепость попадали и люди попроще. Но все равно на содержание Бастилии власти тратили кучу денег. Сами уже хотели ее закрыть, но их опередили революционеры.
6: И какова дальнейшая судьба Бастилии?
8: Сначала здание разграбили, а потом до последнего кирпичика разобрали. На это ушло 2 года.
5: А вот и да.
9: Год 1964. Во Франции спускают на воду мезоскаф «Агюст Пикар», первый в мире туристический подводный аппарат. В Британии выходит 3-й студийный альбом группы «Битлз» «Hard Day's Night». В Советском Союзе он появится лишь спустя 22 года. А в Италии в том же 1964-м молодой местный режиссер завершает съемки фильма про бесстрашного ковбоя. В качестве композитора кинематографист приглашает друга детства. В итоге этот авантюрный дуэт создаст целую серию культовых картин, ставших классикой мирового кино.
5: Соратники.
10: Серджио Леоне и Эннио Морриконе.
9: Они оба родились в Риме, с разницей меньше, чем в год. Вместе ходили в католическую школу, где и познакомились, а еще с малых лет проявили тягу к искусству. Морриконе нашел себя в музыке. Первую композицию написал в 6-летнем возрасте. А Леоне беззаветно влюбился в кино, когда в юности побывал на съемочной площадке. В 12 лет Морриконе поступает в консерваторию, и пути друзей расходятся. Но лишь на время. Когда Серджио Леоне в качестве режиссера получит свой первый серьезный проект «Вестерн за пригоршню долларов», то первым делом вспомнит про своего одаренного товарища. К тому моменту фамилия Морриконе будет уже на слуху. Он пишет музыку для радио и телешоу. Но вот в кино итальянец никогда не работал. Впрочем, в успех леоновского вестерна мало кто верил, поэтому на приглашение композитора-новичка продюсеры просто закрыли глаза.
5: Соратники.
9: Первая же совместная работа Леоне и Морриконе стала сенсацией. Казалось бы, в хрестоматийном жанре вестерна удивить зрителя невозможно, но им удалось. Глубокая драматургия и яркие герои, созданные режиссером, идеально совмещались с неторопливой, но запоминающейся мелодией композитора. А еще оба не боялись экспериментов. Леоне решил снимать истории про американский Дикий Запад в Италии и в Испании, а Морриконе смело использовал в своих композициях выстрелы, треск кнута и даже вой койота. В общей сложности Серджио Леоне снимет 7 полнометражных картин, и в 6 из них композитором будет Эннио Морриконе. А их совместный фильм «Хороший, плохой, злой» 1966 года назовут самым влиятельным вестерном в истории кино.
10: Серджио Леоне и Эннио Морриконе.
5: Соратники.
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
8: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
3: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
11: Имя на карте.
12: Нижний Новгород. Владимир Даль. Летом 1849 года возле здания удельной конторы на Большой Печорской остановилась коляска. Из нее вышел высокий худощавый человек с бородкой. Окинул внимательным взглядом встречающих его слуг, вежливо кивнул им и прошел в дверь. «Вот Настасья», — сказал экономке мажордом, сильно окая. «Это наш новый хозяин, Владимир Иванович Даль. Сказывают про него норовом строг, а в делах сильно педант. Уж как будет на самом деле, посмотрим».
11: Имя на карте.
7: Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Кто на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски.
12: Так говорил Владимир Даль, составитель знаменитого толкового словаря, сын обрусевшего датчанина и швейцарской француженки. 53 года своей жизни он потратил на этот грандиозный труд. В итоге словарь вобрал в себя около 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок, присловий, пословиц и загадок. Великий лексикограф, как часто называли Даля, занимался составлением словаря параллельно с государственной службой. Вот и в Нижний он приехал в качестве управляющего удельной конторой. Владимир Иванович восторгался новой обстановкой.
7: «Дом-дворец, сад прекрасен, погода хорошая».
12: Казенная квартира великого лексикографа стала магнитом, который притягивал к себе всех образованных людей в округе. Раз в неделю, в четверг, здесь собиралась нижегородская интеллигенция.
11: Имя на карте.
12: Даль великолепно играл на бильярде. Причем мог одинаково хорошо закатывать шары в лузы с любой руки. Однажды возле бильярдного стола он задал вопрос гостям, молодым чиновникам.
7: «Знаете ли вы, как простой люд упражняет свой язык? А ну-ка, кто из вас лучше произнесет скороговорку «У нас на дворе подворье, погода размакропогодилась»?»
13: Сидевший рядом в кресле грузный и величественный Тарас Шевченко ухмыльнулся и ехидно поддел Даля.
14: «А вы сами-то, Владимир Иванович, можете без запинки произносить народные заковыки?»
12: Даль пожал плечами.
7: «Извольте, Тарас Григорьевич, у нас на дворе подворье, погода размакропогодилась. Из-под Костромщины шли четверо мужчины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки».
12: И дальше он быстро, ни разу не запнувшись, произнес около 30 скороговорок, без предварительной подготовки, на одном дыхании. В бильярдной воцарилась мертвая тишина. Эффект был ошеломляющим.
13: Шевченко минуту смущенно молчал, а затем восхищенно промолвил:
14: «Невероятно! Так может говорить человек феноменальных способностей».
12: В Нижнем Новгороде Даль жил и работал 10 лет. За это время ученый продвинулся в составлении словаря до буквы «П». Нижний Новгород. Владимир Даль.
11: Имя на карте.
8: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
15: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
8: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
16: «Соленый лед».
8: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
15: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российское оружие по праву считается одним из самых надежных и эффективных в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу выступил на церемонии вручения государственных наград ветеранам и работникам ОПК в преддверии Дня оружейника.
2: Подчеркну, мы будем и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК. Предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войска самое современное вооружение и технику. Выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения. Современные вызовы требуют от нас постоянно двигаться вперед. Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу.
1: Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружения и техники, добавил Владимир Путин. С начала спецоперации производство боеприпасов и средств поражения выросло в 22 раза. Радиолокационных станций почти в 5 раз, а бронетанкового вооружения в 2,5 раза. Дмитрий Песков заявил, что скрытой мобилизации после выборов в Госдуму не будет. По словам представителя Кремля, у российских властей нет планов призвать до конца года еще 300 тысяч человек. Так он отреагировал на публикацию западных медиа, где утверждалось обратное. Ранее Песков также называл сообщения о подготовке новой мобилизации информационными утками, которые распространяются для дестабилизации обстановки. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов поражены в порту Южной Одесской области сухогруз с грузами военного назначения, в порту Одесса танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии, а также сухогруз, который перевозил в порт Одесса военные грузы, добавили в оборонном ведомстве. Россия в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза расширила список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. 21-й пакет санкций ЕС был утвержден в июле. В него вошли ограничения против 48 физических и 170 юридических лиц, а также дополнительные меры в энергетическом, финансовом и торговом секторах. В частности, ЕС расширил ограничения в отношении российского теневого флота, банков и криптосервисов. Ведомстве заявили, что последующие санкционные решения Евросоюза также будут получать ответ со стороны Москвы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Сергей Привезенцев, доктор исторических наук и профессор МГУ. Сергей Вячеславович, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Мы с вами всегда о смыслах. Потому что, ну, собственно, есть специальная тема, которой занимаетесь, в общем-то, всю жизнь. И замечательная монография у вас с коллегами вышла накануне о «Русские смыслы». Но почему сегодня хотелось бы именно к вопросу ценности еще раз вернуться? Именно в контексте политических событий, которые мы сейчас наблюдаем, причем очень плотно. Состоялся мощный саммит во Владивостоке, Восточный экономический форум ВЭФ, саммит БРИКС, и мы видим, что в целом вот эта переконфигурация мировая, она вот на наших глазах, на кончиках пальцев сегодня и сейчас происходит. И я хотела бы начать с цитаты эту программу, которая, ну, наверное, прошла не очень замеченной, хотя мы в наших эфирах отмечали ее. Еще раз хотелось бы, чтобы она прозвучала. ВЭФ, президент Индонезии, выступая на пленарном заседании, отметил, что, мол, в военных альянсах Индонезия участвовать не хотела бы, но очень открыто к расширению торговых связей. Было предложено им установить более тесное морское воздушное сообщение между Владивостоком и Индонезией. И какая фраза ему принадлежит в этом контексте? «Корабли будут возить товары, а самолеты будут возить дружбу». Ну, красиво сказал, ничего не скажешь. И особенно это ярко звучит на фоне всех тех заявлений, которые делают последовательно, системно на протяжении многих последних лет наши западные партнеры. И здесь к чему я подвожу? Вот был экзистенциальный выбор, сделан некогда Александром Невским, Дмитрием Донским, в пользу, ну, скажем так, сотрудничество все-таки с нашими восточными соседями, хотя, если тот контекст взять, в общем-то, все было, мягко говоря, не очень благополучно, но не западники, хотя, казалось бы, они христиане, мы христиане. Но почему вот так? А потому что западники на протяжении всей своей истории требуют от России, хотят Россию поработить духовно, ну и физически, конечно же. С незапамятных времен им надо было, чтобы мы отказались от православия, чтобы либо католиками стали, либо протестантами. Сегодня вообще эта тема безбожия, на самом деле, если называть вещи своими именами. А восточные наши соседи, они всегда на протяжении всей своей истории все-таки оказываются более договороспособными. Вот сегодня хотелось бы об этом поговорить. Это мировоззренческая специфика и то, как она сегодня разворачивается, в какую сторону и какие модели становятся более, скажем так, эффективными сегодня и отвечающими запросам жизни и здравого смысла.
2: Ну, давайте попробуем. Тут ведь все не столь просто. Наверное, как даже... Хотя, я думаю, конечно, президент Индонезии понимает, насколько все это сложно. И одна красивая фраза, она, конечно, не закрывает всю ту совокупность проблем, которые существуют между разными странами. Да, несомненно, на протяжении веков западные страны, они всегда, ну вот всегда... начиная с того момента, как только произошло отделение Западной Церкви от единого тела христианской церкви в 1054 году, в середине XI века, они сразу же стали смотреть на ту еще Древнюю Русь, а уж позднее на Россию тем более, как на страну, которую нужно изменить, как на народ, населяющий эту страну, который нужно превратить в нормальных людей. Вот это постоянное желание изменить нас, оно единственное, что не изменилось за тысячу лет. Вот сколько существует это духовное противостояние между Россией и западными странами, даже несмотря на то, что в XVI веке единый католический Запад распался, да, от него отпал, в свою очередь, Запад протестантский. Но подобного рода отношение к России, как к варварской стране, которую населяют дикие, необразованные люди, не понимающие ничего как по-настоящему нужно верить, а значит, не знающие, как нужно жить, и, что самое главное, неправильно живущие на своей огромной, богатой территории, которой почему-то не досталось народам Западной Европы. Причем, вы знаете, какая интересная штука? Я вам должен сказать, что вот мы привыкли, допустим, к духовной экспансии католического мира. Но ведь и протестанты были немелее в этом отношении активны. Вот у меня студент сейчас, один из студентов магистратуры активно занимается Швецией и недавно прислал мне статью о том, как шведы в 17 столетии, после того, как к ним отошли наши прибалтийские города, и в том числе Ивангород, это вот было в годы смуты как раз, да, что они пытались сделать? Они тут же начали составлять планы, как превратить православное население этого города в почитателей лютеранства. Тут же были составлены пропагандистские программы, тут же были составлены методики, как это надо делать, как надо разговаривать с этими варварами. Причем, знаете, что интересное? В предисловии, книжки были изданы, в предисловии к этим книгам начала 17 века, предисловие написано на шведском языке, то есть обращенное к шведскому читателю и, видимо, к шведскому начальству. Да? И там откровенно говорится, что русские – это варвары, которых нужно просвещать. Остальная часть, собственно, методически напечатана уже на русском языке. Это идет обращение к жителям Ивангорода. Там ничего такого нет. Вы не варвар. Вы просто неправильно верите. Вот у вас неправильное обрядование. Зачем вы почитаете икону? Это все неправильно, нельзя. Зачем вы святых почитаете? Это мертвые люди, на самом деле. Чего мертвых почитать? И так далее, и так далее. Очень добрые такие шведы пришли просвещать диких русских, понимая, что они варвары, но не говоря, понимаете, какой... Они не были там иезуитами, да, у них не было иезуитского ордена. Но политика осталась та же, по сути. По сути, осталась та же. Пришли просветители, стремящиеся уничтожить духовность русского мира, стремящиеся уничтожить идентичность русского мира. Это, повторяю, это было характерно как для католиков, так и для протестантских политиков и идеологов. Это не означает, что все народы Западной Европы были абсолютно русофобски настроены. Нет, мы говорим в данном случае о идеологах и политиках прежде всего. Ничего. Вот мы уже с вами в свое время о русофобии говорили, за эту тысячу лет не изменилось, потому что главное различие, духовное различие – это все тот же вопрос о филиокве, о символе веры. И не случайно, кстати говоря, те же лютеране говорили русским, что предполагали в этом просвещении русским, что ну и бог с ним, с филиок, вы потом к этому привыкнете, что филиок вы нужно говорить. Это не главный вопрос. На самом деле, это был самый главный вопрос. Вот это расхождение, а во что мы верим, как мы понимаем Господа. И они совершенно не понимали, как и современные политики совершенно не понимают факторов, которые определяют нашу самостоятельность. Для нас внешняя оболочка, то есть обряд, причем неважно, церковный это обряд или обряд, так сказать, нашей жизни, да, то есть принципы нашей обыденной жизни, для нас столь же дороги, что их внутреннее содержание. И свой обряд мы не отдадим никому. Или его отнимать у нас силы, как, допустим, делали большевики, да, в начале 20-30-х годов, придя к власти, уничтожая просто сотни тысяч людей, которые новую обрядность не принимали, всячески заталкивали эту обрядность. Не случайно, как только СССР рухнул, просуществовав всего там 8 десятилетий, сразу же все вернулось на круга свои, и люди начали спокойно воспринимать вот ту традиционную Россию. И мы сейчас, собственно, в этом живем. Вспомните только недавно прошедший великий просто
1: общемосковский крестный ход, фактически
2: общерусский крестный ход. Я там был, я это видел, я прекрасно знаю, что там были мои студенты, мы вместе приходили такой большой группой.
1: Студенты МГУ?
2: Да, студенты Московского университета. А есть очень хорошее русское общество в Московском университете. И вот мы присоединились к Всемирному русскому народному собору и таким вот единым блоком, что называется, шли в рамках общемосковского крестного хода.
1: Небольшая пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот это очень важная мысль про единство и обрядность, и духовных смыслов, и факт того, что нам все это дорого, именно целостность. Мне кажется,
2: это мысль интересная. А вы знаете, дело в том, что целостность – это вообще одна из важнейших характеристик русской философии как таковой с древности. Стремление к целостности мира, стремление к познанию мира во всей его полноте. Не отдельных частей, как вот специфика рационального мышления – в принципе, ничего в этом плохого нет. Ну, просто разные формы мышления. Специфика рационализма, которая лежит внутри католической, допустим, традиции, и уж тем более внутри протестантской традиции, как раз построена на том, что познается мир отдельными частями какими-то. И это, видимо, тоже необходимый такой этап развития человеческого мира. Но в русской традиции с древности, вот эта восточная православная традиция, присутствует совершенно иной подход. Познание через общее. Частного мы познаем через общее. Не общее через частное, а частное через общее. И вот это восприятие мира в его целостности, не стремление к каким-то чисто рационалистическим оценкам, допустим, текста Священного Писания. Когда оно было написано, кем оно написано? Ведь на Западе огромное количество в западноевропейской теологии, современной теологии, о том, какая из книг, четырех книг Евангелия написана раньше, какая написана позже, кто на самом деле является автором. И вот этот разбор на части живого тела, разбор на части, русскую традицию это совершенно не интересовало.
1: Здесь многоточие поставим, продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы остановились на том, что разбор на фракции, на части единого целого русскую душу не интересует с незапамятных времен.
2: Да, и знаете, в чем такой парадокс? В том числе и некоторая слабость наша. Ведь у нас до конца XVIII века фактически не было никакой богословской школы. Вот такой, как на Западе, теологически. Ведь когда в XVIII веке в России стала прививаться рациональная наука, это был необходимый этап. Было понятно, что мы должны освоить эту рациональную науку, то возникает, естественно, и определенный рациональный подход к изучению религии. И вот возникает то самое направление ученого содружества в русской традиции, появляются, собственно, какие-то богословские первые сочинения, еще что-то. У нас богословие заключалось в трактовке библейских текстов. И вот первая богословская, такая серьезная богословская книга, это просветитель преподобного Иосифа Волоцкого начала XVI века, который подробно разобрал смыслы Евангелия, не критикуя их происхождение, а приспосабливая евангельские тексты к современности всего лишь. Через Евангелие, через Ветхий Завет, объясняя современность. Это была традиция, которая возникла еще в первом русском духовно-политическом сочинении митрополита Ириона «Слово о законе благодати», когда он современность трактовал через Ветхий Завет. И рассуждение вот у митрополита Илариона середины XI века о том, что соотношение закона и благодати, то есть Ветхого и Нового Заветов, таково, что Ветхий Завет без Нового Завета ничего не представляет и не нужен для христиан как таковой. Ветхий Завет для христиан нужен только в сочетании с Новым Заветом. Единство Ветхого и Нового Завета, но Русь-то крестилась последней под Новым Заветом, под Заветом Иисуса Христа, под заповедями Иисуса Христа. Поэтому к Руси применимы те слова, которые сказал апостол Павел, и последние станут первыми. Не важно, когда мы стали христианами. Важно, что мы им стали, и мы стали христианами истинными. Мы прошли этап Ветхого Завета, мы сразу стали христианами.
1: Как-то складно все подвели, Сергей Вячеславович.
2: Так и есть. Ну, это не я. Это, извините, митрополит Илларион в середине XI века. Я всего лишь рассказываю содержание этого текста. И какой вывод он делает? Раз Русь стала христианской, пусть последней, но она сразу стала великой страной. И Русь – это великая часть великого христианского мира. Ведь у него дальше идет воспевание буквально Руси как великой христианской страны, которую управляют великие князья и Владимир тогда еще даже не канонизирован. Он такой же, столь же велик, как император Константин, который превратил христианство в главную государственную религию всей Ромейской империи. Понимаете, какая вот логика? Не по частям, а исходя из общего мировоззрения христианского, из общего понимания значения, что такое Священное Писание, выход на часть христианского мира, Русь, как великую часть христианского мира. И величие Руси, и ее, вот что еще тоже важно у того же митрополита Илариона, и что перед Русью открыто великое будущее, раз мы стали христианами.
1: А почему все-таки при этом Русь – это варварская страна для наших западных непартнеров с незапамятных, опять-таки, времен.
2: А все в том же проблема, в том, что разные способы мышления. Ведь Запад, люди условного, никакого единого западного мира нет, вы это лучше меня знаете, и Испания отличается от Италии, Англия отличается от Франции.
1: И скандинавы от всех.
2: И скандинавы, да, это вообще отдельная история. Сейчас их пытаются уничтожить, вот это различие, превратить в некий единый конгломерат. То, что, кстати говоря, пытались сделать с нами на протяжении 80 лет. Превратить некий абстрактный конгломерат в советский народ, уничтожив фактически все этнические, все духовные, все культурные различия между прекрасными 190 народами, населяющими нашу великую страну.
1: Мы, кстати, первыми прошли этот путь проб и ошибок, отменяли свою историю, отменяли памятники.
2: Да, и поняли, что ни в коем случае нельзя. Как я лет 15 назад на какой-то конференции в Берлине, выступая, говорил немецким нашим коллегам, что мы это, то, что делаете вы, мы это уже проходили. Мы это испытали, и мы не хотим повторения этого, то, что происходит у вас в Европе сейчас. Ну так вот, характерное для народов католического такого вероисповедания, ну, видимо, это даже было до того, как они приняли даже христианство, более рационалистический подход. Откуда вот эта филиоква появляется в трактовке символа веры? Я напомню, что такое филиоква. На древних соборах еще в IV веке, на Никейском и на Константинопольском соборах, первых двух соборах христианской церкви, где, собственно, произошло утверждение основной догматики христианской церкви, был утвержден основной догмат о Господе как о Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. И там же было сказано в этом, был утвержден символ веры, который до сих пор во всех православных храмах читается во время главного таинства.
1: И в Духа Святаго Господа Животворящего, да, да. И же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо глагол
2: Пророчества. Да, пророчества. Но это одно из 12 колен, этого 12 частей, да, вот вы сейчас процитировали. Но главное, что содержалось в том, что соотношение лиц Святой Троицы, что Бог, Дух, Бог Отец и Бог Сын, они едины, да? А Бог Дух Святый происходит от Отца. И уже в VI веке в западной традиции у народов Западной Европы и в том числе у священников Западной Европы появляется вопрос, как так? Почему только от Отца? Он же должен идти от Сына. И появляется добавление к символу веры. И от сына, по латыни филиокве. Сначала просто говорили. В 8 веке, в конце 8-го, начале 9 века, при Карле Великом, который стремился стать и стал императором, и задавил просто римский престол, это правило потихонечку становится официальным. И в итоге Западная церковь принимает дополнение к символу веры. Почему? Потому что рационалистическое мышление требовало развивать догматику. И у них присутствует такой подход догматического развития. Не случайно, что после 7 Вселенских соборов, на которых присутствовали представители всех церквей и Запада, и Востока, и были приняты основные догматы, а дальше в Западной церкви начинают принимать новые догматы. В том числе последний из догматов, это догмат 19 века, о непогрешимости пап, что папы непогрешимы. Ну, там много еще было, да, я не буду сейчас на всех на них останавливаться. Главное, вот эта специфика мышления, что истину можно дополнять. Вот общепринятую истину, общей договоренности, ее можно менять. Жить по правилам. Ничего не напоминает?
1: Очень напоминает.
2: Есть договоренности, но мы живем по правилам. Нам не нравится. Ну, что-то не нравится. И мы у себя живем по правилам. Но раз мы так живем, то и все так должны жить. И вот это желание навязать вот этого принципа другим народам, прежде всего русскому православному народу, оно же было неизбывно на протяжении всего этого тысячелетия. Вот в чем исток.
1: Многоточие. Продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности.
7: Продолжим после новостей.
9: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
10: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В преддверии Дня оружейника Владимир Путин вручил государственные награды работникам Отечественного оборонно-промышленного комплекса и поздравил их с профессиональным праздником. Президент отметил, что отечественные образцы вооружений считаются одними из самых надежных и эффективных в мире.
11: Оборонно-промышленный комплекс включает в себя более 5000 организаций. Это крупные отраслевые холдинги, компании малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро и инновационные центры. В них работает свыше 3,5 миллионов человек. Это ученые, конструкторы, инженеры, испытатели, управленцы, специалисты высочайших квалификаций. Своим трудом и талантом вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Родины.
10: Глава государства отметил, что российские оружейники увеличили в 22 раза выпуск средств поражения и боеприпасов. В десятки раз выросло производство беспилотников, а портфель экспортных заказов нашего оборонно-промышленного комплекса превысил 70 миллиардов долларов. За неделю вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов по целям на Украине. А в пятницу, как сообщили в Министерстве обороны, в порту Южный разбили судно с грузами военного назначения. В порту Одесса танкер с топливом для вражеской техники. В море ударили еще по одному сухогрузу. Кроме того, высокоточный удар нанесли по информационно-вычислительному центру Одесской железной дороги. Он обеспечивал логистику противника.

0: КУП-2Э. Кроме того, презентована разведывательно-ударная система РУС-П с баражирующим боеприпасом. В парке «Патриот» появился современный фиджитал-центр для молодежи, который объединит реальную физическую активность с виртуальной. Об этом в эфире телерадиокомпания «Звезда» рассказал директор парка «Патриот» Игорь Васильев. Он отметил, что в новый центр войдут уже существующие площадки, такие как учебно-тренировочный комплекс и стрелковый клуб, а также новые современные цифровые тренажеры. Например, полигон для радиоуправляемых моделей танков. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-05-800-95-65-02-2022 года.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Вячеславович Привезенцев, доктор исторических наук и профессор МГУ. Так что же получается, русофобия это в частности, она от чего идет? От того, что невозможно нас с толку сбить?
7: Нас невозможно сбить с толку и невозможно переделать. Причем даже уже частично переделанных людей, славян, ну, русских в частности, даже, да, не славян, все-таки многие славяне пошли, западные славяне пошли по католическому пути, те же венгры, например, они же изначально были православные, а потом уже стали католиками позднее. Хорваты были изначально православными, а потом уже стали католиками, да, то есть какие-то славянские народы пошли на вот это... самые изменения. А сербы не пошли. Сербы до сих пор стоят до последнего.
6: Для них принципиальный вопрос.
7: Оставаться православными. Да. Греки на это не пошли, несмотря на то, что там свои проблемы.
6: Ой, но... их утюжат, мама, не горюй сегодня.
7: Да,
6: конечно.
7: Их утюжили из Востока, их утюжили из Запада, но они все равно остаются православными. Да, там есть вопросы, как и что, но тем не менее, они остаются православными. Да. И русские. Вот даже те русские, которых переделали, ну, я имею в виду униатскую церковь. Конкретно униатскую церковь – это все-таки западная часть Руси.
6: Окраина.
7: Окраина, да, Руси именно. Я не говорю про
6: Украину. Мы говорим про окраину
7: Тогда
6: Руси.
7: Тогда никакой Украины не было, конечно. Окраина Руси. И то русины, которые населяют до сих пор часть этой Западной Руси, они остаются православными. И бились, несмотря на то, что в конце 19-го, начале 20 века их просто физически уничтожали во время Первой мировой войны, когда лагеря были созданы для православных.
6: Для ргов.
7: Первые концлагеря. Это же были как раз для русских православных людей. Причем там зверские были совершенно отношения. Примерно такое, что было у гитлеровцев, у нацистов по отношению к нашим людям в годы Великой Отечественной войны. Ничего не меняется. Вот о чем я говорю. Так вот, вот это все в том числе мы уже с вами обсуждали. Ведь не случайно в начале 18 века появляется этот иезуитский текст в Польше, в Речи Посполитой, о том, что нужно срочно православное польское население приводить к католицизму. А если они не захотят, то уничтожить его физически, отдать все туркам, продать туркам в рабство. Но ведь этот текст был направлен прежде всего против униатов, против греко-католиков, которые населяли Подолию, Волынь там, и так далее. И так далее.
6: То есть против своих же как бы?
7: Да. В том-то все и дело, что они считали, что и эти, они все равно не те.
6: Короче, кто между войной и позором выбирает позор, получает и то, и другое.
7: Да, потому что они все равно соблюдают православную обрядность. Да, они приняли филиоквы, да, они приняли нашу догматику, но они остаются русскими людьми, и их нужно уничтожать. Этническое их происхождение никуда не делось. Этническое восприятие себя как русских на тот момент еще не исчезло в XVIII

0: веке. И их нужно то же самое уничтожать, вплоть до того, чтобы уничтожать их физически. Или хотя бы избавиться от них, выпихнуть их за пределы Речи Посполитой. То есть, понимаете, какая штука? Ненависть не только к вообще как таковому на русском православному населению, но вообще как таковым русским именно за то, что мы не хотим отдавать ничего своего. Мы ничего не хотим своего отдавать.
1: Русский медведь, он чужого не возьмет, но и свое не отдаст. Владимир Владимирович Путин.
0: Да, мы готовы брать чужое. Спокойно. Если мы считаем, что чужое для нас – это нужная вещь, которая нам поможет в нашем развитии, в культурном
1: перенимать
0: развитии.
1: Перенимать вы имеете,
0: да,
1: в виду.
0: В экономическом развитии. В одежде что-то может пригодиться. Еще, да ради бога, мы примем
1: творчески переосмыслив, абсолютно, делаем своим.
0: Как говорил один мой знакомый идеолог, да, я люблю итальянские пиджаки. Ну и что? Ну, они просто удобные. Ну, я не перестаю быть от этого русским человеком, да? Огромное количество русских дворян, натянув в себя в XVIII веке иностранные камзолы, оставались такими же русскими. И никуда от этого не деваться. Первый русский Василий Никитич был таким патриотом, что его ненавидели все немцы при дворе Анны Иоанновны. И Берон в первую очередь. Понимаете, то, что он не дал Берону и его сотруднику Шембергу приватизировать гору Магнитку, которую открыл Василий Никитич Татищев, тем самым сохранив ее, так сказать, на будущие многие века. Это, Новокузнецк ведь, собственно, существует до сих пор за счет этой горы, да, ну и прочих полей. А открыл ее Василий Никитич Татищев в XVIII веке, эту гору. А Берон ее хотел приватизировать, потому что очень доходы большие можно получать. Он оставался русским патриотом. Основанный им Екатеринбург в честь государыни Екатерины I, вдовы Петра Алексеевича, ведь он изначально называл Екатерининск на русский манер. Это потом уже стал Екатеринбургом, когда туда Татищева убрали оттуда, ну, на другую службу перешел, и туда пришел другой, соответственно, немецкого происхождения. Хороший тоже инженер, замечательный, который очень развил. Их, они, собственно, вдвоем считаются основателями Екатеринбурга. Но вот прижилось в итоге немецкое название. Город Екатерина, немецкий манер. И такого рода патриотов, ведь я, по-моему, даже говорил, что все сочинения 18-го столетия, все сочинения, вот всех русских мыслителей, включая даже классическую лютеранку, изначально немку русскую, православную в крещении, государыню Екатерину II, Екатерина Алексеевна, которая была Софья Августа там и так далее, но в том наказе, который она написала депутатам уложенной комиссии в начале 60-х годов 18 века, говорилось то же самое, что во всех остальных текстах. Люби Отечество, служи своему Отечеству, приноси пользу своему Отечеству. Идея пользы, любви и служения Отечеству – основная идея всего 18-го столетия. Все офицеры – русские, немецкие, если они приняли православие, даже если остались лютеранами. У них на шпагах было в 18 веке большое количество таких шпаг, сейчас в музеях есть, выгравлено Богу и Отечеству, Государю и Отечеству. И Отечество всегда после или Бога, или Государя. Ну, куда вот от этого деваться? Несмотря на это, даже немцы служили до последнего России и искренне абсолютно считали себя, несмотря на то, что они лютеране, несмотря на то, что этнические немцы, русскими людьми.
1: А почему протестантская этика или дух капитализма, вот это вот все так системно, устойчиво, упорно на русской почве не приживалась и не приживается?
0: Вы знаете, она приживалась. Она просто приживалась по-другому. Но откуда взялись великие русские меценаты, весь конец 19-го, начало 20-го столетия, которые до сих пор, вот у меня мама живет в бывшей спальне, ну, перестроенной уже спальне, у нее там отдельная квартира, крупнейшего терпуховского тогдашнего промышленника Коншина, владеющего текстильными фабриками.
1: Такая хорошая спальня у него была, что в целую квартиру
0: до сих
1: переделалась.
0: Пор. Да, и сейчас это отдельные квартиры в домах, а стены стоят. До сих пор. В том же Серпухове городская больница размещена в стенах больницы, которую построил Коншин. И такого рода примеров по всей стране огромное количество. Но откуда они все взялись? Это же все старообрядцы. В массе своей старообрядцы, которые... Им пришлось много работать и зарабатывать. Знаете почему? Они были обложены двойным налогом.
1: Старообрядцы? Как интересно.
0: Да, они были обложены двойным налогом, и им нужно было, естественно, как-то выживать. И они развивали активно... То есть сметка, умение – это все было. Но сразу вопрос, откуда такое меценатство мощное? Почему? А кто не меценатствовал, тот пьянствовал до упора и пропивал все, разбивая там стекла в ресторанах. Ну, были и такие примеры. Не все, но такие примеры были. Тоже Угрюм-реке это хорошо описано. Да, хотя немножко там слишком фантазии много все-таки в советское время была книга написана. Но вопрос-то в том, откуда что? Совесть.
1: Голос Бога в душе.
0: Православная совесть, да? Что, ну, нельзя столько. Зачем мне столько много одному? Ну, нельзя. Господь велел делиться. И вот откуда это все шло. Все это меценатство шло как раз от той самой православной души, что нельзя все время и все хапать только себе. Вот в России глубочайшее заблуждение, что не было индивидуумов, личности и вообще идеи индивидуализма. Она всегда была. Иначе бы наши предки ничего бы не создали. Они уходили сами на восток. Они уходили в какие-то страшные леса там, и бог весть куда уходили. Как казаки, которые шли напролом по рекам. Ведь ни дорог, ничего не было. Они спускались по рекам, шли напрямую там через тайгу, дошли до Камчатки. И все это стало в итоге, как тот Семен Дежнев, да, доплыл, открыл, ну и что? Ну, а что теперь? А теперь это наше главное богатство Сибирь. И Ломоносов в 18 веке ведь правильно сказал, Россия будет перерастать Сибирью. Только в 60-е годы, или там в 50-е, только в 60-е, по-моему, годы открыли нефть в Самотлоре. Только в 50-е годы русские, советские ученые обнаружили алмазы в Якутии. До того якуты места, где нашли алмазы, считали мертвыми землями. Они туда там даже не селились. Это были земли, куда пришли экспедиции советские и открыли эти самые алмазы. Но богатства-то эти были присоединены к России-то в 17 веке. Все это вошло в состав российского государства. Теми самыми индивидуальными, мощными личностями, которые по собственной инициативе шли куда-то на восток. Тогда иногда по государевому заказу, по государевому приказу. Но часто они сами, как Ермак, выпросил у Строгановых. Ну, надо идти успокоить татар сибирских, которые разоряют, значит, частные прииски. Надо идти туда с ними что-то делать. И только потом пришла делегация Ермака, государя Ивана IV, и били челом Сибирью государя Ивана IV. А инициатива-то была казацкая в начале. Так что индивидуализм был, но это был другой индивидуализм. Это был индивидуализм служения Господу и Отечеству. Вот это вот очень важный момент. Во имя чего это? Да, себя не забывали. Вы знаете, мне очень нравится одна фраза, которая и есть в первой серии фильма «Гардемаринов». Она очень хорошая фраза, вложенная в уста Бестужева, одного из главных героев, который прекрасно играет Евгений Евстигнеев в этом фильме. Он проводит разницу между Листоком и собой. Листок, я напомню, это был врач государыни Елизаветы Петровны, и один из таких очень хитрых царедворцев, который во многом способствовал французской политике при дворе. Бестужев, Евстигнеев, вернее, устами Бестужева говорит замечательную фразу, что Листок, потому что Листок служит себе и больше никому, а я служу Отечеству и только потом себе.
1: Да-да-да. Действительно, есть такое. Захотелось даже пересмотреть. Любимый в детстве был фильм у меня.
0: Да. Или еще конкретный пример. Александр Данилович Меньшиков. Все помнят чаще всего только одно, что он был бывший денщик Петра Первого, вышел не пойми из кого, и потом такое делал, что набивал свой карман.
1: Строил себе дворцы в тот момент, когда Петр скромненько жил рядом.
0: Да.
1: В избушечке
0: какой-нибудь. Почему он себе строил дворцы? Потому что Петр себе дворец не строил. И дворец Меньшиков был дворец приемов. Это был фактически императорский дворец. Он был построен не для Александра Даниловича, а для Петра Алексеевича. Это было единственное в свое время каменное здание в Петербурге, где принимали всех. И послов иностранных, и иностранных купцов, где балы приводились. Это было государственное задание. Да, в концу жизни бюджет, личный бюджет Александра Даниловича в некоторых случаях превышал бюджет государства. Было такое, да.
1: Нормально.
0: Было. Он же был губернатором Ингерманландии и Санкт-Петербурга, и на строительстве, и на самом деле он делал то, что делают все деловые люди. Он все проводил через собственные компании. Он создавал компост, и, собственно, в Петербург строили его компоставки. В Петербург делали его компостов. Камень поставляли, ничего же не было в этой трясине. Дерево поставляли, все, что можно, поставляли его компании, из которых он, соответственно, из государственного бюджета путем прокрутки через свои компании получал личный доход. Хотя, кстати говоря, до конца жизни писать не умел. Это тоже интересный такой момент. Но все забывают, что это был человек, который всегда был с Петром, который в свое время вдвоем с Петром и с двумя лодками гвардейцев они взяли на абордаж шведский корабль, за что оба получили по ордену Андрея Первозванного. Это Алексей Данилович, командовал в битве при Лесной, когда разбили Левитгаупта, который шел на помощь Карлу XII. Это он командовал кавалерией, которая ударила во фланг Карлу XII во время Полтавской битвы. И вообще это был прекраснейший командующий. Он столько сделал для России, он служил Отечеству, а потом себе. Вот, что, вот ведь какой момент интересный. И вот это, кстати говоря, это и достижение, и беда России. Вот это до сих пор у нас, в общем-то, очень характерно для нашей жизни по той причине, что в России ничего буквально с первых времен существования русского государства невозможно сделать без государства. Ведь мы привыкли говорить о Древней Руси феодализм, а вся земля-то принадлежала князю, и он просто ее распределял. Когда возникает русское царство, то же самое. Никакой фактически частной собственности не было ни у кого. Ни у боярина, ни у дворянина. Почему вот эта знаменитая опричнина, да, как обходилась? Просто выгоняли всех. Земля-то царская. Что хочу с этой землей, то и делаю. И сажаю на эту землю других людей. Почему, когда Иван III входит в Новгород, да, в конце 15 века, знаменитое присоединение Новгород в Москве, все говорят, в основном помнят о том, что он вывез оттуда вечевой колокол. Да, вывез. Но при этом, кстати, веча в Новгороде осталось. Главное-то, что он сделал? Он вывез оттуда боярство новгородское и поселил под Москвой. А туда переселил московское боярство. И тем самым, с одной, политически усмирил новгородскую землю, да, а с другой стороны, показал, кому что принадлежит. Новгородская земля – это моя земля. Я государь. А что такое в переводе с древнеславянского на русский язык государь? Хозяин. Государь всея Руси, хозяин земли русской. Это все мое. И не случайно Иван IV в своем завещании сыну, ведь он так ему и завещал, свое самодержавство. Что такое самодержавство? Мое владение. Он завещал своему сыну. И вот это ощущение, что земля-то вокруг принадлежит только государю, это всегда было. И частная собственность на Руси появляется довольно поздно. Соответственно, а как вести дела в нашей стране, если все принадлежит государству? Ну, вот возникает система. Отечеству, а потом себе.
1: Как это вы ловко все объяснили, Сергей Александрович?
0: Ну, во всяком случае, не скажу, что это самое главное и самое такое основное объяснение, но логика в этом объяснении есть. Вот какая штука-то. И знаете, очень хорошо покойный и любимый мной русский философ Василий Васильевич Розанов, который умер от голода и болезни в 1918 году в Сергиевом Посаде, он как-то сказал... у него очень интересная была стилистика. Он вел дневники, он какие-то записульки, и все его философские труды, ну, такие наиболее, что ли, доступные для народа, это какие-то короткие почеркушечки. Так. И в частности, он сказал, в России собственность появляется тремя способами. Я своими словами передам. Украл, выпросил, подарили.
1: Это смешно.
0: Вспомните, как появились первые олигархи в современной России.
1: Ну, без комментариев.
0: Розанов сказал это 100 лет назад.
1: А вот книжка интересная у вас. Что за книжка?
0: Ну, это моя проза, это мои рассказы, повести, частично мои мемуары, мои воспоминания о моей студенческой поре. Я давно пишу рассказы, ну... Я официально числюсь писателем, хотя, может быть, таковым себя не очень считаю. Я редко, когда что-то пишу, вот в том числе вот в этой книжке, по сравнению с предшествующими изданиями, есть пара-тройка новых моих рассказов. Вот. И, ну, надеюсь, читателям тоже понравится. Она такая довольно легкая, как... хотя здесь тут и серьезные рассказы.
1: Слишком много работы в этой жизни, когда-то надобно и передохнуть. Вот это почитайте, дорогой Энн Шафран от автора. Спасибо большое, Сергей Вячеславович.
0: Ну, в самом деле, это так и есть.
1: Слишком много работы в этой жизни, друзья. Иногда надо и отдохнуть. Спасибо вам большое за эту беседу. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Стратегия национальной безопасности. Слушайте сегодня в 9 вечера.
3: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
4: Человек с изюминкой. Сергей Рахманинов.
5: Лучшим средством от депрессии Рахманинов считал поездку за рулем автомобиля. Очень быструю поездку, чтобы, ух, скорость, ветер, рев мотора, риск. Вот истинное наслаждение.
2: На первый взгляд.
5: Сергей Васильевич любил всякие технические штучки. Например, степлер или игрушечную железную дорогу. Однажды ему подарили пылесос, а это на минуточку начало 20 века. Так он, по воспоминаниям современников, демонстрировал аппарат всем друзьям и радовался как ребенок. И все-таки главной его страстью были автомобили.
2: Где изюминка?
5: Первую машину, немецкий «Лорелей», Рахманинов получил в подарок от супруги весной 1912 года. Поначалу композитор был счастлив. Но что такое 28 лошадиных сил? Мало. И потом машина часто ломалась. Через год композитор приобрел «Мерседес» с открытым кузовом. С удовольствием гонял на нем по проселочным дорогам. Да так, что родственники боялись с ним ездить. Тем более, что за рулем близорукий Сергей Васильевич ездил без очков. Под свое увлечение подводил базу.
6: Хороший дирижер должен быть, естественно, и хорошим шофером. И автомобилисту, и музыканту необходимы концентрированная воля, напряженность внимания и постоянное присутствие духа.
5: Уже в эмиграции, в Америке, Рахманинов каждый год покупал новый «Кадиллак» или «Линкольн».
6: Я, знаете, совсем буржуем стал. Это такая чудесная, нарядная машина. Так и быть, покатаю вас.
4: Сергей Рахманинов. Человек с изюминкой.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружений и техники. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника.
2: Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А по некоторым классам в десятки раз.
1: Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений, заявил Владимир Путин. Президент отметил также, что российские оружейники трудятся сверхурочно и выезжают на передовую, чтобы изучить, что необходимо войскам. Поставки самолетов МС-21 для Аэрофлота начнутся в следующем году. Авиакомпания заказала 90 таких лайнеров, сообщил Владимир Путин. Президент принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России. Он отметил, что развитая авиасеть важна для связи регионов страны. Президент приветствовал вклад бизнеса в развитие аэропортов. Первый МС-21 планируют использовать на рейсах Москва-Санкт-Петербург. Контракт между Ростехом и Аэрофлотом стал крупнейшим в истории гражданской авиации России. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка. Бойцы группировки «Центр» село Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за неделю еще 2 населенных пункта были освобождены в Запорожской области, один в ДНР, добавили в ведомстве. В Харьковской области за неделю наши войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге торжественно подняли флаг на большом морозильном рыболовном траулере «Механик Щербаков». Это уже 6-е судно в серии самых современных в мире. Оно предназначено для вылова более 60 тысяч тонн минтая и сельди, а также безотходной переработки рыбы прямо на борту. Обновление флота, сдача каждого объекта – это последовательное укрепление позиции России как рыболовной державы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он посетил в Петербурге выставку Международного рыбопромышленного форума. На ней представили свою продукцию более 20 тысяч участников со всей России и свыше 80 стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист и театральный режиссер. Сергей Ирванович, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: А давайте поговорим с вами сегодня о том, что на Балканах происходит, и о Сербии. Тема существует как бы сама по себе, но она не так часто звучит в контексте, понятно, действительно, очень серьезных геополитических событий, но тем не менее там же тоже разворачиваются некие процессы. Рокировка Вучича, которую мы сейчас наблюдаем, и, в общем-то, можно сказать, незавершенная война за Сербию. Мы знаем, что Вучич намерен пост президента покинуть, но не для того, чтобы уйти окончательно, а для того, чтобы стать впоследствии премьером. И речь идет об этой попытке изменить свое положение на фоне затяжных протестов, которые, в общем-то, не прекращаются в Сербии к текущему моменту. Выборы 25 октября, в общем-то, становятся голосованием не о власти, а о внешнем курсе Сербии. Отношения с Россией, с Китаем, о вступлении в ЕС, санкции Косово. Вот более широкий контекст, конечно, мы понимаем, что он включает Республику Сербскую, конфликт вокруг памяти о югославских войнах, стремление Запада окончательно закрепить итоги разгрома Югославии. А сможет ли Сербия вообще в целом сохранить вот эту самостоятельность кое-какую, которую она сегодня имеет, вообще тот культурный код и тот фундамент, скажем, сербский, который удивительным образом остается крепким, но мы видим попытки последовательные его разрушить? Или все-таки политика балансирования между Россией и Западом, все, она подходит к пределу? Вот какая здесь возможна траектория? Давайте об этом попробуем поговорить.
2: Я несколько личных слов скажу, буквально несколько. Может быть, сначала скажу о Вучич. Вучич никуда не уйдет. Это невероятно яркий, талантливый человек с колоссальной работоспособностью. Ломительной работоспособностью. Действительно, чего-то добившийся с точки зрения того, что он ставил в качестве своих задач, его надо обсуждать отдельно. Вот где кресло будет стоять Вучича, там будет и центр власти. Будет называться это премьер, он уже был там. Это вопрос как бы для меня очень определенный. Скажут, а что Орбан был тоже очень талантливым человеком, согласен, и что с ним случилось, это правда. Но висат там обрушившаяся какая-то часть конструкции, бесконечные митинги по этому поводу. В конечном итоге, если Вучич потеряет равновесие именно в глазах Евросоюза и всего, что там связано с Европой, Трампом, он очень сложный, все время должен решать уравнения, тем более, что помимо этих уравнений есть еще население, которое настроено определенным образом, и как только он перестанет петь некую песню, которую мои друзья называют националистическая песня Вучича, он сразу же все потеряет. Он, конечно, ведет линию на сдачу Сербии, мне совершенно это ясно. Сдача, включение в Евросоюз и во все прочее. Иллюзий по этому поводу быть не должно. Но он ведет мастерскую линию. Всегда, когда в очередной раз там албанцы и косовары наезжают на сербское население, он мобилизует армию, произносит грозные слова. Армия никуда не движется, да? А потом возникает очередная уступка. И очередная уступка во имя мира, во имя мира. Как говорит, с моей точки зрения, самый крупный специалист и объективный по Сербии и Балканам госпожа Гуськова, да, московская ножка стула, на котором сидит, Вучич постоянно укорачивается, и мы это видим. Но он изначально человек, который проводил вот эту линию нашим и вашим, и сидеть на двух стульях. Но надо сказать, что это вообще-то давние дела сербские, они не сейчас начались. Но это можно обсудить позже. Я хотел сказать несколько слов о моем отношении к сербам. Началось все с того, что одна ближайшая подруга моего отца и матери из лучпартийной школы, она дружила с Тито и одновременно с Кастро. Поэтому у меня какие-то есть детские воспоминания о Кубе и Югославии. Это красивые люди, яркие слова, теплота какая-то внутренняя, идущая от всего, что было связано с режимом Тита. Тита – это гений, построивший это многонациональное государство, сам по себе хорват, словенец. Естественно, построил его он так, как это нужно было, очень сильно копируя Советский Союз, но я хотел бы сказать несколько слов о методологической формуле, лежащей в основе как построения Советского Союза Сталином, так и построения Югославии Тита. Формула эта хорошо отражается гимном Михалкова, там «Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Значит, в ядре подобной имперской формы, всегда лежит народ-держатель, да, вот как солнце, это ядро планетарной системы. Вот Великая Русь или русский народ – это ядро планетарной имперской системы под названием Советский Союз. Ее ядро – Великая Русь или русский народ. Кем бы сам не был Тита по национальности, и это как раз и было выгодно, и кем бы не был по национальности Сталин, да, ядром Великой Югославии является Сербия и сербский народ. Союз нерушимый югославского народа сплотила навеки Великая Сербия. Как ядро этого дела. Как только начала рушиться формула Сталина или формула Тита, надо понимать, это не вопрос, кто любит-то больше монархию, царя или кого-то еще. Это не вопрос о том, мы консерваторы, не консерваторы. Это вопрос системной архитектуры. Не могу, не выношу того, что эту простейшую вещь очень трудно разместить в мозгу, в том числе наших патриотов. Советский Союз – это не плановая экономика в противовес рыночной, а в Китае какая экономика? Советский Союз – это не вопрос большевики, меньшевики, там, белые. Советский Союз – это не вопрос там чего-нибудь еще. Это вопрос системной архитектуры, гениальной системной архитектуры, нужной прежде всего народу-держателю. Это ядро. Народ должен занять позицию в ядре. Как только он теряет эту позицию в ядре, все начинает рушиться. Во-первых, как только нет русского народа, какая империя? Ее кто держать будет? Армяне, евреи, кто? Удмурты. С уважением отношусь ко всему. Ее могут держать только русские. Если тюрки начнут перетягивать на себя это одеяло, то это будет русский геноцид. Под любые комплиментарные слова. Ее могут держать только русские. Они для этого должны обладать соответствующей мощностью, и они должны находиться в центре этой планетарной конструкции. Они солнце. Солнцем Югославии была Сербия. Что делают люди, которые хотят разрушить имперскую конструкцию? Они бьют по периферии, поднимая ее против ядра, и бьют по ядру. Фраза Распутина о невыителе России из Советского Союза отнюдь не так безболезненна, как кому-то казалось. Конечно, она была вызвана страшным оскорблением русских тем, как от ними начали расплевываться окраины. Страстное желание, сказать, не пошли бы вы нафиг, если вы так с нами расплевываете, мы все делали, мы на себе весь груз тянули, мы вам, так сказать, какую-то жизнь построили. Что такое была Прибалтика до Советского Союза? У меня отец из очень бедной кавказской деревни, да, совсем снизу он стал там профессором, завкафедры, доктором наук и так далее. А мои родственники по матери – это и князья Мещерские, Климович, Могилевская губерния, и всякие там узейские дела, там фон Бринкены такие ближайшие и родственники, и друзья, и все прочее. И я не разделяю этот пафос, но там один из них говорил, обращаясь к моей матери, которая тоже этот пафос не разделяла, «Муся, кто такие? Какие эти гордо просвещенные эстонцы? Это та чухня, которая работала у нас там полы мыла. Кто были эти эстонцы при Бринкенах? Как на них смотрел Тевтонский орден? Или Ливонский, представители которого входят тоже в мою родственничек. Майк Бекман был такой. Представитель Ливонского ордена, взятый Годуновым в разведку свою. Ясно, что сделали их чем-то, хоть чем-то, только русские все отдав. Что такое бывает Армения без русских? Отбил Вилает, то турецкий, то там какая-нибудь провинция Персии. Выбирали, кто будет резать, персы или турки. Наверное, турки резали круче. Она получила две академии, получила место, засияла, как солнце, с литературой. А литературы? Кем был этот Айтматов без империи? Что такое Гранд Матевосян? В конце сказал армянин сын империи. Говорю, поздно спохватился. А ученые? Кто такие были все эти философы и так далее, грузинские и прочие, без империи? Это они спохватились поздно, когда показал Гамсахурди и так далее, что мы на этих ученых плевать с высокой колокольни, мягко говоря. Значит, это формула империи, но она была и формулой выживания русскому народу. Ему не нужно было, чтобы у него под боком в Поволжье взорвалась какая-нибудь самостийность, правда? Значит, враги били по ядру, говорили, а нафиг вам периферия, и по периферии.
1: С вашего позволения сделаем небольшую паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Разговор с мудрецом.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном.
1: То есть, иными словами, речь идет о том, что процесс развала Югославии, он к текущему моменту еще не завершен, де-факто.
2: Процесс развала Югославии я наблюдал трагически, потому что помимо подруги отца и каких-то моих соприкосновений детских, такой, они все какие-то такие очень красивые мужчины эти. Югославы они у меня тогда были как-то очень стильные, уверенные в себе, вежливые. Очень прорусские, конечно. Помимо этого, потом у меня было соприкосновение очень длительное, суть которого заключалась в том, что когда я стал не только руководителем государственного театра, театр на досках сделали государственным, но еще стал в Союзе театральных деятелей руководить вот этими студийными театрами, это напугало одного крупного представителя Комитета госбезопасности, ратовавшего за развал Советского Союза, который заодно курировал всякие журналистские и идеологические оппозиционные движения. Я очень дружил с Крючковым, последним председателем КГБ, он был моим советником. Мне его очень не хватает, замечательный человек. Каждый раз, когда я приносил ему какую-нибудь очередную фигуню журналистскую, говорю: Вадим Александрович, ну посмотрите, ну вот что это такое? Что это такое? Какую вы этому даете оценку? Он одевал очки, очень внимательно читал текст. Говорит, моя оценка очень определенная, говорил он. Очень был стильный человек. Говорю, пресса начинена косыной и потерявшей нюх агентурой. Он не договаривал, чьей, но ему было абсолютно чьей, его заместителя. В общем, оно вот это мне формула пресса начинена косыной и потерявшей нюх агентурой. Поначалу оказалась просто очень стильной. А потом я понял, насколько она глубока. Так вот, был такой Каунасский фестиваль, где косная и потерявшая нюх была спущена с цепи на меня. господин Минкин, которому я предлагал идеологическую дискуссию о судьбе Советского Союза, говорил, мы сюда приехали не для того, чтобы вести какие-то дискуссии. Мы приехали в этот почти европейский город Каунас, чтобы смотреть мультфильмы, есть карбонаты и пить пиво. Дальше он взял кружку и так сказал, карбонаты и мультфильмы, карбонаты и мультфильмы. И вся костная, потерявшая нюх, стучала кружками и кричала, карбонаты и мультфильмы, карбонаты и мультфильмы. Потом там они начали травить нас особо. Спектакль «Борис Годунов» было сказано, что это смесь театра жестокости и фильмов ужасов. Да? А крупная литературоведша, тоже относившаяся к этой костной потерявшей нюх, сказала, я должна либо сказать, что это спектакль не спектакль, либо что я не критик. Но я же не скажу, что я не критик. Я вижу, что спектакль, но скажу, что не спектакль. И они еще требовали направить телеграмму Горбачеву, чтобы спектакль запретили. Да? Валя Толстых, знакомый мой близкий, заикаясь так, сердце, вы что, партия все разрешает, вы, какой запрет, что за запрет? Ну, в общем, после всей этой обструкции я поехал на последний Ю-фест, Югославский фестиваль театра, с большими гастролями по стране. Меня сербы просто согрели. Но я не говорю, что они писали. Они писали, что Кургинян поставил спектакль «Борис Годунов» о трагедии краха первой русской перестройки. Они уже все понимали. Но они на это так реагировали. Это было все согрето теплом таким. Я влюбился в этот народ. Это был такой длинный тур, где там были все и Босния, и Хорватия, и все, и Сербия. И там я получил такого друга на всю жизнь, местного священника, который потом очень сильно ратовал за то, чтобы Черногория не отделялась от Сербии, от всего. Отец Мамчила. И у меня там сколько-то оказалось вдруг друзей таких глубоко православных. Мне, каюсь, легче отношения строить в Афоне или в Сербии, или в Черногории, чем здесь, с представителями именно конфессии и ее монашеских кругов. Отец Мамчева не был монахом, но это был какой-то человек невероятной пронзительности. Я воин Христов, говорил он. И невероятной любви ко мне, и он пытался все рассказывать Зюганову во время приезда, какой хороший Кургинян, и Зюганов думает, и здесь Кургинян. Вот. Короче, для меня сербы – это любовь. И я тогда понял, насколько все отличается это от Хорватии. Ты готовишь спектакль в Которе. Отец Мамчила говорит, давай мы откроем церковь, и пусть твоя жена решает, что она будет делать в конце спектакля. На «Народ без мост» открывает, жена заходит в церковь. И когда потом мы приехали к нему, он уже был нездоров, ну и абсолютно убежденный православный. Он говорит, Маша, у меня все годы к тебе был один вопрос. Ну вот сейчас, ну ты мне на него ответишь? Он говорит, конечно, отвечу. Он передвигается к ней и говорит, Маша, ты что-то видела? И Маша говорит, видела, он говорит, ну, теперь я могу умереть спокойно. Вот это все, и мы видели, что вот что такое там Сербия или Черногория. Тебе нужно репетировать свет, а света нет. Почему нет света? Немо струя, струя – это свет. Ну, нужно репетировать, ну, немо струя. А завтра будет немо проблема, завтра все будет, на завтра опять то же самое. Где струя? Немо струя. Смотрит на жену, говорит, нет кава, нет джуз, нет траки. Все, работай. Потом блестящий спектакль, аплодисменты, все. Приезжаешь в Хорватию, там все есть. Струя, лайтмастер, все. И холодная ненависть. Вот это ощущение разницы. Ну, я там про боснийских мусульман говорить не буду. Это еще все круче. Оно вот осталось в сердце и никуда не денется никогда до смертного часа. Но мне была тогда же ясна трагедия, что как только ядро это сербское начнет активизироваться само, все рухнет так же. И первые, кто расплатится за это, будут сербы. Их будут добивать. И все, что я видел, а все, о чем я говорил, мне говорит только одно. Их добивают за сопротивление фашизму. Пусть они мне не поют песни эти все, Усур ван Вундерляйден и так далее. Я это видел натурально. Я видел в таком количестве точек, что дальше некуда. Сербия и Греция восстали против фашизма каким-то способом. Их и добивали в первую очередь. И распад Югославии – это месть сербам за антифашизм и приподнимание усташей хорватских. Это то же самое, что происходит между Россией, Российской Федерацией и Украиной. Это абсолютно одинаковые процессы. Они ждали, когда будет вот этот процесс, когда Украина станет Хорватией. И они делали ее как Хорватию. Это было трудно, но они бросили на это огромные силы. И они прекрасно понимают, что этот фашизм, весь этот Евросоюз, и вот плюрализмом и толерантностью. Все они это понимают. Все эти сволочи понимают. Рожи их кривые, которые они делают, что они либералы, это фашистские хари, но абсолютно видные.
1: Можно здесь паузу, и с этого момента мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
7: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В преддверии Дня оружейника Владимир Путин вручил государственные награды работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса и поздравил их с профессиональным праздником. Президент отметил, что отечественные образцы вооружения считаются одними из самых надежных и эффективных в мире.
3: Оборонно-промышленный комплекс включает в себя более 5000 организаций. Это крупные отраслевые холдинги, компании малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро и инновационные центры. В них работает свыше 3,5 миллиона человек. Это ученые, конструкторы, инженеры, испытатели, управленцы, специалисты высочайших квалификаций. Своим трудом и талантом вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Родины.
2: Глава государства отметил, что российские оружейники увеличили в 22 раза выпуск средств поражения и боеприпасов. В десятки раз выросло производство беспилотников, а портфель экспортных заказов нашего оборонно-промышленного комплекса превысил 70 миллиардов долларов. За неделю вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов по целям на Украине. А в пятницу, как сообщили в Министерстве обороны, в порту Южный разбили судно с грузами военного назначения. В порту Одесса танкер с топливом для вражеской техники. В море ударили еще по одному сухогрузу. Кроме того, высокоточный удар нанесли по информационно-вычислительному центру Одесской железной дороги. Он обеспечивал логистику противника. Объект поражен, возник пожар. Российская госкорпорация представила современные образцы отечественного вооружения на выставке в ЮАР. Стенд с продукцией ведущих российских оборонных предприятий для всех видов вооруженных сил организовал Рособоронэкспорт. Из дронов представлен комплекс «Ланцет-Э» в обновленном облике, а также комплекс из разведывательного дрона «СКАТ-350М» и баражирующего боеприпаса «КУП-2Э». Кроме того, презентована разведывательно-ударная система «РУС-П» с баражирующим боеприпасом. В парке «Патриот» появился современный фиджитал-центр для молодежи, который объединит реальную физическую активность с виртуальной. Об этом в эфире телерадиокомпания «Звезда» рассказал директор парка «Патриот» Игорь Васильев.

0: граф де ля Фер?
1: Я. Yeah.
0: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
1: Я. Yeah.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
1: Я. Yeah.
0: Аббат Дербле?
2: Я. Yeah.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
3: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
7: Вы фразу такую сказали, Сергей Ирванович: распад Югославии – это месть сербам за антифашизм, и еще о том, что либерализм постепенно перерождается, как мы видим, в фашизм тот же самый.
8: Чуть-чуть, вот эта кривая маска. Что это за либералы? Фукуяма сейчас сказал, что это не я сказал конец истории, а это Гегель сказал с важным видом. Ну ты скажи, сволочь, что сказал Гегель? Ты расскажи, если ты такой гегельянец, что сказал Гегель? Гегель сказал, что история – дух познает себя. Когда он познает себя в истории, он превратит все в библиотеку, остановит развитие и будет познавать все в библиотеке. А потом он уйдет, уничтожится. Бытие не будет. Дух нужен бытию для самопознания. А человечество вообще не нужно. Пусть процитируют, что Гегелем было сказано о конце истории. А Гегель. Между прочим, когда говорят, что Маркс был младый гегельянец, это полная ложь. Маркс был единственным реальным оппонентом Гегеля, который сказал, что история продолжится из царства необходимости в царство свободы, сказали марксисты. Поэтому с этим Гегелем и с этим концом истории это очень подлая и крупная штука. Но внутри нее кроется главное, вот эта воля к смерти. Они же что сделали, гады? Когда, наконец, мы победили фашизм, и когда они увидели, что там против него восстали в разных странах по-разному, они что заявили? Денацификацию? Дегероизацию они заявили. Уничтожение героя. Что такое неореализм и все остальное? Эти все развешанные простыни, этот маленький человек. Это стремление всех этих фрюшей, дурмантов и прочих, дегероизировать все. Геркулес хочет очистить Авгиеву конюшню, ему говорит, не надо, не надо, пусть говна будет побольше. Почему? А потому что оно превратится в перегной, и мы там сделаем сад. Герои не нужны, они смешные. Кавка говорил, что сначала там он кричал, да, этот Прометей, да? Потом он устал, потом скала устала, потом орел устал, потом все устали, а потом просто засмеялись. И если христиане думают, что дегероизация сможет осуществляться без дехристианизации, то они странные люди. Я говорю всем, кто меня слышит. Так что это начинается долгоиграющая гностическая трансформация Запада. И на Украине это только такой взрыв, который должен перейти во все. Значит, суть того, о чем я говорю, заключается в том, что как только эти ядра уничтожаются, а уничтожали их с двух сторон, вот они вылетели нам из Советского Союза, снова говорю, не в Советском Союзе дело, в империи, в архитектуре, в ядре и периферии. Союз нерушимый сплотила Великая Русь, а там Великая Сербия. Как только это выходит, даже вспоминается, что же были и четники, которые дружили сербские с фашистами. А у нас разве не было

0: в Антеяс и везде разного рода дирлевангеров, которых потом подонок по фамилии Просвирин там воспевал и говорил, что 22 июня – это день отмщения. У нас же тоже это было. Это стоит только вспомнить. И все начинает распадаться. А потом, конечно, мстят сербам и русским. Потому что они были антинацистски настроены. Они, русский Ваня лоптем снес к чертовой матери этот великолепный фашизм и водрузил красное знамя над Рейхстагом. Им это никогда не простят. Сколько бы какие-то из этих так называемых русских сил не молотили под консерватизм международный или под что-нибудь еще, им это не простят. Они на заклание, на геноцид обречены. И сербы тоже. Значит, дальше рассмотрим, как это все происходило. Тито удержал этот баланс. Тито умер. Они еще жили при Тито, все хорошо. И у них какой был хороший образ жизни. Потом уже Милошевич и все остальные. Это, конечно, сдвиг в сербскую сторону. И возникает соблазн, а не построим ли мы Великую Сербию, тем более, что эти же выходят, Хорватия, Словения, потом преступно абсолютно Черногория, вот уж преступление, так преступление. А не построить ли нам? Милошевич еще заигрывает во все, жена его просто последовательница Тита, даже более красная, чем Тита. Это все начинают уничтожать, и я это уничтожение видел изнутри. Ну, мне же военные говорили, что первый танц немецкий на нашей территории мы ударим по Бону ракетами. И как ударили? А что это все сделало? Кава, джуз, хорошая жизнь, кафешки-мафешки. Уже страшно бросать всем вызов. То, что мы вели себя с ними двусмысленно, конечно, мы сами хотели входить в Европу. Но это всегдашнее спрятаться за русского Ваню. Это плохая архитектура. Ты сам покажи, что ты можешь. Клинтон повел себя как подонок, купленный албанской наркомафией и бекташами. Есть такой орден янычарский в Албании. Я знаю, что говорю. И Израиль прекрасно все знает, когда сначала их ближайшая советница стала переходить в ислам скрытно. Понятно же, что дальше было. Платье Моники Левински было вынуто из холодильника. Понятно же, кем. Значит, это была непростая история. Клинтон, с которым можно было, казалось, иметь дело, который что-то собой представлял, был личностью. Он продался полностью. И эти преступные бомбардировки Сербии я делал ставки на Клинтона, когда он первый раз кинул бомбу, я сказал, будь он проклят трижды. Еще будет. И ведьма это будет проклята. И он. Потому что они ударили по единственному, что было антинацистским. По единственному. И пусть они мне про свой вонючий либерализм не поют, твари. Они поднимали нацизм. И совершенно было ясно, что опустить коммунизм, поднять нацизм. Сообщающие сосуды. Опа. И внутри этого уже у Милошевича, Караджича, Младича и у всех. У них была двусмысленная роль, потому что, с одной стороны, а фиг ли им было делать, ложиться под то на уничтожение, а с другой стороны, было ясно, что когда ядро хочет обособиться, то оно и погибнет от обособления. Кем был Вучич? Это ученик Шешеля, крайнего страстного поклонника вот этого обособления ядра и радикальных форм национализма. Вот же его ученик – это представитель фанатского движения «Червона звезда» футбольного клуба. Это все как раз радикалы. Это те радикальные националисты, которых взращивали американцы. Они были нужны. Значит, дальше этот оппозиционер Вучич молодой говорит о том, что он радикальнее как националист, чем Милошевич, да? Но он гениальный карьерист. И как только Милошевич предлагает ему место в правительстве, он идет в правительство Милошевича. Но в правительстве Милошевича и сам Милошевич гибнут, и Караджич, и все прочие. А он-то оказывается на коне. Дальше он видит, что радикальная сербская партия – это что-то дохлое, создает прогрессивную сербскую партию. Кто ему создал эту партию и помог выскочить из радикально-националистической, из партии Шешеля? Кто ему помог из нее, уже партии Вучича, выскочить в эту прогрессивную. Только американцы. Они его сделали. Он обязан перед ними. Он снял значок с физиономии Шешеля, оделся в правильный костюм. Британия, Британия, Британия. Войдем в ЕС и так далее. И с этого момента начался новый этап. Он говорит открыто, что разорвать совсем с русскими 85% сербов не хотят. Значит, он должен скрытно вести их на разрыв. Понимаете? Скрытно. Начинают резать их. Вот это наркобанда. Это же все хачем-тачи и так далее. Это наркобароны, которых обласкал Запад. И Клинтон получил просто наркоденьги. Нарковзятки, помимо ислама. А знаете этот хорватский лозунг, что им же отдали хорватам фашисты Боснию и Герцеговину под управление, а там хорватов мало. Они сказали, что лучшие хорваты – это мусульмане. И начали резать сербов под этим лозунгом. Усташи. Это они все белая раса. Это они все антиисламские. Пусть они не вешают лапшу на уши тем, кто не знает изнутри, что это такое. Я успел узнать. Значит, теперь это преступная группа. Там были просто бандиты, а потом сел такой албанский националист, который покруче любых бандитов. Как только он начинает все зачищать, этот хачим-тачи с ума великого чуть не пытался разделить Косово, да? Еще можно было что-то из него извлечь. А этот новый, он вообще... Они начинают резать, зачищать этих сербов, они бегут, что говорит Вучич, который был еще министром обороны. «Армия Сербии, мобилизуйся! Я сейчас покажу Кузькину мать этим врагам сербов! Мы с армией защитим!» Этот все телевизионный понт, армия знает, что ее с места не сдвинут. Но началось это тогда, когда югославские генералы, очень воодушевленные сербским духом, мне говорили, что первый немецкий танк долбанем по Бонну, а потом мирные демонстрации, которые бомбили бомбами с урановыми наконечниками. И ничто не шелохнулось. Любая уступка сербов, любое вот это движение на двух стульях означает, что они в итоге будут физически уничтожены. Их никто не пустит никуда. И все эти четники будут уничтожены вместе с там просоветскими, либеральными, любыми. Все эти студенты также ненавистны. Сам сербский дух ненавистен. Даже не могу сказать православным. Болгары же враги. Этот же хочет с венграми дружить. Теперь, значит, на этом фоне начинается новое кино. Начинается соединение там Косово, Албания и так далее. Военные блоки. Внутри. Против кого? Против сербов. Зачем? Чтобы просто все это смести. В Нови Саде рухнула конструкция. Ну, это отвратительно. И то, как вела себя бюрократия, отвратительно. Но надо было кого-то наказать и посадить. Но что такое Нови Сад? Понятно? Твоеводина. Там есть свои проблемы. Мне или не знать. Значит, внутри этого разворачивается одна долгоиграющая история. Что касается оппозиционеров этому Вучичу, то, Анечка, они очень разные. Во-первых, это полный бардак, как и с Орбаном. Это не партия, это, ну, сброд. Сброд не в смысле нехорошие люди. Сброд, когда к водопою идут, да, что такое сброд? Когда все сбредаются у водопоя. Там есть очень прорусские и очень националистические люди, антинатовские. Очень балансируют. Теперь Китай. Да, конечно, Китай очень много значит. Но Китай хочет залезть внутрь, в экономику и возить товары. А европейцы хотят взять средства массовой информации и идеологию. А потом еще и все остальное. Поэтому это отдельная история с Китаем. Теперь Украина. Вроде как все очень умеренно прорусски и нашим, и вашим. Но сербы поставляют Украине больше оружия, чем Польша. Вучич поставляет Украине больше оружия, чем Польша. И очень выгодно. А визиты Зеленского – это что? Значит, вот это Китай – это одно. Украине поставляем все, делаем все, что говорит Запад. И, конечно, главная задача – войти в эту Европу. Он вводит под неким соусом, чтобы не дергались. А когда ведет, то на закуску будут уничтожены сербы. Нас вводили в эту Европу. И тоже были свои четники, не четники. Потом они показали все эти НТСовцы, что все радикальное, что только было, орал русские, оно все на Украине. Отдельный роман. Уж все, уж как оно кипело, там всяким антисемитизмом, какие только не гнало пургу там про какие-то оседланность человечества, там то змеями, то кем-нибудь еще. еще, да, как они там не вуховали и так далее. Все на Украине. И это еще не конец. Эта организация, которая помогала нацистам, она частью легализовалась при Ельцине, а частью сидит в подполье. А какого хрена она сидит в подполье? Она чего ждет? Югославский колокол очень звонит по нам. Это очень сложная ситуация. И, наконец, мы много говорим о том, как Китай входит. Но Турция же тоже входит. А Бекташи – это отдельная песня. Это орден янычаров, очень сильно использованный оккультным нацизмом. А сейчас ему дается отдельная территория и экстерриториальные возможности существования. Европейская игра не только недоиграна, она находится в самой начальной стадии. И вот эти люди, ну, я уже говорил о главном. Либералы настолько пакостны, настолько опаскудились, настолько потеряли человеческий облик, что ну а куда смотреть-то? Как говорил Мармеладов, куле идти больше некуда. Зачем туда ходить, спрашивал Раскольников. А куле некуда больше идти. Ну вот и идет этот поход к западным консерваторам, все эти христиане, защита семьи. Но только когда утопающий хватается за соломинку, это полбеды. А вот когда он хватается за змею, то он не успеет даже утонуть. А может, лучше поплавать? Глядишь, куда-нибудь мы приплывем. Главное – открыть глаза, увидеть, как только русских соединяют с правдой, они выход найдут для себя и для человечества.
1: Это была программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». Сергей Ирванович Кургинян – политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». До новых встреч.
0: До новых встреч.
2: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». Меня зовут Наталья Дарованная, и сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Русский мир», посвященная событиям, которые происходят в приграничье. Так звучит голос Белгородчины. Об этом кричат сердца тех, кто воочию видел эту войну.
4: Я росла на традициях мощного русского мира, где в семье выше всех почитают и мать, и отец.

0: страну.
1: Время выбрало нас.
2: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
1: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России.
6: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
7: Как вас звать величать-то?
8: Не царское это имя!
9: История одного прозвища.
10: Он был коронован в 12 лет. Его долгое правление пришлось на сложнейший период Столетней войны, а тяжелый психический недуг едва не уничтожил Францию. Карл VI, официально именуемый возлюбленным, а за глаза безумным.
9: И при каких же обстоятельствах он заработал такое имя?
10: В молодости его описывали как энергичного монарха. Устранив от престола многочисленных регентов, дядь и кузенов, Карл VI укрепил свою власть. Навел порядок в финансах, восстановил флот и заключил временное перемирие с англичанами. Все изменилось, когда королю стукнуло 24 года.
9: История одного прозвища.
10: Он заболел лихорадкой, после чего впал в неконтролируемую ярость и зарубил свою свиту. Год спустя едва не погиб при пожаре, что окончательно подорвало его психику. Король убедил себя, что он буквально стеклянный, и запретил к себе прикасаться. Иногда болезнь отступала. Он вел переговоры и возглавлял походы, но даже в такие моменты его все равно называли Карлом Безумным.
11: Не царское это имя. История одного прозвища.
12: Реклама.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент отметил также, что портфель экспортных заказов на отечественное оружие превысил 70 миллиардов долларов.
2: Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения. Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно, регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать ее характеристики.
1: В пятницу президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника. Глава государства также добавил, что в отрасли задействовано более 3,5 миллионов человек. Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк прошел штатно, сообщили в Министерстве обороны. После старта ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, говорится в сообщении. Космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в оборонном ведомстве. Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 23,5%, согласно данным, опубликованным ЦИК. Там уточнили, что в Москве 2 миллиона избирателей проголосовали электронно. В 12 приграничных регионах, в том числе в Донбассе и Новороссии, досрочно проголосовали более 4 миллионов человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Голосование продолжится 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов Нижней палаты парламента, 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Умерла журналистка Наташа Рей, которая утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, была рождена мужчиной. Причиной смерти стал рак, сообщил ее коллега Ксавье Пусар. В 2024 году суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тысяч евро за распространение клеветы и слухов о Брижит Макрон. В прошлом году суд вынес оправдательный вердикт по делу журналистки. Скандальные заявления Рей неоднократно вызывали широкий общественный резонанс и становились предметом жесткой критики со стороны французских медиа и политиков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности, прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Река истории. История реки. Дунай. Великая европейская река. Своей родной ее считают 9 стран. Дунай впадает в Черное море. Это все знают. А вот о том, где находится исток Дуная, порой даже не задумываются. Юго-запад Германии. Горы Шварцвальда. Именно отсюда берут начало два ручья – Бригах и Брек. Текут они, текут, превращаясь постепенно в небольшие речки, и недалеко от городка Донау-Эшинген сливаются воедино и становятся Дунаем. Однако не все и не всегда считали, да и считают, слияние двух небольших речек – истоком Дуная. В середине 16 века ученый Себастьян Мюнстер заявил, что исток Дуная находится непосредственно в городе Донауэшинген. Это ключ, бьющий из земли возле замка Фюрстенбергов. Горожанам понравилось. Они выложили дно источника камнем, превратив его в чашу, куда многочисленные туристы бросают монетки. А специальная табличка старается всех убедить, что Дунай начинается именно здесь. Говорят, в 1813 году один житель Донауэшингена накрыл источник руками и в течение 15 минут удерживал исходящую из земли струю. Удивленные сограждане спросили, зачем он это делает?
6: «Хочу подшутить над жителями Вены. То-то они удивятся, когда у них в Дунае на четверть часа исчезнет вся вода».
5: Спор о точном месте истоков Дуная продолжается до сих пор. И, судя по всему, не закончится никогда.
7: Дунай. Река истории. История реки.
0: А вот была история.
8: Эйнштейн, став знаменитым ученым, начал получать великое множество писем. В одном письме американская школьница пожаловалась, что математика дается ей нелегко, что приходится сидеть над учебниками дольше других, чтобы не отставать от товарищей. На что Эйнштейн ответил: «О, не огорчайтесь, поверьте, мне приходится еще труднее».
0: Да уж, была история.
9: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на «Радио Звезда».
0: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
11: Старейшины. Власть – это власть. Зачем она нужна? Для того, чтобы управлять жизнью племени, это ясно. Но не ясно, кто же равный из других равных граждан должен иметь эту власть. Охотники ходят на охоту, рыбаки на рыбалку и вообще все заняты своим делом. И тогда все вспомнили о стариках. Они уже старые, никуда не ходят, сидят на солнышке и вспоминают о прежних временах, когда мамонты были толще, а тигры — саблезубие. То есть ничем общественно полезным не занимаются и очень страдают от своей ненужности. К тому же у них есть опыт и знания. В общем, власть решили вручить старикам. Но старик — слово не очень почтительное. Поэтому для людей из власти придумали другое слово – старейшины. А что, старейшина звучит очень уважительно и даже красиво. Были еще варианты – мудрейшины и дряхлейшины, но они почему-то не прижились. Вождь. В общем, появился в племени совет старейшин. И все было бы хорошо, но что старый, что малый, соберись они вместе больше одного человека, всегда начинают спорить. Представьте себе 10 старейшин. Один одно говорит, другой другое, третий палкой первому грозит, четвертый третьего костылем пытается ударить, и так день, месяц, год, полный развал в племени и беспорядок. Поняли это старейшины и решили, что нужен главный, самый главный, который и будет все решать, что и как, но при их непосредственном участии. Поначалу хотели выбрать главного из себя, то есть из старейшин. Но быстро сообразили, что и здесь согласия не будет. Один считает себя старше, другой воображает себя самым умным, третий – самым деловитым, а четвертый – самым сильным в своей возрастной категории. Собрание старейшин снова почти перешло в скандал и драку, как вдруг кто-то вспомнил про безрукого Ду. Был в племени такой человек. Нет, руки у него были, но вот этими руками он ничего делать не умел. Все у него из рук валилось. Оттого его и на охоту не брали, боялись, что он стрелу не в зверя пустит, а в соплеменника. И на рыбалку не брали. Как сеть тащить, так он ее в другую сторону тянет. Такой вот был никчемный человек. «Вот», — сказали старейшины, — «пусть станет нашим начальником». «Эй, Ду, будешь над нами начальником? Тебе же все равно делать нечего. А тут руками ничего делать не надо. Сиди себе и руководи».
12: «Здорово!»
11: — крикнул Ду и от радости начал прыгать на одном месте. «Здорово прыгает», — сказал один старейшина. «Да», — согласился второй, — «ну просто как вошь». «Начальник вошь?» — спросил третий. А Ду, прыгая все выше и выше, кричал: «Я вождь! Я вождь!» Ко всему прочему, он еще плохо слышал. «Вождь», — согласились старейшины, — «хорошее слово, намного лучше, чем начальник». Вот так в племени появился вождь. Безрукий Ду. Чем занимался вождь? Руководил, то есть водил рукой. Ты туда иди, ты сюда, ты то принеси, а ты это. Правда, встречались в те времена вожди, которые не только рукой водили, но и водили своих подчиненных и на охоту, и на войну. Поэтому слово «руководитель» употребляли тогда значительно реже, чем сейчас. Матриархат и патриархат. Взрослые люди — это выросшие дети. Ну, а кого слушаются дети? Конечно, обоих своих родителей, но особенно мам. Почему? Потому что папам их воспитывать некогда. Да если бы они и воспитывали детей, то делали бы это так, как воспитывали их самих, а их самих воспитывали их мамы. А кто воспитывал мам? Их мамы. Вот и получается, что всех людей на земле в те времена воспитывали их мамы. В наше время нас тоже всех воспитывали мамы, но наше время никак не называется, а то время называли матриархатом. Итак, в те доисторические времена людей воспитывали мамы. Всех. И даже вождей. Приходил вождь домой и рассказывал маме о том, что было на совете старейшин. «А я им и говорю», — начинал вождь, но мама обрывала его на полуслове. «Ты неправильно им сказал». «Почему?» — удивлялся вождь. «А потому что ты всегда говоришь не так, как я тебя учила». «Но, мама», — чуть не плакал вождь, — «нечего мамкать», — отвечала мать, — «и вообще не будь плаксой». Вождь хлюпал носом и бежал созывать совет старейшин. «Меня мама обижает», — жаловался он. «Что мне делать?» «А как обижает?» — дружно и не без злорадства интересовались старейшины. «Издевается и не слушает». «Подумаешь», — говорил один, — «вот меня моя мать на горох на колени ставила, а меня шлепала. Она тебя и теперь шлепает», — радостно кричали все. «А мне на ночь колыбельных не пела. А у меня сосновую жвачку отняла», — наперебой жаловались остальные. «Вот», — сказал вождь, — «а по какому праву?» И тут встал дряхлый кунг. «По такому», — сказал он, — «она твоя мать, и ты живешь у нее в хате». Надо сказать, что в те времена все дома, пещеры и шалаши любовно назывались хатами. Так вот, мать, сокращенно мат, хата, сокращенно хат, матриархат. Женщина имеет все права и даже власть. Матриархат, задумались все. Ну, мат ясно, хат тоже, а в середине что? Что это за риар? Тайное слово власти, сказал кунг. Настолько тайное, что смысла у него вообще нет. Но без него не получится слово матриархат, ясно? Все старательно закивали головами, ничего, впрочем, толком не поняв. Старейшины рассказали об этом разговоре по секрету своим женам, те по секрету всем остальным женщинам, а все женщины племени собрались вместе и решили: раз матриархат, значит матриархат. Берем власть в свои руки. После этого женщины разогнали совет старейшин мужчин и вместо него организовали совет старушенцы женщин. На место вождя посадили вождиху и стали жить-поживать по-новому. Мужчин оставили дома с детьми и при хозяйстве, а сами начали ходить на охоту и рыбалку. Но вскоре женщины заметили, что от матриархата их жизнь стала не проще, а намного сложнее. Мужчины сидели дома, работали по хозяйству и так плохо делали эту работу, что женщинам потом приходилось все за ними переделывать. Тоже и с недоделанными уроками детей, тоже и с недодоенными коровами, тоже с недоваренными супами и недожаренным мясом. Женщинам приходилось все доделывать, додаивать, доваривать и дожаривать. Усталые и замученные женщины собрались на общий матриархатский слет. Собрались и стали друг дружке наперебой жаловаться. «Стоп, матриархатши!» — крикнула вождиха. — Это все бытовые мелочи. А что у вас на личных фронтах? — Плохо! — закричали все. — Мой вот муж все время в зеркало смотрится, — пожаловалась одна. — А мой ногти отрастил и их дикой свеклой красит. — А мой, когда с охоты прихожу, спрашивает, где я была, и истерики мне устраивает. «Да», — сказала вождиха, — «а скажите, матриархатши, не надоел вам наш матриархат?» «Надоел!» — закричали все дружно. «Еще как надоел! Ну что же теперь нам делать? Как от этой напасти избавиться?» «Ну», — сказала вождиха, — «конечно, правду мы говорить мужчинам не будем, а то они обидятся. А скажем им так. Мол, куда мы без вас? Не справляемся мы на руководящих должностях, и вообще с охотой и рыбалкой у нас слабые показатели». «У нас? Да у нас в два раза выше, чем были у мужчин», — загалдели все. «Так я же сказала», — заметила вождиха, — «мы им говорим не правду, а то, что им будет приятно слышать». «А, ложь во спасение! Ну, это другое дело». После схода разошлись женщины по домам, поговорили по секрету со своими мужьями, те поговорили друг с дружкой, а утром пришли мужчины и заменили старушенцы на старейшин, а вождиху на вождя. И стали снова ходить на охоту, рыбалку и руководить племенем. Папа по доисторическому пад, хата, как мы знаем, хат, ариар — тайное слово власти, которое настолько тайное, что в нем никакого смысла нет, и без него слово «патриархат» никак не получится. Вот так началась эпоха патриархата, которая продолжается до наших дней. Доисторические школы. Сначала старейшины не хотели делиться с соплеменниками своими знаниями, накопленными за жизнь. А то что же получится? Все будут обладать их знаниями, так и уважения к ним старейшинам не будет. Но от такого эгоизма тяжело приходилось жителям племени. Постоянно они совершали ошибки, стоящие им здоровья. Вот, скажем, старейшина Гры однажды наступил на грабли ногой, упал и очнулся с огромной шишкой на лбу. Гры решил повторить опасный эксперимент. Снова наступил на грабли, и вновь очнулся он, но уже с двумя огромными шишками на лбу. И понял мудрый Гры, что на грабли наступать не следует, а то ведь можно и совсем без лба остаться. Своим ценным опытом Гры поделился советом старейшин. И что же? Старейшины, наученные мудростью Гры, никогда не наступали на злокозненные грабли. А рядовые члены племени ходили с разбитыми лбами, ведь никто им не говорил, что на грабли наступать не надо. А шишки, между прочим, отражались на охотничьих и рыбачьих показателях. Или, проще говоря, с разбитым лбом на охоту не пойдешь и на рыбалку не поплывешь. «Пора», — сказал тогда старейшинам Гры, «пора нам делиться нашей мудростью со всем племенем. А то не равен час, совсем мы останемся без еды». Так вот и появилось важное решение о создании школ для передачи мудрости первым ученикам. В первых школах все было примерно так же, как и теперь. Только предметов для изучения было меньше, и главный упор делался на практические занятия. Сейчас мы вам расскажем, как проходил рядовой урок арифметики в доисторической школе. Арифметика. Учитель, почтенный Хы, задавал вопрос: «Сколько будет 1 + 1?» «Вот у тебя бы есть рыбка», — говорил учитель. «Мама на обед с собой дала», — отвечал «бы». «Вот, правильно, и у Бу есть рыбка». «Есть», — отвечал Бу. «А теперь, дети, положите обеих рыбок на тарелку и принесите мне». Дети повиновались и клали на стол учителя тарелку с двумя рыбками. «Вот», — радовался учитель Хы, — «повязывай на шею салфетку. 1 и 1 — 2. Поняли?» «Поняли!» — кричали дети. «Перемена! Всем приятного аппетита!» — говорил учитель и приступал к трапезе. Ел 2 рыбок. «А мы как же?» — спрашивали Бы и Бу.
13: «А вы должны быть довольны тем, что внесли свой вклад в науку», — отвечал учитель, обсасывая косточки.
11: С тех пор и повелось, что в науке есть те, кто вносит свой вклад в нее, и те, кто пользуется ее плодами.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Как поймать мамонта. Первобытная история».
11: Добывание огня. Урок первобытного труда. Держи стрелу 2 руками, болван, верти ее быстрей. Из искры возгорится пламя, а заодно ладони грей. Дикарь, трудись, не зная лени, не пропадет твой скорбный труд. Уже пошел дымок в полене. Кукушкин, где твой мох и труд? Орал учитель первобытный: «Не можете разжечь дрова?» И всех подряд лупил дубиной. Куницын — кол, Медведев — 2. Охота и рисование. Если вы думаете, что в первобытных школах дисциплина была дикая, то вы глубоко ошибаетесь. Ученики в те времена были очень усердными. Вот представьте, что ученик прогулял школу, а потом пошел на охоту со старшими. Все охотятся в меру своих сил и способностей, а он даже не знает, что на охоте делать и как метать эти нехорошие дротики. Метнет и в соплеменника попадет, а тот потом его так отлупит, что он за парту сесть не сможет. В общем, школьники в те времена школу не прогуливали и тщательно учили теорию, потому что без теории не бывает практики с положительным результатом. Первой и главной наукой для мальчиков была охота, занятие, предназначенное им с рождения. Правда, охоту изучали и девочки, на всякий случай и из общей женской любознательности. А теперь вы спросите, как можно изучать охоту в тихом и отгороженном от зверья месте? Знайте, что тот же вопрос задали себе и доисторические учителя. Думали они, думали и, наконец, придумали. Ну, а произошло это так. На уроке охотоведения учитель объяснял ученикам: «Бизона надо поражать копьем в хребет». «А где у него хребет?» — интересовались ученики.
13: «Сверху».
11: «Сверху чего?»
13: «Сверху бизона».
11: «Это как?» — ныли непонятливые ученики.
13: «Как-как?»
11: — рассердился учитель и на стене пещеры, где проходили занятия, нарисовал бизона. «Вот», — показал он пальцем на бизона, — «бизон, а вот его хребет. Ясно?»
13: «Ясно», — ответили ученики. «Ну, слава богу», — отер пот с лица учитель.
11: С тех пор стали учителя на стенах пещеры рисовать сцены охоты на разных животных, травоядных и хищников. Так появились первые настенные учебные пособия для школьников. Их рисовали учителя, которые по совместительству стали преподавать рисование и художественную культуру и получали за это двойную зарплату.
13: Досок в школах тогда не было, поэтому учителя вызывали учеников к стене. Да, так и говорили: «Хилый Ги, иди к стенке, быстро!» И Ги шел, страшась своей участи. Потом, когда появились первые доисторические организации юных охотников и рыболовов, на стенах стали рисовать газеты, которые и тогда, и теперь называются стенгазетами. Одно было плохо в пещерных школах – отсутствие вентиляции и дневного света. Поэтому со временем учителя придумали рисовать пособия на глиняных табличках. И придумали их в государстве Шумер. Так учителя могли заниматься с учениками при дневном свете и на свежем воздухе. Да и таблички ученики могли брать домой, чтобы там по ним усердно и с пользой заниматься. Но это было уже потом, а мы пока говорим про доисторические времена. Охота на мамонта. Из учебного пособия. Перевод с древне-неандертальского. «Чтобы вам попался мамонт, целый месяц ройте ямонт. Попадают мамонты лишь в большие ямонты. Ямонт свой, прикрыв травою, с воплями «Ату! Ату!», с диким криком, жутким воем, подбегайте к мамонту и гоните прямонт в ямонт, чтоб туда свалился мамонт, и у вас, ура, ура, мясо целая гора. А когда попался мамонт, разведите костерок, а затем бросайте в ямонт лук, шафран, укроп, чеснок. Чем душистей травонты, тем вкуснее мамонты». Другие предметы. Кроме охоты, в школе еще изучали рыбалку и географию. Были также уроки природоведения, на которых школьников учили отличать съедобные грибы от несъедобных, а чернику от волчьих ягод. Тем, кто съел неправильный гриб, тут же делали клизму. Самым главным предметом во всех классах был труд. Каждый день было не меньше 6 уроков общественно полезного труда. Конечно, занятия физкультурой тоже были и даже напоминали нынешние. Отличие состояло в том, что если сегодня прыгают через деревянного козла, то тогда прыгали через настоящих козлов, весьма злобных и неуживчивых нравом. И по лианам лазали первобытные школьники, а не по канатам, хотя разница здесь и незначительная. Скажем честно, доисторические ученики были во многом похожи на сегодняшних детей. Также не всегда слушались учителей, также на переменах бегали и вопили зверскими голосами. Но что понимали древние ученики, без учения им не выжить в диком безжалостном мире. А сегодняшние школьники не всегда это осознают и учатся кое-как, что вредит им потом во взрослой и ответственной жизни. Боги. Откуда появились боги, до сих пор науке не очень ведомо. Но мы думаем, что богов придумали дети. Помните, когда мы были в детском саду, часто с нами ссорились некоторые мальчики? Например, играем мы в песочнице, подходит к нам мальчик и требует отдать ему наши ведерки с лопатками. Мы, конечно, говорим ему, что наши лопатки и ведерки куплены нашими родителями. Тогда мальчик говорит: «А не дадите, так я вас побью». А мы отвечаем: «Если ты нас побьешь, наш старший брат тогда тебя точно побьет». А мальчик отвечает: «А мой старший брат побьет вашего старшего брата». А мы говорим: «А наш папа побьет твоего старшего брата». А он говорит: «А мой папа побьет вашего папу». В конце концов доходили до прапрадедушек, которых ни у нас, ни у мальчика уже не было, и говорили: «А дух моего прадедушки побьет дух твоего дедушки». В общем, мы добирались до неведомых небесных покровителей, которых не видно, но которые обладают таинственной великою силою. Так делали и доисторические мальчики и девочки. И это они впервые в истории изобрели богов. Надо сказать, взрослым эта идея понравилась. И стали они придумывать богов на каждый случай жизни. Бога дождя, бога грома, бога засухи, бога леса, бога реки, бога понедельника, бога вторника. И назвали люди тех богов идолами. И скоро так получилось, что идолов стало намного больше, чем жителей племени. А ведь идолам положено приносить жертвы. Кому жареного барашка, кому копченую курочку, а кому и печеного теленка. Приносят люди многочисленным идолам жертвы, а самим уже еды не хватает. Тогда они сократили количество идолов до разумного количества, а потом и вообще выбрали одного идола из всех, самого сильного и неприхотливого, и равнодушного к вкусным жертвам, и назвали его Богом. Правда, никто точно не знал, любит ли Бог вкусный дым, но его мнение в данном вопросе первобытные люди не спрашивали, потому что выбрали его по своему вкусу и подобию. Так из идолопоклонства появилось единобожие. Но это случилось уже намного позднее. Общение с духами. В самом начале, когда люди хотели связаться с первобытными духами, обитающими где-то высоко в небе, они посылали к ним гонцов, чтобы те встретились бы с ними лично. Сгибали люди самую высокую пальму до земли, за верхушку цепляли гонца, который, как правило, был не слишком доволен этой болезненной процедурой, отпускали верхушку, и летел гонец прямо по назначению — в космос. Примечание. Космос — так назвали место обитания духов, потому что у гонцов от волнения космы вставали дыбом. Правда, очень скоро появилось у этих запусков в космос много противников. Первыми противниками были те, кого племя выбрало в гонцы. Вторыми — люди, жалеющие пальмы, озабоченные и так не слишком хорошей экологической ситуацией. Да и остальные члены племени склонялись к той точке зрения, что да гонцы долетают до этого космоса, с духами говорят, задают им важные вопросы и получают полезные ответы, а обратно в племя не возвращаются. В общем, не все были довольны результатами первых космических полетов, и тогда решили придумать более надежный способ для связи с мудрыми духами. Шаман. И вот как-то утром вышел Ша из пещеры, увешанной разными амулетами, и никто его узнать не может, даже бывший жен. А Ша и говорит: «Теперь я не просто Ша, а шаман, духами обласканный, и с этого дня могу вам обеспечить бесперебойную связь с космосом. Конечно же, не бесплатно. И учтите, мои услуги стоят даже меньше, чем обыкновенная связь с мобильного телефона». Люди обрадовались такой недорогой возможности и стали ходить к Ша днем и ночью, чтобы разговаривать с духами.

0: и советуют ему думать не о бизнесе, а о душе. И шел домой счастливый и уверенный Ма, зная, что с бизнесом у него все будет хорошо, а душа, ладно, как-нибудь проживет и без его мысли о ней. Конечно, мучил доисторических людей один вопрос. А точно ли общается шаман с духами или делает вид, что с ними общается? Но на этот вопрос ответ получить можно было только от самого шамана или у духов. А поскольку вопрос задавался духом через шамана, лицо заинтересованное, то люди всегда получали один и тот же ответ. Шаман честно общается с духами, которые очень довольны его посредничеством. Кстати, в некоторых первобытных школах проводились уроки духовного образования, сокращенно «уродобр», на которых детям рассказывалось о духах, их могуществе и важности для племени, а также о тотемах — животных, растениях или предметах, в которых живут эти духи. Эти уроки тоже вели шаман. Тотемы. Урок духовного образования. «Важнее в жизни нету тем, — оскалился учитель, — усвойте, дурни, что тотем — наш дух и покровитель. Тотем оберегает род и охраняет племя. Дух наших прадедов живет и здравствует в тотеме. Мы — племя белого бобра, бобрам ура, ура, ура. Убить ты можешь диких львов и жарить носорога, но тот, кто трогает бобров, наказан будет строго. Ты ненароком можешь съесть прабабку или деда. Чем вызвать духов гнев и месть, уж лучше съешь соседа. А если кто убьет бобра, от жизни пусть не ждет добра. Я никогда бобра не съем и жрать не стану скунса, хоть это и не наш тотем, но есть его невкусно».
1: «Но как, учитель, можно есть других племен тотемы? Мы оскорбим их дух и честь».
2: «А это их проблемы. А мы бобры, бобры, бобры. Умны, сильны, храбры, добры».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
2: Деньги. В самом начале денег у людей не было. Они им были просто не нужны. Люди не покупали вещи, а менялись ими. Менялись доисторически люди примерно так. Один давал другому кусок мяса за три рыбы. Три рыбы он менял на одну стрелу с каменным наконечником. Стрелу он менял на две веревки, сплетенные из лиан. Две веревки менял на большую корзину. Большую корзину менял на маленькую корзину и кусок мяса. Так получалось, что человек, умевший выгодно меняться, приходил на рынок с куском мяса, а уходил с тем же куском мяса, унося его в новенькой корзинке. И называлось все это натуральный обмен. Почему? Потому что тогда все было натурально. И мясо, и веревки, и корзины без синтетики, пластмассы и разных биодобавок. Как вы понимаете, все выигрывать при обмене не могли. Обычно большинство проигрывало. И вот это большинство и потребовало прекратить жульничество меньшинства и придумать деньги. Идея хорошая, конечно, придумать деньги, но как и из чего? Собрались старейшины и стали думать. А тут пробегал мимо мальчик с корзинкой камешков. Позвали его старейшины и говорят: «Мальчик, а зачем ты несешь камешки в корзинке?» А мальчик отвечает старейшинам вежливо: «Несу я эти камешки, уважаемый, чтобы своей детской рукой бросать их в реку, дабы эти плоские камешки отскакивали от волн». Переглянули

0: старейшины, один из них даже лоб мальчику потрогал, не жар ли у него. Взял его тогда старейшина за ухо и ласково спрашивает: «Мальчик, ты что тут нам лапшу на уши вешаешь? Говори все как есть, сорванец». Ну, тогда мальчик и рассказал, что они с ребятами соревнуются. Бросают плоские камушки по воде, те от нее отскакивают. Побеждает тот, чей камушек больше раз отскочит. Тогда же мальчик поведал любознательным старейшинам, что самые лучшие — гладкие камешки, овальные или круглые, без выщерблен и изъянов. И тут старейшина синила. Ровные округленные камешки, похожие на будущие монеты, вот они, наши долгожданные денежки. Так и получилось, что у доисторических людей появились каменные деньги. Все хорошо бы, но одна проблема вскоре озадачила всех. Маленькие камешки шли на покупки незначительных и мелких вещей, а для покупки чего-нибудь более серьезного, новой пары крокодиловых ботинок или модного пальто из ягуара, камешки требуются покрупнее, килограмм 10 каждый, а то и больше. Ну, а чтобы купить пещеру с капитальным ремонтом, тут уж нужно несколько гладких валунов весом по более 2 мамонтов. Представьте, живет богатый, всеми уважаемый человек, а богатство у него — огромный валун, не сдвигаемый даже трактором с места. Не сдвигаемым, а все равно боязно богачу, что отойдет на час, украдут, укатят валун разные жулики и супостаты. И сидит он на своем валуне, печалится, и бросить не может, и жить на валуне тоже удобство ниже среднего. Решили тогда люди делать деньги из камней круглых и с дырками посредине, чтобы не было подделок. А то ведь кто-то не работает, не пашет, пойдет на речку, наберет камушков и выдает их за деньги. А как отличить просто камешек от каменной монеты? Никак, без такой вот предосторожности. Дырки в камешке правильной круглой формы. Так люди и стали ходить. Брали веревку, вешали на шею и на веревку нанизывали денежные камешки. У богатых камешков разного размера на шее висело столько, что шеи их пригибала тяжестью к земле. Верите нам? Если нет, то поглядите вокруг. Многие женщины носят ожерелья из красивых кругленьких камешков, которые называются теперь каменными бусами. Добавим еще, что там, где не было круглых камушков, первыми деньгами стали красивые ракушки каури, а в некоторых местах даже перья птиц. Оттуда и пошло выражение «легкие деньги». Натуральный обмен. История бизнеса. Начался первый бизнес с обмена. Дай мне камень, получишь полено. Ты мне рыбу, а я тебе мясо или бочку брусничного кваса. Поначалу обмен был нормальный, был и камень, и квас натуральный. Но пока все дотащишь до кухни, рыба с мясом возьми, да и стухни. Это было не очень удобно, а порой не очень съедобно, и ругались несчастные предки, по дороге протухли креветки. Иногда так случалось с обменом. Тресни камнем, получишь поленом. Били часто купцы по мордасам, то селедкой вонючей, то мясом. Как-то вышла серьезная сцена. Вдруг поспорили 2 бизнесмена. Первый выкрикнул, как ненормальный: «Это ж просто обман натуральный! Ты подсунул мне тухлую воблу, и второго дубиную по лбу, а второй камнем первого треснет». Дальше было еще интересней. Сдвиг случился, в мозгах посветлело. Бить друг друга в натуре не дело. Обозвать нужно что-то деньгами. Дикари поскрипели мозгами, чем друг друга стучать по макушке. Будем мясо менять на ракушки, а ракушки не пахнут, не тухнут и как шкурки на солнце не жухнут. Серебро — штука редкая тоже, значит, будет и стоить дороже. Да и золото нравится людям, мы менять все на золото будем. Началось все, конечно, с обмена, но к обману пришло постепенно. И дошло до такого обмана. Стали деньги тащить из кармана. Стали в банках обманывать страшно и счета обнулять в интернете. Но об этом не знали пока что бизнесмены. Наивные эти. Первый парикмахер. Доисторические люди не стриглись и не брились, поэтому со временем бороды у них отрастали до земли, а волосы еще длиннее. Во время ходьбы бедняги постоянно наступали на свои бороды, а волосы волочились за ними, то и дело цепляясь за сучья и коряги. Хуже того, волосы лезли в глаза, мешая охотникам охотиться, собирателям собирать, а рыбакам вовремя подсекать рыбу. Над племенем нависла угроза гибели. Собрался совет старейшин и стал думать, что делать. Приняли решение выводить волосы огнем и прыгать через костер. Но после двух попыток прекратили. Первые добровольцы с ожогами лежали в пещерах и стонали. Вид у них был ужасный, а волосы торчали клочками, как у собак, больных лишаем. Тогда и поднялся дровосек Ге. Он славился тем, что от одного его удара падало большое дерево, и сам он был здоровый, и топор у него самый острый.
1: «А что, — говорит, — я могу попробовать всем вам волосы укоротить. Кладите головы на пенек, но, если что, не пеняйте».
0: «А если что, это что?» — заволновались все.
1: «Это я так, на всякий случай. Ну, если промахнусь и по голове попаду, хотя я пока еще не промахивался».
0: Так Ге стал первым парикмахером, стриг всех топором. И хорошо стриг, надежно. Правда, иногда промахивался, но очень, очень редко. Первобытная гигиена. Скажем честно, с личной гигиеной у наших предков дело обстояло плохо. Мамонты были гордыми животными и работать пылесосами отказывались. Стиральных и посудомоечных машин тогда еще не изобрели. Посуду мыли редко, обычно ее вылизывали собаки. Сами люди мылись и того реже, и не потому, что им нравилось ходить грязными, а потому что слой грязи заменял майку, рубашку, а то и свитер. Стоило кому-нибудь помыться, как он тут же замерзал. Чистоплотность — это, конечно, хорошо, но жизнь дороже. Особенно грязными были охотники. Рыбакам, хочешь не хочешь, приходилось в воду лазить за уловом, а вот охотники специально мазались всякой дрянью, чтобы их человеческий запах не отпугнул добычу. «Белка зубы сломала корку из моей грязи. О, какой у меня слой!» — хвастал один. «Белка! Ха! От меня пантера когти обломала!» — говорил другой. «Ха!» — хмыкал третий. «От меня три жены сбежали! Вот какой я вонючий!» И четвертая бы убежала, но в обморок упала. И потом они пели у костра веселые охотничьи песни. «Я силен и могуч, потому что я вонюч, ведь из грязи у меня настоящая броня, и никто не съест меня, мня-мня, мня-мня-мня». Так они и жили, гордые, грязные, вонючие и счастливые, пока женщины не научились шить хорошую теплую одежду, вязать из шерсти теплые носки и варежки. Тогда охотники дружно вздохнули и строем пошли в баню. Первобытная мода. Шубы. Первые моды были на шубы. Вообще, как только первая шуба появилась, а ее шил мерзляк Пу, на нее сразу началась мода. Шуба была теплая, практичная и меховая. И довольно быстро у всех членов племени, от вождя и старейшин до маленьких детей, появились одинаковые шубы. Из бизона, с начесом. Первым такое равенство не понравилось вождю. В толпе он стал похож на всех, и ему перестали кланяться. Позвал вождь Пу и говорит: «А ты мне можешь шубу такую сшить, чтобы все сразу видели, что я вождь?» Пу сказал, что подумает. Через неделю он пришел к вождю с шубой. Один рукав был длиннее, другой короче. Одна пола волочилась по земле, другая еле прикрывала бок. Шуба была холодная, шитая из кожи анаконды. Вождь примерил ее и спрашивает: «Ну как?»
1: «Отлично! Теперь каждый издалека увидит, что вы вождь!» Этот день можно считать днем рождения высокой моды.
0: Обувь. Летом доисторические люди ходили босиком. А зимой они не ходили босиком, они босиком бегали. Уж очень мерзли ноги. А вы помните, что люди всегда пытались учиться у природы? И вот собралось все племя и стало решать, как зимой ноги не морозить до полного окоченения.
1: «Я что заметил?» — сказал шустрый Ту. «Олени тоже босиком бегают, и им ничего, может, и нам тоже копыта отрастить. Или у оленей забрать, к ногам привязать?» «Нет!» — зашумели все. «Если тебе нравится, ты и бегай на копытах. Хотя, а при чем тут олени? Вон медведи, у них на лапах шерсть». «А я о чем говорю?» — ободрился Ту. «Давайте отрастим шерсть на ногах».
2: «Да что ты все отращивать чего-то собираешься?» «Нет, вторая идея была лучше. Возьмем и отрежем у медведей то, что нам надо. То есть ничего лишнего, только на обувь».
0: Отрезали. Вставил ноги доброволец Хы, дотянул ботинок до колен.
1: «Хорошо», — говорит. И пошел по снегу медленно и плавно, а все остальное племя запрыгало за ним. «Ух ты!» — кричали одни. «Понты!» — кричали другие.
0: В результате появилось название для первой в мире обуви — унты. Вскоре у всех в племени были такие вот ботинки до колен. Потом их научили сшивать из шкур разных животных. Особенно модными были унты из оленьих шкур. На севере они и теперь в моде.
1: А вождь? Ему шили ботинки из обрезков анаконды, которая пошла на его шубу, чтобы в тон было.
0: Правда, по снегу в таких не походишь, но ведь вождю никуда ходить и не надо.
1: Зато по таким ботинкам сразу видно, что он вождь.
3: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Как поймать мамонта. Первобытная история».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Обида». Читает Алексей Шулин.
1: В соседней комнате был накрыт стол. Из полуоткрытой двери Погореловского кабинета видна была только часть стола с большим холодным гусем на блюде и пестрым винегретом в высокой хрустальной вазе. Толстый инженер Бызин, грузно сидевший в английском кожаном кресле, воровато посматривал одним глазом на гуся и мечтал о лапе, покрытой толстой кожицей. Он сегодня не обедал. Поэт Вася, примостившись около окна рядом с Нюточкой, думал о том, как он пойдет провожать ее домой, и робко пытался прикоснуться щекой к ее волосам, пахнущим нежным и ласковым запахом скромных духов. Остальные гости разместились на диване и по сторонам с той тихой и деликатной покорностью, с какой дожидаются в подъезде, пока пройдет дождь. Погорелов вынул из стола прошитую черными нитками рукопись, сипловато откашлялся и, потеребив рыженькую бородку, заранее обиженно спросил:
2: «Может, не стоит читать, а?»
1: «Читайте, читайте», — деревянным тоном ободрил толстый инженер. «Читай, Аким Петрович!» Грустно уронил тихий старичок с дивана, все время шевеливший губами. «Читайте!» Погорелов начал читать. Поэт Вася успел уже подобраться к Нюточкиной руке и убедиться, что у нее нежнейший мизинец в мире. Толстый инженер еще раз обижал холодного гуся алчным взглядом и успокоил себя, что ужин все-таки будет. Тихий старичок на диване закрыл глаза и активнее зажевал губами. Погореловская повесть зареяла в воздухе.
3: «Свежевали барана!» — гудел авторский несдержанный баритон. «Сначала выпустили кишки, были они холодные, скользкие и пахли швейцарским сыром. И навстречу утреннему солнцу выглянули из распоротого живота остальные многоцветные бараньи внутренности».
1: Толстый инженер испуганно посмотрел на холодного гуся и пестрый винегрет, и его слегка замутило. Он нервно ткнул дверь ногой, и когда она закрылась, подумал: «Кажется, ничего не ел, а тошнит. Из чего бы это?» Погорелов перевернул страницу.
3: «Крепкая, как обгорелый кирпич, Авдотья приблизилась к пятаку. В ней торжествовало женское, от нее пахло потом степных кобылиц, в волосах гордо гнездились репья и соломинки, а угреватая кожа на лице напоминала седло кочевника. Пальцы были в кизике и торфе».
1: Поэт Вася быстро отодвинулся от Нюточки, заметив, что у нее большие уши, ноздреватая кожа на шее. Ему стало жалко себя, и домой он решил идти один.
3: «Строили дом», читал через страницу Погорелов. «Сначала привезли доски. Доски были двухдюймовые и трехдюймовые. Потом привезли гвозди. Гвозди были короткие и длинные. Зычными шагами загуляли плотники. Некоторые были с пилами, некоторые без пил. Некоторые пилили, а некоторые строгали. Утром они вставали, а вечером ложились спать.
4: «Ваш ход!» — бойким голосом сказал тихий старичок на диване, внезапно проснувшись. Сконфуженно умолк, но потом деликатно спросил. «А он что?»
3: «Кто что?» — сердито посмотрел на него Погорелов. «Герой?»
4: «Герой», — согласился старичок.
2: «Я, знаете, враг этих самых фабул и сюжетов», — сухо заметил Погорелов. «Надо брать жизнь как таковую. В дальнейшем герой крепнет, покупает гармошку, и на этом я обрываю первую часть. Во второй он, по моему замыслу, гонит смолу в основном». Наступило скорбное молчание. «Предлагаю поужинать», — горько и враждебно предложил хозяин. Гости робко поднимались с мест. Толстый инженер вспомнил о цветных бараньих внутренностях и вздохнул.
4: «А не хочется, Аким Петрович, спать надо с легким желудком».
2: «А вы, Нюточка, Вася вас проводит потом?»
3: Поэт Вася вспомнил об Авдотье, которая пахла степными кобылицами. Уныло констатировал, что Нюточка тоже женщина, виновато посмотрел на нее и уклончиво сказал: «Не по пути нам, Аким Петрович, до трамвая, конечно, другое дело».
1: Тихий старичок посмотрел на развернутую рукопись и подумал: «А вдруг после ужина еще дочитывать будет? Может, у него эту самую гармошку на 30 страницах покупают?» И быстро засеменил к выходу. Когда гости разошлись, Погорелов разделся и подошел к этажерке, на которой лежал только что полученный толстый журнал. Он кисло перелистал неразрезанные страницы, зевнул, бросил журнал на кучу газет, пылившихся в углу, и, влезая под одеяло, прошептал обиженно, сердито: «Тоска!
2: И зачем только печатают всю эту муру? Даже почитать нечего».
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Обида».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российское оружие по праву считается одним из самых надежных и эффективных в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу выступил на церемонии вручения государственных наград ветеранам и работникам ОПК в преддверии Дня оружейника.
2: Подчеркну, мы будем и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК. Предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войска самое современное вооружение и технику. Выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения. Современные вызовы требуют от нас постоянно двигаться вперед. Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу.
1: Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружения и техники, добавил Владимир Путин. С начала спецоперации производство боеприпасов и средств поражения выросло в 22 раза. Радиолокационных станций почти в 5 раз, а бронетанкового вооружения в 2,5 раза. Дмитрий Песков заявил, что скрытой мобилизации после выборов в Госдуму не будет. По словам представителя Кремля, у российских властей нет планов призвать до конца года еще 300 тысяч человек. Так он отреагировал на публикацию западных медиа, где утверждалось обратное. Ранее Песков также называл сообщения о подготовке новой мобилизации информационными утками, которые распространяются для дестабилизации обстановки. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов поражены в порту Южной Одесской области сухогруз с грузами военного назначения, в порту Одесса танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии, а также сухогруз, который перевозил в порт Одесса военные грузы, добавили в оборонном ведомстве. Россия в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза расширила список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. 21-й пакет санкций ЕС был утвержден в июле. В него вошли ограничения против 48 физических и 170 юридических лиц, а также дополнительные меры в энергетическом, финансовом и торговом секторах. В частности, ЕС расширил ограничения в отношении российского теневого флота, банков и криптосервисов. Ведомстве заявили, что последующие санкционные решения Евросоюза также будут получать ответ со стороны Москвы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
4: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
3: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Современная фотография – дело настолько привычное, что никого сейчас не удивляют даже снимки, сделанные 2-3-летними малышами. Но всего 200 лет назад фотоаппараты были громоздкими, а фотопластины – хрупкими. Иван Болдырев, родившийся в середине 19 века в станице Терновской Донского войска, взял в руки не отцовскую шашку, а именно этот здоровенный сундук, которым намеревался ловить свет и тени. Иван Васильевич был не просто талантливым фотографом. Он был настоящим гением-изобретателем, чьи идеи опережали свое время. Представьте себе, чтобы снимки получались ярче, четче и охватывали больше пространства, он создал короткофокусный объектив для фотоаппарата, совершил настоящий прорыв в фототехнике.
5: Ну ты
6: в 1889 году мастер сконструировал моментальный затвор. Эксперты признали его лучшим среди всех, что были тогда на рынке. Это изобретение позволило впервые запечатлеть движение с высокой четкостью. Кроме того, в начале 1880-х годов Болдырев работал над созданием смоловидной пленки-пластинки, иными словами, первой гибкой фотопленки, задолго до зарубежных аналогов. Патентов на свои изобретения Болдырев так и не получил. Не было денег на оплату заявки. Его работы ценили в Париже и Лондоне, но в России о нем почти забыли. А зря. Ведь именно такие энтузиасты, как Болдырев, заложили не только художественные, но и технические основы современной фотографии.
5: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

До революционной России существовала экспедиция заготовления государственных бумаг, аналог сегодняшнего госзнака. Чтобы устроиться туда на работу, требовалось поручительство двух работников. Они должны были знать новичка лично. Если новый сотрудник не оправдывал доверия, его увольняли вместе с

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Как я не написал статью об арктическом туризме, и что из этого вышло? После возвращения домой я отправился в командировку. Маршрут: Архангельск, Соловки, Дудинка, Игарка, Мурманск. Отправитель: литературная газета. Аванс: 85 рублей. Цель командировки: принять участие в первом арктическом туристском рейсе теплохода «Вацлав Воровский» и описать виденное, как всегда, правдиво и талантливо. 6 сентября прибыл в Архангельск с пишущей машинкой Эрика в чемодане. Когда чемодан вышвырнули из самолета на бетон аэропорта, молнии лопнули. Я давно знаю, что на севере с вещами случаются неожиданности. 14 лет назад я был молодым, блестящим, проворным флотским лейтенантом. На мой чемодан в Мурманске переехал маневровый паровоз. В чемодане был кортик. Он числится за ВМС, военно-морскими силами, до сих пор. Потому что я не знал еще, что по любому поводу нашей жизни следует составить акт при двух свидетелях. Теперь я об этом знаю. Однако амортизация сердца и души уже велика. Акт на лопнувший чемодан я не составил. Перевязал чемодан брючным ремнем и поехал в местную газету отмечать командировку. Известно, что интеллигентный человек, оставшись без брючного ремня или подтяжек, сразу превращается в гопника. Потому эти вещи в милиции отбирают первыми. Я чувствовал себя неловко в редакции газеты. А там еще сидел столичного, лощеного вида мужчина и орал по телефону в Москву: «Белоснежный! Понимаете? Белоснежный! Да-да, как чайка! Птица такая! Птица! Белоснежный, как чайка! Лайнер! Вацлав Воровский! Застыл у причала! Повторите!» Я представился, придерживая брюки. «Еще один корреспондент!» — сплеснул руками секретарша. «А что, нас уже много? Журнал «Турист», «Вечерняя Москва», «Неделя». Я не собирался показывать, что литературка способна бояться конкурентов. А на деле совсем скис, потому что выступал в роли спецкора второй раз в жизни. Кроме того, никакой я не газетчик. Я боюсь людям вопросы задавать. Слишком я деликатен, скромен и не уверен в себе, чтобы лезть в души людей выспрашиваниями. Я обычно на тонком лиризме выезжаю, на самоанализе и пейзажах. Мы познакомились со столичным коллегой, и он повел меня на причал. По дороге рассказал, что приехал вчера, в море никогда раньше не был, но уже начал работать над подвалом «Спасите наши души». «Чур не воровать», — сказал коллега. «Это расшифровка сигнала бедствия». Я был зол на расползающийся чемодан и сказал, что сос есть сос, никаких там душ нет. Все это выдумки и ерунда. Пусть коллега лучше поможет мне тащить вещи. И он помог. Я ему был благодарен. Но потом, уже в рейсе, он так надоел мне куриными темами подвалов и глупыми вопросами, что разок пришлось выгнать его из каюты. На белоснежном лайнере я прошел к чифу, то есть старшему помощнику капитана, и представился. От чифа на судне зависит все. Капитаны витают слишком высоко над грешной землей и святым морем, чтобы от них была реальная помощь в судовом быту. Это я пишу для всех спецкоров литературки. Делюсь опытом. Естественно, что я получил в полное распоряжение двухместную каюту, а коллеги остались в таких каютах подвое. И это вызвало ко мне нездоровый интерес. Но когда коллеги узнали, что я на командировку получил 85 рублей, то утешились. Я распаковал чемодан. Эрика оказалась разбитой вдребезги. Это был удар ниже пояса. Если настоящий хороший писатель привыкает создавать образы на машинке, у него вырабатывается отвращение к перу и карандашу. Туристы весело шумели за окном каюты, собирались к Ломоносову. За оградой причала я видел Петра Первого. Вокруг Петра мальчишки играли в войну, лупили друг друга вырванными с корнем подсолнухами. Булькала северная Двина. «Надо, «Надо было составить акт», — твердил я. «Когда ты научишься, дубина, жить по-человечески?» 7 сентября стали на якорь у Соловков. Было объявлено, что для доставки туристов на острова еще позавчера из Кандалакши вышел специальный катер. Это мне не понравилось. Знаю я эти катера из Кандалакш, Пиник и так далее. Здесь работает невозмутимый народ, поморы. Они никогда никуда не торопятся. Я отправился к старпому на разведку. Чиф сидел грустный. Перед ним грустно стоял боцман. Боцмана звали Дракон. Это был самый здоровенный из всех боцманов-драконов, каких я видел. «Придет катер-то?» — спросил я Чифа. «Исчез без вести», — сказал Чиф и слабо ругнулся, глядя в окно на зеркально-штилевое море. Дракон тяжко вздохнул. Ему, очевидно, предстояло возиться со спуском на воду судовых плавсредств и самому переправлять туристов в монастырь. «Подождем до обеда», — спросил дракон с надеждой. «Подождем, паренек», — обреченно согласился старпом. «На каждом судне бытует особо любимое обращение друг к другу в нестрогое время. На Вацлаве Воровском таким словом было «паренек». Помню, на Вытегре все звали друг друга «организм». Боцман являлся ко мне и говорил: «На покраску корпуса надо 5 организмов». Я отвечал: «Больше 3 организмов дать не могу». На одном рыболовном траулере главным обращением было «сундук с клопами». Штурман кричал с мостика: «Когда этот сундук с клопами флаг спустит?» Сундук с клопами, то есть подвахтенный матрос, бежал куда следовало и спускал флаг. Часто употребляется слово «волосан». Раньше оно имело оскорбительное значение. Рыбаки плавали на угле, мылись соленой водой, не стриглись весь рейс и возвращались в родной порт, обросшие волосами, грязные и дикие. Отсюда и волосан. Теперь рыбаки возвращаются чистые, наглаженные. Оскорбительный оттенок обращения забыт. Волосан употребляется с различными прилагательными. Например, тропический волосан, шестигранный волосан, лошадиный волосан, восьмиугольный волосан и так далее. Туристы, которые с раннего утра торчали на палубе, обвешанные фотоаппаратами, в сапогах и меховых шапках, часиком к 11 стали возвращаться в каюты. Катера из Кандалакши не было. И здесь, взамен Соловецких островов, было объявлено другое мероприятие. Демонстрация кинокомедии «33». Я вздрогнул от гордости, ибо принадлежал к авторам этой комедии. Я очень хороший писатель, поэтому никогда не вижу своих книг в руках трамвайных пассажиров. Очевидно, меня читают в интимной, домашней обстановке, чтобы как следует сосредоточиться. Вообще-то я еще не встречал человека, который бы слышал мою фамилию. Это потому, что вокруг меня много завистников. И я занялся кинематографом. Бессмертный зверино-морской фильм «Полосатый рейс» — моя работа. Хотя, как и всегда, соавторы мешали мне раскрутить талант на полную катушку. Единственная современная трагедия, попахивающая Шекспиром, «Путь к причалу», испорчена композитором Андреем Петровым и поэтом Поженяном. Они сочинили популярную песню с художественным свистом. Чтобы заставить человека вспомнить трагедию, мне приходится говорить. Помните, там есть песня: «Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда». «А, — говорит зритель, — как же, помню». Действительно, попробуй такое забыть. Третье плечо. Из какого места оно произрастает? После демонстрации на Воровском фильма с голым Евгением Леоновым в главной роли я кое-что предпринял для того, чтобы туристы узнали, что я есть я. Через денек ко мне прибыла делегация и умаслила душу просьбой выступить в цикле «Интересные люди среди нас». Один интересный молодой человек, кандидат математических наук, уже выступал в цикле. Я присутствовал и узнал, что Вселенная расширяется, но молодой кандидат еще не знает, откуда, куда и зачем она это делает. Встречались мы с дамой, которая ездит по Европе и собирает коллекцию чемоданных наклеек. Я уже говорил, что страдаю застенчивостью, деликатностью и так далее. Но тоже выступил Рассказал несколько баек о якобы случившемся при съемках. Кино настолько таинственная вещь, что даже умные люди верят, например, мне, когда я вру, что у дрессировщицы тигров Маргариты Назаровой был огромный удав, и он вылез из клетки, а дело было в поезде. И вот удав переполз из своего вагона в вагон-ресторан, по дороге замерз, и в ресторане, чтобы согреться, обвился вокруг титана с кипятком, раздавил бак, обварился какао и поднял нездоровую возню и гам. Поезд остановили стоп-краном, Маргарита вбежала в ресторан, размотала удава с бак и так далее. Ну скажите, как может змея открыть 4 двери на переходных площадках вагонов? А ведь никто не сомневается. Никто никогда не дал мне затрещины. Слушать с таким напряжением, что стыдно потом из бюро пропаганды деньги получать. Кино — самый массовый психоз из всех. Это правда, что Алла Ларионова ушла к Иву Монтану, а Николай Рыбников и Симона Синьоре повесились? Отвечаешь и на такой вопрос. Потому что наш зритель лучший в мире, его надо любить и уважать. Но самые ужасные вопросы — когда ты уже пальто надел, а тебя в дверях хлоп с боков под локотки и в теорию киноискусства. Это зрители-киноведы, серьезные знатоки. Им на личную жизнь Клаудия Кардинали и на твою наплевать. Среди туристов оказалось двое таких. Фамилия одного была Лисица, другого Щегл. Они поймали меня в баре и сели по бокам. Представились. Потом Лисица сказал: «Любая фантастика, уважаемый автор, научная или там ненаучная, абстрагируясь, вы реальная, иносказательная, полезна, очевидно, тем, что позволяет четче прояснить суть процессов реальной действительности. Вы согласны?» «Это вы о 33-х или о полосатом рейсе?» — спросил я. И вспотел. «Да», — сказал Щегл многозначительно, — «о 33-х». Тогда я объяснил, что не являюсь профессиональным физиком-теоретиком, и прошу перевести вопрос на русский обыкновенный язык. «Мы хотим спросить о положительном нравственном кредо», — перевел Лисица. «Должно быть в художественном произведении положительное нравственное кредо». Я сказал, что если они признают произведение художественным, то в нем, следовательно, уже есть положительное кредо. И вспотел еще сильнее, потому что не люблю таких слов, как кредо. «Вам не кажется, что разрушительный пафос сатирического осмеяния потенциально должен быть наполнен пафосом утверждения?» — спросил Щегл, холодно и пронзительно глядя мне в лоб. Он не мог перейти от физических понятий, потенциал, например, к русскому языку. Я смутился и пробормотал что-то о необходимости щедряных. «Они необходимы», — согласился Лисица. «Но не кажется ли вам, что, занося гневный бич сатиры, нужно 33 раза отмерить?» Я с детства знал от бабушки, что отмерять надо 7 раз. Так гласит народная мудрость. Но Лисица и Щегл хотели отмерять почти в 5 раз больше, нежели русский народ. Я чего-то испугался. Ощутил почему-то дрожь в коленях. И по привычке свалил все грехи на соавторов. Благо, те были далеко. Я сказал, что мерил 33 раза. А вот соавторы совершенно разболтались, распустились, потеряли самоконтроль, дисциплину. И один, лауреат Ленинской премии, отмерил всего 5 раз, а другой, заслуженный деятель искусств, вообще докатился до того, что отмерил 4,5 раза. «Нам не было смешно, когда мы смотрели фильм», — сказал Щегл. Я сказал, что юмор прикрывает непонимание чего-либо. Когда соединяют контрасты в единое целое, ставят толстого Санчо рядом с тощим длинным Дон Кихотом, нам почему-то делается смешно. Нерешенные противоречия, объединенные под одной крышей, комичны. Маркс сказал, что человечество, смеясь, прощается со своим прошлым, в котором оно совершало ошибки, путалось в противоречиях, делало глупости. Юмор — здоровое предчувствие скорого решения противоречий. Кинокомедию нельзя сделать без юмора. Если у нас мало смешных комедий, значит, у нас мало юмора. Если у нас мало юмора, значит, нам все ясно, противоречия разрешены, глупости исчезли. И этому следует только радоваться. Когда люди чему-либо радуются, они почему-то тоже смеются. Так смейтесь, граждане. На кой черт вам комедии вообще? Лисица и Щегл смеяться не стали.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: На волнах разрастающейся вокруг меня кинославы этот разговор скоро забылся. Коллеги-журналисты передавали в эфир статьи, очерки и подвалы о подъеме специального туристского флага, о свинцовых волнах Баренцева моря, о льдах Карского. А я все общался с любителями кино и отвечал на вопросы. Терял скромность, забывая величайшие изречения творца теории относительности. Юмор и скромность создают равновесие. Знаете вы, что такое слава? Нет, вы не знаете. Это знает только Евтушенко и я, хотя моя слава распространялась на 120 метров в длину и на 20 в ширину. Таковы размеры теплохода «Воровский». Уйти в тень от славы, сжаться в маленький, незаметный, серенький комочек, уехать куда-нибудь в глушь, в Саратов, как постоянно делает это наш знаменитый поэт, я не мог. Потому что, как моряки говорят, судно посуху не обойдешь и на лошади не объедешь. Слава возбуждает. Чтобы погасить возбуждение, я пил коньяк. Но когда выпьешь, уже не до писания статей в литературку. Короче говоря, очнулся я, когда Воровский швартовался в Диксоне. Судовые динамики дружно ревели. Четвертый день пурга качается над Диксоном. Шел дождь. Отсюда диктор Всесоюзного радио когда-то начинал перечислять температуру нашей великой страны. Должен сообщить, что купцу Оскару Диксону такая честь никогда не снилась. Он тихо, мирно жил в Швеции и здесь даже близко не был. Но давал деньги Норденшельду. А Норденшельд назвал бухту именем благодетеля. Я вылез на палубу и увидел знакомые низкие сопки, тусклые низкие тучи, штабеля угля в порту, тяжелые силуэты ледоколов капитан Мелехов и капитан Белоусов на рейде, главный причал, возле которого мы ошвартовались, краны и маленький заливчик за причалом. 13 лет назад я пытался укрыть судно в этом заливчике. Шторм сатанел тогда над Диксоном. Шторм в засос, как говаривал Пастернак. Я плохо выбрал место стоянки, и судно сорвало с якорей. Я был завел его в заливчик. Но портовой диспетчер выгнал оттуда. Разворачиваясь против ветра, я отдал машине самый полный ход, чтобы побольше швырнуть стремительной воды на руль и вывернуться. Но врезал в причал. Как я был несчастен тогда, как устал, как был одинок. Стоя на застекленной пассажирской палубе лайнера, спецкор литературки, я думал о своем прошлом с завистью. Грусть несбывшихся мечтаний была во мне. Портальный кран вытаскивал из носового трюма белоснежного лайнера ящики с пивом, и грузчики дрожали крупной дрожью, ожидая, когда бутылки окажутся в их заскорузлых руках. О, пиво в Арктике! Какая это радость и удовольствие! Какое духовное приобщение к цивилизации! Туристы альпинистской цепочкой удалялись в поселок, добросовестно месили тундру, мокрую угольную пыль, грязь, сапожками, ботинками, галошами, ботами и ботиками. Я глядел на туристов и думал о том, что наименование женской милой непромокаемой обуви и судна, положившего начало российскому флоту, ботик Петра Великого, одинаковы. Вот как тесно увязаны в нашей истории женщины, флот и русская грязь. А еще я поймал себя на мысли, что с каждым посещением Диксона удаляюсь от причала все на меньшее расстояние. Году в 53-м я весело шагал через весь поселок в барак-клуб, танцевать под экатор с рыбачками, ловцами белух. Других танцев тогда не танцевали. Потом навещал только столовую. Рядом со столовой была щель, в щели канистры спирта и две бочки воды. Из одной разбавляли спирт, а в другой полоскали кружки. Над бочками висел плакат «Не пей сырой воды». Потом ввели сухой закон, и я стал ходить только до почты. Потом до могилы Тесома. Тесома я навещаю теперь. Норвежские матросы Тесом и Кнутсон были отправлены Амундсеном с Таймыра на Диксон с почтой. Им предстояло пройти 900 километров. Через 2 года на мысе Стерлигово обнаружили остатки костра. В костре консервные банки, сломанный нож, гильзы, обуглившийся человеческий труп. Останки принадлежали Кнутсонам. Тессом не дошел до полярной станции Диксона 4 километра. Почту он бросил всего в 80 километрах. 2 пакета по 20 фунтов каждый. Документы были в непромокаемой обертке и сохранились. От ворот порта до могилы Тессома 400 метров. К гранитной глыбе прислонен якорь. Вокруг якорные цепи. Я навещаю Тессома. Я знаю, что он видел огни зимовья, когда оступился, сорвался в неглубокую расщелину и не смог уже подняться. Кем считать его, думаю я, глядя на льдины, севшие на камни под береговым откосом за могилой? Победителем или побежденным? И в этот раз я навестил норвежского матроса. Рассказал, что скоро его капитан Амундсен, исчезнувший без следа в океане, воскреснет на экранах в фильме о спасении Нобеля. И что фильм будет правдивый, хороший, потому что сценарий написал старый полярник Юрий Нагибин, а снимает фильм «Отчаянный воздухоплаватель Колотозов», который одинаково хорошо знает и Кубу, и Северный полюс. Навестив Тессома, я был зарулил обратно на лайнер, но вспомнил о 85 рублях. Сознание долга — главное мое человеческое качество. Рубли надо было отрабатывать, собирать материал, делать обобщение. Я побрел по главной улице Диксона и вдребезги простыл.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Гриппозное состояние характерно тем, что все видишь в черном свете. Простой насморк стоил Наполеону в конечном счете головы. Валяясь в каюте и чихая, я придумал тему для статьи. Я решил написать о глубочайшем нашем неуважении к самим себе, которое проникло к нам в кровь и плоть. На теплоходе звучала музыка. Девушки-туристки играли в волейбол привязанным мячом, танцевали, участвовали в викторинах. Мои коллеги тоже пользовались жизнью, выясняли у стариков-туристов подробности их героических биографий. А во мне бушевали вирусы, и я на все смотрел сквозь черные очки. В музыкальном салоне устраивали выставки фотографий, напечатанных уже на судне. Восхищались видами Соловецких островов, награждали автора, это оказался кандидат наук, премией. А я потерял правильную точку зрения и залез на обыкновенную кочку. Я вдруг вспоминал Соловецкий монастырь и объявление у входа на берег. За отпуск собак в лес штраф. И двух пьяных. Пьяные лазали по крепостным стенам, материли туристов, гоготали и выламывали доски загородки. Бледная девица, экскурсовод, смотрела на них с ужасом. Никто из туристов не дал им в морду. Все делали вид, что ничего не видят. Экскурсовод сказала, что у заповедника нет денег на сторожа. Я подумал, как жутко ей жить здесь длинную зиму. Среди руин, среди святых камней, среди тысяч неизвестных могил. Знакомый моряк, который служил на Соловках в войну, как-то рассказывал в кают-компании веселую историю. Рыли в горе гараж и наткнулись на склеп. В склепе лежал старец. Он был похоронен 200 лет назад, но отлично сохранился. Даже платье порвать оказалось трудно. Старец был при бороде, золотом кресте и бляхе. Золото содрали, а труп вытащили и посадили возле дороги на пенек. Подперли лопатой, в рот сунули самокрутку. Шла по дороге женщина, кликнула старца, присмотрелась и ахнула в обморок. «Боже мой!» Как хохотала кают-компания, как хохотал рассказчик, как хохотал я сам. Соловки — это не акварельные краски моря, зеленых холмов, и не монастырь, как постройка сказочных богатырей. Соловки — это запах тления и разрушения. Вот такие мысли начали вдруг приходить мне в голову и складываться в статью. В уме я резал такую правду-матку, что сам вздрагивал. Я совершенно утерял потенциал пафоса утверждения и резал, ни разу не отмеряя. «Какой простор!» — восклицал кто-нибудь, глядя на Енисей. «Вся мощь нашей страны олицетворяется этой рекой». И, вероятно, Енисей действительно был прекрасен, могуч, добр. Но я видел только ржавую полосу вдоль берегов, полосу в десятки сотен километров. Это были сплавные бревна, упущенные из плотов. Тысячи кубометров сибирской древесины. Гниющие леса, трупы лесов. Через несколько лет океан вынесет их к ледникам Гренландии. Они могли жить. Птицы могли щебетать в их ветвях. Они могли дать нам миллионы долларов.

возвращались туристы, когда якуты привозили на судно тапочки из шкуры нерпы. Как талант народа отражается даже в малом. А медвежьи шкуры можно купить? Нет, купить их было нельзя. Их можно было только выменять. И вот плыл по Арктике лайнер с туристами, которые в Европе собирали чемоданные наклейки, рассуждали о расширяющейся вселенной и о пафосе утверждения, с умилением фотографировали собак в ненецком поселке, но в дома не заходили и сушили на шлюпочной палубе медвежьи шкуры, вымененные на коньяк. Нынче мода на старину пошла. Модерные торшеры выкидывают, из комиссионных магазинов выуживают кровати мореного дуба с бархатными пологами, иконами обзавелись, причмокивают на Святую Троицу, рассуждают о похожести святых на обычные крестьянские лики. Восхищаются отсутствием святости в Богоматери и наличием в ней материнства. Уже и окоть модно стало. Считается, что ежели окаешь, то в России и грибах толк понимаешь. А ежели чисто говоришь, то уже в некотором роде мухомор с опенком спутаешь. Есть писатели, которые и в идиотизм старой крестьянской жизни влюблены. Горюют, что в селе жизнь меняется, что ворот колодца не скрипит и лучины не горят. Скорбят по моральной устойчивости, которую город расшатал. Но скорбят такие почему-то на аэропортовских улицах в Москве и окают напропалую. Глухой ночью, когда мы пересекали Карское море, вдруг щелкнул динамик принудительной трансляции. Железный флотский голос объявил: «Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу». По теплоходу пронесся единый восторженный вздох. Сотня полуголых туристов прыгнула из коек и помчалась на палубу. И мужчины, и женщины совершенно не стеснялись друг друга, обнимали друг друга, опихивали друг друга и вообще вели себя, как в финской бане. А я чертыхнулся и перевернулся на другой бок. Я был уверен, что вахтенному штурману медведь померещился. Луч прожектора ткнулся в причудливую льдину, тени и блики дрогнули и побежали. Вот тебе и весь белый бесплатный медведь. В южной части Карского моря, в сентябре, на слабеньких льдинках, медведя теперь не найдешь днем с огнем. Еще я подозревал, что вахтенный штурман паренек живой, остроумный. Ему надоела монотонная вахта, и он теперь покатывается на палубе. Но даже если мое подозрение соответствует действительности, обижаться на штурмана не следует. Сам того не ведая, он сделал доброе дело. Хотя никто из туристов медведя не видел, но никто в этом не сознался. Утром выяснилось даже, что было три медведя, еще медведица с медвежонком, целый табун медведей. И что интересно, пройдет несколько лет, и туристы будут в самом деле убеждены, что видели медвежье стадо в Карском море, и будут рассказывать об этом внукам. И попробуй тогда штурман признаться, они ему не поверят. Они скорее разорвут сами себя в клочья. Так устроен человек. Самое мудрое существо в мире. Человек отличается от других существ тем, что умеет себя обманывать. Умеет искренне верить в собственную ложь. Мои коллеги, настоящие газетчики, тоже выстрелили на палубу, и каждый по-своему описал стадо. Один это сделал так. Экзотику подсветили прожектором, и двое мишек, неуклюже подбрасывая толстые задние ноги, скрылись в темноте. Кто-то заметил. Ушли в сторону полюса. Его со вздохом поддержали. И там им покоя не будет. Наткнуться на очередную СПЭ, самодвижущуюся платформу. Чувствуете, сколько здесь пафоса утверждения человеческого всемогущества. А я от всего-навсего перевернулся сбоку на бок. Из этого наглядно следует, что знание окружающей действительности мешает пишущему человеку. Давно известно, что материал должен сопротивляться, не поддаваться, упорствовать. Надо материал преодолевать, осваивать, плохо его знать. Тогда и только тогда получится хороший рассказ. А мне материал преодолевать было не нужно. Я его подлеца знал.

0: первый год. Вывод. Меня надо посылать не на север, а туда, где материал окружающей действительности будет мне как следует сопротивляться. Например, в Монте-Карло. А вместо Монте-Карло судьба опять занесла меня на остров Вайгач, в бухту Варнака. Ночью вошли мы в пролив Югорский шар. Ночью пересекли границу между Европой и Азией. Не знаю точно, где проходит эта условная линия, продолжая Уральские горы под водой. Про Уральские горы капитан удачно заметил, разглядывая берега в бинокль, что у гор завалены уголки. Так вот, когда делили планету на географические части света, то тоже изрядно завалили уголки. Если страны света разделены океанами, как, например, Африка от Австралии, то тут все ясно и понятно даже слепому. Но Европе с Азией не повезло. И крупнее всех не повезло России. Почему, скажем, жители Омска или Иркутска азиаты, а, например, тулики европейцы? Тут сам черт ногу сломит. А ведь, как ни странно, эта путаница имеет большое значение. Сколько веков уже мир ломает голову над тем, что же такое русский характер? Смотрите, что пишет образованный европеец Киплинг. Постараемся понять, что русский — очаровательный человек, пока он остается в своей рубашке. Как представитель Востока, он обаятелен. Но когда он настаивает на том, чтобы на него смотрели как на представителя самого восточного из западных народов, а не как на представителя самого западного из восточных, он является этнической аномалией, с которой чрезвычайно трудно иметь дело. Хозяин никогда не знает, с какой природой гостя он имеет дело в данную минуту. Представляете, какой ребус получился для европейских мозгов из-за того, что древние старцы провели границу между Европой и Азией по Уральскому хребту. Бедняге Киплингу приходится иметь дело уже не с русскими людьми, а с этническими аномалиями. Посмотрим, к чему приходит автор нашей любимой детской книжки «Маугли» дальше. Итак, он считает нас азиатами и пишет. В Азии слишком много Азии, она слишком стара. Вы не можете исправить женщину, у которой было много любовников, а Азия была ненасытна в своих флиртах с незапамятных времен. Она никогда не будет увлекаться воскресной школой и не научится голосованию иначе, как с мечом в руках. Голосовать без мечей мы научились. Воскресная школа действительно у нас не привилась, является, по моему глубокому убеждению, символом скуки и ханжества. Но при чем здесь женщина, у которой много любовников, я хоть тресни понять не могу. Ах, не надо. Не надо было отделять Азию от Европы условной линией. Так неприятно читать глупости у хорошего писателя. Однако не следует упускать из виду, что и азиаты совсем не торопятся признавать нас своими. Таким образом, мы повисаем в середине. Сидим в некотором роде между двух стульев. Ну и что? Что тут плохого? Славянофилы и западники крушили друг друга несколько десятков лет. Царствием небесное и вечный покой, избави их, Господи, от вечных мук. А что от этого взаимного сокрушительства стало яснее? Ну, не европейцы мы и не азиаты. Признаем себя осью симметрии. Это не так уж плохо. Симметрия — самый незыблемый закон мира. Симметрично обеденная ложка, кристалл, человек, собака, акула и вся Вселенная, так как выяснилось, что у мира есть антимир. Конечно, быть осью симметрии — дело сложное, и потому мы стали такими сложными, что сами себя не всегда понимаем. Но тут уже, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Вот о чем я размышлял, когда наш белоснежный лайнер входил в бухту Варнака на острове Вайгач. Что новенького я узнал об острове за те 2 года, что не был здесь? Что немцы называют Вайгач Хаюдея. Это означает «святая земля». А называют его так, потому что на болванском носу было у немцев главное божество, главный идол — Висак. Висак означает «старик». Висак представлял собой деревянный столб, очень высокий, трехгранный, о 7 лицах. Вокруг толпилось еще несколько сот маленьких столбиков. До 1828 года ненцы кормили своих богов, мазали им губы оленьей кровью. А в 1828 году ненцев всех разом перекрестили в христиан. Правда, никто не подумал о том, как же они будут соблюдать посты, если питаются они сплошь мясом. Вышла неувязка, которую никто никогда развязать не пробовал. Известно только, что в свое время бежали на новую землю христиане-староверы, и что все они чрезвычайно быстро померли от цинги, ибо посты соблюдали со староверской свирепостью.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: Утром, обозревая бухту Варника, я убедился в том, что очередная эпопея по перегону речных судов в реке Сибири в самом разгаре. На рейде обоймами, как сигареты в портсигаре, лежали на якорях очередные СТ, сухогрузные теплоходы и рефрижераторы. Они ждали ледоколов. Наверное, там были и мои товарищи, с которыми мы гнали эти СТ в 64-м году, но не было возможности к ним добраться. А на берег я съехал с группой туристов и ощутил ту странность, прекрасность литераторской судьбы, которая перемешана в то же время с искусственностью и театральностью. На знакомом кладбище все так же посвистывал ветер в выветренном камне, и так же привольно и далеко виднелось отсюда. И лаяли внизу псы, и чавкала под ногами ржавая тундра. И я увидел новую могилу, городскую, цивилизованную. Граненая, аккуратная каменная плита и знакомая надпись. Леднев Александр Иванович, старший помощник парохода «Правда». 2 года назад в холмик могилы Леднева была воткнута металлическая труба, и на металлической дощечке была выбита зубилом надпись. Так его похоронили когда-то матросы. Лучше они не могли. Зимой я получил письмо. «Мой брат, Александр Иванович Леднев, похоронен на острове Вайгач. Но я считал, что его могила не сохранилась. Сейчас, когда я прочитала ваши очерки в журнале «Знамя», я узнала, что могила до сих пор уцелела. Я хочу осуществить свою мечту — посетить брата и обновить его могилу. Конечно, я поехал к Евдокии Ивановне и попробовал отговорить ее от этой затеи. Не так-то безопасно отправиться пожилому человеку на край света. И вот судьба опять занесла меня сюда. Я увидел могилу, которую устроила здесь сестра своему брату. Все это было странно, трогательно и... немного жаль было дощечки со следами матросского зубила. Мы спустились в поселок, и маленький ненец встретил нас у крайнего домика. Маленький ненец, как и положено, был привязан сыромятным ремнем к колу, чтобы он не мог удрать в тундру, загулять и заблудиться там. Его отчий дом был пуст. Вероятно, родители ушли на рыбалку или на охоту. Мы немного постреляли из карабинов в пустые консервные банки, промочили ноги и вернулись на судно. Круиз заканчивался. До Мурманска оставалось только одно единственное море. Море Баренца. В Мурманске я задержался на теплоходе, ремонтируя чемодан. Пришел капитан. О нем коллеги писали. Молод, держится просто, по-настоящему интеллигентен, серьезно начитан, и есть в нем обаяние подлинной морской косточки. Никто никогда не видел капитана, поднимающимся по трапу с рукой на поручнях. Коллегам, конечно, невдомек, что за трап на судне надо держаться обязательно. Дело не в твоей собственной шее. Ее, если хочешь, можешь ломать, но, падая, ты угробишь другого, который шею ломать не хочет. И еще интересно, чем подлинная морская косточка отличается от липовой. «Слушай, паренек, брось дурить, не уезжай», — сказал капитан. «Что тебе делать дома? Совсем ты разложился. Из койки не вылезаешь. Пора тебе встряхнуться. Диплом штурманский с тобой?» «А что ты, паренек, предлагаешь?» — спросил я. Капитан был на год меня моложе. Мы еще были тезки. «Надо ехать. Отчет писать для литературки. Я им 85 рублей должен. У них главбух такой волосан, что душу вывернет. Мы через недельку снимаемся к самому Нью-Йорку на Джорджис-банку. Рыбаков повезем, подменный экипаж на траулеры», — сказал капитан и скривился. У него болел гастритный живот. «Четвертый штурман в отгул выходных дней идет. Сдавайте их минимум, проходи медкомиссию. Визы не надо, без заходов идем. Никакой главбух тебя в океане не поймает». «Рано или поздно возвращаться надо», — сопротивлялся я. «Коллеги уж материалы сдали и гонорар получили. Плюнь ты на материалы!» «Смотри». И он показал мне известную газету, где была заметка о нашем путешествии и фотография теплохода. На борту явственно виднелась надпись «Вацлав Воровский». «Наш это теплоход или нет? А, паренек?» — спросил капитан. Я разглядывал долго, чувствуя подвох. Но сказал «Да». «Нет», — грустно сказал капитан. «Это однотипное судно, здесь ты прав. Только не Воровский. Видишь носовой штаг? Ну? У Воровского штага нет. Я как приехал в ГДР судно принимать, так сразу штаг срубил. Вид портит. Туфта — это фотография». И капитан вздохнул, потер живот. Ему почему-то хотелось видеть в газете именно свое, настоящее судно. На душе было пасмурно, ибо статья не получилась. Да и может ли получиться статья о неуважении к самому себе? Я сказал: «Есть, товарищ капитан. Мне только надо повторить правила по предупреждению столкновения судов в море».
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Александр Дорофеев. Рассказ «А Германа все нет». Читает Сергей Казаков.
1: Всегда и повсюду я опаздывал. Началось это, когда самостоятельно я опаздывать еще не мог. Меня возили в коляске. Как-то зимой тетя Муся везла меня через парк на санках по какому-то неотложному делу. Она очень спешила, а когда подошла к дому и оглянулась, санки были пусты. Одни дощечки, желтые и красные. Все оборвалось у тети Муси. Так бывает, когда человек лезет в карман, где кошелек с деньгами, а кошелька-то нет. Только у тети, конечно, сильней оборвалось. В ужасе тетя Муся бросилась назад. Она уже забыла, по каким тропинкам мы ехали. Тетя металась по парку меж сугробов. Смеркалось. С дерева на дерево мрачно перелетали вороны. Тихо и безлюдно было. Вдруг в конце аллеи тетя заметила человека в черном пальто. Он быстро шел к выходу из парка, держа в руках большой белый сверток. Тетя Муся побежала за человеком. Она даже не могла крикнуть: «Постойте! Погодите!» Человек скакнул в подошедший трамвай. Тот прощально дренькнул и покатил, зловеще скрежеща. Тетя, помертвев, опустилась в сугроб. «Украли мальчика! Украли мальчика!» — повторяла она, глядя бессмысленно в одну точку. А я, свалившись по дороге с санок, не припомню сейчас, с какой целью, тихонько лежал тем временем на снегу. В белой шубе, в белой шапке, в белых валенках. К тому же я, кажется, спал и не подавал голоса. Найти меня было непросто. По счастливой, наверное, случайности, точка, в которой уставилась тетя Муся, находилась рядом со мной. Стоило тете моргнуть, как она сразу меня и обнаружила. Впрочем, у нее на всю жизнь сохранилось подозрение, будто я нарочно вывалился из санок и пытался спрятаться. А мама, когда особенно сердилась, говорила, что я — это вовсе не я, а чужой мальчик, который в тот вечер просто так лежал в парке на снегу. Меня же, настоящего, хорошего, увез на трамвае дядька в черном. Настоящий я, конечно, не врет и не опаздывает. Радует своим поведением похитителей, а, возможно, даже играет на балалайке. Это последнее предположение буквально доводило маму до слез. И приходилось задумываться, я это на самом деле или не я. Иногда казалось и впрямь не я, кто-то другой, довольно противный. Хотелось бы повстречаться с тем, которого на трамвае увезли. Многим ли он лучше? Ну, подумаешь, играет на балалайке. В общем, я ощущал тайного и безымянного соперника, то ли где-то на стороне, то ли внутри себя. Хотя, что касалось опозданий и вранья, тут уж соперников не было. Если мама говорила: «Приходи не позже 5», я обязательно являлся часов 7, и без злого умысла. Все было 4:30, без четверти, и вдруг шарах 7. Тогда мама начала разумно делать поправку на опоздание. Если хотела, чтобы я был дома к 5, отпускала до 3. Кое-как это действовало зимой, а уж весной, чтобы я вернулся к 5, нужно было отпускать до часу. Но я в час только из дома собираюсь, хоть вообще не высовывай нос на улицу. Обычно возвращался домой с тяжелой совестью, подыскивая оправдания. Ну, играли в лапту, катались с Вадиком Свечкиным на свинье, такой черный хряк с розовыми пятнами. Никак не удавалось порядочно усесться. Хрюкнет и выскользнет. Вадик в лужу упал. Приходилось рассказывать что-нибудь поубедительней. «Мама», — говорил я, — «мы с ребятами искали растение сурепку для гербария». «Какая сурепка?» — вскрикивала мама. «Еще травы нет!» «Мы и не нашли», — горестно соглашался я. И живо представлял себя сурепкой, маленькой, желтенькой, немного бледной от нехватки солнца. Бедная репка, которую зовут Су. На глазах начинал я увидать. Однажды в магазин завезли огромные платки из семейства шалей. По ночному черному фону золотая надпись: «Уж полночь близится, а Германа все нет». Мама нарочно купила такой и укоризненно в него заворачивалась, когда я опаздывал. Ох, до чего ясно видел я, как этот злосчастный тащится домой после полуночи, прикидывая, чего бы такое соврать. «Ну, вот и Герман», — встречала мама у дверей. И это было хуже подзатыльника. Всем удрученным своим видом она говорила, что меня настоящего, увы, похитили в младенчестве, подсунув никудышного какого-то Германа. Грубое имя Герман, зловещий, как скрежет трамвая по рельсам. С таким только после полуночи и являться. Герман был коварен, пробуждая дурные наклонности. Уже тянуло поиграть в пьяницу и разложить пасьянс. Уже подумывал я о легком богатстве и зажиточных старухах. Он одолевал, и тогда я бросился к маме. «Это же я, твой сын, затерянный в сугробе! Я буду стараться, изменюсь к лучшему и овладею балалайкой!» Мама обняла меня так хорошо, без всяких сомнений в моей подлинности. И мы поревели, утираясь золотом шали, так что проклятый Герман совершенно расплылся, оборотясь каракулями и закорючками. А лица наши озолотились, как елочные шары. И мы глядели друг на друга и вроде узнавали вновь. «Да ты золотой ребенок!» — смеялась мама. Часы как раз пробили полночь. И было так легко, и ясно было, что с Германом покончено раз и навсегда.
0: Мы читали рассказ Александра Дорофеева «А Германа все нет». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружений и техники. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника.
2: Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А по некоторым классам в десятки раз.
1: Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений, заявил Владимир Путин. Президент отметил также, что российские оружейники трудятся сверхурочно и выезжают на передовую, чтобы изучить, что необходимо войскам. Поставки самолетов МС-21 для Аэрофлота начнутся в следующем году. Авиакомпания заказала 90 таких лайнеров, сообщил Владимир Путин. Президент принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России. Он отметил, что развитая авиасеть важна для связи регионов страны. Президент приветствовал вклад бизнеса в развитие аэропортов. Первый МС-21 планируют использовать на рейсах Москва-Санкт-Петербург. Контракт между Ростехом и Аэрофлотом стал крупнейшим в истории гражданской авиации России. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка. Бойцы группировки «Центр» село Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за неделю еще 2 населенных пункта были освобождены в Запорожской области, 1 в ДНР, добавили в ведомстве. В Харьковской области за неделю наши войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге торжественно подняли флаг на большом морозильном рыболовном траулере «Механик Щербаков». Оно предназначено для вылова более 60 тысяч тонн минтая и сельди, а также безотходной переработки рыбы прямо на борту. Обновление флота, сдача каждого объекта – это последовательное укрепление позиции России как рыболовной державы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он посетил в Петербурге выставку Международного рыбопромышленного форума. На ней представили свою продукцию более 20 тысяч участников со всей России и свыше 80 стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: История с географией. Памирка.
6: В Советском Союзе активный отдых пользовался бешеной популярностью. Пешие, горные, водные, лыжные, велосипедные походы, экспедиции, альпинизм. Но при этом парадокс. Со снаряжением всегда была напряженка. В дефиците было хорошее снаряжение. Поэтому каждый опытный советский турист был счастлив, если удавалось приобрести палатку, которая называлась
0: «Памирка». История с географией.
6: Первые советские палатки выпускались из плотного брезента, материала прочного и долговечного. Ночевать в них было вполне комфортно и не очень душно. Вместе с тем брезент тяжелый и объемный. Недостаток и очень существенный. Например, четырехместная брезентовая палатка весила около 12 килограммов. и занимала рюкзак объемом 60 литров. Это сухая. А если намокнет? Вообще беда. Куда в горы с таким грузом?
0: История с географией.
6: Самыми надежными и потому наиболее востребованными для горных походов считались двускатные бескаркасные палатки «Памирки». Их делали из прорезиненной хлопчатобумажной ткани. Устанавливались они на двух палках, при хорошей растяжке были довольно ветроустойчивы и весили всего 3 кило. С такими уже и на Памир не страшно. Оттого и название. Палатки легендарные. Недаром о них пел Юрий Висбор.
4: Ведь наши памирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины.
0: Памирка. История с географией. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Михаила Александровича Шолохова, заведующей отделом издательства «Московский рабочий» Евгении Григорьевне Левицкой. 2 апреля 1930 года, станица Вешенская. Получил письмо от редактора журнала «Октябрь» по поводу шестой части «Тихого Дона». Он предлагает мне сделать такие изменения, которые для меня неприемлемы никак. Он говорит, ежели я не сделаю Григория своим, то роман не может быть напечатан. Но делать Григория окончательно большевиком я не могу. Я допишу «Тихий Дон» так, как я его задумал. Михаил Шолохов.
7: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
8: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
9: Глава 25. Четвертый день заключения. На следующий день Фельтон, войдя к Миледи, увидел, что она стоит на кресле и держит в руках веревку, свитую из батистовых платков, которые были разорваны на узкие полосы, заплетенные жгутами и связанные концами одна с другой. Когда заскрипела открываемая Фельтоном дверь, Миледи легко спрыгнула с кресла и попыталась спрятать за спину импровизированную веревку, которую она держала в руках. Молодой человек был бледнее обыкновенного, и его покрасневшие от бессонницы глаза указывали на то, что он провел тревожную ночь. Однако по выражению его лица можно было заключить, что он вооружился самой непреклонной суровостью. Он медленно подошел к Миледи, усевшейся в кресло, и, подняв конец смертоносного жгута, который она нечаянно или, может быть, нарочно оставила на виду, холодно спросил: «Что это такое, сударыня?»
10: «Это ничего»,
9: — ответила Миледи с тем скорбным выражением, которое она так искусно умела придавать своей улыбке.
10: «Скука — смертельный враг заключенных. Я скучала и развлекалась тем, что плела эту веревку».
9: Фельтон обратил взор на стену, у которой стояло кресло Миледи, и увидел над ее головой позолоченный крюк, вделанный в стену и служивший вешалкой для платья или оружия. Он вздрогнул, и пленница заметила это. Хотя глаза ее были опущены, ничто не ускользало от нее.
11: «А что вы делали, стоя на кресле?» — спросил Фельтон.
10: «Что вам до этого?»
11: «Но я желаю это знать», — настаивал Фельтон.
10: «Не допытывайтесь. Вы знаете, что нам, истинным христианам, запрещено лгать».
11: «Ну так я сам скажу, что вы делали, или вернее, что собирались сделать. Вы хотели привести в исполнение гибельное намерение, которое лелеете в уме. Вспомните, сударыня, что если Господь запрещает ложь, то еще строже Он запрещает самоубийство».
10: «Когда Господь видит, что одно из его созданий несправедливо подвергается гонению и что ему приходится выбирать между самоубийством и бесчестием, то, поверьте, Бог простит ему самоубийство», — возразила Миледи тоном глубокого убеждения. «Ведь в таком случае самоубийство — мученическая смерть».
11: «Вы или преувеличиваете, или недоговариваете. Скажите все, сударыня, ради Бога, объяснитесь».
10: рассказать вам о моих несчастьях, чтобы вы сочли их выдумкой? Поделиться с вами моими замыслами, чтобы вы донесли о них моему гонителю? Нет, милостивый государь. К тому же, что для вас жизнь или смерть несчастной осужденной женщины? Ведь вы отвечаете только за мое тело, не так ли? И лишь бы вы представили труп, с вас больше ничего не спросят, если в нем признают меня. Быть может, даже вы получите двойную награду. «Я, сударыня? Я?» — вскричал Фельтон. «И вы можете предположить, что я соглашусь принять награду за вашу жизнь? Вы не думаете о том, что говорите?» «Не препятствуйте мне, Фельтон, не препятствуйте, воодушевляясь», — сказала миледи. «Каждый солдат должен быть честолюбив, не правда ли? Вы лейтенант, а за моим гробом вы будете идти в чине капитана». «Да что я вам сделал, что вы возлагаете на меня такую ответственность перед Богом и людьми?» — проговорил потрясенный ее словами Фельтон. «Через несколько дней вы покинете этот замок, сударыня. Ваша жизнь не будет больше под моей охраной. И тогда...» — прибавил он со вздохом. «Тогда поступайте с ней, как вам будет угодно». «И так!» — вскричала миледи, словно не в силах больше сдержать священное негодование. «Вы, богобоязненный человек, вы, кого считают праведником, желаете только одного, чтобы вас не обвинили в моей смерти, чтобы она не причинила вам никакого беспокойства».
11: «Я должен оберегать вашу жизнь, сударыня, и я сумею сделать это».
10: «Но понимаете ли вы, какую вы выполняете обязанность? То, что вы делаете, было бы жестоко, даже если бы я была виновна. Как же назовете вы свое поведение, как назовет его Господь, если я невинна?»
11: «Я солдат, сударыня, и исполняю порученные приказания».
10: «Вы думаете, Господь в день страшного суда отделит слепо повиновавшихся палачей от неправедных судей? Вы не хотите, чтобы я убила свое тело, а вместе с тем делаетесь исполнителем воли того, кто хочет погубить мою душу?»
11: «Повторяю, — сказал Фельтон, начавший колебаться, — вам не грозит никакая опасность. И я отвечаю за лорда Винтера, как за самого себя».
10: «Безумец! — вскричала миледи. — Жалкий безумец тот, кто осмеливается ручаться за другого, когда наиболее мудрые, наиболее угодные Богу люди не осмеливаются поручиться за самих себя. Безумец тот, кто принимает сторону сильнейшего и счастливейшего, чтобы притеснять слабую и несчастную».
11: «Невозможно, сударыня, невозможно», — вполголоса произнес Фельтон, сознававший в душе всю справедливость этого довода. «Пока вы узница, вы не получите через меня свободу, пока вы живы, вы не лишитесь через меня жизни».
10: «Да», — вскричала миледи, — «но я лишусь того, что мне дороже жизни, я лишусь чести. И вас, Фельтон, вас я сделаю ответственным перед Богом и людьми за мой стыд и за мой позор». На этот раз Фельтон, как ни был он бесстрастен или как ни старался казаться таким, не мог устоять против тайного воздействия, которому он уже начал подчиняться. Видеть эту женщину, такую прекрасную, чистую, словно непорочное видение, видеть ее то проливающей слезы, то угрожающей, в одно и то же время испытывать обаяние ее красоты и покоряющую силу ее скорби — это было слишком много для мечтателя, слишком много для ума, распаленного восторгами иступленной веры, слишком много для сердца, снедаемого пылкой любовью к Богу и жгучей ненавистью к людям. Миледи уловила это смущение, бессознательно почуяла пламя противоположных страстей, бушевавших в крови молодого фанатика. Подобно искусному полководцу, который, видя, что неприятель готов отступить, идет на него с победным кличем, она встала, прекрасная, как древняя жрица, вдохновенная, как христианская девственница. Шея ее обнажилась, волосы разметались, взор зажегся тем огнем, который уже внес смятение в чувства молодого пуританина. Одной рукой, стыдливо придерживая на груди платье, другую простирая вперед, она шагнула к нему и запела своим нежным голосом, которому в иных случаях умела придавать страстное и грозное выражение. «Дай Ваалу его жертву, кинь мученика львам, Господь заставит тебя раскаяться, я взываю к нему об отмщении».
11: При этом странном обращении Фельтон застыл от неожиданности.
10: «Кто вы? «Кто вы?» — вскричал он с мольбой, складывая ладони. «Посланница ли вы неба, служительница ли ада, ангел вы или демон? Зовут вас Элоа или Астарта?»
12: «Разве ты не узнал меня, Фельтон? Я не ангел и не демон. Я дочь земли, и я сестра тебе по вере, вот и все».
10: «Да, да, я сомневался еще. Теперь я верю».
12: «Ты веришь? А между тем ты сообщник этого отродья Велиала, которого зовут лордом Винтером. Ты веришь, а между тем ты оставляешь меня в руках моих врагов, врага Англии, врага Божия. Ты веришь, а между тем ты предаешь меня тому, кто наполняет и оскверняет мир своей ересью и своим распутством, гнусному Сардонапалу, которого слепцы зовут герцогом Бекингемом, а верующие называют Антихристом».
10: «Я предаю вас Бекингему? Я? Что вы такое говорите?»
12: «Имеющие глаза не увидят», — вскричала миледи. «Имеющие уши не услышат».
10: «Да, да», — сказал Фельтон и провел рукой по лбу, покрытому потом, словно желая с корнем вырвать последнее сомнение. «Да, я узнаю голос, вещавший мне во сне. Да, я узнаю черты ангела, который является мне каждую ночь и громко говорит моей душе, не знающей сна, рази! Спаси Англию! Спаси самого себя, ибо ты умрешь, не укротив гнева Господня!» «Говорите, говорите!» — вскричал Фельтон. «Теперь я вас понимаю!»
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
10: Устрашающая радость, мгновенная, как вспышка молнии, сверкнула в глазах миледи. Как не мимолетен был этот зловещий луч радости, Фельтон уловил его и содрогнулся, словно он осветил бездну сердца этой женщины. Фельтон вспомнил вдруг предостережение лорда Винтера относительно чар миледи и ее первые попытки обольщения. Он отступил на шаг и опустил голову, не переставая глядеть на нее. Точно завороженный этим странным созданием, он не мог отвести от миледи глаз. Миледи была достаточно проницательна, чтобы правильно истолковать смысл его нерешительности. Ледяное хладнокровие, таившееся за ее кажущимся волнением, ни на миг не покидало ее. Прежде чем Фельтон снова заговорил и тем заставил бы ее продолжать разговор в том же восторженном духе, что было бы чрезвычайно трудно, она уронила руки, словно женская слабость пересилила восторг вдохновения. «Нет», — сказала она, — «не мне быть Юдифью, которая освободит Витулию от Алаферна. Меч Всевышнего слишком тяжел для руки моей. Дайте мне умереть, чтобы избегнуть бесчестия. Дайте мне найти спасение в мученической смерти. Я не прошу у вас ни свободы, как сделала бы преступница, ни мщения, как сделала бы язычница. Дайте мне умереть, вот и все. Я умоляю вас, на коленях взываю к вам, дайте мне умереть, и мой последний вздох будет благословлять моего Избавителя». При звуках этого кроткого и умоляющего голоса, при виде этого робкого убитого взгляда, Фельтон снова подошел к ней. Мало-помалу обольстительница вновь предстала перед ним в том магическом уборе, который она по своему желанию то выставляла на показ, то прятала, и который создавали красота, кротость, слезы, и в особенности неотразимая прелесть мистического сладострастия, самая губительная из всех страстей. «Увы», — сказал Фельтон, — «я единственно только могу пожалеть вас, если вы докажете, что вы жертва. Но лорд Винтер возводит на вас тяжкие обвинения. Вы христианка, вы мне сестра по вере, я чувствую к вам влечение. Я, никогда не любивший никого, кроме своего благодетеля, не встречавший в жизни никого, кроме предателей и нечестивцев. Но вы, сударыня, вы так прекрасны и с виду так невинны. Должно быть, вы совершили какие-нибудь беззакония, если лорд Винтер так преследует вас».
12: «Имеющие глаза не увидят», — повторила миледи с оттенком невыразимой печали в голосе, — «имеющие уши не услышат».
10: «Но если так, говорите, говорите же!» — вскричал молодой офицер.
12: «Поверить вам мой позор?» — — сказала Миледи с краской смущения в лице. «Ведь часто преступления одного бывают позором другого. Мне, женщине, поверить мой позор вам, мужчине!» «Ох!» — продолжала она, стыдливо прикрывая рукой свои прекрасные глаза. «О, никогда, никогда я не буду в состоянии поведать это!»
11: «Мне, брату?» — сказал Фельтон.
12: Миледи долго смотрела на него с таким выражением, которое молодой офицер принял за колебание. На самом же деле оно показывало только, что Миледи наблюдает за ним и желает его обворожить. Фельтон с умоляющим видом сложил руки.
13: «Ну, хорошо», — проговорила Миледи. «Я доверюсь моему брату. Я решусь».
12: В эту минуту послышались шаги лорда Винтера. Но на этот раз грозный деверь Миледи не ограничился тем, что прошел мимо двери, как накануне, а остановился и обменялся несколькими словами с часовым. Затем дверь открылась, и он появился на пороге. Во время этого краткого разговора за дверью Фельтон отскочил в сторону, и когда лорд Винтер вошел, он стоял в нескольких шагах от пленницы. Барон вошел медленно и обвел испытующим взглядом пленницу и молодого человека. «Вы что-то давно здесь, Джон», — сказал он. «Уж не рассказывает ли вам эта женщина о своих преступлениях? В таком случае я не удивляюсь тому, что ваш разговор продолжается столько времени». Фельтон вздрогнул, и Миледи поняла, что она погибла, если не придет на помощь опешившему пуританину.
13: «А вы боитесь, чтобы пленница не ускользнула из ваших рук?» — заговорила она. «Спросите вашего достойного тюремщика, о какой милости я сейчас умоляла его».
12: «Вы просили о милости?» — подозрительно спросил барон.
11: «Да, милорд», — подтвердил смущенный молодой человек.
12: «О какой же это милости?» — спросил лорд Винтер.
11: «Миледи просила у меня нож и обещала отдать его через минуту в окошко двери», — ответил Фельтон.
12: «А разве здесь кто-нибудь спрятан, кого эта милая особа хочет зарезать?» — спросил лорд Винтер своим насмешливым презрительным тоном.
13: «Здесь нахожусь я», — ответила Миледи.
12: «Я предоставил вам на выбор Америку или Тайберн», — заметил лорд Винтер.
11: «Выберите Тайберн, миледи. Веревка, поверьте, надежнее ножа».
12: Фельтон побледнел и сделал шаг вперед, вспомнив, что в ту минуту, когда он вошел в комнату, миледи держала в руках веревку.
13: «Вы правы», — сказала она. «Я уже думала об этом».
12: И прибавила сдавленным голосом.
13: «И еще подумаю».
12: Фельтон почувствовал, как дрожь пронизала все его тело. Вероятно, это движение не укрылось от взгляда лорда Винтера. «Не верь этому, Джон», — сказал он. «Джон, друг мой, я положился на тебя. Будь осторожен, я предупреждал тебя. Впрочем, мужайся, дитя мое. Через 3 дня мы избавимся от этого создания, и там, куда я ушлю ее, она никому не сможет вредить».
13: «Ты слышишь?»
12: Громко вскричала Миледи, чтобы барон подумал, что она взывает к Богу, а Фельтон понял, что она обращается к нему. Фельтон опустил голову и задумался. Барон, взяв офицера под руку, пошел с ним к двери, все время глядя через плечо на Миледи и не спуская с нее глаз, пока они не покинули комнату.
13: «Оказывается, я еще не настолько преуспела в моем деле, как предполагала», —
12: подумала пленница, когда дверь закрылась за ними. Винтер изменил свои обычные глупости и проявляет небывалую осторожность. Вот что значит жажда мести, и как она совершенствует характер человека. Но Фельтон... Фельтон колеблется. Ах, он не такой человек, как этот проклятый Д'Артаньян. Пуританин обожает только непорочных дев, и к тому же обожает их, сложив молитвенно руки. Мушкетер же любит женщин и любит их, заключая в свои объятия. Однако Миледи с нетерпением ожидала возвращения Фельтона. Она не сомневалась, что еще увидится с ним в этот день. Наконец, спустя час после описанной нами сцены, она услышала тихий разговор у двери. Вскоре дверь отворилась, и перед ней предстал Фельтон.
10: Молодой человек быстро вошел в комнату, оставив за собой дверь полуоткрытой, и сделал Миледи знак, чтобы она молчала. Лицо его выражало сильную тревогу.
12: «Что вы от меня хотите?»
10: — спросила Миледи. «Послушайте», — тихо заговорил Фельтон, — «я удалил часового, чтобы мой приход к вам остался для всех тайной, и никто не подслушал нашу беседу. Барон сейчас рассказал мне ужасающую историю». Миледи улыбнулась своей улыбкой покорной жертвы и покачала головой.
11: «Или вы демон?» — продолжал Фельтон. «Или барон, мой благодетель, мой отец, чудовище? Я вас знаю всего 4 дня, а его я люблю уже 2 года. Мне простительно поэтому колебаться в выборе между вами. Не пугайтесь моих слов, мне необходимо убедиться, что вы говорите правду. Сегодня после полуночи я приду к вам, и вы меня убедите».
12: «Нет, Фельтон, нет, брат мой», — отвечала она. «Ваша жертва слишком велика, и я понимаю, чего она вам стоит. Нет, я погибла. Не губите себя вместе со мной. Моя смерть будет гораздо красноречивее моей жизни, и молчание трупа убедит вас гораздо лучше слов узницы».
11: «Замолчите, сударыня!» — вскричал Фельтон. «Не говорите мне этого! Я пришел, чтобы вы обещали мне, дали честное слово, поклялись всем, что для вас свято, что не посягнете на свою жизнь».
12: «Я не хочу обещать», — ответила Миледи. «Никто так не уважает клятвы, как я. И если я обещаю, я должна буду сдержать слово».
11: «Так обещайте, по крайней мере, подождать, не покушаться на себя, пока мы не увидимся снова. И если вы после того, как увидитесь со мной, будете по-прежнему упорствовать в вашем намерении, тогда делать нечего. Вы вольны поступать, как вам угодно, и я сам дам вам оружие, которое вы просили».
12: «Что ж, ради вас я подожду».
11: «Поклянитесь».
12: «Клянусь нашим Богом. Довольны вы?»
11: «Хорошо. До наступающей ночи».
10: И он бросился из комнаты, запер за собой дверь и стал ждать в коридоре с пикой солдата в руке, точно заменяя на посту часового. Когда солдат вернулся, Фельтон отдал ему его оружие. Подойдя к дверному окошечку, Миледи увидела, с каким исступлением перекрестился Фельтон и как пошел по коридору, вне себя от восторга. Она вернулась на свое место с улыбкой злобного презрения на губах, повторяя имя Божье, которым она только что поклялась, так и не научившись познавать его.
12: «Мой Бог», — сказала она, — «безумный фанатик. Мой Бог — это я и тот, кто поможет мне отомстить за себя».
0: Радиозвезда.
8: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
10: Глава 26. 5-й день заключения. Между тем, Миледи наполовину уже торжествовала победу, и достигнутый успех удваивал ее силы. Нетрудно было одерживать победы, как она делала это до сих пор, над людьми, которые легко поддавались обольщению и которых галантное придворное воспитание быстро увлекало в ее сети. Миледи была настолько красива, что на пути к покорению мужчин не встречала сопротивления со стороны плоти и настолько ловка, что без труда преодолевала препятствия, чинимые духом. Но на этот раз ей пришлось вступить в борьбу с натурой дикой, замкнутой, нечувствительной благодаря привычке к самоистязанию. Религия и суровая религиозная дисциплина сделали Фельтона человеком, недоступным обычным обольщением. В этом восторженном уме роились такие обширные планы, такие мятежные замыслы, что в нем не оставалось места для случайной любви, порождаемой чувственным влечением. Той любви, которая вскармливается праздностью и растет под влиянием нравственной испорченности. Миледи пробила брешь, своей притворной добродетелью поколебала мнение о себе человека, сильно предубежденного против нее, а своей красотой покорила сердце и чувства человека, целомудренного и чистого душой. Наконец-то,
13: В этом опыте над самым строптивым существом, какое только могли предоставить ей для изучения природы и религии, она развернула во всю ширь свои силы и способности, ей самой дотоле неведомые. Но, тем не менее, много раз в продолжении этого вечера она отчаивалась в своей судьбе и в себе самой. Она, правда, не призывала Бога, зато верила в помощь духа зла. В эту могущественную силу, которая правит человеческой жизнью, в мельчайших ее проявлениях, и которой, как повествует арабская сказка, достаточно одного гранатового зернышка, чтобы возродить целый погибший мир. Миледи хорошо подготовилась к предстоящему приходу Фельтона и тщательно обдумала свое поведение при этом свидании. Она знала, что ей остается только 2 дня, и что как только приказ будет подписан Бекингемом, а Бекингем не задумается подписать его еще и потому, что в приказе проставлено вымышленное имя, и, следовательно, он не будет знать, о какой женщине идет речь, как только, повторяем, приказ этот будет подписан, барон немедленно отправит ее. Она знала также, что женщины, присужденные к ссылке, обладают гораздо менее могущественными средствами обольщения, чем женщины, слывущие добродетельными во мнении света. Те, чья красота усиливается блеском высшего общества, восхваляется голосом моды и золотится волшебными лучами аристократического происхождения. Осуждение на унизительное, позорное наказание не лишает женщину красоты, но оно служит непреодолимым препятствием к достижению могущества вновь. Как все по-настоящему одаренные люди, Миледи отлично понимала, какая среда больше всего подходит к ее натуре, к ее природным данным. Бедность отталкивала ее, унижение отнимало у нее 2/3 величия. Миледи была королевой лишь между королевами. Для того, чтобы властвовать, ей нужно было сознание удовлетворенной гордости. Повелевать низшими существами было для нее скорее унижением, чем удовольствием. Разумеется, она вернулась бы из своего изгнания, в этом она не сомневалась ни одной минуты. Но сколько времени могло продолжаться это изгнание? Для такой деятельной и властолюбивой натуры, как Миледи, дни, когда человек не возвышается, казались злосчастными днями. Какое же слово можно подыскать, чтобы назвать дни, когда человек катится вниз? Потерять 1 год, 2 года, 3 года значит потерять вечность. Вернуться, когда Д'Артаньян вместе со своими друзьями, торжествующий и счастливый, уже получит от королевы заслуженную награду? Все это были такие мучительные мысли, которых не могла перенести женщина, подобная Миледи. Впрочем, бушевавшая в ней буря удваивала ее силы, и она была бы в состоянии сокрушить стены своей темницы, если бы хоть на мгновение физические ее возможности могли сравняться с умственными. Помимо всего этого, ее мучила мысль о кардинале. Что должен был думать? Чем мог себе объяснить ее молчание недоверчивый, беспокойный, подозрительный кардинал? Кардинал, который был не только единственной ее опорой, единственной поддержкой и единственным покровителем в настоящем, но еще и главным орудием ее счастья и мщения в будущем. Она знала его. Знала, что, вернувшись из безуспешного путешествия, она напрасно стала бы оправдываться заключением в тюрьме, напрасно стала бы расписывать перенесенные ею страдания. Кардинал сказал бы ей в ответ с насмешливым спокойствием скептика, сильного как своей властью, так и своим умом, не надо было попадаться. В такие минуты Миледи призывала всю свою энергию и мысленно твердила имя Фельтона, этот единственный проблеск света, проникавший к ней на дно того ада, в котором она очутилась. И словно змея, которая, желая испытать свою силу, свивает и развивает кожу.

мнению, лорд Винтер осмотрел окно и прутья решетки, исследовал пол, стены, камины, двери, и в продолжении этого долгого и тщательного осмотра ни он, ни Миледи не произнесли ни слова. Без сомнения, оба понимали, что положение стало слишком серьезным, чтобы терять время на бесполезные слова и бесплодный гнев. «Нет-нет», — сказал барон, уходя от Миледи, — «вам еще не удастся убежать этой ночью».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: В 10 часов Фельтон пришел поставить часового, и миледи узнала его походку. Она угадывала ее теперь, как любовница угадывает походку своего возлюбленного. А между тем миледи ненавидела и презирала этого слабохарактерного фанатика. Условленный час еще не наступил, и Фельтон не вошел. 2 часа спустя, когда пробило полночь, сменили часового. На этот раз время наступило, и миледи стала с нетерпением ждать. Новый часовой начал прохаживаться по коридору. Через 10 минут пришел Фельтон. Миледи насторожилась. «Слушай», — сказал молодой человек часовому, — «ни под каким предлогом не отходи от этой двери. Тебе ведь известно, что в прошлую ночь милорд наказал одного солдата за то, что тот на минуту оставил свой пост. А между тем я сам караулил за него во время его недолгого отсутствия». «Да, это мне известно», — ответил солдат. «Приказываю тебе надзирать самым тщательным образом. Я же, — прибавил Фельтон, — войду и еще раз осмотрю комнату этой женщины. У нее, боюсь, есть злое намерение покончить с собой, и мне приказано следить за ней».
3: «Отлично», — прошептала миледи. «Вот строгий пуританин начинает уже лгать».
2: Солдат только усмехнулся. «Черт возьми, господин лейтенант, вы не можете пожаловаться на такое поручение, особенно если милорд уполномочил вас заглянуть к ней в постель».
3: Фельтон покраснел.
2: При всяких других обстоятельствах он сделал бы солдату строгое внушение за то, что тот позволил себе подобную шутку, но совесть говорила в нем слишком громко, чтобы уста осмелились что-нибудь вымолвить. «Если я позову, — сказал он, — войди. Точно так же, если кто-нибудь придет, позови меня». «Слушаю, господин лейтенант», — ответил солдат.
3: Фельтон вошел к миледи. Миледи встала. «Это вы», — сказала она.
2: «Я вам обещал прийти и пришел».
3: «Вы мне обещали еще и другое».
2: «Что же, боже мой», — проговорил молодой человек, и, несмотря на все умение владеть собой, у него задрожали колени и на лбу выступил пот. «Вы обещали принести нож и оставить его мне после нашего разговора».
3: «Не говорите об этом, сударыня. Нет такого положения, как бы ужасно оно ни было, которое давало бы право Божьему созданию лишать себя жизни. Я подумал и пришел к заключению, что ни в коем случае не должен принимать на свою душу такой грех».
4: «Ах, вы подумали»,
2: — сказала пленница с презрительной улыбкой, садясь в кресло.
4: «И я тоже подумала и тоже пришла к заключению».
2: «Какому?»
4: «Что мне нечего сказать человеку, который не держит слова».
3: «О, боже мой», — прошептал Фельтон, — «вы можете удалиться, я ничего не скажу».
2: «Вот нож», — проговорил Фельтон, вынимая из кармана оружие, которое, согласно своему обещанию, он принес, но не решался передать пленнице.
4: «Дайте мне взглянуть на него».
2: «Зачем?»
4: «Клянусь честью, я его отдам сейчас же. Вы положите его на этот стол и станете между ним и мною».
2: Фельтон подал оружие миледи. Она внимательно осмотрела лезвие и попробовала острие на кончике пальца.
4: «Хорошо»,
2: — сказала она, возвращая нож молодому офицеру.
4: «Этот из отменной твердой стали. Вы верный друг, Фельтон».
2: Фельтон взял нож и, как было условлено, положил его на стол. Миледи проследила за Фельтоном взглядом и удовлетворенно кивнула.

0: головой.
1: «Теперь», — сказала она, — «выслушайте меня». Это приглашение было излишнее. Молодой офицер стоял перед ней и жадно ждал ее слов.
2: «Фельтон», — начала миледи торжественно и меланхолично. «Фельтон, представьте себе, что ваша сестра, дочь вашего отца, сказала вам: когда я была еще молода и, к несчастью, слишком красива, меня завлекли в западню, но я устояла. Против меня умножили козни и насилие. Я устояла. Стали глумиться над верой, которую я исповедую, над Богом, которому я поклоняюсь, потому что я призывала на помощь Бога и эту мою веру. Но и тут я устояла. Тогда стали осыпать меня оскорблениями, и так как не могли погубить мою душу, захотели навсегда осквернить мое тело. Наконец, миледи остановилась, и горькая улыбка мелькнула на ее губах. «Наконец», — повторил за ней Фельтон, — «что же сделали наконец?»
1: «Наконец, однажды вечером решили сломить мое упорство, победить которое все не удавалось. Итак, однажды вечером мне в воду подмешали сильное усыпляющее средство. Едва окончила я свой ужин, как почувствовала, что мало-помалу впадаю в какое-то странное оцепенение. Хотя я ничего не подозревала, смутный страх овладел мною, и я старалась побороть сон. Я встала, хотела кинуться к окну, позвать на помощь, но ноги отказались мне повиноваться. Мне показалось, что потолок опускается на мою голову и давит меня своей тяжестью. Я протянула руки, пытаясь заговорить, но произносила что-то нечленораздельное. Неопределимое оцепенение овладевало мною. Я ухватилась за кресло, чувствуя, что сейчас упаду, но вскоре эта опора стала недостаточной для моих обессилевших рук. Я упала на одно колено, потом на оба. Хотела молиться, язык онемел. Господь, без сомнения, не видел и не слышал меня, и я свалилась на пол, одолеваемая сном, похожим на смерть. Обо всем, что произошло во время этого сна, и о том, сколько времени он продолжался, я не сохранила никакого воспоминания. Помню только, что я проснулась, лежа в постели, в какой-то круглой комнате, роскошно убранной, в которую свет проникал через отверстие в потолке. К тому же в ней, казалось, не было ни одной двери. Можно было подумать, что это великолепная темница. Я долго не в состоянии была понять, где я нахожусь. Не могла отдать себе отчет в тех подробностях, о которых только что рассказала вам. Мой ум, казалось, безуспешно силился стряхнуть с себя тяжелый мрак этого сна, который я не могла превозмочь. У меня было смутное ощущение езды в карете и какого-то страшного сновидения, отнявшего у меня все силы. Но все это представлялось мне так сбивчиво, так неясно, как будто все эти события происходили не со мной, а с кем-то другим. И все-таки в силу причудливого раздвоения моего существа вплетались в мою жизнь. Некоторое время состояние, в котором я находилась, казалось мне настолько странным, что я вообразила, будто вижу все это во сне. Я встала, шатаясь. Моя одежда лежала на стуле возле меня, но я не помнила, как разделась, как легла. Тогда, мало-помалу, действительность начала представляться мне со всеми ее ужасами. И я поняла, что нахожусь не у себя дома. Насколько я могла судить по лучам солнца, проникавшим в комнату, уже близился закат. А уснула я накануне вечером. Значит, мой сон продолжался около суток. Что произошло во время этого долгого сна? Я оделась так быстро, как только позволили мне мои силы. Все мои движения, медлительные и вялые, свидетельствовали о том, что действие усыпляющего средства все еще сказывалось. Эта комната, судя по ее убранству, предназначалась для приема женщины.
2: и самая законченная кокетка, окинув взглядом комнату, убедилась бы, что все ее желания предупреждены.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Без сомнения, я была не первой пленницей, очутившейся взаперти в этой роскошной тюрьме. Но вы понимаете, Фельтон, что чем больше мне бросалось в глаза все великолепие моей темницы, тем больше мной овладевал страх. Да, это была настоящая темница, ибо я тщетно пыталась выйти из нее. Я исследовала все стены, стараясь найти дверь, но при постукивании все они издавали глухой звук. Я, быть может, раз 20 обошла вокруг комнаты, ища какого-нибудь выхода. Никакого выхода не оказалось. Подавленная ужасом и усталостью, я упала в кресло. Между тем быстро наступила ночь, а с ней усилился и мой ужас. Я не знала, оставаться ли мне там, где я сидела. Мне чудилось, что со всех сторон меня подстерегает неведомая опасность, и стоит мне сделать только шаг, как я подвергнусь ей. Хотя я еще ничего не ела со вчерашнего дня, страх заглушал во мне чувство голода. Ни малейшего звука извне, по которому я могла бы определить время, не доносилось до меня. Я предполагала только, что должно быть 7 или 8 часов вечера. Это было в октябре, и уже совсем стемнело. Вдруг заскрипела дверь, и я невольно вздрогнула. Над застекленным отверстием потолка показалась зажженная лампа в виде огненного шара. Она ярко осветила комнату. И я с ужасом увидела, что в нескольких шагах от меня стоит человек. Стол с двумя приборами, накрытый к ужину, появился точно по волшебству на середине комнаты. Это был тот самый человек, который преследовал меня уже целый год, который поклялся обесчестить меня. И при первых словах которого я поняла, что в прошлую ночь он исполнил свое намерение. «Негодяй», — прошептал Фельтон. «О да, негодяй!» — вскричала миледи, видя, с каким участием, весь превратившись в слух, внимает молодой офицер этому страшному рассказу. «Да, негодяй!» Он думал, что достаточно ему было одержать надо мной победу во время сна, чтобы все было решено. Он пришел в надежде, что я соглашусь признать мой позор, а раз позор этот свершился. Он решил предложить мне свое богатство взамен моей любви. Я излила на этого человека все презрение, все негодование, какое может вместить сердце женщины. Вероятно, он привык к подобным упрекам. Он выслушал меня спокойно, скрестив руки и улыбаясь. Затем, думая, что я кончила, стал подходить ко мне. Я кинулась к столу, схватила нож и приставила его к своей груди. «Еще один шаг», — сказала я, — «и вам придется укорять себя не только в моем бесчестии, но и в моей смерти». Мой взгляд, мой голос и вся моя фигура, вероятно, были исполнены той неподдельной искренности, которая является убедительной для самых испорченных людей, потому что он остановился. «Вашей смерти?» — переспросил он. «О нет, вы слишком очаровательная любовница, чтобы я согласился потерять вас таким образом, вкусив счастье обладать вами только один раз. Прощайте, моя красавица, я подожду и навещу вас, когда вы будете в лучшем расположении духа». Сказав это, он свистнул. Пламенеющий шар, освещавший комнату, поднялся еще выше над потолком и исчез. Я опять оказалась в темноте. Мгновение спустя повторился тот же скрип, открываемый и снова закрываемые двери. Пылающий шар вновь спустился, и я опять очутилась в одиночестве. Эта минута была ужасна. Если у меня и осталось еще некоторое сомнение относительно моего несчастья, то теперь это сомнение исчезло, и я познала ужасную действительность. Я была в руках человека, которого не только ненавидела, но и презирала. В руках человека, способного на все и уже роковым образом доказавшего мне, что он может сделать.
1: «Но кто был этот человек?» — спросил Фельтон.
2: Я провела ночь, сидя на стуле, вздрагивая при малейшем шуме, потому что около полуночи лампа погасла, и я вновь оказалась в темноте. Но ночь прошла без каких-либо новых поползновений со стороны моего преследователя. Наступил день, стол исчез, и только нож все еще был зажат в моей руке. Этот нож был моей единственной надеждой. Я изнемогала от усталости. Глаза мои горели от бессонницы. Я не решилась заснуть ни на минуту. Дневной свет успокоил меня. Я бросилась на кровать, не расставаясь со спасительным ножом, который я спрятала под подушку. Когда я проснулась снова, стоял уже накрытый стол. На этот раз, несмотря на весь мой страх, на всю мою тоску, я почувствовала отчаянный голод. Уже двое суток я не принимала никакой пищи. Я поела немного хлеба и фруктов. Затем, вспомнив об усыпляющем средстве, подмешанном в воду, которую я выпила, я не прикоснулась к той, что была на столе, и наполнила свой стакан водой из мраморного фонтана, устроенного в стене над умывальником. Несмотря на эту предосторожность, я все же вначале страшно беспокоилась, но на этот раз мои опасения были неосновательны. День прошел, и я не ощутила ничего похожего на то, чего боялась. Чтобы моя недоверчивость осталась незамеченной, я предусмотрительно наполовину вылила воду из графина. Наступил вечер, а с ним наступила и темнота. Однако мои глаза стали привыкать к ней. Я видела во мраке, как стол ушел вниз и через четверть часа поднялся с поданным мне ужином. А минуту спустя появилась та же лампа, и осветила комнату. Я решила ничего не есть, кроме того, к чему нельзя примешать усыпляющего снадобья. Два яйца и немного фруктов составили весь мой ужин. Затем я налила стакан воды из моего благодетельного фонтана и напилась. При первых же глотках мне показалось, что вода не такая на вкус, как была утром. Во мне тотчас зашевелилось подозрение, и я не стала пить дальше, но я уже отпила примерно с полстакана. Я с отвращением выплеснула остаток воды и, покрываясь холодным потом, стала ожидать последствий. Без сомнения, какой-то невидимый свидетель заметил, как я брала воду из фонтана и воспользовался моим простодушием, чтобы вернее добиться моей гибели, которая была так хладнокровно предрешена и которой добивались с такой жестокостью. Не прошло и получаса, как появились те же признаки, что и в первый раз. Но так как на этот раз я выпила всего полстакана, то я дольше боролась и не заснула, а впала в какое-то сонливое состояние, которое не лишило меня понимания всего происходящего вокруг, но отняло всякую способность защищаться или бежать. Я пыталась доползти до кровати, чтобы извлечь из-под подушки единственное оставшееся у меня средство защиты — мой спасительный нож. Но не могла добраться до изголовья и упала на колени, судорожно ухватившись за ножку кровати. Тогда я поняла, что погибла.
1: Фельтон побледнел, и судорожная дрожь пробежала по всему его телу.
2: «И всего ужаснее было то», — продолжала миледи изменившимся голосом, словно все еще испытывая отчаянную тревогу, овладевшую ею в ту ужасную минуту, «что на этот раз я ясно сознавала грозившую мне опасность. Душа моя, утверждаю, бодрствовала в уснувшем теле, и потому я все видела и слышала. Правда, все происходило точно во сне, но это было тем ужаснее». Я видела, как поднималась вверх лампа, как я постепенно погружалась в темноту. Затем я услышала скрип двери, хорошо знакомый мне, хотя дверь открывалась всего два раза. Я инстинктивно почувствовала, что ко мне кто-то приближается. Говорят, что несчастный человек, заблудившийся в пустынных степях Америки, чувствует таким образом приближение змии. Я пыталась превозмочь свою немоту и закричать. Благодаря невероятному усилию воли я даже встала, но для того только, чтобы тотчас снова упасть, упасть в объятия моего преследователя.
0: «Скажите же мне, кто был этот человек?» — вскричал молодой офицер.
2: «Миледи!» С первого взгляда увидела, сколько страданий она причиняет Фельтону тем, что останавливается на всех подробностях своего рассказа, но не хотела избавить его ни от единой пытки. Чем глубже она уязвит его сердце, тем больше уверенности, что он отомстит за нее. Поэтому она продолжала, точно не расслышав его восклицания или рассудив, что еще не пришло время ответить на него. Только на этот раз негодяй имел дело не с безвольным и бесчувственным подобием трупа. Я вам уже говорила, не будучи в состоянии окончательно владеть своими телесными и душевными способностями, я все же сохраняла сознание грозившей мне опасности. Я боролась изо всех сил и, по-видимому, упорно сопротивлялась, так как слышала, как он воскликнул: «Эти негодные пуританки! Я знал, что они доводят до изнеможения своих палачей, но не думал, что они так сильно противятся своим любовникам». Увы, это отчаянное сопротивление не могло быть длительным. Я почувствовала, что силы мои слабеют, и на этот раз негодяй воспользовался не моим сном, а моим обмороком.
3: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Кентерберийские рассказы. Джеффри Чосер написал кентерберийские рассказы в конце XIV века. Опубликованы они были в Англии и представляли собой по большей части стихи. Всего таких рассказов 24. Два рассказа остались неоконченными. Чосер умер, так и не завершив работы. Совсем скоро, через 500 с небольшим лет, эти рассказы опубликовали в США. На дворе стоял 1908 год. Рассказы, многие из которых были переведены на современный английский, все, видимо, с удовольствием читали. А что там интересного? Много богохульства, много непристойности, слова неожиданные, в том смысле, что их редко пишут в книгах, а тем более в старых книгах. Пестрят рассказы и сценами, описанными с простоватой грубостью XIV века. Прошло еще почти 80 лет. И в одной из школ округа Колумбия, штата Флорида, над рассказами устроили настоящий суд. Книгу посадили. То есть заперли в кладовке. Там книга и жила, пока от ее имени подавали различные апелляции и кассации. Американский суд за гражданские свободы книжку не амнистировал. Ни свобода слова, ни ссылки на права учащихся кентерберийские рассказы не спасли. Излишняя грубость и откровенная эротика. Этих двух гвоздей хватило, чтобы сочинение Чосера осталось прибитым к полке в кладовке и по сей день. Потому что свобода — это хорошо, а нравственность, видимо, лучше.
1: Курсивом.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент отметил также, что портфель экспортных заказов на отечественное оружие превысил 70 миллиардов долларов.
2: Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения. Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно, регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать ее характеристики.
1: В пятницу президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника. Глава государства также добавил, что в отрасли задействовано более 3,5 миллионов человек. Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк прошел штатно, сообщили в Министерстве обороны. После старта ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, говорится в сообщении. Космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в оборонном ведомстве. Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 23,5%, согласно данным, опубликованным ЦИК. Там уточнили, что в Москве 2 миллиона избирателей проголосовали электронно. В 12 приграничных регионах, в том числе в Донбассе и Новороссии, досрочно проголосовали более 4 миллионов человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Голосование продолжится 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов Нижней палаты парламента, 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Умерла журналистка Наташа Рей, которая утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, была рождена мужчиной. Причиной смерти стал рак, сообщил ее коллега Ксавье Пусар. В 2024 году суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тысяч евро за распространение клеветы и слухов о Брижит Макрон. В прошлом году суд вынес оправдательный вердикт по делу журналистки. Скандальные заявления Рей неоднократно вызывали широкий общественный резонанс и становились предметом жесткой критики со стороны французских медиа и политиков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Море Лаптевых. Здесь тоже есть пляж. Галечный, чем-то похожий на черноморский. И волшебные рассветы и закаты, и вкрадчивый шорох набегающей волны, и чистое дыхание серо-голубого моря до горизонта. Все это есть, да, но всего 2 месяца в году. Море Лаптевых – самое холодное из наших арктических морей. Даже летом температура воды здесь редко бывает плюсовой. Пронизывающий ветер, суровые зимы и короткое, мимолетное лето.
1: Имя на карте.
2: Перечислить все наши северные моря нетрудно. Стоит лишь вспомнить географическую карту. Глаза вверх, ближе к Северному полюсу и слева направо. Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Кажется, что на общем фоне сама фамилия Лаптевы звучит как-то простовато, скромно как-то. То ли дело Беринг, Баренц или масштабно Восточно-Сибирское. Тем не менее, море так назвали в честь его главных исследователей, двоюродных братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых. Они родились и выросли в эпоху императора Петра Великого, в то время, когда Россия стремительно превращалась в великую морскую державу. Это было поколение мужественных людей, способных одолеть любого врага, преодолеть любые невзгоды, а еще за пару лет построить на пустом месте верфь и начать строить корабли. Таковы были и братья Лаптевы, Дмитрий и Харитон. Они происходили из бедных псковских дворян. Оба после морской академии в Петербурге служили на Балтике.
1: Имя на карте.
2: В начале 18 века была организована Великая Северная экспедиция, продлившаяся с 1733 по 1744 год. Ее задача – точно определить берега русской Арктики от Егорского шара до Камчатки. Руководитель экспедиции Витус Беринг назначил Дмитрия Лаптева командиром 2-мачтового палубного бота «Иркутск», а командиром дупель-шлюпки «Якутск» его брата Харитона Лаптева. Дмитрий впервые за всю историю мира изучил и нанес на карту берег Ледовитого океана от устья Лены до устья Колымы. Его экспедиция добралась до Тихоокеанского побережья. Харитон со своим отрядом в то же время выполнил так называемую съемку восточного берега Таймыра и обозначил положение прибрежных островов. В 1740 году льды раздавили корабль. И дальше Харитону Лаптеву пришлось идти на собачьих упряжках. 18 век. Страшно представить. Они встретились в Петербурге после 5 лет разлуки, и радость их была безмерна. Здесь, в столице, все решения казались им далекими-далекими. И только с горечью вспоминались могилы погибших товарищей, оставленные в белом враждебном безмолвии, в тех землях, которые они открыли. Это море раньше называли то Ледовитым, то Сибирским, то Ленским, то Татарским. До начала 20 века морем Норденшольда, именем Лаптевых, его назвали летом 1935 года. Море Лаптевых.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.

0: Воздушный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте 9000 метров. И здесь, в солнечном арктическом холоде, за толстыми стеклами иллюминаторов, сияли глыбами, проплывали по горизонту ослепительно-сахарные айсберги. А где-то в белой глубине, ниже их, закрытой сплошной льдистой грядой облаков, оставалась как бы потерянная земля. И хотя сознанием измерялась страшная глубина под чуть-чуть вибрирующим, неуклонно летящим в поднебесье полом, в теплых салонах стало оживленно, уютно от солнца, от, наконец, начатого удачно полета после ожидания на аэродроме. Везде потянулись, заслоились по салону в плоских сверкающих лучах легкие, особенно душистые сейчас дымки сигарет. Пассажиры расстегивали привязанные ремни, откидывали поудобнее спинки мягких кресел. Везде зашуршали разворачиваемые газеты, розданные двумя очаровательными своей молодой стройностью и нежными приглашающими улыбками стюардессами, будто сказочно сошедшими с реклам международных рейсовых расписаний. Досасывались взлетные карамельки, которые несколько минут назад они с теми же пленительными улыбками разносили на подносиках. Потом уже в разных концах салона зазвучала русская и немецкая речь, мирно обволакивала общая дорожная успокоенность, безмятежное ощущение дорожного комфорта, надежда, что все обещает быть незатруднительным, удобным, как бывало и будет всегда. Это освобожденное чувство оторванности от всего домашнего, будничного, первоначально возникшее на аэродроме и теперь раскованно приятное в самолете среди открывшейся солнечной высоты за иллюминаторами, приглушенного рева мощных двигателей, услышанной чужой речи, среди благостного салонного рая, ритуально освещенного ласковыми улыбками длинноногих стюардесс, этих непорочных ангелов-хранителей душевного покоя в небе, чувство неотягощенного заботами полета было знакомо Никитину. И он сбоку вопросительно взглянул на Самсонова. Вместе им летать не приходилось ни разу. Самсонов, еще опоясанный по круглому животу застегнутым ремнем, с рассеянным любопытством поворачивал голову к соседним через проход креслам. Там, перелистывая на коленях журналы, громко разговаривали три пожилые туристского вида немки, указывали дымящимися сигаретами на занавеску впереди салона, куда ушли стюардессы. Сквозь звон двигателей Никитин разобрал слова «Эссен», «Фрюштюк» и сказал весело, хотелось говорить о пустяках: «Платоша, не прислушивайся к чужому разговору. О чем они? О завтраке, как я догадливо сообразил, который сейчас неизбежен. Неплохо было бы закусить холодной курицей и выпить минеральной».
1: «Немочки умирают от голода», — ответил, вздыхая, Самсонов. «Говорят о том, что давно позавтракали в гостинице «Метрополь» и не мешало бы подкрепиться. Они из Кёльна. Милое создание. Только услышу эту речь, и срабатывает рефлекс. Интоксикация. В войну я с ними наговорился сыт на всю жизнь».
0: «Нет, Платон, холодная курица после коньяка — это вещь в самолете незаменимая». Самсонов опустил ремень, пошарил кнопку для откидывания спинки кресла, неуклюже откинулся, долго сопел, обратив к Никитину широкоскулое свое лицо, вглядываясь усталыми иконными глазами. Обычной колючести не было в них, а была грустная подозрительность интереса узнать причину вот этой шутливой фразы Никитина, словно бы исповедующего сейчас этакую философию бездумного туриста, беспечно полулежащего в кресле
1: и занятого лишь мыслью о холодной курице и минеральной воде.
0: «Я вижу, Вадим, что ты доволен началом Одиссеи. Да, что-то будет.
1: А знаешь, я рад, что лечу к немцам именно с тобой, Платоша», — сказал Никитин.
0: «Взаимно», — пробормотал Самсонов. «Это чувство имеет место».
1: Они были знакомы лет 15-17. В течение этих лет их пути нередко перекрещивались и почасту соединялись. Книги обоих выходили почти одновременно. При всей разительной несхожести манер, жесткой эмоциональности, нервной обнаженности Никитина и спокойной, выверенной прозы Самсонова, что непостижимо противоречило внешним проявлениям обоих, их довольно прочно упоминали рядом в одних и тех же критических статьях о послевоенном поколении. И хотя оба они понимали ни в чем не совпадающую разность, их постоянно тянуло друг к другу. Это объединенная одним опытом судьба поколения военных лет и что-то еще за долгие годы знакомства, неугаданное в общении, порой скрытое иронической полушуткой, даже в вечерних телефонных разговорах, приблизительно таких.
0: «Загордился, Вадимушка, не звонишь, лежишь на диване, покуриваешь и пожинаешь лавры. Когда ты успеваешь повести строгать, классик? Негров нанял? Прочитал, прочитал. Профессор твой ничего. Девка на переправе с узкими глазками тоже ничего. А генерал совсем не в дугу. Интеллигентик он у тебя, таких не было. Вот подожди, закончу свой опус. Младенцами вы все окажетесь».
1: «Не сомневаюсь, Платоша, и жду потрясений».
0: «Подожди, Никитин, подожди. Еще будешь проливать горючие слезы над моими страницами», — смеялся по телефону Самсонов, после чего на память говорил короткую, мускулистую, прекрасную фразу, нагруженную настроением и смыслом. «Но позавидовал? Рвешь волосы. Вот так, ребятушки мои, писать надо. 3 года обдумывал конец. Эх, какие вы ребенки еще!»
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
1: Самсонов работал чрезвычайно медленно, по строчкам, по абзацу в день. В сомнениях выдавливал слова с трудолюбивой мукой, веря и не веря в их силу, ненавидя эпитеты и все же густо насыщая ими фразу до предельной тесноты, но при этом был всегда тонок, особенно прелестен конец вещи, последние главы. Однако, когда говорили ему о некоторой стилевой перегруженности, он держался за каждое слово, защищал его сопротивлением бычьим, багровел, загорался гневом, устраивая затяжные скандалы с редакторами издательств. И иные критики побаивались его неудержимых взрывов, ударов под дых. Иные считали его неудобоваримым крикуном, не стесняющимся грубых кавалерийских наскоков на собратьев по перу, ибо иногда, по случаю, встретив в кулуарах клуба какого-нибудь неосторожного критика, он кричал ему вспыльчиво:
0: «Артельные сократы вы! Домашние правдолюбцы! Жуете и пережевываете оскоменные аксиомы за рюмкой водки! Вам нравится косноязычный телеграфный стиль? Я не телеграфист. Я слишком подробен. И останусь таким. Мне наплевать и позабыть все, что вы пролепетали здесь. У меня диспепсия от вашего модного словотечения, от вашей менструации мыслей. Я вас нежно люблю и обнимаю. Иду в аптеку и покупаю касторовое масло для очищения желудка».
1: Эта раздражающая многих упорная неподдаваемость Самсонова, наживавшая ему недоброжелателей и вместе почитателей, твердость уважают,
0: Более всего приближала к нему Никитина. В этом была военная косточка прошлого. Та самонадеянная уверенность, что так необходима была тогда. После первой книги он привык к тому, что Самсонов ревниво, с особенным пристрастием читал его. Скупо хвалил и ругал, вроде бы удерживаясь высказать окончательное суждение. Причем толстоватое лицо возбужденно покрывалось красными пятнами, глаза под стеклами очков становились влажными, грустными, горячечными. И в те минуты представлялся почему-то Никитину его кабинет. Неуютный, сумрачно-темный от громоздких книжных шкафов, от старинного с чудовищно-массивным чернильным прибором письменного стола, заваленного безалаберно рукописями, книгами, круглой и мелко исписанными листками бумаги. На них виднелись кольцеобразные следы, оставленные чашками кофе, которые он беспрерывно пил во время работы. Представлялась широкая тахта в углу, и его муки за этим столом и на этой тахте, где он обессиленный, лежал, уткнувшись лбом в подушку, мыча, бормоча что-то в поисках слова, фразы. Так Никитин застал его однажды, зайдя утром в часы работы. И стоило лишь вообразить страдания Самсонова перед чистым листом бумаги, его пытку неуловимым словом, как Никитин испытывал почти стыдливые чувства. Он заставлял себя сидеть за столом часов по 9, но писал легче, быстрее, независимо от нескончаемой правки, и если процесс работы Самсонова можно было назвать мучительной каторгой 4 часа в день, то его работа была каторгой двойной по протяженности, но все же гладкой. Поэтому, когда речь заходила о книгах Самсонова, он был чересчур мягок и полушутя говорил в таких случаях, что принимает и закономерность усложненной фразы, так как упрекать, пожалуй, следует только писателей-скворцов, беззастенчивых имитаторов чужих звуков, выдаваемых за найденные истины. Он, не желая обидеть Самсонова, не переступал порог полной искренности. «Черт с ними, с немками и завтраками», — сказал Никитин, шире раздвинув шторку на окне. «Посмотри-ка на солнце, Платон, и к вечности прикоснись, земные заботы забыв». «Ничего себе, дую гигзаметром, кажется, отбиваю хлеб у поэтов». «Боюсь, начнешь сейчас рявкать арии заперет на весь салон», — бормотнул Самсонов. «Чему восторгнулся?» «На земле осень, туман, а тут чистота, голубизна. Никакой осени. Вот что прекрасно, Платоша». За иллюминатором слепил в холодном пространстве металлический блеск высотного солнца. Рафинадные торосы в курчавесь неподвижно сверкали краями остропиковых вершин на бесконечной белой равнине застывших внизу облаков. В воздухе отовсюду излучался неограниченный снежный свет. Этот свет ходил вместе с солнцем по салону самолета, пронизывая дымки сигарет над спинками откинутых кресел. Самсонов нарочито равнодушно скосился на ослепляющее стекло иллюминатора, проговорил: «Лучше скажи вот что. Литературное общество в Гамбурге, что за фрукт, что за такая штука? Какой ориентации? Задвинь занавеску, глаза режет». Никитин наполовину задернул скрипнувшую рамками шторку, спросил: «Что именно тебя беспокоит?» «Хотел бы я знать, в какие западно-германские руки мы попадем. Тебя это не беспокоит?»
3: «Насколько мне известно из писем некой фрау Герберт, они приглашают для встреч прогрессивных писателей мира, в том числе из Восточной Европы. Были поляки, мы приглашены вторыми».
0: «Но ты это знаешь?» «Положим, в общих чертах. «А кто такая фрау Герберт?»
3: «Не имею понятия», — ответил Никитин и написал пальцем на стекле невидимую фамилию Герберт. «Судя по написанию фамилии, старушенция в белом кружевном воротничке благородного аристократического воспитания в

0: влюбленная в русскую литературу. Достоевский, Чехов, Толстой. Ну да вот, прочитай ее последнее письмо. Он достал записную книжку, вытянул из середины сложенное в четверо письмо, и Самсонов развернул глинцевито-белую бумагу, плотно заполненную машинописным текстом, пошевелил бровями, стал читать, переводить, комментировать вслух. «Глубоко уважаемый господин Никитин». «Ах, ты, оказывается, господин, ну тогда все ясно. Как это тебя раньше не разглядели, при папе не вывели на чистую воду? Литературный клуб города Гамбурга имеет функции встречаться за круглым столом. Как модны стали эти круглые столы. Нет, не за столом, она тебе за круглым. По темноте своей понял, значит, без острых углов. С писателями стран Европы. Обмениваться мнениями о современной культуре, проводить дискуссии на тему писателей, современная цивилизация в атмосфере дружелюбия, независимо от того, в какой стране живет писатель, в системе западного капитализма или восточного коммунизма. Три ваших новеллы, господин Никитин». «Новеллы, господин Никитин, смею вам заметить, по-европейски романы. Запомните, глубоко уважаемый».
1: «Продолжай».
0: «Продолжаю. Переведены в Западной Германии издательством «Вебер». О вас писали в журналах «Штерн», «Шпигель», как о восходящей звезде на Востоке. Ваша последняя новелла «Дорога назад» пользуется у нас большим успехом. Ты смотри, что делается. Стал любимцем западной публики, покорил Запад, пошибал всех с ног своей дорогой и еще сидит со скромным видом, как простой смертный.
1: Ерничай, но мотай на ус.
0: В среде интеллигенции и молодежи и мне приятно сообщить вам, что в моих книжных магазинах за 2 недели были распроданы все экземпляры. Отто! Готовь чемодан для гонорара, хоть шерсти клок. Разоряй капитализм дотла, пускай их по миру с протянутой рукой.
1: Читай.
0: Известный профессор литературы и критик из издательства «Родвальд», доктор Кунц, определил ваш талант как трагический. Он писал, что у вас 2 кровных отца, Достоевский и Толстой, а между тем, я думаю, что вам гораздо ближе Чехов, хотя... Конец последней новеллы очень тяжелый, вы так омрачаете сердце. Вы так безжалостно погубили в начале войны своих героев, что слезы выступают на глазах, и с печалью долго не расстаешься. Это так грустно. Вот тебе и фрау выдала по первое число, как какой-нибудь бодренький критик. Пессимисты, оказывается, певец трагических сторон.
1: Как видишь.
0: Простите, господин Никитин, за очень смелое с моей стороны замечание, но оно ведь высказано в личном письме. Если оно вас сколько-нибудь обидело, не обращайте внимания. Писатель не должен никого слушать, кроме себя. О, эта фрау, оказывается, с хитрецой ввинтила мысль о независимости писателя. Уже начала дискуссию, и все тут.
1: Читай дальше.
0: «Литературный клуб хочет, чтобы вы посетили нас и послал вам приглашение 20 августа, но ответа от вас до сих пор не получили. Очень прошу вас ответить, как скоро можете быть в Гамбурге. Если у вас есть возможность посетить наш город в срок между 10 и 20 ноября, то мы сделали бы все, чтобы ваше пребывание у нас было приятным. Если вы не разговариваете на немецком языке, то мы будем рады вашему приезду с переводчиком. Примите с уважением и признательностью привет от вашего издателя, господина Вебера. С самыми наилучшими пожеланиями и ожиданием вас, госпожа Герберт, член литературного клуба ПС». «Сообщите перед вылетом рейс самолета и на аэродроме в Гамбурге. Я встречу вас. Надеюсь, я узнаю вас по фотографии в вашей книге. В том случае, если вы, конечно, сильно не изменились». «Любопытно и занятно».

0: Самсонов, возвращая письмо Никитину, и, потянув в воздух носом, возвел грустные иконные глаза к потолку салона.
1: «Будут рады и переводчику в качестве инкогнито из иностранной комиссии. Красиво. Я переводчик. Вдвойне красиво. Бросил собственный роман на 120-й странице, лечу в Гамбург, страдаю из-за тебя, как дурашлеп. Во имя каких благ? Не хватит коньячку, чтобы расплатиться со мной. Так-то? Ну зачем я тебе как переводчик? Ты сам способен lesen und sprechen Deutsch. Для свиты, что ли, предложил меня?
0: Мои знания в немецком языке по сравнению с твоими — горькие рыдания, — ответил Никитин. Я хотел, Платон, чтобы именно ты поехал со мной, и не в качестве переводчика. Это проформа для иностранной комиссии. Вдвоем нам будет легче во всех смыслах. Самсонов снял очки и, кулаками протирая глаза, шумно зевая, заговорил фальшивым сквозь зевоту голосом.
2: «Жалко мне тебя, господин Никитин, что-то подозрительно шибко начали ласкать тебя на Западе. Смотри, головка не закружилась бы. Не вознесись в гордыне, не выпрыгни из штанов. Это я по поводу письма и прочее. Опасаюсь, кино тебя развратит. Легкие деньги и всякие западные поклонницы, типа госпожи Герберт. Париж, как ангел, не приземлись, как черт». Он снова зевнул, широко, по самовье распахивая рот, отчего получилось растянутое завывание. И Никитин засмеялся, сказал: «Постараюсь следовать твоим руководящим указаниям, Платоша. Зеваешь же ты в высшей степени гениально. Неужели спать?»
1: «Так вот, звезда Востока, вникли во все. Рассчитай, подумай, сообрази, как жить дальше, а я минут пять. Шляфен, шляфен».
0: Самсонов скрестил руки на груди, прикрыл веки, глубоко дыша носом. Лицо стало отрешенным, страдальчески сердитым, какое бывает в момент отдыха у переобремененных постоянными заботами людей. Он задремал или хотел задремать после усталости, суетных волнений, аэродромного ожидания, долгих разговоров, и толстоватые руки, его скрещенные на груди, его поза выражали покойное достоинство знающего себе цену человека. «За кого сейчас его можно принять?» — подумал Никитин, веселее, представив чужой взгляд на Самсонове. «Состоятельный отец семейства. Благополучен, обаятелен в своей полноте, дела идут хорошо, чем-то озабочен, хотя все стабильно. Что еще? Благоразумен, аккуратен, любит порядок в своем доме. Портрет несомневающегося в истинах человека. Литературные реминисценции. Но почему я подумал об этом? Да потому что отлично. Мне будет легче с ним».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Еще чувствовалось подрагивание, невесомое ныряние пола самолета. Еще звучал в заложенных ушах звенящий рев двигателей при посадке. Поэтому, когда вместе с группой пассажиров они вошли через пневматические двери в стеклянные здания гамбургского аэропорта, окликнувший женский голос нечетко дошел до них. «Господин Никитин!» Довольно высокая в темном костюме женщина лет 40, с прядями чистой и аккуратной седины в каштановых волосах, улыбаясь им издали, сразу же быстро направилась к обоим из толпы встречающих около дверей первого зала. И Никитин тоже, улыбаясь, поставил тяжелый от 4 бутылок коньяка портфель, не вполне твердо проговорил на немецком языке: «Госпожа Герберт,

0: Мы уже потеряли всякую надежду». Она неожиданно крепко ответила на его рукопожатие. Она смотрела ему в лицо, и в ее молодых, несоответствующих седине, возбужденно-радостных синих глазах мелькало подавленной улыбкой выражение, похожее на испуг и растерянность. Она повторяла: «Да-да, господин Никитин, я прошу вас к машине, она здесь, недалеко. Нет, сначала мы получим вещи. Как вы чувствуете себя после самолета?»
1: «Терпимо», — ответил Никитин. «Спасибо, кажется, живы оба».
0: И когда, получив вещи в зале багажа, вышли из здания аэропорта, и фрау Герберт, не расслабляя на губах улыбки, незамедлительно повела их к стоянке машин, Никитин заметил, как на ходу она излишне торопливо и нервно принялась дергать, расстегивать замочек сумочки, доставая, по-видимому, ключик зажигания.
2: «Господа, только одну минуту. Мы сейчас поедем в отель. Чемоданы, пожалуйста, в багажник. Если вам удобно, господин Никитин, то сядьте рядом со мной, так будет лучше разговаривать».
0: Машина госпожи Герберт, новый, весь влажно отливающий лаком вишнево-коричневый «Мерседес», была удобна, вместительна. Погруженные два чемодана поглотил огромный багажник, и здесь, в машине, сев возле фрау Герберт, Никитин внятно почувствовал пряный запах невыветренных духов, разбавленный горьковатой химией синтетической обивки, запахи чужой жизни, чужих вещей, всегда обостренно воспринимавшиеся им вдали от дома, и подумал томительно: «Вот я и опять за границей».
2: «Сигарету?» — спросила фрау Герберт. «Господин Никитин, господин Самсонов?»
3: «Спасибо, я до чертиков накурился в самолете, подожду».
4: «Аналогично», — ответил Самсонов, — «воздержусь».
0: Она, снова торопясь, подергала замочки, расстегнула на коленях сумочку, тотчас вынула пачку сигарет, зажигалку, закурила с жадностью, выдохнула дым, толкнувшийся в ветровое стекло, потом стала натягивать перчатки, тесные, скрипящие тонкой кожей.
2: «Простите, одну минуту», — проговорила она. «Вы первый раз в Гамбурге, господин Никитин?»
0: «Вы спросили, первый ли я раз?» «Да, я вас прошу, фрау Герберт, говорить медленно, иначе не пойму, с непривычки». Она виновато поморщилась. На левую руку ее тугая и узкая, как змея, перчатка полностью не натягивалась, никак не поддавалась. Тогда она сорвала ее с пальцев, скомкала, бросила на сиденье к сумочке и спросила очень медленно, поворачивая машину на мокрый брусчатник мостовой:
2: «Но хоть раз когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин?»
0: «Был в войну. 45-й год, фрау Герберт».
2: «В Берлине?»
0: «Нет, в трех городах. Берлин, Потсдам, Кёнигсдорф. Однако Кёнигсдорф — это дачный маленький городок, вы можете его и не знать», — сказал Никитин.
2: «О, Боже мой, вы были в Германии!»
0: Одними губами выговорила она и, неутоленно затягиваясь сигаретой, спросила, выделяя каждое слово:
2: «Скажите, господин Никитин, неужели мы все еще помним, что была война?»
0: «К сожалению, фрау Герберт». Он отвечал ей так же замедленно, вникая в звук немецкой речи, в растягиваемые ею точно на домашнем уроке фразы, и, отвечая не без интереса, глядел по сторонам на сумрачно-серый ноябрьский, сыплющий мелким дождем город, насквозь сырой, набухший влагой, прижатый низко огрушенными над крышами пепельным небом, на рано зажженный свет за витринами магазинов, на непрерывное движение черных зонтиков по тротуарам, на их густое скопление на переходах под светофорами. Он смотрел на обмытую, еще не по-осеннему, зеленую траву тщательно постриженных газонов, по которым ходили нахохлившиеся чайки, и подсознание привычно пыталось задержать и ту морскую сырость, и сумеречность осенних улиц, и это скольжение мимо витрин одинаково влажных креповых зонтиков в туманце дождя, и механическое мигание

0: не на перекрестках светофоров, сразу сдерживающих и сразу выпускающих в ущелье улиц одержимые скопища машин, непроизвольные запоминания, эгоистическая работа подсознания были второй сущностью Никитина, хотя он и знал, что многое, к сожалению, забудется, позже останутся лишь размытые временем детали или первые запахи, как запах химии и духов в машине, или вот этот быстрый жест, каким сорвала тесную перчатку фрау Герберт после того, как попыталась и не хватило терпения натянуть ее до конца, или как жадно прикурила она от крошечной золоченой зажигалки, дрожавшей в руке. Он поглядел на нее вопросительно. Она нервным жестом стряхивала пепел с сигареты в выдвинутую пепельницу, невнимательно остановив взгляд на водяной пыли, лужицами оседающей на капоте. И Никитин, разом ощутив промозглую влагу гамбургских улиц, постукивание капель по зонтам, запах синтетических плащей в теплоте магазинов, где уже бледно горел внутренний неоновый свет, сказал по-русски: «Как осенний день на Невском, а, Платон?» «Кисель», — отозвался Самсонов, завозившись за спиной. «Гамбургские прелести. Дождя нам не хватало еще здесь. Не могу, знаешь ли, с некоторых пор относиться к чертовой мокриде с равнодушием утки. Опасаюсь закряхтеть от радикулита». «Простите, пожалуйста, за интермедию на русском языке», — сказал Никитин, обращаясь к госпоже Герберт и пощелкивая пальцами, подбирая фразу. «Мы говорим о том, что старые солдаты не любят осень, потому что осенью начинают болеть раны. Грустная пора», — добавил он полушутливо. «Вы понимаете?» Было похоже, она поняла его, даже уловила нечто большее, что он не вкладывал в свою фразу. Она взглянула пристально, дрогнула мягкими линиями бровей, четко темными по сравнению с белыми прядями волос, сказала пресекающимся от затяжки сигареты голосом: «Наверное, господин Никитин, мы все переживаем грустный возраст осени, когда ушло лето. Но после осени наступает зима, и тогда еще хуже. Зимой всем людям бывает так холодно, и даже у вас в России. Ведь возраст человека не имеет государственных границ».
1: «Вероятно», — усмехнулся Никитин. «Здесь никакие русские валенки не спасут».
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: Дворники с однотонным трущимся звуком махали по стеклу, равномерно растирали мелкую, почти невидимую пыль нудного дождя, обдавая влажным шелестом. Мимо запотелых окон справа и слева настигал, обгонял, проносился, гудел моторами соединенный металлический поток машин, нетерпеливо выбрасывая бензиновые клочья тумана на чернильный асфальт, устланный прилипшими листьями. И все так же скапливались, скользко блестели, толпились, бежали намокшие зонтики через переходы на перекрестках. Эти ноябрьские улицы Гамбурга, затянутые ненастными сумерками, с неурочным светом в магазинах и барах, вдруг показались Никитину совершенно промозглыми, тусклыми, обволакивающими машину знобкой сыростью. И захотелось скорее в отель, в теплый номер, уютной своей чистотой, тишиной, свежей постелью. Захотелось переодеться, побриться, как обычно, на новом месте, и сойти потом в ресторан. Посидеть за чашечкой горячего душистого кофе и тут обстоятельно расспросить фрау Герберт о дальнейшей программе, связанной с их приездом. Но при выговоренном ею слове «Россия», как это часто бывало за границей, он вообразил где-то очень далеко, в скромном блеске московских фонарей, вечерние переулки Арбата, оставленные им позади, неизмеримое пространство, отделившее его на некий срок от забот, обязанностей, ежедневной работы за столом, к которому вернется уже мучимый угрызениями совести, уже невыносимо соскучись по дому, по кабинету, по притягательному и страшному, в ожидающей непорочной тайне приготовленному листу бумаги, и вмиг представив сладкое удовольствие своего возвращения и пытаясь вновь настроиться на волну разговора, сказал, скрупулезно соблюдая грамматическое построение: «Если говорить о моем поколении, фрау Герберт, то молодыми, не унывающими и особенно счастливыми мы были весной 45-го года. Война кончилась, все начиналось, а нам было чуть больше 20. Вот это было прекрасно. Я почему-то об этом подумал, фрау Герберт».
3: «Мальчишка!» — басовито подал голос Самсонов. — «Мне уже в ту пору стукнуло 24. Экое ты дитё был! Интересуюсь, детские пеленочки не возил в передке орудия?»
0: «Больше того, патриарх, пеленки сушили на орудийных стволах после каждого боя». «Извините, фрау Герберт, мы опять обменялись со своим другом любезностями на русском языке, любезностями солдатского толка». Она промолчала, струей выпуская дым в ветровое стекло. «Но, можно надеяться, вы и сейчас не унываете, господин Никитин?» — осторожно проговорила фрау Герберт. «Вы, я думаю, счастливы, здоровы? У вас ровное, хорошее настроение?» Никитин не совсем точно поймал оттенок смысла последней фразы и пощелкал пальцами, попросил помощи у Самсонова. «Платон, будь добр, последнюю фразу переведи на языке родных осин. У меня всегда хорошее и какое настроение?»
3: «Ровное настроение, счастливый господин Никитин», — уточняя, перевел Самсонов и испустил носом протяжный звук. «Добавлю, производишь впечатление легкомысленного человека, учти на будущее. Если от желчи болтаю пошлости, мне начхать, тебе не позволено. Неси на себе печать счастливой солидности, классик. Так-то».
0: «Благодарю, ясно. Теперь переведи-ка мой ответ. Я могу напутать сложный оборот, черт его дери», — сказал полусерьезно Никитин. «Простите за грубость, госпожа Герберт, но кажется мне, что в моем возрасте ежесекундно и непробиваемо счастливыми могут быть лишь самодовольные дураки. Ровное же настроение спасает от многого, в том числе и от самого себя. Правда, не всегда удается». «Я не хотела, господин Никитин». Она обвела его лицо удивленно расширенный синевой глаз и, не закончив фразу, поспешно заговорила о другом. «Господа, мы скоро подъезжаем. Вы будете жить в старинном и уютном отеле «Регина», который вам должен понравиться. Это за углом, господа». Она остановила машину перед стеклянным подъездом отеля в узкой, заросшей деревьями улице, сравнительно отдаленной от непрерывно шелестящего шума, от ревущего потока машин, в котором все время двигались по городу. И здесь, взяв чемоданы из багажника, они вошли в просторный пустынный вестибюль, застланный коврами, по-особенному тихий, где не слышен был даже бегущий по асфальту стук дождя. Отовсюду повеяло домашними запахами старой мебели, устоявшимся покоем, и, выражая услужливую приветливость на упитанном вежливом лице, вышел навстречу из-за стойки человек. «Гутен так!» Тоже по-домашнему спокойный, размеренный в каждом жесте. Он шепотом сказал что-то утвердительное фрау Герберт, воспитанным кивком пригласил Никитина и Самсонова к стойке, попросил паспорта и после минутные процедуры заполнения регистрационных бланков уважительно вынул из круглых гнезд ключи номеров с прикрепленными к ним маленькими деревянными грушами, подхватил чемоданы и, отражаясь в зеркальной стене, пошел к лифту в глубине вестибюля. «Большое спасибо. Вы нас прекрасно довезли, фрау Герберт», — сказал Никитин. «Каково теперь дальнейшее?» «Говорить медленно, господин Никитин?» «Пока да, мне надо еще привыкнуть, иначе замучаем переводом господина Самсонова». Она улыбнулась. «Я думаю, вы устали после самолета, и вам нужно отдохнуть.
1: Но вечером я буду очень рада видеть вас у себя дома. Я заеду в 7 часов. Теперь, пожалуйста, посмотрите свои комнаты. Если хотите, переоденьтесь и спускайтесь вниз 10 минут. Я буду ждать вас в ресторане. Разрешите мне немножко выпить с вами. Как это? На ваше здоровье!» По-русски добавила она протяжно и с некоторым смущением щелкнула пальцами, как это делал Никитин, отыскивая немецкие слова. «Так по-русски? Или я ужасно сказала?»
0: «У вас прекрасное произношение, фрау Герберт. Через 10 минут мы внизу».
1: В скоростном лифте они поднялись на 5-й этаж и, выйдя в напоенный теплом длинный коридор, зеленеющий пушистой синтетической дорожкой, быстро нашли номера своих комнат, расположенных рядом. Двери предупредительно полуоткрыты, ключи в замках, чемоданы внесены. В номере Никитина было по-осеннему сумеречно, и легонько вкрадчиво царапали капли дождя по стеклу. Никитин снял плащ, нашел выключатель, зажег свет, и тут же пленительно засверкали свежестью и чистотой 2 белоснежных конверта постели на широкой двуспальной кровати. Выделились стерильной белизной подушки, казавшиеся даже на вид успокоительно нежными, манящими покоем под кокетливыми в изголовье абажурчиками наподобие юбочек. Полированно засияли деревом большой бельевой шкаф, полуписьменный с конторками и приемником стол на тонких ножках, журнальный столик, осененный розовым куполом торшера в окружении 3 мягких кресел.
0: «Все педантично начищено и прибрано по-немецки», — подумал Никитин, развязывая галстук, и прошел в ванную, чуть пахнущую озонатором, ярко залитую люминесцентным светом прямоугольных плафонов, чистоплотно блещущую зеркалами, кафелем, никелем вешалок, где над безупречной голубизной умывальника, заклеенного бумажной ленточкой, стериль, приятно белели разглаженные личные и мохнатые полотенца. Затем он вошел опять в комнату, повалился в благодатно вобравшую его глубину кресла, вытянул ноги, наслаждаясь тишиной, удобствами, подумал. Что ж, вот отсюда начинается отельно-ресторанная жизнь вперемешку с дискуссиями, приемами, аперитивами и разговорами. И 10 дней, глубоко уважаемый Вадим Николаевич, покажутся вам вечностью, несмотря на заграничные апартаменты и радостный прием, оказанный какой-то не очень ясной фрау Герберт. Устанете, как черт в преисподней. Что ж, если уж приехали, то пусть жизнь идет так, как она идет. Не торопить ее, но ускорять. Он не хотел в эту минуту думать о том, что осталось позади, далеко отсюда, за дождливым 1000-километровым пространством. Он не хотел думать о доме, потому что знал, через неделю начнется сумасшествие. Неистребимая тоска по своему кабинету, по жене, по предзимнему ноябрьскому холодку московского воздуха. «Все пока отлично», — подумал Никитин, и живо достал из чемодана галстук, купленный в Париже, свежую, тоже парижскую рубашку, и уже с удовольствием переодеваясь, чувствуя начало новой праздной жизни, услышал стук в дверь, босок Самсонова. «Готов! Не забывай, классик, нас ждет женщина!» «Заходи рюмочку по-мужски не хочешь в честь приезда?» — сказал Никитин, продевая в манжеты запонки, и показал глазами в сторону расстегнутого портфеля. «Пока я тут, как видишь, занимаюсь экстерьером, достань, раскупори и разлей по стаканам 50 граммов.
4: Гляди-ка, тебе приемник, а мне транзистор, фитюльку. Номера рядом, а классовое неравенство явное».
1: Васил, скептически озирая комнату, Самсонов при помощи зубов и дверного ключа раскупорил вынутую из запасов Никитина бутылку и, зазвенев стаканами на столе, разлил коньяк.
4: «Ну, давай за мягкое приземление на земле гамбургской. Доложу тебе, что ты очаровал фрау Герберт. Заметил, как она на тебя смотрит?» Он понюхал коньяк. «А, аромат!
1: Никитин надел облегавшую тело прохладную полотняную рубашку, надел пиджак и с тем же удовольствием обретенной чистоты и с тем же ощущением беззаботности взял стакан, коричнево блеснувший сквозь стекло коньяком, стоя чокнулся с Самсоновым, выпил эту крепкую пахучую жидкость, разлившую веселое тепло в груди, крякнул, сказал:
3: «Хорошо пошло, прекрасно. А что касается твоей наблюдательности, то она у тебя, Платоша, шерлок-холмсовская».
1: «Прошу под коньяк». Самсонов извлек из кармана две карамельки, одну протянул как подарок Никитину.
3: «Закуси, запасся в самолете, и двинем вниз к фрау Герберт».
2: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Слон и моська.
1: По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться и лаять, и визжать, и рваться. Ну так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит. Тебе ль слоном возиться? Смотри уж ты, хрипишь, а он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Эх, эх, ей моська отвечает. Вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же, говорят, собаки. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Слон и моська. Читал Станислав Федосов.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российское оружие по праву считается одним из самых надежных и эффективных в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу выступил на церемонии вручения государственных наград ветеранам и работникам ОПК в преддверии Дня оружейника.
2: Подчеркну, мы будем и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК. Предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войска самое современное вооружение и технику. Выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения. Современные вызовы требуют от нас постоянно двигаться вперед. Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу.
1: Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружения и техники, добавил Владимир Путин. С начала спецоперации производство боеприпасов и средств поражения выросло в 22 раза. Радиолокационных станций почти в 5 раз, а бронетанкового вооружения в 2,5 раза. Дмитрий Песков заявил, что скрытой мобилизации после выборов в Госдуму не будет. По словам представителя Кремля, у российских властей нет планов призвать до конца года еще 300 тысяч человек. Так он отреагировал на публикацию западных медиа, где утверждалось обратное. Ранее Песков также называл сообщения о подготовке новой мобилизации информационными утками, которые распространяются для дестабилизации обстановки. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов поражены в порту Южной Одесской области сухогруз с грузами военного назначения, в порту Одесса танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии, а также сухогруз, который перевозил в порт Одесса военные грузы, добавили в оборонном ведомстве. Россия в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза расширила список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. 21-й пакет санкций ЕС был утвержден в июле. В него вошли ограничения против 48 физических и 170 юридических лиц, а также дополнительные меры в энергетическом, финансовом и торговом секторах. В частности, ЕС расширил ограничения в отношении российского теневого флота, банков и криптосервисов. Ведомстве заявили, что последующие санкционные решения Евросоюза также будут получать ответ со стороны Москвы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Арман де Калинкур, глава из книги «Поход Наполеона в Россию», читает Василий Савинов.
3: Мало уважая людей, император обычно не требовал от них больших достоинств и добродетелей, чем они, по его мнению, имели. Он ничего не забывал, но не был злопамятен. Никогда не преследовал кого-либо из личной ненависти. Он во всем руководствовался интересами своей политики. Можно сказать, что в нем не было ни ненависти, ни мелких страстей, и, судя по всему, его снисходительность или безразличное отношение к людям объяснялись его невысоким мнением о человеческом роде. И если политические соображения часто заставляли его быть милосердным, то некоторую роль в этом играло также и его чувство. А его чувства были лучше, чем он хотел показать. Впрочем, в его милосердии большую роль играло его убеждение в том, что людей толкают обстоятельства. Мало было людей, о которых император не разговаривал бы со мною. Он говорил со мною обо всех, начиная от его жены и европейских государей и вплоть до самых скромных частных лиц. И я часто мог заметить, что от него ничего не ускользало. В частной жизни он проявлял не больше благодушия, чем в политических делах. Все истолковывалось им против ближнего. Держась всегда словно он на сцене в роли императора, он думал, что и другие разыгрывают с ним заученные ими роли. Поэтому его первым чувством всегда было недоверие, правда, только на мгновение. Потом он менял отношения, но всегда надо было быть готовым к тому, что его первое представление о вас будет малоприятным, а может быть даже и оскорбительным для вас. Всегда подозревая, что под вашими замечаниями или предложениями скрывается какой-нибудь личный или тайный интерес, независимо от того, друг вы или враг, он путал сначала друзей с врагами. Я часто испытывал это и могу говорить об этом с полным знанием дела. Император думал и по всякому поводу говорил, что честолюбие и интерес – движущие мотивы всех поступков. Он редко поэтому допускал, чтобы хороший поступок был совершен из чувства долга или из щепетильности. Он, однако, замечал людей, которыми, по-видимому, руководили щепетильность или сознание своего долга. В глубине души он учитывал это, но не показывал этого. Он часто заставлял меня усомниться в том, что государи верят в возможность иметь близких людей. Рыцарство, присущее французскому характеру, изысканная вежливость и грациозный благосклонный тон, притворно усваиваемый государями даже при разговорах с теми министрами, отставку которых они только что подписали, все это совершенно отсутствовало у императора. Он притворялся только тогда, когда речь шла об очень важных делах. Проникнутый, несомненно, сознанием своего могущества и своего превосходства, он не давал себе труда притворяться в обыденной жизни и часто даже в более серьезных делах. Часто также он был болтлив. Когда речь шла о делах, он обычно увлекался разговором и говорил больше, чем хотел и должен был бы сказать. Если бы в нем было немного той французской любезности, которая придает нашей стране ее особый колорит, то его обожали бы, и он вскружил бы все головы. Зато у него было прекрасное и редкое качество. Он не любил перемен. Он дорожил теми людьми, которых подбирал для себя, и предпочитал самый скверный инструмент наилучшему, лишь бы не менять его. Вас не баловали, но зато вы были уверены, что никакая интрига не может погубить вас в его мнении. Правительству было дано направление и твердые правила действия, и так как император правил сам, то судьба министров не могла зависеть от перемены системы. Чем больше на вас нападали перед императором, тем более тщательно он хотел удостовериться в правильности предъявляемых вам обвинений, и тем более упорно он хотел сохранить вас при себе». «Я сам свой министр», – часто говорил он. «Я сам веду свои дела, следовательно, я достаточно силен, чтобы извлекать пользу из посредственных людей. Честность, отсутствие болтливости и работоспособность – вот все, чего я требую». В своем домашнем быту император был чрезвычайно добродушен. С императрицей он обращался как нежный и любящий супруг. Он довольно долго был очень влюблен в императрицу Жозефину, уже когда женился на ней и навсегда сохранил привязанность к ней. Он любил превозносить ее изящество и доброту даже после того, как уже давно перестал с ней встречаться. Ни одна женщина не оставила в нем такого глубокого впечатления. По словам императора, она была воплощенной грацией. Напрасно думают, что у него было много фавориток. Конечно, порой кто-нибудь кружил ему голову, но любовь редко была для него потребностью, а, пожалуй, даже редко была для него удовольствием. Он жил слишком на виду у всех, чтобы предаваться удовольствиям, которые в сущности мало развлекали его, а к тому же длились не больше мгновения. Впрочем, он был по-настоящему влюблен в течение нескольких дней в мадам Дюшатель. В промежутке между разводом и прибытием эрцгерцогини, чтобы отвлечься от императрицы Жозефины, он для препровождения времени развлекался с мадам Гадзани и мадам Матисс. В последние годы жизни с императрицей Жозефиной он заводил связи с мадмуазель Жорж и с несколькими другими женщинами, отчасти из любопытства, отчасти, чтобы отомстить за сцены ревности, вызванные его изменами. В Варшаве ему понравилась мадмуазель Валевская. Он имел от нее ребенка и сохранил к ней больше привязанности, чем к какой-либо другой женщине. Но все эти приходящие увлечения никогда не занимали его настолько, чтобы хотя бы на один момент отвлечь от государственных дел». Он всегда так спешил рассказать о своих успехах, что можно было подумать, будто он гнался за ними только для того, чтобы их разгласить. О своих похождениях он прежде всего рассказывал императрице. Горе красавице, которая уступила ему, не будучи при этом сложена, как Венера Медицейская, ибо его критика не щадила ни одной детали ее фигуры, и он с удовольствием занимался этой критикой в беседах с теми лицами, перед которыми любил хвастать своими успехами. Императрица Жозефина в тот же вечер знала все подробности его победы. А на следующий день после первого свидания император рассказывал все подробности мне, не упуская ничего, что могло польстить красавице или задеть ее самолюбие. Император нуждался в продолжительном сне, но спал только когда хотел, и притом безразлично, днем или ночью. Предстоявшая на завтра битва никогда не нарушала его сон. И даже во время сражения, если он считал, что оно не может решиться раньше, чем через час или два, он укладывался на своей медвежьей шкуре прямо на земле и спал крепким сном, пока его не будили. Я был свидетелем такого сна во время битвы под Бауценом. Он спал тогда от 11:30 до часу дня. Объехав все позиции, он сказал: «Надо предоставить делу идти своим ходом. Я смогу нанести решающие удары лишь часа через два». И он спал больше часа. На войне его будили по всякому поводу. Князь Невшательский, который принимал получаемые донесения, тоже не жалел его, хотя знал всегда его планы. Император вставал всегда в 11 часов вечера или самое позднее в полночь, то есть в час, когда прибывали первые донесения армейских корпусов. Он работал 2-3 часа, а часто и больше, сопоставлял донесения, изучал по картам передвижение войск и отдавал приказания. Он диктовал все приказания начальнику штаба или секретарю, а князь Невшательский отправлял их по назначению. Иногда, если дело шло об особо важных вопросах, он сам писал командирам армейских корпусов, чтобы обратить на это их внимание. Но официальная часть переписки шла своим чередом через штаб главного командования. Император входил в мельчайшие подробности. Он хотел на все наложить печать своего гения. Он вызывал меня, чтобы отдать распоряжение поставки или относительно офицеров для поручений и офицеров штаба главного командования по поводу корреспонденции, эстафет, почтовых сообщений и так далее. Гвардейские командиры, армейский интендант, главный хирург, славный Ларей – все получали вызов к нему по крайней мере один раз в день. Ничто не ускользало от его попечения, ни одна деталь не казалась ему недостойной его внимания. Все, что могло способствовать успеху дела или благополучию солдата, заслуживало с его точки зрения ежедневного пристального внимания. Никогда нельзя было сказать об императоре, что он почивает на лаврах, ибо величайшие успехи заставали его в тот момент, когда он подготовлял все меры предосторожности, которые были бы приняты им, если бы вместо успеха его постигла неудача. Как бы ни был утомлен император, он всегда, даже в разгаре самого ожесточенного преследования неприятеля и самых выдающихся успехов, производил рекогносцировку тех мест, которые могли бы послужить подходящей позицией в случае неудачи. В этом отношении у императора была изумительная память на всякие местности. Топография страны, казалось, была рельефно отпечатана у него в голове. Никогда человек не сочетал такой памяти с таким творческим гением. Он извлек бы людей, лошадей и пушки из самых недр земли. Он держал в голове в изумительном порядке номера своих кадровых частей, своих полков, своих обозных команд и батальонов. У него хватало памяти на все. Он знал обо всех, где кто находится, когда выступит, когда прибудет. Его память часто ставила в тупик штабы и командиров частей. Но этот дух порядка, стремящийся поставить все на службу своей цели, все создать, организовать и заставить прибыть в назначенный пункт, не шел дальше этого. Императору нужно было, чтобы все вопросы кампании разрешались выигрышем нескольких сражений. Он в такой мере владел своей шахматной доской, что наверняка мог их выиграть. Но этот творческий гений не умел сохранять сотворенные. Всегда импровизируя, он быстротою своих переходов в короткое время расходовал, исчерпывал и дезорганизовывал все то, что его гений только что создал. Если кампания в 30 дней не давала ему результатов целого года, то большая часть его расчетов нарушалась теми потерями, причиной которых был он сам, ибо все делалось так быстро и так непредвиденно, а у его командиров было так мало опыта и предусмотрительности, да к тому же они были так избалованы прежними успехами, что все оказывалось дезорганизованным, рассеянным, раскиданным повсюду. Гений императора всегда творил такие чудеса, что каждый возлагал на него все заботы об успехе. Казалось, что прибыть на место ко дню битвы – это все. Все были уверены, что потом у них будет время отдохнуть и реорганизовать свою часть. А потому все мало беспокоились о тех потерях, которые они несли, и обо всем брошенном по дороге, так как император редко требовал в этом отчета. Быстрые результаты итальянской и германской кампании и ресурсы, которые имелись в этих странах, избаловали всех начальников, даже низших. Эта привычка к успеху дорого обошлась нам в России, а потом при наших неудачах. Славная привычка всегда идти вперед превратила нас в неопытных школьников, когда дело дошло до отступления. Привычка всегда иметь свои войска под рукой, и постоянное стремление императора продолжать наступление приводили к тому, что дороги загромождались и колонны скоплялись вместе. Таким путем изнуряли и людей, и лошадей. Никогда отступление не было организовано так плохо и не совершалось в худшем порядке. Никогда обозы не двигались так скверно. Задача сохранения военного имущества совершенно не принималась в расчет при отдаче распоряжений, и именно этой непредусмотрительности надо приписать часть наших бедствий. Если речь шла об отступательном движении, то император решался отдать приказ только в последний момент и всегда слишком поздно. Доводы рассудка не могли победить его отвращение к отступлению, а штаб командования, слишком привыкший получать даже малейшие указания от того, кто всегда предвидел все, сам не принимал никаких мер. Приученный быть только послушным инструментом, он не мог сам ничего сделать для общего спасения. Император не соглашался даже на самые необходимые жертвы, которые могли спасти то, что было для него наиболее важным. В течение нашего долгого отступления из России он и в последний день был так же неуверен и нерешителен, как и в первый, хотя в необходимости отступления он сомневался не более, чем другие. Все время он тешил себя надеждой остановиться и занять позиции, а потому упорно сохранял огромное количество военного материала. И из-за этого мы потеряли все. Можно сказать, что он больше, чем кто бы то ни было, не любил думать о том, что ему было неприятно. Судьба так часто ему улыбалась, что он никак не мог поверить, чтобы она совершенно ему изменила. Император ел быстро и глотал все с такой стремительностью, что можно было подумать, будто он вовсе не пережевывает пищу. Об его образе жизни рассказывали много сказок. В действительности он ел только два раза в день. Всему прочему, он предпочитал говядину или баранину, бобы, чечевицу или картофель, по большей части в виде салата. Он редко прикасался к своей бутылке вина до обеда. Из вин он предпочитал шамбертен. После завтрака и обеда он выпивал чашку кофе, приготовленного на воде. Вся его изысканность в еде сводилась к этой чашке кофе. Он очень полюбил его после кампании в Египте и предпочитал мокко. Во время русского похода, даже при отступлении, он имел каждый день свое вино и кофе, а в качестве еды – блюдо, к которым он привык.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
3: Я не могу закончить рассказ об этой кампании, не коснувшись неаполитанского короля, который играл такую большую роль в наших успехах и наших неудачах. Воинственный пыл короля часто заставлял его даже помимо собственной воли подогревать главную страсть императора, то есть страсть к войне. Он, однако, видел трудности русской кампании и в разговорах с некоторыми лицами заранее скорбел об их последствиях. Генерал Бельяр, его начальник штаба, не строил себе иллюзий. Человек благородной души, он не скрывал от короля своих мнений и тех несчастий, которые предвидела его прозорливость. Но наилучшие намерения короля рассеивались, как только он видел неприятеля или слышал пушечные выстрелы. Он не мог тогда совладать больше со своим пылом. Он мечтал обо всех тех успехах, которых способно было добиться его мужество, и иллюзии его отваги дополняли вставки иллюзии наполеоновского гения. Он не боялся рассердить императора каким-нибудь правдивым словом или непрошенной услугой, но как только император отвергал его предложение, король замолкал. Угождать императору – вот что было для него главным. Не было более услужливого человека, чем он, даже по отношению к тем, на кого он считал себя вправе жаловаться. Он любил императора, видел его недостатки, понимал, каким они приведут последствиям, но у него в характере была склонность к лести, всосанная им, несомненно, на своей родине с молоком матери. Эта склонность почти в такой же мере парализовала все его добрые намерения, как и то влияние, которое император издавна имел на него. Его злополучная страсть к пышным костюмам приводила к тому, что этот храбрейший из королей, этот король храбрецов, имел вид короля с бульварных подмостков. Император находил его смешным, говорил ему это и повторял это во всеуслышание, но не сердился на эту причуду, которая нравилась солдатам, тем паче, что она привлекала внимание неприятеля к королю и, следовательно, подвергала его большим опасностям, чем их. Возвращаюсь к рассказу о том, что происходило в Париже, и о сообщениях, полученных из армии после нашего приезда. Обергофмаршал и граф Лабо приехали через двое суток после императора. Тогда же приехал и барон Фен. Один за другим приехали и другие офицеры, а также адъютанты императора, на которых были возложены разные поручения. Каждый день эстафеты приносили сообщения об армии, и император узнал о катастрофе в Вильно. 10 декабря наши войска скорее бросили, чем эвакуировали этот город. Нельзя представить себе, какой беспорядок царил в Вильно после вступления в город армии. Император был подавлен этим известием. Он тотчас же послал за мной. «Ну, Скалинкур», — сказал он, как только завидел меня, — «король покинул Вильно. Он не принял никаких мер. Армия и гвардия бежали от нескольких казаков. Из-за морозов все потеряли голову. Беспорядок был такой, что хотя их не преследовали, они бросили на высотах за Вильно всю артиллерию и все обозы. Еще не было примера подобного «спасайся, кто может». Не было примера такой глупости. То, что спасла бы сотни отважных людей, погибло под носом у десятка тысяч храбрецов по вине Мюрата. Капитан Вольтежоров лучше командовал бы армией, чем он». Я передал императору письмо де Солюса, и он перечитал его несколько раз, не будучи в состоянии, по его словам, верить тому, что ему сообщали король и начальник штаба, на которых он изливал все свое недовольство. Когда император читал мне полученные им сообщения или излагал их содержание, он был так изумлен и потрясен, что мне стало ясно одно. Он был искренен, когда уверял меня в дороге и даже после нашего приезда, что мы удержим Вильно. Чем больше он действительно верил в это, тем более чувствительной для него была эта потеря. В первый момент известие о ней подействовало на него более удручающе, чем в свое время сообщение о потере Минска и Борисова. Хотя ему приходилось тогда отступать, причем он оказался между тремя неприятельскими армиями. Но так как он должен был притворяться уверенным в себе перед внимательно наблюдавшими за ним придворными и мужественно встретить грозу, то он быстро оправился и с еще большим пылом занялся изысканием способов исправить все случившееся. Так как из армии один за другим приезжали различные лица, что не позволяло скрывать далее грустные вести, то император разрешил разослать на следующий же день все частные письма, прибывшие вместе с эстафетами. Расскажу тебе подробности об этом событии, которые сообщил мне тогда император. По прибытии в Вильно начальники поспешили устроиться на квартирах, отдохнуть и обогреться. Младшие офицеры и солдаты, предоставленные сами себе и очень страдавшие от морозов, дошедших до необычайной силы, в течение 3 дней было больше 20 градусов мороза, также укрылись в домах и покинули большинство постов. Король, который должен был бы находиться в авангарде в нескольких лье от Вильно, был в городе, и все укрылись там по его примеру. В результате казаки могли дойти до застав в городских предместьях. Мороз мешал нашим солдатам, укрывшимся в домах или собравшимся возле костров, воспользоваться своим оружием, и они отступали перед казаками. Неприятель, ободренный этими первыми успехами, осмелел, стал нападать на наши тылы и прощупывать посты в предместьях. Почти не встретив сопротивления, он непрестанно тревожил их и тем самым увеличивал беспорядок в наших рядах. Русская пехота, видя успехи казаков, также подошла к городу. Несколько орудий, поставленных на полозья, причинили не столько зла нескольким нашим постам, сколько напугали их. В конце концов, беспорядок дошел до того, что было решено эвакуировать Вильно. Непредусмотрительность, царившая повсюду после отъезда императора, окончательно погубила все. Артиллерия, обозы, словом, все скучилось на возвышенности в 2 лие от Вильно. Неподкованные, да к тому же еще и изнуренные лошади не в состоянии были перебраться через эту возвышенность. Первые же повозки загородили проход. Достаточно было бы 50 смелых людей и несколько хорошо составленных упряжек для помощи повозкам с наиболее плохими лошадьми, чтобы спасти все, так как неприятель еще не вошел в город, а к тому же располагал лишь небольшими силами. Но все начальники действовали по своему произволу. Штаб командования не предусмотрел ничего. Беспорядок рос с каждой минутой, каждый думал только о себе и старался обходным путем выбраться отсюда, надеясь перевалить через гору. Вскоре возвышенность была загромождена первыми же частями, которые, не будучи в состоянии перебраться через нее, забили все проходы, так что все остальные, следовавшие за ними, должны были остановиться. Тем временем король, который думал, что в его распоряжении есть еще 48 часов для эвакуации, видя, что появилась какая-то русская пехота, а наша мало расположена удерживать позиции, забил тревогу и поспешно покинул город. С этого момента эвакуация превратилась в «спасайся, кто может». Трудно представить себе царствовавший там беспорядок, а между тем не было никакого действительного основания так спешить и тревожиться, ибо небольшой пехотный отряд, забытый в городе, спустя полтора часа после этого стремительного отхода, смело прошел через город, пробираясь между немногочисленными неприятельскими силами, вступившими в Вильно, и догнал армию, причем русские не препятствовали движению этого отряда. Императорский обоз, благополучно прибывший в Вильно вслед за артиллерией, разделил потом общую участь. Так как Десалюсу при всей его энергии и заботливости не удалось очистить проход, то пришлось все бросить. Удалось спасти только лошадей и мулов с их кладью, да и то стоило большого труда протащить их среди этой толчии. Казенные деньги нагрузили на лошадей. Не было потеряно ни одной монеты. Так как король и генералы поспешили вперед, то никто не подумал собрать сотню молодцов, которой было бы достаточно, чтобы спасти все, ибо она остановила бы немногочисленных казаков, преследовавших нас, и у нас было бы время очистить гору от образовавшейся там пробки. Мороз был очень жестокий. В этот день он заморозил и сообразительность, и мужество наших солдат, которые в других случаях не останавливались перед такими трудностями. Горе тем, у кого не было перчаток. Они подверглись риску лишиться нескольких пальцев.
0: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
3: Император был глубоко потрясен всей обстановкой ухода из Вильно. Он не в состоянии был поверить в это событие, которое, с его точки зрения, выходило за пределы всякой вероятности и опрокидывало все его расчеты. Не меньше, если не больше, он был потрясен два дня спустя, когда узнал, что происходило в Ковно и как держала себя там гвардия. Он несколько раз с искренней скорбью говорил мне об этом. Его скорбь усугублялась тем, что до этих пор он любил вспоминать образцовое поведение гвардейского корпуса во время отступления и сохранившиеся в гвардии дисциплину и выправку. Наступил момент самых тяжких испытаний, момент, когда все иллюзии должны были рухнуть разом. Князь Невшательский, удрученный этим событием, заболел от огорчения и усталости. Неспособность короля, по словам императора, поразила всех. Каждая депеша приносила сообщение о каком-нибудь новом несчастье. Во всех письмах короля обвиняли в непредусмотрительности. Все говорили, что при теперешних затруднениях нужен человек с характером, которого не могут одолеть никакие бедствия, а король, который был королем храбрецов на поле сражения, оказался самым слабохарактерным, самым нерешительным из всех людей. Князь Невшательский приходил в отчаяние и упрекал себя в том, что он способствовал этому назначению, но его сожаления не могли ничему помочь. У самых энергичных людей сила воли и даже простой здравый смысл, которые при других обстоятельствах исцелили бы целую кучу недугов, были, по-видимому, как говорил император, отморожены или, по крайней мере, закоченели. Усталость, упадок духа, действие морозов, страх замерзнуть дошли до такой степени, что императору было прислано много жалоб на офицеров, даже гвардейских и артиллерийских, которые до Вильно проявляли особенную энергию, особенное рвение и привели в Вильно свои роты и батареи в почти неприкосновенном виде, заслужив похвалу начальства. Согласно донесениям, эти офицеры, когда надо было покидать Вильно, громко заявляли, что они дальше не пойдут, что у них нет больше сил и что они предпочитают попасть здесь в плен, чем погибнуть от холода и голода на дороге. Эти подробности произвели на императора большее впечатление, чем размеры наших потерь. Я не могу описать, с каким нетерпением он ждал сообщения от герцога Бассана, а еще более его приезда, чтобы узнать, действительно ли он уничтожил фальшивые русские ассигнации, которые имелись у него в Вильно. «Они были способны забыть их там», — сказал император. «Или поручить кому-нибудь их уничтожение. Но то лицо, которому дадут такое поручение, постарается воспользоваться этим, и будет более чем неприятно, если русские обнаружат эти ассигнации». По словам императора, он знал из частного донесения, что после его проезда через Вильно эти деньги были пущены в оборот. Это сообщение и было главной причиной его беспокойства. «Должен сказать, что это признание в первый момент оглушило меня до такой степени, что я не совсем понял слова императора, и он должен был повторить их мне». Узнав об эвакуации Вильно, император тотчас же понял все последствия, к которым она могла привести. Герцогство Варшавское оказалось под угрозой. Где будет конец беспорядку? Трудно было предсказать это, так как депеши короля и штаба не сообщали ничего успокоительного о принятых мерах. Тем не менее, император, быстро принимавший решение, как только он видел, что делу помочь нельзя, сказал мне: «Это поток, надо предоставить ему свободу. Он остановится сам собой через несколько дней». Император высказал также мысль, что в этом отступлении есть положительная сторона, так как там много болезней, и, отступая, солдаты отдаляются от источника заразы. Возможно даже, что чума произведет впечатление на русских и не позволит им двигать свою армию вперед. К тому же положение нашей армии на 31 декабря, несмотря на наши бедствия, могло внушить некоторую надежду на то, что беспорядок и дезорганизация приближаются к концу, так как у армии были опорные пункты, а морозы, которые причиняли нам столько зла, действовали, конечно, также и на неприятеля и отнюдь не могли благоприятствовать его наступательным маневрам. Ставка и гвардия находились в Кёнигсберге. Их прикрывал 10-й корпус, стоявший в Тильзите. Первый корпус князя Экмюльского был в Торне, второй – в Мариенбурге, третий – герцога Эльхингенского в Эльбинге, четвертый – вице-короля в Мариенвердере, пятый – в Варшаве, шестой в Плоцке, седьмой в Венгрове, девятый в Данциге. Австрийцы занимали Остролинку и Броки. Как я уже сказал, наступил час самых жестоких испытаний. Виленские потери и отступления в Пруссию были только прологом. Наши последние бедствия послужили сигналом, которого ждала измена, чтобы проникнуть в ряды храбрецов. 30 декабря прусский генерал Йорк заключил соглашение с русскими и предательски покинул герцога Торренского. Эта беспримерная измена открывала наш левый фланг и подвергала риску 10-й корпус, а этому корпусу угрожали в тот момент намного превосходящие его силы, так как Витгенштейн только что соединился с дивизиями, действовавшими уже против герцога Торренского, который 19-го вышел из Метавы и должен был 29-го перейти через Неман. При такой обстановке неаполитанский король дал армии приказ перейти через Вислу и перенес ставку в Познань. Именно тогда он и бросил командование армией. Император передал командование вице-королю. Сообщение, напечатанное по этому поводу в мониторе, не оставляло сомнений насчет того, что думал император о дезертирстве своего шурина при таких критических обстоятельствах. Король, переодетый, проехал через Германию и отправился в Неаполь. Присутствие императора в Париже, однако, успокаивало даже самые острые опасения. Его энергичные мероприятия служили как бы диверсией, уже замечалась повсюду изумительная активность. Все организовывалось, все создавалось как бы по волшебству. Миллионы собственной казны императора и особого фонда были извлечены из погребов Тюильри и взаимообразно предоставлены государственному казначейству. Император делал вид, что он руководствуется мирными намерениями. Многие склонялись к мнению, что для достижения мира надо усвоить те взгляды, которых, по-видимому, держится сейчас Австрия. Мир считали настолько необходимым для всех, что не сомневались в возможности заключить его, если только император будет проявлять умеренность, а настоящий момент считали самым благоприятным для того, чтобы уговорить императора согласиться на некоторые жертвы. При этом надо отметить одно обстоятельство, которое не ускользнет, конечно, от истории, ибо ничто не может дать более правильное понятие о всем известной твердости характера и упорстве императора. Несмотря на наши неудачи и наши бедствия, несмотря на успехи русских и предательство пруссаков, представление о закаленном характере императора, о его железной воле и о его планах расширения Франции было таково, что, по общему мнению, препятствия к умеренному миру могли возникнуть скорее с его стороны, чем со стороны России. А между тем, после того, как русская армия переступила границы своей страны и не была больше ей в тягость, требования России и ее план мщения должны были расти и побуждать ее не так спешить с переговорами.
4: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Трифонов. Рассказ «Победитель». Читает Егор Серов.
2: Мы слышим шум катящегося по паркету кресла. Дверь отворяется. Сначала по

Голова вставлена в плечи без помощи шеи. Она как бы утоплена в плечи и напоминает глубоко ввинченную в горлышко бутылки пробку. Есть такие приземистые пузатые бутылки, которые затыкаются глубоко сидящими пробками-айсбергами. Вытащить такую пробку бывает адски трудно. Кончается тем, что она крошится, ее проталкивают внутрь и пьют с крошками. Похоже, что голова старика имеет как бы продолжение под воротником. Во всяком случае, стариковского подбородка мы не видим. Он утоплен, сидит где-то внизу, замотанный фуляровым платком. Кроме всего прочего, старик тотально лыс. Мало того, что лысая его голова, так же лысые его глаза без ресниц и руки, плоско лежащие на коленях. И когда он улыбнулся, мы увидели совершенно лысые десна. Усач ловко и аккуратно приподнимает кресло, чтобы преодолеть небольшой порожек несильным, рассчитанным движением подталкивает его, и оно, катнувшись по полу, останавливается точно на середине комнаты. «Йоля», — говорит усач и уходит. Базиль заговаривает со стариком по-французски. Старик слушает, едва заметно кивая, отчего кажется, что его голова еще глубже всаживается в плечи. Он мог бы, наверное, всю голову спрятать внутрь. Когда ему надоест слушать болтовню Базиля, прекрасно говорящего по-французски, он скажет «адье» и втянет голову, как черепаха. Обернувшись к нам, Базиль объясняет: «Я сказал, что мы о нем много слышали, специально приехали из Гренобля и так далее». Старик что-то бормочет. «Он говорит, что рад нас приветствовать», — говорит Базиль. Следует еще одна длинная фраза. Говорит, что всегда интересовался Россией. У него был один русский друг в Марселе, хороший человек, который умер от лихорадки. «La fever?» «Oui». «Ну да, от лихорадки». Старик еще что-то добавляет. «Умер от лихорадки в Алжире», — говорит Базиль. «Хотел поехать в Болгарию, но умер». «Кто хотел поехать в Болгарию?» — спрашивает Борька. «Его друг из Марселя». «Зачем в Болгарию?» «Какая тебе разница? Не задавайте пустых вопросов. У нас времени мало», — грубо говорит Базиль. «Я не хочу возвращаться ночью. Мне еще надо заправляться, учтите». Мне хочется сказать, не нужно было так долго обедать, чертов обжора, но я молчу, поняв, что это бесполезно. Мы у него в плену. Когда-то с Базилем мы жили в одном общежитии. Его звали тогда Васькой, Потапычем или просто Хорьком. И он был худ, и я тоже был худ, хотя мы пили много пива в подвале на Неглинной. Теперь этого подвала нет. 6 лет уже Базиль тут, во Франции. Он работает, как бешеный паровой молот. Почти через день я читаю его корреспонденции. И он стал похож на француза. Такой толстый, суетливый, раздражительный. Завел себе крохотные усики. Настоящие французские усики, какие были в моде в 20-е годы. А сейчас появились вновь, так же, как брюки-клёш. В местной газете Базиль прочитал, что в городе Кулозе, недалеко от Гренобля, живет старец, участвовавший в Парижских Олимпийских игр 1900 года. Занял последнее место в беге на 400 метров, но дело не в месте, а в том, что участвовал и жив. Мы с Борькой загорелись найти этого Муфусаила, хоть посмотреть на него, и убедили Базиля, обладающего казенным автомобилем, свозить нас в Кулоз. Он долго упорствовал, говоря, что не может тратить время на пустяки, что в Гренобль со дня на день ждут президенты и уезжать нельзя, что бензин нынче дорог и что вся затея попахивает дешевой сенсационностью. Ну, 94, ну, участвовал в каких-то играх, ну и что? Смысл? Идея? Если бы он знал Лафарга или слышал Жареса. Старость еще не тема, даже такая чудовищная, никому не нужная старость, как этого неудачника, занявшего последнее место в бог знает каком году, когда летали матерчатые самолеты и еще не было радио. Но затем выяснилось, что президент в Гренобль не приедет, что бензин не так уж дорог, тем более что квитанции прикладываются к отчету и оплачиваются валютой, и что по дороге в Кулоз на берегу озера есть ресторан, знаменитый рыбными супами и каким-то особенно прекрасным вином. Мы выехали в 12. В час были у озера, и в 7 часу, когда уже стемнело, примчались в Кулоз. И вот мы сидим,
и смотрим на старика, голова которого похожа на туго забитую пробку, а в глазах

0: глазах темная, как вода в стоячем пруду, усталость от вековой жизни. О чем говорить с ним? Он ничего не помнит. Годы труда, годы житейских невзгод и удач, войны, смерти, болезни, революции, праздники перепутались в его мозгу, уже где-то цепенеющим и откликающимся на что-то одно, свое, случайное, как полумертвый радиоприемник, в котором все лампы вышли из строя, кроме одной. Но я не могу уловить, на что же откликается этот мозг, что теплится в нем, чем он живет. Он помнит, что победители на Парижских играх получали в награду зонты и трости, что в Булонском лесу шел дождь, что была выставка и что-то еще невнятное, туманное. Мелькают бессвязно какие-то имена, возникают лица, но он не уверен, что эти лица оттуда, а не откуда-то раньше или позже. Когда он лежал в госпитале, был жаркий летний день, и один человек, пробегая мимо окна, крикнул, что какой-то русский застрелил президента. «Спроси у него, как он относится к делу Дрейфуса», — говорит Борька. Базиль спрашивает. «Он возмущен», — говорит Базиль. «Скажи, что лучшие люди нашей страны, например, Чехов, спроси, что он думает об англобурской войне», — говорю я. «Победят ли англичане? А как он относится к Меттерлинку?» Губы старика раздвигаются. Мы опять видим его лысые десна. Может быть, он понял нашу шутку, а может, улыбается чему-то своему, тайному. Усач входит в комнату с граненой бутылкой виски и четырьмя стаканами. Базиль и Усач начинают оживленную трепотню, оба смеются, говорят громко и после каждого глотка виски все громче. Усач хохочет, Базиль шлепает его, как старого приятеля, пятерней по животу. Иногда Базиль кое-что нам объясняет. Этот тип — мсье Жозеф, муж женщины, которая за стариком ходит. Она получает 440 франков. Работа тяжелая, потому что старик Салисон, очень грязный, большой грязнуля. Он ведь совсем один, детей не было. Люди становятся грязными от одиночества. Мсье Жозеф не понимает, зачем нам понадобился этот старый маршан денгре, старый навозник. Пожалуй, нет, старый осенизатор, это будет точнее. Я тоже, кстати, не понимаю, зачем понадобился. Про Олимпийские игры мсье Жозеф слышал, но не верит. Считает, что враки, брехня, ле сорнет. Старик утверждает, что занял первое место. Все это ле сорнет. Сказать можно все. Мсье Жозеф работает шофером на полицейской машине. Усач уже красный. Глаза его слегка раскорячиваются. Он выпил, по-видимому, недельную норму. К тому же он не привык к неразбавленному, без льда, а Базиль с его вечной спешкой, бесцеремонностью потребовал пить так, побыстрее и поударней. Для Базиля-то, имеющего опыт подвала на Неглинной и двухлетних скитаний с экспедициями по Уралу, это все, конечно, что слону дробинга. Поразительный персонаж наш Базиль. В свои 37 лет он уже пережил два инфаркта, одно кораблекрушение, блокаду Ленинграда, смерть родителей, его чуть не убили где-то в Индонезии, он прыгал с парашютом в Африке, он голодал, бедствовал, французский язык выучил самоучкой, он виртуозно ругается матом, дружит с авангардистами и больше всего на свете любит рыбалку летом на Волге. Продолжая улыбаться, старик повторяет что-то невразумительно, но настойчиво. Он бубнит одну фразу несколько раз, пока, наконец, Базиль не обращает на него внимания. Он говорит, что он победитель Олимпийских игр. «В каком виде?» — спрашивает Борька. «Во всех», — говорит Базиль, выслушав ответ старика. «Когда-то он занял последнее место в беге на 400 метров, но теперь он победитель. Все умерли, а он жив». Я вижу, как в глазах старика возникает огонь, безумный огонь. Вот лампа, которая еще теплится в этом полуистлевшем радиоприемнике. Тщеславие старости, гордость Мафусаила, пережить всех, победить в великом жизненном марафоне. Все, кто начал этот бег вместе с ним, кто насмехался над ним, причинял ему зло, шутил над его неудачами, сочувствовал ему и любил его, все они сошли с трассы, а он еще бежит. Его сердце колотится, его глаза живут, он смотрит на то, как мы пьем виски, он дышит воздухом сырых деревьев февраля, окно открыто. Если он повернет голову, он увидит в глубоком, густо-синем прямоугольнике вечера дрожание маленькой острой звезды серебряного цвета. Никто из тех, кто когда-то побеждал его, не может увидеть этой дрожащей серебряной капли, ибо все они ушли, сами превратившись в звезды, в сырые деревья, в февраль, в вечер. «Просто надо жить долго, вот и все. Надо жить долго», — говорит Борька, когда мы, выйдя из дома, идем гуськом в потьмах по каменистой дороге к воротам. Усач провожает нас, светя фонариком. Они вполголоса разговаривают с Базилем. Базиль переводит. «Усач сказал, что здесь очень здоровый, крепкий климат, а старик почти всю жизнь прожил в Кулозе». «Не надо жить долго», — бормочет Базиль, открывая дверцу машины. «И тот малый, который выиграл тогда 400 метров 70 лет назад, пускай он сгнил потом где-нибудь под Верденом или на Марне, все ж таки он... А этот со своим долголетием слоновой черепахи». Сразу же Базиль дает сильный газ, отлетают назад дома, фонари, спящие на узкой улице, два колеса на тротуаре, два на мостовой, скособочившиеся автомобили, и вот уже город позади, мы среди поля, во тьме, потом начинаются подъем, виражи, тоннели, дорога вдоль озера напоминает крымский серпантин, но Базиль гонит, не сбавляя скорости, нас кидает, стукает о стенки. Мы молчим. Мы... У него в плену. Он включил радио и слушает какую-то политическую передачу. Два голоса беседуют негромко, наперебой, то и дело слышится «Вильсон, Кизингер, Помпиду». Через полчаса, миновав растянувшееся на 20 километров озеро, мы останавливаемся на шоссе. Выходим из машины. Слева гора, справа долина. Огни. Какое-то голое деревенское шоссе. Ни одной машины. Тишина. Холод и близкая ночь. Мы стоим на некотором отдалении друг от друга под небом, ошеломительно бледным и пестрым от звезд. Пахнет землей, пролитым на асфальт бензином и какой-то гарью, вроде прелых, чадящих в костре сучьев. Жгут костер на склоне. Это далеко, но ветром доносит запах. Меня знобит, не могу унять дрожь во всем теле. На холоде после вина всегда чертовски знобит, и я думаю о том, что можно... быть безумнейшим стариком, забывшим умереть, никому не нужным, но вдруг, пронзительно до дрожи, почуять этот запах горелых сучьев, что тянется ветром с горы.
1: Мы читали рассказ Юрия Трифонова «Победитель». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Летним вечером к дому номер 20 по Первой Мещанской подкатила пролетка. Из нее медленно, опираясь на большую суковатую палку, стал выбираться господин в длинном, наглухо застегнутом черном сюртуке с бархатным воротником. И едва не наступил на двух мальчишек, беспечно игравших на мостовой. Злобно зыркнул на них из-под густых бровей, крикнул и замахнулся своей палкой. Ребята бросились на утек. Уже наблюдая из-за угла, как человек заходит в дом, один зашептал другому: «Ты знаешь, кто это? Это злой Захарь. Повезло, что дубиной тебя не огрел. С него станется он такой. Говорят, самого царя лечит». Злой Захарь, злой доктор. В конце 19 века не было в Москве медика популярнее Григория Захарьина. Его называли гением. Он организовал первую терапевтическую клинику и создал первую детскую больницу при Российском университете. Добился, чтобы педиатрию, гинекологию и невропатологию наконец признали самостоятельными дисциплинами. Написал более 40 научных работ, которыми, как учебными пособиями, до сих пор пользуются во всем мире. Профессор Захарьин впервые широко применил на практике анамнез, метод подробного расспроса больного, позволяющий доктору поставить точный диагноз. Талант? Безусловно. Но Григорий Захарьин вошел в историю не только как лейб-медик императора и не только как гениальный диагностик-клиницист, но и как отъявленный хам, скряга и вообще крайне неприятный человек. О грубости профессора слагали легенды. Пациенты за глаза называли его «кабаном», а прислуга – зубром. Сам он говорит:
2: «С дамой надо говорить по-французски, с купцом – матом, иначе не понимает».
1: И ведь говорил, в доме фабрикантов Хлудовых Захарьин, большой родитель чистоты и гигиены, своей палкой разбил окна, которые давно не открывались, вспорол ножом перины и подушки, кишащие клопами, и перебил посуду на кухне, обнаружив там остатки вчерашней еды, которую жаль выбросить, коль деньги-то плачены. Дворян профессор тоже не особо жаловал. Князю Голицыну советовал:
2: «Дался вам этот Баден-Баден. Поезжайте в деревню. Подышите благотворным навозом, напитесь парного молока, поваляйтесь на душистом сене и поправитесь. А я ни навоз, ни молоко, ни сено. Я только врач. И вылечить вас не берусь».
1: Вспыльчивый доктор любил выяснять отношения с коллегами, не терпел никаких возражений. В ссорах откровенно оскорблял и унижал врачей и пациентов, и даже своих учеников-студентов. Его больше беспокоили дела частной практики, чем лекции и руководство клиникой при университете. Студиозы роптали и все больше говорили о балчности Захарьина, о принадлежащих ему доходных домах в центре Москвы, о том, что состояние профессора приближается к 5 миллионам. Куда еще? А он продолжает драть с купцов по 1000 рублей за визит. 1000 рублей! Заработок простого рабочего за 2 года. Конфликт между студентами и профессором привел к бойкоту. На его лекции просто перестали приходить. Скандал вышел грандиозный. В прессе началась настоящая травля Захарьина. Поддержки профессор не нашел нигде и подал в отставку. А через 2 месяца не выдержал. Умер от кровоизлияния в мозг в своем имении в селе Куркино. После смерти Григория Захарьина стали выясняться удивительные вещи. Оказалось, на протяжении 30 лет все профессорское жалование шло в пользу нуждающихся студентов. Все 30 лет за свой счет он отправлял молодых врачей стажироваться за границу. Гигантскую сумму в 500 тысяч злой доктор, положил на содержание церковно-приходских школ Пензенской и Саратовской губерний, с которыми были связаны его детские годы. Кабан и Зубр жертвовал немалые суммы на оснащение отряда медиков в помощь сербам, воевавших с турками. Но только его современник и ученик, профессор-гинеколог Снегирев, нашел несколько теплых слов после кончины Захарьина.
3: Да, уступчивость и податливость были не в его характере. Он был боевой человек. Подчинение, отступление, компромиссы были ему чужды. И все это сделало ему немало недругов. Родина и университет потеряли гениального врача и блестящего профессора. Отныне имя его принадлежит истории, а деяния его служат славе русского имени.
1: Захарьин завещал потратить часть наследства на создание музея изящных искусств в Москве. А эти деньги в Европе покупали скульптуры. Но самое главное, на средства злого доктора Хапуги из Купердяя на землях его имения в подмосковном селе Куркино выстроили туберкулезную лечебницу, оборудованную по последнему слову техники, системой отопления и вентиляции, с современными операционными, светлыми и просторными, с витражами из горного хрусталя. Для того времени просто небывальщина. Да и сейчас это самая большая в Европе туберкулезная клиническая больница, которая теперь носит имя ее основателя – Захарьина.
4: Григорий Захарьин.
0: Что вы говорите?
5: Рубашка и простыня. Разве есть у них что-то общее? Корни этих слов разные. Приставки, суффиксы и окончания тоже. Похоже, ничто их не роднит. Кроме, пожалуй, одного. Оба этих предмета изготовлены из ткани. Где-то тут и следует искать разгадку необычного ребуса. Как делают простыни? Да никак. Берут отрез прямо с ткацкого станка, подшивают края и готово. Проще некуда. Вот оно, слово, давшее жизнь столь необходимому предмету обихода. Простыня. От слова «просто». Ну а рубашка? Как обстоят дела с ней? Тут все наоборот. Воротничок, плечи, рукава, манжеты, накладной карман. Все это надо сделать строго по размеру. Работы у портного хоть отбавляй. Из одного куска ткани рубашку сшить не получится. Берем выкройку, отмеряем, отрезаем и шьем. И так много раз. Материал придется буквально изрубить на части. Вот отсюда и рубашка. И рубище, как в былые времена называли ветхую, а подчас и просто рваную одежду из грубой ткани. Запомним, простыня проста, а рубашку рубят.
0: Да что вы говорите?
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов специальной военной операции самыми востребованными образцами вооружений и техники. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника.
2: Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А по некоторым классам в десятки раз.
1: Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений, заявил Владимир Путин. Президент отметил также, что российские оружейники трудятся сверхурочно и выезжают на передовую, чтобы изучить, что необходимо войскам. Поставки самолетов МС-21 для Аэрофлота начнутся в следующем году. Авиакомпания заказала 90 таких лайнеров, сообщил Владимир Путин. Президент принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России. Он отметил, что развитая авиасеть важна для связи регионов страны. Президент приветствовал вклад бизнеса в развитие аэропортов. Первый МС-21 планируют использовать на рейсах Москва-Санкт-Петербург. Контракт между Ростехом и Аэрофлотом стал крупнейшим в истории гражданской авиации России. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка. Бойцы группировки «Центр» село Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за неделю еще 2 населенных пункта были освобождены в Запорожской области, один в ДНР, добавили в ведомстве. В Харьковской области за неделю наши войска установили контроль над 5 населенными пунктами. В этом регионе российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге торжественно подняли флаг на большом морозильном рыболовном траулере «Механик Щербаков». Оно предназначено для вылова более 60 тысяч тонн минтая и сельди, а также безотходной переработки рыбы прямо на борту. Обновление флота, сдача каждого объекта – это последовательное укрепление позиции России как рыболовной державы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также он посетил в Петербурге выставку Международного рыбопромышленного форума. На ней представили свою продукцию более 20 тысяч участников со всей России и свыше 80 стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Третье. Бегство Марины. Отец Марины покинул ее в январе 1609 года. И нам неизвестно, почему он расстался с нею, довольно дурно настроенный против нее. Может быть, уже в то время у воеводы не осталось никаких иллюзий? Так, по-видимому, можно заключить из его последующих заявлений. Возвращаясь в Польшу, он распростился с дочерью очень сухо. С тех пор, несмотря на блеск окружающей обстановки, на показное выражение преданности и даже рабской покорности, и поляки, и даже москвитяне обращались с царицей, в сущности, не лучше, чем Ражинский с царем во время их ссор. Ян Сапега, всегда вежливый и любезный, охранял свою соотечественницу от частых грубых выходок одних и постоянного презрения других. Но любезность самого старосты у Святского была довольно плохого свойства. Как-то раз он явился к государыне в таком пьяном виде, что, возвращаясь от нее, упал с лошади и довольно сильно расшибся. Марина жаловалась не только на окружающую ее тяжелую обстановку. В своих письмах к отцу, прося у него прощения и благословения, в котором он ей отказал, уезжая, она умоляла его защитить ее от человека, с которым она согласилась делить ложе и обман. Она писала, что он не оказывает ей ни уважения, ни любви, а вместе тем слышались в ее письмах и желания другого рода. В головке этой женщины, честолюбивой до безумия, к самым тяжелым и важным заботам постоянно примешивались пошлые мысли и хлопоты о пустяках. Например, жалуясь в том же письме к отцу на нищету и подробно рассказывая о том, какую нужду приходится ей терпеть, что если послушать ее, у нее нет даже ящичка, чтобы спрятать туалетные принадлежности. Но тут же просила послать ей 20 аршин черного бархата с цветами на платье. В другой раз она с грустью вспоминает о добром старом времени, когда отец мог у нее поесть великолепные семги и выпивал изрядное число бутылок старого венгерского вина, какого не найти уже в Тушине. Ее материальная нужда не могла быть такой большой, как она это хотела представить. При постоянных жалобах на бедность она нашла возможность послать своим дорогим бернардинцам в Самбор серебряные подсвечники для главного алтаря их церкви. Да и душевное угнетение ничуть не мешало ей по всякому поводу отстаивать свои неотъемлемые права и давать отпор в их защиту. Она не сумела сознательно отнестись к действительному положению дел, составить себе разумный план и сообразоваться с ним. На это у нее не хватало ума. Загнанная в трагический тупик своим глупым ослеплением, она сумела лишь яростно и неистово биться в нем, не способная найти из него выход. В письмах к отцу она ни разу не забыла прибавить к подписи свой титул. Она писала беспрестанно и ко всем, к папе и нунцию, королю и его сенаторам, представляя им разные доводы, один другого смехотворнее. Не в состоянии дать кому-либо что-нибудь, а также ожидать от других чего-либо, она, тем не менее, хлопотала невозмутимо, обращаясь ко всем за содействием, делая вид, будто сама придает этому значение. На одном ее письме к папе, сохранившемся в Ватикане, письме, полном страстных обещаний заботиться о будущности католической религии в московском государстве, стоит на полях пометка римской курии «Не требует ответа». Обыкновенно ей не отвечали, но она не смущалась этим и не теряла надежды вплоть до времени полного крушения ее дела. После бегства вора двоюродный брат Марины, Стадницкий, глава королевской миссии, в своем письме предлагал ей выход из ее положения. Но как далеко было это от ее чаяний. Он полагал, что ей всего лучше взять пример со своих соотечественников, положившись всецело на великодушие короля. Ведь прошлое уже изжито, его нельзя воскресить. Письмо было адресовано дочери Сандомирского воеводы. По польскому обычаю давать детям титул отца, если не было другого. Царица, должно быть, привскочила от такого оскорбления, однако у нее хватило ума подавить свой гнев, и она ничем себя не выдала. В ответе делающим честь ее таланту писать письма, но не обнаруживающим в ней политического ума, она благодарила своего весьма услужливого родственника за его дружеские советы, но высказывала убеждение, что ей следует предпринять что-нибудь получше того, что он советует. Бог, заступник невинных, не допустит узурпатора воспользоваться плодами своей измены. И так она не понимала даже, что дело было уже не в Шуйском. Продиктовав этот ответ, она в конце прибавила собственноручно следующие строки. «Получивший свой свет от блеска высокого положения по воле Господа не могут без его попущения впасть опять во мрак, подобно тому, как солнце не теряет своего света от тучи, заслоняющей его на мгновение». И опять она подписалась «Московская царица». В то же время она обратилась к самому Сигизмунду с новым письмом, текст которого передавался различно, но смысл его верен. Далекая от мысли покориться и отказаться от своих прав, Марина желает наилучшего успеха своему доброму брату, королю Польши, и взывает к чувству справедливости государя. Но если у него нет этого чувства для нее, тогда она умоляет божеское правосудие заступиться за нее и защитить ее права, от которых она не думает отрекаться. Верила ли она действительно в возможность сохранить свои права? Сомнительно. Ведь в письме к отцу, посланном с тем же гонцом и того же числа, 13 января 1610 года, она говорила совсем другим языком, близким к отчаянию. Письмо начиналось объяснением недавних событий в Тушине, как она сама понимала их. Она оправдывала бегство царя. Государь де не имел права подвергать опасности свою священную особу. Ведь ему отказались сообщить, о чем велись переговоры с королем. После его отъезда войско сначала высказалось за короля, но при известии о пребывании царя в Калуге, где многие москвитяне примкнули к нему, в лагере образовались две партии. Одна из них стояла за Дмитрия.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: При таком положении дела Марина не знает, на что и решиться, и не ожидает ничего хорошего для себя в будущем. Никто не хочет вступиться за нее и указать ей достойный путь к отступлению. Божий гнев, видимо, тяготеет над нею. Ей неоткуда получить ни доброго совета, ни спасительной помощи, и все-таки она предает себя воле небесного покровителя и ждет его приговора. Но без сомнения страдания сведут ее скоро в могилу. Она предпочитает быть там, чем видеть торжество своих врагов. Письмо кончалось просьбой начать энергичные хлопоты в ее пользу, для того, чтобы она не причинила семье еще большего горя. По-прежнему в конце письма стояла казенная подпись. До 2 марта нового стиля она ждала ответов на свои письма, а также, без сомнения, результата от попыток самозванца в Калуге вернуть свое положение. Город оказал ему благоприятный прием, несмотря на жалкий экипаж, в котором он туда явился. У него уже образовался новый главный штаб, благодаря притоку казаков и неожиданному прибытию князя Шаховского, который рад был опять выступить в первых рядах. С приходом Януша Тышкевича у вора появились надежды вновь вернуть к себе поляков. Между Калугой и Тушином завязались сношения по этому поводу, но Ражинский скоро положил им конец, вызвав жестокую месть самозванца. В городе царил ужас. Казалось, террор снова вернул силу той партии, которая с давних пор опиралась на жестокость и насилие. Тушинские казаки покинули лагерь и разбрелись, много их опять пристало к прежнему хозяину. Марина решила тотчас сделать то же самое, но и по другой еще причине. В Калуге ей предстояло разрешиться от бремени. Переодетая московским солдатом, с бараньей шапкой на голове, с колчаном стрел за плечами, она покинула Тушино ночью в сопровождении только своей старой горничной Варвары Казановской и пажа, который, быть может, был подослан самозванцем, Ивана Плещеева-Глазуна, о котором упоминает летопись. Перед отъездом Марина оставила своей армии прощальное послание. Вследствие потери подлинника, а также разночтений, имеющихся нескольких польских и латинских переводов, с некоторой вероятностью можно представить лишь общий его смысл. Письмо это состоит из вопля отчаяния и тех же притязаний. Уезжая из Тушино, Марина покончила с долговременными мучениями. С ней дурно обращались, оскорбляли ее честь, унижали ее достоинство царицы, которое даровано ей Богом и отрекаться от которого она не намерена. Он знает, что подлые клеветники, ставя ее наравне с развратными женщинами, забывали за стаканом вина, чем они ей были обязаны. Она знает, что, уходя после ее перов, они замышляли против нее самую черную измену. Несмотря на гонения и угрозы со всех сторон, она заявляет перед лицом Всевышнего Судьи, что будет защищать до смерти свою честь, свою добродетель и свой высокий сан, что, став государыней над столькими народами, она, московская царица, никогда не согласится стать снова польской дворянкой и подданной. Очевидно, в этом заключалась суть ее мысли. Здесь стоилась причина ее упорства и отчаяния. Одна мысль, что ей придется вернуться в свое отечество и снова жить на положении простой шляхтянки, возмущала ее и заставила впоследствии пренебречь всеми опасностями и всеми страхами перед худшим исходом. Итак, она возвращается к царю и его казакам и в то же время поручает защиту своей чести войску Ражинского и его польским товарищам, заявляя им, что вполне убеждена в их верности. Это войско не позабудет ни своей клятвы, данной при присяге, ни награды, которую оно может ожидать от великой государыни. Это письмо, без сомнения, предназначенное к обнародованию и получившее весьма большую гласность, любопытно со всех точек зрения. Психологи могут найти в нем характерный образчик женской логики. «Я знаю, что я могу рассчитывать на вас. Итак, я покидаю вас». Она избрала себе путь через Дмитров, потому ли, что здесь еще держался Сапега, и сумасбродные беглянки пришло на ум попытать снова счастье. Несомненно, что она заигрывала со старостой Усвятским, не забывавшим даже в пьяном виде величать государыней свою прекрасную подругу. Товарищи поляка, искателя приключений, по-видимому, оказали своей соотечественнице восторженный прием. Она своим присутствием воодушевляла солдат в их битвах с войсками Скопина. Появившись на укрепление Дмитрова, Марина помогла отражению приступа. Но Сапега не изъявил желания идти за Мариной в Калугу и искать в ее обществе других приключений. При всем уважении и рыцарской вежливости, с которыми он уговаривал царицу не покидать его, Марина почуяла, что он предлагает ей это лишь для того, чтобы выдать ее королю, и она решила продолжать свой путь. Сапега пытался удержать ее, она ему пригрозила: стоит ей только дать знак, и несколько казацких сотен, бывших с ним, бросится на его же поляков. Он больше не настаивал, и Марина рассталась с ним, продолжая уверять его, что на него одного она возлагает надежду. После ее приезда к Дмитрию тушинцы в самом деле как будто приобрели в Калуге новую столицу для своего эфемерного царства. Недавно даже подумывали учредить музей в том доме, который по преданию служил местопребыванием Марины и ее жалкого соучастника. Но судьба этой опасной попытки вернуть себе престол в то время решалась уже под Смоленском. По дороге в Калугу царицу нагнал ее брат, костелян Саноцкий, привезший с собой всю ее женскую прислугу, оставленную в Тушине. Он, должно быть, пытался отклонить Марину от ее рокового решения. Говорят, будто в ту пору она призналась ему, что отдалась обманщику. Но увещания Станислава Мнишко не поколебали ее решимости, и, предоставив ее собственные участи, он поспешил добраться до королевского стана, куда уже собрались все обломки этого всеобщего разгрома. Четвертое. Покорение Московии. Явным намерением тушинских москвитян сначала было выгадать время. Они еще колебались перешагнуть грозный порог. Выражая всякую благодарность королю за его великодушные намерения, они заявляли, что не могут принять решение, не посоветовавшись со всей землей. А это означало, что они выжидают новостей из Калуги. Януш Тышкевич привез им добрые вести и великолепные обещания. Но польские приверженцы короля, управляемые суровой рукой Рожинского, не сплоховали. Они забрали москвитян в плен, и к концу января 1610 года весь тушинский лагерь был ополячен. Москвитяне со своей стороны составили федерацию и, рассуждая на чисто польский лад, решили, что маленькая кучка их в достаточной степени служит представительницей всей страны. После бурных споров они решили, однако, не избирать царем самого Сигизмунда, а просить у него отпустить на царство сына Владислава. Становясь царем, королевич, понятно, примет православие, и его новые сторонники нисколько не сомневались в этом, что из него выйдет настоящий москвитянин. По выражению летописца, заняв трон Рюрика, он возродится к новой жизни, подобно прозревшему слепцу, и постарается выгнать из московского государства, как лютых волков, всех иноземцев, не исключая, конечно, и поляков, и отправит их в их проклятую страну, к их проклятой вере. С такими намерениями и в таком настроении в феврале явилось посольство тушинцев под Смоленск. Князь Василий Михайлович Рубец-Масальский и бывший кожевник Федька Андронов были представителями прежнего двора и штаба самозванца. От имени патриарха и всего духовенства, думы, двора и всех русских людей эти послы, самовольно присваивая язык и полномочия законных земских соборов, 4 февраля подали королю проект договора, который приписывается перу Михаила Глебовича Салтыкова, бывшего воеводы в Ивангороде и новоиспеченного тушинского боярина. Содержание этого документа, к сожалению, нам известно только из королевского ответа, который, являясь как бы контрпроектом, считался обыкновенно актом взаимообязующего и окончательного договора. Впрочем, так как на основании этого королевского ответа состоялось окончательное соглашение, разногласия его с подлинником самого проекта тушинцев не имеют большой важности. Напротив того, очень трудно по ответу короля установить с уверенностью исходное разногласие между московскими предложениями и королевским решением. Возможно, лишь кое-какие догадки, вытекающие из самого изложения дела и подтвержденные различными свидетельствами. Выставленное в заголовке сохранение православия и старого порядка в государстве на основе тесного союза между обеими странами при полной автономии каждой из них, в общем, составляет суть проекта договора. Все польские летописцы, однако, с презрением отмечают безучастное отношение московских уполномоченных ко всем остальным вопросам при таком решении задач. Главное внимание тушинских конфедератов сосредоточено было на вопросах, касающихся религии, потому что в их глазах они нераздельно связаны с сохранением народного достояния. Вопросам исключительно политическим они придавали второстепенное значение. Следовательно, поскольку в контрпроекте короля политические интересы выходят за пределы этих забот тушинцев, а они в нем затронуты довольно широко, в этом надо без сомнения видеть только как бы сделку между духом польским и московским. При заключении этого договора Сигизмунд не мог иметь в виду только одно московское государство. Упорное сопротивление смолян ему уже доказало, что его предприятие с одними его личными средствами было опасным безумием. Поэтому он уже неоднократно отправлял послание в Польшу, пытаясь добиться более щедрой помощи, и теперь он волей-неволей должен был считаться со взглядами и принципами дорогими шляхте, так же, как приходилось ему считаться и с тушинскими поляками. Многие из поляков-тушинцев воображали, что их будущее отныне связано с московским государством. Там они надеялись приобрести земли, пристроиться к должности и получать содержание. Итак, соглашаясь соблюдать в неприкосновенности национальную религию, в области веры король требовал взамен для своих польских подданных свободы вероисповедания в пределах Руси и разрешения построить костел в столице. Московские бояре согласились на эту просьбу, но с оговорками, очевидно, под влиянием неприятных воспоминаний, сохранившихся в их памяти от царствования Дмитрия I. Полякам ставилось условием при посещении православных церквей снимать шапки и не вводить туда своих собак. В области политической было условлено следующее. Будущий царь не должен унижать без повода людей высокопоставленных, а также не противиться возвышению своих подданных всякого звания, принимая в соображение не их происхождение, а заслуги. В этом требовании дух опричнины совпадал с честолюбивыми стремлениями кучки выскочек во главе с Федькой Андроновым. В договоре не упоминается ни слова о древних княжеских родах и об их особенных притязаниях. Родовитой знати не было в Тушине. Наконец, ведь именно из ненависти к олигархической политике Шуйского подняли знамя восстания приверженцы второго Лжедмитрия. А с другой стороны, вопреки мятежному духу первоначальных стремлений, тушинцы, по-видимому, почувствовали полное равнодушие ко всякому социальному переустройству. Принятый ими контрпроект Сигизмунда сохраняет в полной силе крепостное право, обеспечивая в то же время помещикам статус-кво приобретенных ими привилегий, вотчин, прожиточных поместий, наград и организацию труда. Он оставляет в силе запрещение перехода крестьян, занимающихся земледелием, и обходит молчанием вопрос о казаках. Казаки отныне не появлялись в стане Сигизмунда. Соответственно, этому с ними и поступали.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: О Тушинском воре и Марине в договоре нет ни единого слова. Мы знаем, тем не менее, из других источников, что король оставался верен своим прежним намерениям относительно бывшей царицы. Он был согласен на то, чтобы ей была дана в московском государстве приличная вдовья часть. Что касается вора, он ничего не заслуживал. Впрочем, если он будет вести себя как следует, его не позабудут. Таким образом, тогдашние носители знамени смуты, когда им пришлось определить свои чаяния, пошли на попятную по всем статьям и выработали даже прямо-таки реакционную и консервативную программу. Смутное время и другие, следовавшие за ним кризисы, были горячечными припадками, а вовсе не проявлением органического роста. Исчез сам мятежный идеал после того, как в Тушине подвергся испытанию, выливший здесь в форму зачаточного правительства. От этого идеала отреклись даже бывшие соратники Болотникова. Оставалось действовать заодно со своими польскими товарищами, разделять с ними мысли и чувства, характерные зародыши которых занесло присутствие их в Тушине даже в среду москвитян, и зародыши эти развелись в ней. В контрпроекте короля этим взглядом отведено много места. В трех статьях – 8, 11 и 14 – в области законодательной, судебной и фискальной Сигизмунд набросал целый план переустройства в довольно либеральном духе. Законодательная власть предоставляется боярам и земскому собору. Царь становится простым охранителем изданных таким образом законов. Обязательное участие бояр и думы в отправлении высшего суда по уголовным делам. Согласие народного собрания обязательно при введении новых налогов. Сверх того, московским людям предоставлялось право свободного выезда из своей родины и поездок в соседние страны для науки или торговых дел. Это была новая, самая настоящая конституционная хартия, производившая в самодержавном строе гораздо более широкий пролом, чем та неопределенная формула, которую на короткое время навязали Шуйскому. Но без сомнения она была все же слишком широка для того времени и при тогдашних обстоятельствах. Задуманное в таком виде коренное переустройство должно было встретить непреодолимые препятствия в естественных условиях страны, столь плохо подготовленной к принятию и усвоению принципов, противных ее историческому развитию. Следы такого сопротивления сохранились и в самом документе, только что рассмотренном нами. В большей части списков, пущенных в обращение, восьмая статья, относящаяся к организации законодательной власти, оказывается выраженной в очень смягченной форме, лишь в виде условия, чтобы царь не препятствовал боярам и представителям народа изменять существующие законы, когда это будет признано полезным. Московские бояре говорили поляку Маскевичу: «Ваша свобода вам дорога, а нам дорого наше рабство. У нас есть к тому основание. У вас магнат может безнаказанно обижать крестьянина и шляхтича. У жертв нет другого спасения, кроме судебного процесса, который может безысходно длиться десятки лет. У нас судья – царь, для которого равны все подсудимые, и суд его оказывается более скорым». Вероятно, реформа не была жизнеспособной. В целом, к парадоксальности польского конституционализма, она еще добавляла не меньшую парадоксальность московскую, ту же странную смесь разнородных, мало того, противоречивых элементов, дух новшеств и реакции, прогресса и архаизма. Да, впрочем, в ту пору дело заключалось не в составлении окончательного договора. Следуя примеру, поданному ему сначала тушинскими конфедератами, король не обнаруживал теперь торопливости прийти к окончательному соглашению с ними. Он даже откладывал до своего прибытия в Москву решение вопроса, от которого зависели в сущности все остальные. На просьбу московских послов относительно Владислава он уклонился дать ответ, имея уже, очевидно, определенное решение на этот счет. Королевичу не было еще 15 лет. Послать его одного в Москву значило бы подвергать юношу чересчур опасному испытанию. Следовало, чтобы отец, по крайней мере, сначала принимал участие вместе с сыном в управлении государством. Еще до своего выступления под Смоленск Сигизмунд дал объяснение в этом смысле папе. Но с тушинскими конфедератами он не считал своевременным быть столь же откровенным. Он ограничился только требованием от них присяги, которую они за отсутствием королевича, само собой разумеется, должны были принести королю. Это не представило затруднений. Итак, московское государство покорилось Сигизмунду, поскольку его представляли московитяне в Тушине и под Смоленском. Но надо было войти в самую Москву,

бумагами, набранными им в Калуге, и все растущими в числе, готовился перейти в наступление. Под Дмитровом грозили шведы и Скопин, сдерживаемые там пока Сапегой. В случае сдачи Дмитрова Тушина оказалась бы между двух огней. Рожинский посылал к Сигизмунду воззвание за воззванием, но король не двигался. Тогда, предав огню свой лагерь и покинув Тушино, Рожинский попытался найти себе более спокойное убежище в Иосифо-Волоколамском монастыре. Немногие из москвитян последовали за ним, другие ушли в Москву, иные в Калугу. Немного времени спустя Скопиным были заключены новые условия с шведами, по которым Москва уступила им еще некоторые земли и получила за это отряд войска в 4000 человек. Тогда Сапега покинул Дмитров и подвинулся поближе к Рожинскому. Москва, освобожденная таким образом от врага, устроила теперь торжественную встречу молодому герою, приветствуя его как своего избавителя. Пятое. Избавитель. И в самом деле, казалось, он принес Москве избавление. Правда, до сих пор им не было еще одержано ни одной блестящей победы, и кое-какие выгоды приобретены благодаря преимущественно его иноземным союзникам, которые дорого заставляли расплачиваться за свои услуги и приводили за собою новых иноплеменных захватчиков. Но, открыв свои ворота, Москва вздохнула свободно и, забыв о Сигизмунде, спешила предаваться восторгам веселья и благодарности. Царь Василий Иванович имел полное основание разделять эти восторги, но к ним примешивалось чувство беспокойства. В стране с сильно развитым чиноначалием не было иного места, кроме царского престола, для такой не вмещавшейся в рамки личности, как этот молодой герой, которого все приветствовали восторженными кликами. И действительно, в течение одного года Скопин, несмотря на то, что его не было в осажденной столице, постепенно соединил в своих руках все управление гражданскими и военными делами. Среди всеобщей неурядицы и смятения он один казался надежной и крепкой опорой для тех, в ком пробудилось чувство самосохранения. И нашлись уже люди, которые сделали из этого выводы, далекие от простого восторженного привета. Еще когда Скопин стоял лагерем в Александровской слободе, к нему явились гонцы с предложением от нового воевода Рязанского Прокопия Ляпунова, всегда склонного к смелому почину. Недовольный Василий Ивановичем, имея с ним личные счеты, склонный всегда в своих личных разочарованиях и неприязни видеть явление общее, этот неугомонный смутьян высказался за племянника против дяди. «Уж если править, должен кто-нибудь из шуйских, — говорил он, — то пусть трон достанется более достойному». Под влиянием первого впечатления Скопиным овладело негодование при чтении грамоты Ляпунова. Он приказал задержать гонцов, но тотчас же, отдумавшись, воевода решился возвратить им свободу и удовольствовался тем, что отправил их обратно в Рязань без ответа, храня молчание о происшедшем. Но сведения об этом дошли до Василия Ивановича, и можно догадаться, на какие размышления это известие навело царя. Принимая избавителя в освобожденной столице, он ничем, однако, не показал, что знает историю с Ляпуновым. От позднего брака у царя была только дочь, умершая тотчас после рождения, поэтому все смотрели на Скопина как на наследника престола. Но у Василия были братья, и старший из них, Димитрий, не отказывался от своих прав. Это неопределенное положение нарушало таким образом
общую радость.

0: радость, предвещая опасное столкновение, честолюбие и ставя Скопина в затруднительное положение. Он думал, что ему удастся выйти из него, когда, уступая настойчивым увещаниям Делагарди, он выступит с ним в поход, чтобы покончить с Сигизмундом, так же, как они только что покончили с Ражинским и Сапегой. Задача эта теперь казалась нетрудной. Сигизмунд, стоя под стенами Смоленска, отделял милостями своих новых приверженцев, награждая их, в особенности, поместьями в русских областях, с такой щедростью, что один только четвертый том актов для истории Западной России заключает в себе 800 грамот подобного рода. При пожаловании деревни Новый Торг в Ржевском уезде князю Белосельскому стояла такая заметка: «Если она не пожалована уже кому-нибудь другому». Но осада Смоленска не подвигалась. Попытки покорить страну в других местах дали отнюдь неудовлетворительные результаты. Только Ржев-Владимирский и Зубцов были поспешно сданы без сопротивления воеводами самозванца. Другие города отчаянно защищались, напуганные бесчинствами, которые позволяли себе поляки, несмотря на запрещение государя. В Стародубе жители сжигали свои дома и кидались в пламя, предпочитая смерть сдаче. Масальск пришлось брать приступом. Белая почти приведена к покорности голодом. Крепости, соседние с Москвою, занятые некоторое время тому назад приверженцами Дмитрия, теперь охотнее сдавались войскам Василия Ивановича. Польский комендант Можайска Вилчик, подкупленный за 100 рублей, сдал крепость законному царю. В Иосифо-Волоколамском монастыре Ражинскому пришлось вдобавок подавлять военные бунты. При усмирении одного из них он подскользнулся на каменных ступеньках церкви и упал на бок, где еще не зажила его старая рана. Давно уже он мучился от лихорадки и горя и умер 4 апреля 1610 года.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: После его смерти тотчас же не стало польской армии ни в монастыре святого Иосифа, ни в других местах. Исчез суровый воин, обладавший даром повелевать, и тотчас рассыпались прахом обломки, которые он держал вместе своей властной рукой. Несколько отрядов под началом Зборовского и Касимовского хана присоединились к королю под Смоленском. Мархотский и Млоцкий с несколькими отрядами пытались держаться в монастыре. Русско-шведский корпус, в котором преобладали французы под началом Пьера де Лавиля, одного из лучших помощников Делагарди, осадил их и принудил покинуть крепость, причем они потерпели полное поражение. Из 1500 человек спаслись от разгрома, кажется, только 300. При поспешном отступлении поляки растеряли и тех немногих москвитян, которые были с ними. В их числе был и патриарх Филарет, который поспешил вернуться в Москву и отречься от своего сана, вновь полученного им впоследствии, когда счастье вернулось к нему. Мархотский и Млоцкий со своей стороны не имели ничего лучшего, как снова вступить в сношение с Дмитрием. Вскоре к ним присоединился также и Сапега после своего краткого пребывания под Смоленском. Есть основания думать, что это было сделано с согласия короля, который в своем отчаянном положении решил прибегнуть к такому сомнительному средству, надеясь этим приобрести себе союзника и разделить силы общего противника. Лисовский, продолжая действовать отдельно от других, оказался без всякой поддержки. Не желая войти опять в сношение с Дмитрием, не имея возможности присоединиться к королю вследствие декрета последнего о его изгнании, он удалился вместе со своими польскими казаками к Великим Лукам. Не было сомнений в том, что Скопин и Делагарди, оставив пока без внимания все эти рассеянные отряды, направят свои соединенные силы на Смоленск, если принять во внимание силы, какие мог противопоставить им Сигизмунд. Исход близкой встречи можно было, без сомнения, предугадать. Племяннику Василия Ивановича предстояло вскоре решительное испытание, которое позволит ему, наконец, обнаружить свою воинскую доблесть и оправдать то доверие и тот восторг, который он вызывал до сих пор. Но, увы, судьбе было угодно как раз в это время прервать короткую жизнь Скопина-Шуйского. 2 мая 1610 года на крестинах у князя Ивана Михайловича Воротынского с народным любимцем случилось то же, что когда-то стоило жизни Годунову. Он заболел кровотечением и умер через 2 дня. В народе возникло подозрение, что он отравлен Дмитрием Шуйским. Разъяренная толпа бросилась к его дому и держала его в осаде. Дмитрий был женат на дочери Малюты Скуратова. Это родство и нескрываемое чувство зависти к племяннику допускают догадку об отраве. При подобных же обстоятельствах произошла смерть Бориса. В то время мышьяк часто употреблялся для преступных целей и будто бы вызывал те же симптомы. Но можно также подозревать епистаксис, кровоизлияние из носа, болезнь, от которой не знали тогда средства. Принято думать, что преждевременная смерть молодого Шуйского повлекла за собою, вопреки всяким ожиданиям, новые бедствия для Василия Ивановича и всего государства. Может быть, это просто заблуждение. Народ обыкновенно имеет склонность причину своих невзгод и побед олицетворять в отдельных людях, как полководец Скопин еще не успел проявить себя на деле. Что же касается войны с Сигизмундом, то судьба ее зависела главным образом от шведов, начальник которых Яков Делагарди был лучшей порукой победы. С точки зрения политической, смерть Скопина повлекла за собой более важные последствия. Василий Иванович и боярская партия, стремившаяся к олигархии, лишились теперь нравственной поддержки, какой был для них этот чтимый народом герой. Преемником царя теперь обещал стать Дмитрий, брат его. А этот наследник успел внушить ненависть к себе. В довершение смерть Скопина совпало с возвращением Филарета, в котором Шуйские нашли опасного врага, а их противники — опытного руководителя. Бывший патриарх уже признал царем Владислава, а у того было много сторонников в столице, да, впрочем, и среди самой олигархической партии, как нам известно, не было единства и связи. Честолюбивый В.В. Голицын преследовал свои личные цели. Он был окружен многочисленными и сильными сторонниками, которых использовал для осуществления своих замыслов. Он теперь ждал только окончания поединка между Василием и Сигизмундом. Прокопий Люпунов со своей стороны тоже волновался, хоть он и не имел уже по смерти Скопина определенной ясной цели, но приемы его все-таки возбуждали сильную тревогу. Несмотря на все это, одной убедительной победы войск Делагарди и Шуйского было бы достаточно, чтобы вымести из государства все эти козни. Правительство было уверено в этой победе, но одна блестящая битва и гении Жалкевского решили дело иначе. 6. Битва при Клушине. В первых числах июня 1610 года 40 тысяч московского войска и 8 тысяч шведов выступили в поход под Смоленск. Горн, посланный за год до этих событий за подкреплением в Швецию, привел с собою 4 тысячи новых наемников, англичан и шотландцев под командой Кальвина и Кобрана, голландцев и немцев под началом Таубе и французов с их полководцем Пьером де Лавилем. Эти последние, по свидетельству Мархотского, составляли самую лучшую часть армии. Обязанности главнокомандующего были номинально разделены между Дмитрием Шуйским и де Лагарде, но фактически главнокомандующим был шведский генерал. Получив известие об их движении, Сигизмунд понял, какую опасность для него представляет битва под стенами Смоленской крепости. Было необходимо отделить часть войска, чтобы преградить путь союзной армии, но у короля для этого нашлось всего только 1500 плохо вооруженных солдат. Назначенный Жалкевским командовать ими, Яков Потоцкий, будучи дельным воином, потребовал у него усиления отряда и, не получив желаемого, отказался от поручения и советовал королю возложить командование на самого старого гетмана. Это означало послать его со всем отрядом на верную гибель. Так думал Потоцкий, ненавидевший Жалкевского и его приверженцев. Жалкевский лучше, чем кто-либо другой, понимал безнадежность попытки. В продолжении года он употреблял все свои силы, чтобы отклонить Сигизмунда от этого замысла, который теперь требовал от него усилия, столь несоразмерного с наличными средствами. Он ссылался на свои годы и свои недуги, ему перевалило за 64 года. К тому же он хромал от старой раны. Но враг все приближался, гоня перед собой слабые польские отряды, попадавшиеся ему по дороге. Отважный полководец решил выступить в поход. При наборе войска одно имя Жалкевского оказывало волшебное действие, благодаря чему спустя короткое время у него уже было два отличных полка, его собственный и Струся, человека сумасбродного, но храброго и, как потом обнаружилось, талантливого. Жалкевский собрал еще две роты пеших солдат и 2000 казаков. Кроме того, по дороге он уговорил присоединиться к нему встретившихся мародеров, доведя таким образом наличный состав своей армии приблизительно до 10 тысяч. Его гений заключался в умении выковывать из такого материала хорошее орудие для битвы. Идя навстречу врагу, численно превосходящему его в 5 раз, он, казалось, вливал в солдат свою благородную кровь. В конце июня он был уже на дороге, ведущей из Вязьмы в Можайск, ввиду царева займища. Воеводы Шуйского, Елецкий и Валуев, начальники этой крепости, оказались несговорчивыми в надежде на скорую помощь. В самом деле Дмитрий Шуйский и де Лагарде ускоренными переходами оказались в каких-нибудь 30 верстах в деревне Клушине. 23 июня, 3 июля по новому стилю, на военном совете, собранном Жалкевским, мнения разделились, причем оба они были одинаково нерешительны. Ждать врага под Царевым казалось опасным, а идти ему навстречу невозможным. Гетман прекратил заседание, не промолвив ни слова, а через несколько часов при наступлении ночи, все еще не поднимая тревоги, без барабанного боя и музыки, оставив перед крепостью 700 человек кавалерии, всю пехоту и казаков, он увел с собой остальное войско, около 6483 человек конницы, по очень точному расчету одного военного польского историка, и две пушки, так называемые фальконеты. Это решение казалось безумием. Единственная надежда на успех — захватить неприятеля врасплох. Разбилась о трудности перехода сквозь густые леса. Обе пушки застряли. Наконец, на рассвете, когда кавалерия вышла на поляну, то и тут огромные изгороди препятствовали ее движению. Дмитрий Шуйский и Делагарди, расположившиеся в Клушине, имели таким образом много времени для размещения войск на позициях. Но они не думали, что им придется вступить в бой. Зная силы Жалкевского, они были очень далеки от мысли, что он решится на наступление. Пир, за которым главнокомандующие провели всю ночь, подходил к концу. Делагарди с удовольствием рассказывал о припомнившейся ему встрече с польским полководцем, когда тот, взяв его в плен, подарил ему шубу из простого рысьего меха. Шведский генерал надеялся теперь в скором времени отплатить противнику за эту любезность с лихвою, так как в московском государстве не было недостатка в прекрасных соболях. Неожиданное появление страшных гусар в разгар этого пира произвело смятение, обычно предшествующее общей панике. Воспользовавшись этим, польская кавалерия бросилась на главную часть московской армии и опрокинула ее первым же натиском. Даже в случайных стычках с западной кавалерией польская конница обнаруживала превосходство в тактике и построении, заслуживающее внимания специалистов. Шведы и немцы в то время производили натиск сомкнутыми колоннами по 10 рядов и больше, и начинали всегда залпами из мушкетов. Так как эта стрельба требовала сложных приемов, первые ряды должны были уступать место последующим, чтобы дать им возможность стрелять в свою очередь. Поляки, имея более растянутый фронт, не только в 5 эшелонов, наоборот, бросались в атаку все одновременно и почти всегда имели успех.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент отметил также, что портфель экспортных заказов на отечественное оружие превысил 70 миллиардов долларов.
2: Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения. Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно, регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать ее характеристики.
1: В пятницу президент вручил государственные награды ветеранам и работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника. Глава государства также добавил, что в отрасли задействовано более 3,5 миллиона человек. Запуск ракетоносителя «Союз-2-1Б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк прошел штатно, сообщили в Министерстве обороны. После старта ракетоноситель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, говорится в сообщении. Космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в оборонном ведомстве. Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 23,5%.